0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

0: потащи.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути маяк. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
4: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
4: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
4: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
4: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.

спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож-дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот. Но давно забыты все волнения, засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел.

куда-нибудь. Может быть, тебя слегка вдруснется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города в дальний край умчат тебя.

Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

вами грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

0: Да, так и будет, так и будет.
1: Если ночь стоишь под окном, и апрель с тобой заодно,

0: Господи, Милин, я его
1: тоже
0: что?
1: Мне Милин.
0: Рекламирую. Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: может, полкило.
1: На деле она взлетела, а может, не взлетела, а может быть, на

но тут лиса бежала. А может, не бежала. А может, это страус злой. А может, и не злой.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
1: И добрая душа.
2: А если вы споете?
0: Да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
0: Да, да.
2: А может, замычите?
0: Да.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
2: Чего вы кидаете?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
3: Идею этой сказки,
4: а может и не сказки, поймет не только взрослый,
2: но даже карапуз.
0: Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 8:06.
7: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
5: Говорит

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

привет, то ли раздаются отовсюду голоса. Прими привет, то ли дай ответ, то ли ты вернула, значит, можно верить. В чудеса прошли года, то ли ерунда.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

через тысячу, тысячи лет. Но все горит твоя свеча, не исчезай из жизни моей, не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа, будь из всех исключение. Не исчезай в нас вовек.

не исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой есть тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

0: И песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Этот город до небес полон солнечных чудес. В нем утратил я покой, встретив взглядом с тобой. Видно, я большой чудак.

встречал таких я глаз. Оглянись еще хоть раз, чудный свет еще пролей и стань песней моей. Может быть, не зря нас свел город наш, он так расцвел. Может, всюду бродит в нем счастье то, что все мы ждем. Брызги солнца летят, или это твой взгляд?

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут бедные. В день какой неведомо в ней.

0: Страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Ночь беззвездная, море грозное, и тоска берет моряка. Ну а главное, если б славная подарила бы письмом даже папа.

Брось ты нервничать на манер девчат, не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет, если нравится.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы
2: Главное, чтобы
1: костюмчик сидел

0: костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб катыша еле-еле
0: гости на этот костюмчик летели,
1: чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел,
0: главное, чтобы костюмчик сидел, главное, чтобы костюмчик сидел, главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: когда песни были родные. Родные песни.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них.

0: Детских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?
1: Поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Ой, какая красивая песня! Ну, просто замечательная песня! А теперь покатай меня, а!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

любому кабалеро показать сумеет, как плясать болеро. Если румба загремела, то он с красоткой будет нежен, как Ромео. Чико-чико из Порто-Рико, всем девицам верный рыцарь, добрый Чико.

меня с вами без трудов, чико-чико, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка, но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика, у девчонки волосы.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все, и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Москва. 94.8 FM. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Белый медвежонок, медвежий ребенок в зоопарке жил. Очень он без мамы, без ласковой мамы в городе тужил.

папа далеко, это очень нелегко. Если дом твой далеко, если сердце далеко, это очень нелегко, нелегко.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит...

таежною Москвой поселок нарекли. В нем было все чудесно, ордынка у воды —

На свежих срубах чернильный карандаш. Сокольники и сокол, Петровка и пассаж. Сокольники, Петровка и пассаж. На карте по-другому поселок занесен.

его, как прежде, таежную Москвой. Коль будешь на Амуре, товарищ дорогой,

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: 94,8 FM.

в небосклон. Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Голубой вагон бежит, качается. Скорый поезд набирает ход.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Не секрет,

0: Большой секрет для маленькой такой компании, для скромной такой компании, огромный такой секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Не секрет, что друзья — это честь и отвага, это верность, отвага и честь.
1: Отвага и честь — это рыцарь и шпага. Всем глотателям шпаг никогда их не съесть.

Не секрет, что друзья в облака обожаю уноситься на крыльях и без, но бросаются к нам, если

0: огромный такой секрет. Ах, было только с кем, ах, было только с кем, ах, было только с кем поговорить. Ах, было б-то,
1: ах, было б-то,
0: ах, было б-то, ах, было б только с кем поговорить.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Жизни не искал ты ласковой да гладкой, и теперь припомнишь, правим мы с тобой первую палатку в юге над замерзшую, над дикой Ангарой. А нынче отстроенный, братский, легендаренный катер по морю плывет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет. Марчук играет на гитаре, и море братское поет.
2: Жил ты, друг и брат мой братский, так как надо, пел про бригантину, делал чудеса. И над эстакадой, кажется, нам краны.

0: Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет. Марчук поет про бригантину, и море вместе с ним поет.
1: Все у нас начало, сколько в них прошли мы, будет вновь в тайге морозная зима.
0: Там на Устилине, там на Устилине,
1: все начнется снова, словно молодость сама.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «милит».
4: Я его что?
3: Тоже мне «милит».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: песню твою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гулянье.
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна!
1: Эй, мамбо!
0: Мамбо итальяна! Все друзья твои по свету распевают песню эту.

0: Диана вся друзья на целом свете распевает прочие эти мамбо итальяна.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Извозчик!
2: Чего это?
1: Извозчик, давай сюда!
2: Какой я тебе извозчик?
1: А кто ты такой?
2: Я не извозчик.
1: А кто?
2: Я водитель кобылы.

0: ног упала, милая. Ой-ой-ой.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программа «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

прямо беда, прямо беда. Пору ей Богу да утопиться, только в реке, только в реке. Нынче холодная водица, вот и пою себе, а она сидит в кино.

рояль. Был бы рояль, был бы рояль, было б совсем другое дело. Клавиши, клавиши, этого не три.

Я не пойму, я не пойму, чем же я парень, да нехороший. Мне говорит дядин свояк, что я пою почти как

полях завислый сон, лежат в земле сырой Сережка с малой бронзой и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд одни в пустой квартире.

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно.

Сказочный мир живой. Сережку с малой броней и Витьку с маховой. Сережку с

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 71 украинского дрона, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили БПЛА противника в период с 8 вечера 4 июля до 7 утра 5 июля. Ведомстве добавили, что беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Ростовской и Брянской областей, а также в Крыму и над акваторией Черного моря. Опасность атаки БПЛА объявляли власти Северной Осетии, Тульской и Воронежской областей. В Кремле назвали конструктивным и деловым телефонный разговор Путина и Трампа. Общение президентов России и США длилось 1 час 25 минут. Разговор глав государств состоялся по инициативе Вашингтона, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США. По словам Ушакова, президенты обсудили украинский конфликт в контексте участия главы Белого дома в саммите стран НАТО на следующей неделе. Трамп в очередной раз подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий и поиску урегулирования. Спецпосланник американского лидера Стив Уиткоф и зять президента Джаред Кушнер готовы приехать в Москву. В Польше сообщили о вероятных тайных поставках ракет «Патриот» Украине. Правительство сделало это через парламент, пояснил вице-спикер Сейма Кшиштоф Басак. Ракеты «Патриот» крайне необходимы для нашей системы ПВО. Если это правда, то это скандал, сказал он в эфире одного из YouTube-каналов. Басак призвал депутатов Сейма принять закон, который запретит отправку любого польского оружия за границу без согласия парламента. Антон Котяков указал на возможность перехода на 4-дневную рабочую неделю. Нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам сделать это при взаимном согласии сторон. Согласно действующим нормам, компания через коллективный договор, через отношения с конкретным сотрудником может выстроить удобный для них график совместной работы, отметил министр в комментарии РИА Новости. По его словам, сейчас стандарты настолько гибкие, что позволяют регулировать режим занятости. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. И о погоде: сейчас в Москве плюс 18, облачно с прояснениями, ветер западный около 2 метров в секунду, давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 19-21, вероятные осадки. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
0: Внимание! «Говорит Москва».
2: 94,8 FM.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый.
3: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Меня ничего не интересует. Самолечение. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для воскресенье тех, кто готов начать жить лучше. Как не стать пациентом ревматолога. В эфире психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». молодежь. Школа «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
0: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
2: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва. 94,8.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. Еще есть прямые трансляции, они идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите кнопки с ракетой, все делайте, в общем.

Еще у нас есть QR-код в мессенджере Макс, его тоже сканируйте, точнее в трансляции, он вас приведет в мессенджер Макс, для того, чтобы вы могли нам туда отправлять ваши сообщения. Доброе утро, Георгий, какая же Парагвай команда шакалов. Ой, я... Вчера вот я начинал с таким воодушевлением, рассказывал вам про Аргентину и Кабо-Верде. Вот сегодня я вам ровно то же самое могу сказать про Францию и Парагвай, вот только наоборот. Если вы хотите возненавидеть игру, если вы хотите сделать так, чтобы больше никогда вам даже мысль не пришла, что футбол это может быть весело и интересно, что это какое-то занятие для вас, посмотрите матч Франция-Парагвай. Убейте драгоценные 2 часа вашей жизни на это и жалейте потом об этом всю жизнь. Лучше это сделать так, как это было в оригинале, то есть прям с 12 ночи или с часу, там, сколько они начинали, вот прям так и смотрите, чтобы прям вам было максимально обидно. Это просто какой кошмар, а не футбол, и у меня, получается, 2 дня подряд они наложились, утренние эфиры, весь этот вечерний футбол, и я что-то сегодня вообще просто размотанный. А что там случилось? Там случилась просто отвратительная игра, ужасная. Там одна команда не хотела играть в футбол, а вторая команда не могла играть в футбол. «Привет, пишет 506-й, хороший эфир, обычно такой не пишу, но вот захотелось. Поздравьте меня с днем рождения, как раз сегодня. Я вас поздравляю, 506-й, с днем рождения. От души». Дмитрий Катков. «Мне что при рассмотрении темы быть учитывал мнение двух ведущих, потому что и всегда есть второе мнение». Не понял я, Дмитрий, что вы от меня хотите с утра пораньше, честно говоря. Ничего не понял. А Осипов что, правда, совсем ушел? Да нет, в отпуске человек просто. Сказал Георгий, чуть ли не умирая. Да. Да ну, да жуть, ну правда, это кошмар какой-то. Ну еще погода. Все как-то одно, другое. Чистота и погода, не поймешь, будет дождь, не будет дождя. Вроде показывают, что будет дождя, а дождя не будет. Потом этот дождь начинает идти ровно в тот момент, когда он не должен был идти. Вот это тоже немножко поднадоело. Почему же у нас постоянно погода меняется с очень жаркого чего-то на бесконечное количество дождей? Вот бесконечное количество дождей меняется на какую-то безумную, тоже рекордную жару всех времен и народов. Почему нет среднего? Зато жары нет. Ну, зато дожди есть. И из-за этого машины все грязные, все обувь у тебя грязная, в общем, все грязное. Ну, не знаю. Мне вот такая погода не нравится. Было бы солнышко. Доброе утро, а Фомина совсем ушла? Спрашивает перевозчик. Сколько? 2 года? 1,5 года назад? Ну, что, какой-то срок-то там уже больной, честно говоря. Если вы до сих пор не заметили, то, может быть, надо подвесить эту интригу. Может быть, ее надо еще оставить на какое-то время, потому что, ну, надежда умирает последней. Можете думать, что нет. Почему? Ну, я не против. Стальненок пишет: «Добрый вечер, мы вас отпускаем, включайте повтор или музыку, идите домой, ждем вечером». Это не так работает. Тем более вечером меня не надо вообще сегодня ждать, я не собирался. А ножка, пишет 506-й, да, ну, примерно того же сорта вопрос, честно говоря. Я вот сейчас, значит, листаю, что у нас здесь есть по темам, из того, что я не разобрал вчера. Так, о, послушайте, про ИИ, я не знаю, вчера увидел ролик, он меня впечатлил очень. Видеоролик, значит, где пытаются какие-то китайцы остановить робота. Так, о, послушайте, про ИИ, я не знаю, вчера увидел ролик, он меня впечатлил очень. Видеоролик, значит, где пытаются какие-то китайцы остановить робота, которого они обучили кунг-фу, и этот робот, он их метелить начал. Конкретно начал с ними драться, а они втроем пытаются его выключить. И здесь парадокс в том, что я не пойму, это видео тоже сделано с помощью ИИ или нет, потому что если нет,
то это началось все. Вот теперь точно началось. Роботы, восстание машин, все дела. И он прям, он им напихивает прям этот робот. Причем он делает это в стиле Брюса Ли. То есть он прям вот со всеми этими штуками так и раз ногой этого туда, этого сюда. Я на это смотрю, думаю, вау, роботы уже бьют китаёзов. Просто какая жесть. Мне это показалось... И они ничего не могут. Три мужика взрослых ничего не могут с ним сделать. Один его как-то сзади как-то придушивает. Да, конечно, и... Ну, да, может быть. Там, знаете, типа, стилизация тогда под камеру видеонаблюдения. У меня, в принципе, глаз-то наметанный. Я вижу, если это... И достаточно быстро. И видео, и... Ну, знаете, по поводу этих искусственных интеллектов. Тут просто новость была, что смогут маркировку давать созданному искусственным интеллектом контенту в сервисах, в соцсетях. Правда, я не понял, это должно быть... Каким образом должна будет эта маркировка вводиться? То есть это сам человек, который сделал и выкладывает что-то в соцсеть, должен давать эту маркировку. Или это пользователи, которые видят применение и искусственного интеллекта, должны давать эту маркировку. То есть они могут сами выбрать. О, точно, и маркируем. Или это площадки будут эту маркировку выдавать. Но есть ли в этой маркировке в принципе какой-то смысл? Вот об этом я бы и хотел поговорить. Если это и фейк, то тоже началось. Пишет Денис Девятиэтажник. И это правда. Но, честно, там было не похоже на то, что это искусственный интеллект. Может быть, из-за того, что стилизация под камеру наблюдения. То есть, такое изначально плохое качество, сверху какая-то съемка, и вот тут этот, значит, робот месит всех в стиле кунг-фу. Не знаю, но похоже было на настоящее что-то. Но, честно говоря, я думаю, что если вдруг настоящий робот, я видел и не сгенерированный, и точно абсолютно ролик, где робот, он показывал просто приемы на воздухе, и вертушку крутил, и случайно крутанул вертушку по пузу ребенку, который стоял рядом в толпе, и смотрел, и снимал это все на телефон. То есть это была случайность от этого робота, но он крутанул вертушку и вырубил ребенка сразу, с первого удара. Поэтому они наверняка могут уже что-то подобное делать. Вопрос в том, насколько они могут выходить из вот этого состояния своего просто показательного, злиться и начинать промесить всех вокруг. Ну, в этом забавность какая-то была. Но если действительно это просто фейк, то тоже началось. Где точно началось? Так это вот, например, в мире рекламы. Обращали внимание на то, как выглядит реклама нынче на телевизоре, например. И на интернет-ресурсах тем более, но уже и в телевизоре. Вот сейчас идет чемпионат мира по футболу, забитый битком рекламой. Там есть этот hydration break посередине тайма, там есть, соответственно, просто перерыв. И в это время крутится большое количество рекламы, но примерно одной и той же. И она вся яичная.

0: ну, давайте, 70% она нарисована искусственным интеллектом. И это, без каких-либо вопросов, это бросается в глаза, это видно. Такая определенная мультяшность сразу видна. Там, знаете, вот, если смотрели футбол, я прямо сейчас несколько реклам опишу, и вы поймете, о чем я говорю. Там вот есть реклама краски, где красивая девушка с валиком красит комнату в красный цвет. Она достаточно хорошо сделана, быстро там эта девушка, ее много не держит в кадре, но видно и рекламы там разных контор, которые ставками занимаются, они все практически ишные, особенно если там, ну, нет, там есть варианты с Андреа Пирло, еще что-то там, вроде как, это все настоящие люди, а есть варианты, где просто музыка играет, планы каких-то стадионов нарисованы на искусственным интеллектом. С семьей даже есть какая-то, где какая-то семья что-то ест, какую-то еду ест, и все полностью, и там нету. А, еще реклама там, значит, самого канала, на котором показывают футбол сейчас, типа там время чемпионата мира, и там смысл в том, что судья садится и начинает на варе просто вместо того, чтобы следить за судейством матча, он просто начинает смотреть чемпионат мира. Полностью искусственный интеллект. И очень плохо сделанный. Ужасно сделанный. По качеству просто отвратительно. Вот рекламировать не буду, буду пить. Это и нет, это Николай Николаевич Писарев собственной персоной. Это как раз вот, это настоящая реклама. И она тем и хороша, честно говоря. И я думаю, что Николай Николаевич войдет в историю реклам, да, со своим этим буду пить. Надолго он, он мемом уже стал. Вот, то есть в рекламе это уже тут. Где Пирло, там настоящий, а все остальные ИИ. Мне кажется, что все настоящие. Типа Аршавина? Нет, там тоже, по-моему, все настоящие. Вы думаете, это искусственный интеллект? Мне кажется, нет, там они все настоящие. Вот именно звезды, там Акинфеев, что-то Аршавин, еще кто-то, они все настоящие там в этой рекламе. Но факт остается фактом, они уже есть. И их уже больше, чем настоящих реклам, с настоящими актерами и все прочее. То есть правильно мне кто-то написал, что... А, вот это Эдвард пишет, что профессия актер для реклам скоро будет не нужна. Она уже не нужна. И я думаю, что денег потеряли актеры рекламные вот на этом чемпионате мира большое количество. Потому что если ты не звезда, то ты не нужен. Ну, а эти актеры в рекламах, они никогда не звезды. Просто актеры, которые даже обычным голосом своим не играют, их еще переозвучивают. Получается, что вот этот вот... Ну, я не знаю, как в актерской среде, есть ли среди нас актеры, расскажите, считается ли это какой-то кастой попроще, люди, которые снимаются в рекламах. Ну, наверняка, да, это какой-то такой более дешевый вариант труда. Ну, по факту, на самом деле, не важно. Но вот этот пласт, он пропал. Все, он не нужен, поэтому это уже началось. Но как вы это воспринимаете? Мне вот это интересно. Есть ли вам вообще какая-нибудь разница, кто там в этой рекламе? Актер, живой человек, или это нарисовано искусственным интеллектом тарабарщиной, которая никогда в жизни не существовала. Просто что хочет, то и нарисует. Живая эта девушка красивая красит стены какой-то краской. Или она нарисована компьютером. Есть ли вам какая-то разница? Потому что вы, скорее всего, в жизни никогда не увидите эту настоящую девушку. Вам с ней никогда не предстоит встретиться. С вероятностью, там, я не знаю, 99%. Вы ее не увидите никогда. И робота вы, соответственно, не увидите, всего лишь на 1% больше вероятность, потому что его не существует. Есть ли разница? Писарев, который спартаковец? Да-да-да, именно этот. Который ассистент главного тренера сборной России по футболу. 506 пишет, вообще без разницы. Как и гости Осипова тоже не нужны. Пишет Миша Николаев. Про формулу музыки идет речь. Ну, может быть. Ну, его здесь нету, так не очень интересно. Иногда образ и намного симпатичнее актрисы. пишет Зурита. Я думаю, с высокой долей вероятности всегда он будет намного более симпатичный. Ну, точнее так, возможность сделать ее всегда симпатичней, она точно есть. Что ты рисуешь от фантазии. У нее не будет никаких изъянов потенциально. У любой актрисы там, у любого живого человека есть какие-то свои изъяны. Есть плюсы, есть минусы. У робота картинки выдуманной там не будет никакой, никаких изъянов, если ты так захочешь. Может быть, это, конечно, избавит картинку от живости как раз. Ровно то, что, может быть, и нужно, чем наполнять нужно подобные ролики. Но это мы уже глубоко копаем. А симпатичнее, потому что без изъянов и симметричная, верно? Ну, наверное, да. Наверное. Хотя поговаривают, что именно вот эта асимметрия и какие-то минусы, они и делают людей красивыми, некрасивыми. Потому что на фоне минусов у тебя подсвечиваются те или иные плюсы во внешности, в чем угодно. На самом деле, не только про внешность идет речь, а про характер. Там, ну, мы сейчас про характер роботов не разговариваем, сейчас только про внешность, но совсем что-то вылизанное будет слишком похоже на роботов. И вот этот эффект зловещей долины, когда ты чувствуешь, что перед тобой что-то неживое, с пустым взглядом, ты от него избавиться не сможешь. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро, Георгий, Денис, девятиэтажный.
0: Здравствуй, Денис, доброе.
1: Ну, выходим на новый уровень условности. Mm. Все нормально, легко преодолеем. Смотрите, вы приходите в театр, да?
0: Да.
1: Рассаживаетесь. Вы же знаете, что там вот декорации это не настоящие.
0: Да.
1: А вот дяденька, вот который в костюме и маске, это не настоящий сварщик, это актер, правда ведь?
0: Угу.
1: Вот, то, что все слова, которые они говорят, это не они придумали, а драматург. Когда-то, много лет назад, возможно. И там все не настоящее, но вы как-то... Окей, принимаем эту условность, смотрим дальше. Да, уже следим за сюжетом там или ну, за игрой как-то. А вот это интересно уже. Мы вот эту условность преодолеваем, идем дальше. Кино следующее. Вы там даже не на людей смотрите. Вы смотрите на белую тряпку, по которой бегают цветные тени, которые примерно повторяют то, что было на съемочной площадке. Да, то есть вообще дурно. Вы сидите в зале, вот у вас кресло, попкорн, там что-то происходит, а вы сопереживаете. Да, мы спим хорошие. То где-то, что такое, какие проблемы перейти? То есть вот это условно, что там все не настоящее. И что? Там даже в кино без всякой ишки, если талантливые художники, там люди на метлах летают или на драконах. И еще. Ну, нормально, мы это принимаем. У нас мозг адаптивная штука достаточно. А это ишка, и нам будет все равно. Ну, и настоящий это актер, лишь бы играл хорошо.
0: Главное, вот чтобы так, играл хорошо и сюжет цеплял.
1: Да, что-то цепляет. Нормально. Мы вот эту условность вообще легко перешагнем. Не надо этому придавать такое большое значение. Вот те две условности, да, первые,
0: да.
1: Они гораздо серьезнее. Вот поверить в то, что происходит на сцене, сложнее.
0: Слушайте, ну это интересный аргумент. Это хорошо. Действительно. Изначально это тоже не по-настоящему. И реклама это не настоящая. И не красит она там никакую стену. Она просто краску рекламирует. В принципе, да. То Писарев, может быть, даже и пьет, что он там пьет в своей рекламе по-настоящему. А это ничего она не красит. Все это фикция. И мы как будто все это понимаем и все равно воспринимаем это как рекламу. И в фильме тоже, да. Железный человек не существует. И Роберт Дауни-младший снимается за какие-то безумные деньги, там всего лишь несколько дней. В этом фильме отдельно от всех он просто снимает свою голову. На него вешают камеры, и он снимает просто голову, а все остальное полностью весь этот железный человек нарисован на компьютере. Его там нету актера. И нам нормально как-то, да, смотрели и смотреть будем еще, что в ближайшее время новые выходят «Мстители». Поэтому, да, действительно, новый уровень условности. Вся наша жизнь — игра, пишет 34-й. И это компьютерный мультик, пишет Гермошлем. Да, это компьютерный мультик. И что? А есть еще вообще мультики. Там еще и не похоже на настоящее все это нарисовано. История игрушек там. Ну, Почему-то они мне первые пришли, потому что это первый, наверное, компьютерный мультик полноценный. Вот, наверное, почему они мне пришли в голову. Вот вообще, на 100% нарисованный на компьютере мультик был. В восторге все были, когда он вышел. Просто шикарно. Классика на все времена. И до сих пор прекрасно смотрится, кстати говоря. Не смотрится устаревши. И нормально. И все очень любят и переживают за живых игрушек. На секундочку. С какого-то космодесантника, ковбоя, картофельную голову, собаку-пружинку. И вообще всем классно. Очень они милые там все эти персонажи. Поэтому компьютерный мультик уже давным-давно с нами. Вопрос, вот что актерам теперь делать? Потому что, походу, мимо, за вас взялись. Действительно, роботы будут делать грязную работу, а мы будем заниматься искусством. Ну, удачи. У нас новости.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Крыма сообщили о гибели мирного жителя при атаке ВСУ. Два человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии, уточнил глава региона Сергей Аксенов. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что противник нанес удар по северу полуострова. Аксенов добавил, что правительство республики окажет всю необходимую помощь пострадавшим. СМИ Турции сообщили об обнаружении неустановленного БПЛА на берегу Черного моря. Дрон найден в районе города Фильос в провинции Зонгулдак. Жандармы оцепили район на побережье. На место вызваны саперы. Специалисты намерены проверить беспилотник на наличие или отсутствие взрывчатки. Порт Фильос считается одним из важных на севере Турции по поставкам нефти и газа. Украинский БПЛА с 5 килограммами взрывчатки упал 1 июля в провинции Трабзон. Ранее дроны и их обломки обнаружили в ряде провинций Турции на Черном море. Джей Ди Венс заявил о серьезном кризисе британской политики. Свидетельством этого стала частая смена премьер-министра Соединенного Королевства, пояснил вице-президент США. «Я вижу смену 6 премьеров за последние несколько лет. Это говорит мне о том, что в политике страны что-то не работает, и люди по-настоящему требуют значительных структурных изменений», сказал он в интервью газете «Тайм». Венс отметил, что руководство долгое время подводило страну. 22 июня нынешний премьер Великобритании Кир Стармер сообщил о намерении покинуть свой пост. На должность претендует бывший мэр графства Большой Манчестер Энди Бернем, который 18 июня был избран в Палату общин британского парламента. На Бруклинском мосту из-за салюта в день Дня независимости США вспыхнул огонь. Возгорание было зафиксировано на двух участках конструкции. Видео опубликовала газета «Нью-Йорк-Пост». Журналисты отметили, что пламя в каждом из случаев потухло в течение минуты, пока нет данных о размере ущерба из-за этого ЧП. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 18, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 19-21, вероятные осадки. Вечером 17-18, ночью и утром в понедельник облачно 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В Это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi! Oh my goodness! Lionel Messi does it again! He's superhuman! Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
5: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.

9:37 в Москве. Всем доброе утро, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 июля, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Ждут трансляции у нас во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. На Рутюбе тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите кнопку с ракетой на Рутюбе. Если еще какие-то кнопки найдете, тоже их нажмите, пожалуйста.

0: А, значит, мне вот написали... Так, а где же было это сообщение-то? Ну, давайте, ладно, я сейчас все прочитаю сообщения и конкретное найду. Лучше всего развивает воображение простые детские игры. Для ребенка палка в руке — настоящий меч или автомат. Круто. Потом буквы в книжке без картинок. У каждого свой Онегин, в смысле без картинок. У каждого свой Онегин в голове. В итоге реальная жизнь где-то на 10-м месте после мультиков, кино и клипов. Вся жизнь игра. Это Сермих пишет. А вот Гермошлем пишет: помнится «Последняя фантазия», мультфильм компьютерный, был фурор. Ну, типа, нарисовано так, будто это кино. Столько там трудилось специалистов по спецэффектам. Главная героиня нарисована, ее даже в «Плейбое» полуголой напечатали. А теперь это может воспроизвести каждый с помощью ИИ. Так что не только актеры, но и специалисты разные теряют работу. Да, много кто теряет работу, это правда так. Просто как будто актеры не самое очевидное было. Кому-то, а кому-то, наоборот, самое что ни на есть. Я посмотрел сейчас трейлер этой «Последней фантазии», она же «Final Фэнтези», это, видимо, по играм. Ну, не по играм, там каждая игра, она отдельная, но это вот частичка мира Final, вот этих вот игр Final Fantasy. Я посмотрел сейчас трейлер, я не смотрел эту историю. И сейчас, посмотрев трейлер, я, наверное, понял, почему я не смотрел. Вот меня никогда в жизни не привлекало такое, когда у тебя компьютерная, вот она, может быть, где разница. Когда компьютерная пытается уж очень походить на реальное. И у него никогда по-настоящему не получается. А вот если бы оно не пыталось сильно походить на реальное, может быть, просто в 2001 году еще не было возможности показать вот этот компьютерный мультик, сделать его невероятно похожим на реальность. Может быть, в этом проблема. Но это выглядит как компьютерная игра. Из нашего времени, знаете, вот сейчас компьютерную игру делают примерно такую, как выглядит вот этот вот анимационный фильм 2001 года. В 2001 году было рановато. Если, наверное, ты делаешь на компьютере или с помощью ИИ и хочешь... чтобы это было похоже на реальность, тогда ты должен сделать это неотличимым от реальности. Вот так вот. Похоже? Недостаточно. Должно быть действительно как будто реальность. Чтобы никто не замечал. Тогда это будет восприниматься неплохо. А если это видно, то наоборот, делай это гипертрофированно видно. Чтобы было понятно. Это мультипликация. Это не настоящее. Это нарисованное. И пускай это будет нарисованное, красиво, ярко, но в своем стиле. История игрушек. Это всем понятно, что это мультик. Не пытаются походить на реальность. У Final Fantasy хороши только трейлеры, пишет 506. Я вот того же мнения, честно говоря, у любой, да. Скоро и люди не понадобятся для создания семьи. Пошел в магазин, купил себе жену резиновую с искусственным интеллектом, собаку, только ставь на зарядку и подстраивай под себя. Вчера новости я читал на этот счет, что китайцы уже донастраивают. То есть робот уже готов. Есть робо-мужик и робо-баба. В зависимости от того, что тебе нужно, покупаешь конкретного робота, он подстраивается под твои желания, под твой характер. Он тебя тоже изучает, ты с ним можешь, я так понимаю, разговаривать и не только с этим роботом. Он очень детально проработанный, этот робот, тоже, видимо, под твои задачи. Еще и жену теперь заряжать, ну, ё-моё, пишет 506, ну, да, придется. Но робот выглядит при этом как робот, немножко пугающе, он не похож на человека. Роботы, похожие на человека, их еще нет. Их не сделали. Они существуют только в научной фантастике. Нету никаких проблем с роботами, которые выглядят как роботы. Типа вот, который ездит, доставляет еду, например. Он среди нас не первый год. Распространяется на весь город уже. Раньше было в выделенных районах. Сейчас он практически везде. Никого это вообще никаким образом не беспокоит, ему дорогу уступают, вместе с ним переходят по пешеходному переходу, он ездит себе, никого не трогает. Все понимают, что это робот, он на человека не похож вообще. Роботы даже, которые похожи на людей, в смысле у них есть руки-ноги, и они показывают кунг-фу, иногда даже бьют кого-то. Они тоже не похожи на людей, у них нет лиц. Они, видно, что это набор стеклышек, металла и камеры датчиков. Поэтому тоже с ними нет никаких проблем. Все понимают, да, это робот. А вот когда на человека похожим он начинает быть, тут ты точно абсолютно видишь, что это не человек. Он очень отдаленно похож на человека, но пытается человеком быть. И вот это наводит на какие-то странные мысли, немножко отталкивает и пугает. И ведь новость, от которой я отталкиваюсь сейчас, она же про это тоже, про вот эту самую маркировку. Нужна ли она вообще вам в принципе? Вы хотите знать, что вот это реклама, например, это нейросеть? Обязательно вам нужна эта пометка? Или вам вообще без разницы? Вам не нужно нигде подписывать, что это сгенерировано нейросетями. Сгенерировано и сгенерировано. Если я увижу, значит, плохо сгенерировано. Если я не увижу, значит, мне без разницы. Пускай оно так и будет. Какое мне дело вообще? Это живой человек сейчас на экране? Или это был робот? Если он, в принципе, меня развлекает или продает мне краску, там, что угодно, колбаску, колбаска вон тоже есть, и краски, все, все там продают на футболе. Футбол продаст все. Там и букмекер, и пиво, и краска, и колбаска, и индейка, и все, что только можно. Если я этого не вижу, и он мне продает или меня развлекает, то мне не нужны никакие пометки. Вот вам как конкретно? Слушаю вас, здравствуйте, доброе утро, вы в эфире.
1: Алло?
0: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я хочу сказать по поводу нейросетей,
0: да.
1: Но в частности по поводу нейросетной песенной, так да. сказать, песенного угу. цикла. Угу. Так вот, это счастье, которое я для себя недавно открыла, я просто безумно рада, что у нас появились наконец-то прекрасные чистые образы, прекрасные чистые голоса, которым можно наслаждаться с утра до вечера. Более того, звучание абсолютно шикарное. Да еще эти образы можно созерцать на больших экранах. То есть нейросети – это просто шик. Вот мое мнение.
0: А живые люди вас не устраивали, которые песни пели?
1: Живые люди, которые сейчас исполняют песни, я их не хочу даже называть живыми, потому что это нечто, которое либо шипит, либо хрипит, либо что-то мумукает, либо кричит во всю глотку. Вот что такое современная эстрада, так называемая.
0: А не современная?
1: Не современная, лирическая, к сожалению, мелодичная. Она, мне кажется, окончила свое существование где-то в начале 2000-х годов. Самое лучшее и наше, и не наше, это было написано в 80-е, 90-е. Годы и начало нашего, так сказать, столетия. Uh-huh. Все. Остальное либо перепевается, либо ремиксы, либо кавер-версии. Вот все вот в таком варианте. Вот, но это еще можно принять немножко. Но современное – это что-то страшное, вот честно я вам скажу.
0: Uh-huh. Ладно, хорошо. Ну, вот видите, как интересно. То есть такие настоящие люди неприятные в музыке. Со своими формулами, видимо, приходят. Ну, такие неприятные они, что лучше роботы. Роботы чище. Робот, правда, мимо не поет. Робот мимо не играет. Всегда попадает в ноты. Наверное, если ты не попросишь его немножечко давать мимо. Так живые люди на нашей эстраде, все фонограммщики, они рот открывают под музыку, а музыку играет компьютер. Ну, слушайте, фонограмма на самом деле, да, фонограмма так-то тоже записана артистом. Он же сам ее спел когда-то, эту фонограмму. Понятно, что она подсведенная, намарафеченная, все какие-то нюансы там убраны. Это я все понимаю, но он все-таки ее спел когда-то, эту фонограмму. Это не кто-то рот открывает, как там, как эта группа называлась, Мили Ванили, немецкая эта история, где просто два танцора, которые никогда в жизни не пели, они просто вот танцуют в клипах и открывают рот, а поет другой человек. Да, и таких случаев, там, «Мираж», вот это вот все, это модно было в то время. Все-таки фонограмма не совсем это.

0: появился, вот на, для иллюстрации, по поводу «Всегда попадают ноты». Uh-huh. Просто у Тони Айоми из Black Sabbath немножко травмированные пальцы были на руках.
1: Uh-huh.
0: И он просто взяли и сделали на полтона, перестроили гитары ниже.
1: Uh-huh. Не, я понимаю, я понимаю, о чем вы говорите.
0: То есть нет творчества, нет какого-то отклонения, которое в результате uh-huh. творчества. Вспомните самый первый альбом Iron Maiden, послушайте его.
1: Uh-huh.
0: И современные, рафинированные, даже пусть не роботами записаны, но все равно в современных каких-то технологиях, скажем uh-huh. так. Вот.
1: Чем...
0: Ну, первый-то интереснее слушать.
1: И интереснее, чем и вот когда про фонограмму, да, раз уж мы заговорили про фонограмму, чем и ценен всегда артист, который поет живьем, что он где-то, может, мимо немножечко... Где-то он поменяет там какую-то ноту, немножечко споет по-другому, мелизма какого-то добавит. У него дрогнет голос, не так, как на записи. Ты слышишь, что это живой человек, такой же, как ты. Просто одаренный талантом, может быть, которого у тебя нет. А может, который у тебя есть, но какой-то другой. Ну, вот просто он немножко не такой, как ты, этот человек. У него есть вот этот талант, и он это делает. И делает прямо при тебе. А не когда-то там он один раз сделал и просто тебе это все воспроизводит. Нет, он делает это вот прямо здесь, сейчас. Да, может, не так идеально, как это, не с 17 подпевками даблтрековыми, как в студийной записи. Нет, а он прямо здесь это и сейчас поет. Но этим и круто. Вам что, не нравится, когда кто-то в оркестре фальшивит? Терпеть не могу. Пишет Павел. Я вообще не могу сказать, что я фанат оркестров. Не, ну, можно, конечно, послушать какие-нибудь классические произведения, как-то по-другому послушаешь, но мы сейчас, наверное, скорее про... не про игру на... Хотя нет, но про игру на инструменте тоже, да? Я больше про вокал сейчас говорил. Если в оркестре кто-то фальшивит... А вы прям можете услышать, когда кто-то в оркестре сфальшивил. Вот в большом оркестре вы можете услышать, как фальшивит конкретно какая-нибудь одна скрипка. Я просто могу. Но я знаю точно, что не все могут. И это нормально как раз, не уметь этого слышать. Если можете, то тогда ладно, да. Могу, и это бесит. Ну, тогда да, тогда ладно. Тогда я вас понимаю, бесит, да. Но вот я уже как-то приводил этот пример. Есть такой артист, саунд-продюсер, музыкальный продюсер американский, Timbaland, достаточно известный, значит, он там, огромное количество хитов в нулевых годах спродюсировал, сделал, там, Нелли Фуртадо, Джастин Тимберлейк, вот это все... собственно, его артисты, которым он писал песни. Он и сейчас продолжает песни писать. И вот он как раз... где-то я смотрел с ним вот такое полуинтервью, полупросто ролик, где он показывает, как кухня внутренняя его выглядит. И вот он рассказывал, что он, если вдруг бит какой-то придумывает, он обязательно его должен будет сыграть самостоятельно на бит-машине. Можно задать этот бит на компьютере и нажать play. Можно. Но он сыграет его под запись, живьем. Потому что вот качает нас, говорят иногда, качает. Нас качает как раз вот эта небольшая неровность, которая существует в треке, когда его играет человек. Потому что он вроде как один и тот же там какой-то ритм, но он играет его там на миллисекундочку позже или на миллисекундочку раньше, и немножечко создает неровность. И именно вот эти вещи и заставляют нас качаться под музыку, и заставляют нас танцевать. Именно вот эта неровность бита. Прям там демонстрацию, да, показывал он, как один и тот же бит, вот ты его просто на компьютере вбиваешь, и он его руками вбивает. И вот это слушается по-разному. Искусственность чувствуется. Ну, непонятно, на чем это основано. Ну, на чем-то глубинном, но ты это слышишь. Цирковые артисты специально делают ошибки, чтобы показать сложность номера, пишет Зурита. Не слышал никогда про это, но вам верю. Если это так, то верю. Главное, чтобы ошибка не стала последней. С цирковыми артистами такое может быть. Не переборщить бы там. Если кто-то фальшивит в оркестре, я не слышу, но когда поют по-английски с акцентом, слышу, ржу особенно.

0: над нашими. А, да, есть такое, но может быть, кстати говоря, бывает и без акцента. Вообще, самое интересное, что очень часто американцы или англичане не слышат акцента, когда кто-то поет. И как раз у них считается, что наоборот, когда человек начинает петь, его акцент практически пропадает. Типа поют на английском все примерно одинаково. Понятно, что не до конца, но на самом деле пение очень сильно сглаживает. Потому что у тебя и люди, которые носители языка, которые поют на английском, там зачастую не разберешь, что они поют. Потому что песня, вокал немножечко меняет язык. Представь, как во времена Моцарта, Баха и компании других великих вдруг с какого-то перепуга стали уважать тех, кто не попадает в ноту. Докатились, деградация, прогресс, неумение, мастерство, глупость, гениальность. Ура! Не, Сермих, вообще не так. Вообще не так. Вы не можете идеально вот просто встать, спеть точно так же, как это сделано на студийной записи. Сведенный, пересведенный 30 раз. С применением всех современных технологий. Это тоже надо иметь в виду. Вот там, вы видели когда-нибудь, как выглядит песня? В мультитреке разобранная. Вот как это выглядит у звукорежиссера. Там я недавно получал грандиозное удовольствие, где-то там у одного блогера ему удалось добыть оригиналы вот этих мультитреков Майкла Джексона, там легендарных хитов. Там типа по 57, по 60 дорожек в песне. Там каждый маленький звучок, вы его вообще не слышите, когда песню слушаете. А там есть вот где-то какой-то бух-бух. Где-то. И причем это голосом сделано, типа битбокс. Это невозможно, чтобы так звучала живая версия. У тебя не может один человек сделать себе самостоятельно подпевку из десяти дорожек. Он не может этого делать. Он одну дорожку может петь за раз. 10 не может. Поэтому и у тебя там звукорежиссер, он все маленькие нюансики он уберет, он все везде подсгладит, везде все выберет самый лучший дубль, несколько раз заставит тебя перепеть одну конкретную фразу, вставит только лучший вариант, все это так заретуширует, что будет оно прекрасно. Это отдельное вообще искусство. Вот этот вот, вот это продюсирование записи, когда человек сводит. Это вообще отдельные супермастера делают. Потому что это, поэтому это невозможно сравнить. У Моцарта не было никакой записи. Никто его никуда не записывал. Называется мастеринг. Звукорежиссеры вообще красавчики. Звукорежиссеры, да, красавчики, это правда, да. Ну. А что я должен говорить при звукорежиссере? Что вы ожидаете? Она мне звук выключит сейчас и все. Роботы убили музыку, сейчас это фуфло, никто не слушает. Видите, наоборот, оказывается, Игнат, есть люди, которые наоборот это предпочитают. Вот нам, пожалуйста, позвонили и сказали, что наоборот это счастье, что наконец-то больше никто не поет всякую чушь, а можно выбрать, что он поет. Для кого-то это счастье. И я видел эти мнения. Достаточно часто они встречались. Есть люди, которые и мне звонили и в эфир, и я в интернете видел, что они говорят, я вот, это находка для меня, я говорю это и Сусуна, там, и другим нейросетям, которые за музыку отвечают, вот, сделай мне, пожалуйста, песню в стиле, там, такой-то группы, или сделай мне, там, чтобы она длилась 10 часов. Делают, он ее включает, едет и кайфует вообще. Типа саундтрек моей жизни. Вообще не настоящий трек. Может, там без слов даже. Просто сделай мне техно-трючок с какими-то там нюансами. Все делает. Причем не сильно заморачивается над этими промптами. А Суна может лучше. Намного лучше, чем то, чем довольствуются люди. И вообще кайфуют. Никаких проблем нет. У нас одна певица всегда пела с акцентом. Ничего, всем нравилось. Как она бродила на Пикадилли. А есть еще и, ну, не только певицы, и певцы есть, которые, я не знаю, пьют за родителей, например, тоже как-то с акцентом поют, и вообще всем очень сильно нравится. Просто великолепно. А, у нас сейчас новости, потом продолжим.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Власти Ростовской области сообщили о ликвидации украинских дронов и ракеты. Они были нейтрализованы в Ростове-на-Дону и 4 районах, уточнил губернатор Юрий Слюсарь. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что в результате падения обломков БПЛА в советском районе города повреждено остекление здания заведения общественного питания. Пострадавших нет. КНДР провела тестовый запуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кангон». За ходом испытаний наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын. Как сообщила ЦТАК, командование также проверило общую боевую мощность корабля, протестировав палубные орудия, автоматические пушки и системы радиоэлектронной борьбы. По итогам проверок Ким Чен Ын распорядился завершить все оставшиеся испытания эсминца и ввести его в боевой состав ВМС в течение 2 месяцев. Телеканал NBC сообщил о гибели 25 человек в США из-за жары. 22 из них – это жители штата Нью-Джерси. Кроме того, зафиксированы погибшие в Иллинойсе и Миссисипи. По данным журналистов, температура воздуха в Вашингтоне в День независимости США поднялась до 38,8 градуса по Цельсию, побив рекорд более чем столетней давности. Ряд других городов на восточном побережье отменили или перенесли праздничные мероприятия. Создан препарат для снижения побочных эффектов при терапии рака. Сейчас разработка проходит необходимые экспертизы, сообщил главный онколог министерства, гендиректор Центра радиологии Андрей Каприн. Подобные средства особенно востребованы в лучевой терапии, где наша задача заключается не только в максимально эффективном воздействии на опухоль, но и в защите здоровых тканей, сказал он в комментарии РИА Новости. Академик РАН добавил, что такие разработки также имеют значение для обеспечения радиационной безопасности в более широком смысле, в том числе при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятные осадки, вечером 17-18, ночью и утром в понедельник облачно 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога». В эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

10:07 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 июля, воскресенье. Меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495. Еще у нас идут трансляции, они идут во ВКонтакте, идут они в ВК-видео, на Ютубе, даже на Рутюбе тоже у нас есть трансляции. Подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. Кнопку с ракетой на Рутюбе обязательно нажимайте. Вперед!

0: Кермошлем пишет, по-русски петь с акцентом это норм, кто-то вспомнил Вайку, или мы, например, мистера Кредо слушали. Причем мистер Кредо абсолютно русский. Он просто прикидывался. И в этом и была какая-то фишка. То есть он имитировал акцент. И это всем и нравилось. У нас в России каждый пятый, наверное, двуязычный. А в Белгороде мне вообще заявили, что у меня московский акцент. Ну да, да, так, так он у вас, значит, и есть. Угораю с кнопки, с ракетой ничего не могу с собой поделать. Не угорать надо, нажимать. Нажимать, клацать на кнопочку надо с ракетой обязательно. Так, Кредо это, значит, этот иноагент у нас, а даже экстремист и террорист, 500-600. Ну тогда давайте вот тот, который экстремист и террорист, мы не будем его вспоминать. Как-то в году 86-м на центральном телевидении демонстрировали научно-популярный фильм о создании видеоизображений с помощью компьютера. Запомнилась фраза, пишет В. Теперь режиссеру не надо терпеть капризы именитых артистов. Он сам может создать любой образ. А деньги, предназначенные для оплаты актеров, можно потратить на еще большее количество компьютеров. Ну вот и все, собственно, что и требовалось. Если действительно такая фраза прозвучала в 86-м, ну, значит, накликали. Вот и все. Ровно так оно и есть. Теперь можно будет потратить на большее количество компьютеров. И теперь и каждый сам себе режиссер. Наверное, тогда, в принципе, это честно. В ближайшее время, ну, судя по рекламам, которые идут во время чемпионата мира, и я не вижу никакого бубнежа на тему этих реклам, и у вас сегодня этого бубнежа не увидел, и этих реклам становится все больше и больше, никуда мы с вами не денемся, и актеры будут максимум своими образами приторговывать, и то, если только это актеры будут известные. А если они будут неизвестны никому, то, наверное, в какой-то момент, в принципе, сама профессия может, потенциально может исчезнуть. Ну, значит, таков прогресс, что поделать. Действительно, наверное, у нас и так слишком много актеров. Слишком. Ладно, значит, давайте с вами дальше пойдем. Вот интересная такая штука. Экономист сообщил о переизбытке нераспроданных квартир в России. Они находятся не в тех местах, где граждане хотели бы жить. Вот какая парадоксальная, казалось бы, фраза. Огромное количество квартир, они не продаются, просто потому что там никто не хочет жить. Спрашивается, зачем тогда там это построили, если там никто не хочет жить. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказал профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. У нас уже есть по квартире на человека в стране. Не знаю, тут не указаны никакие данные насчет, есть ли у нас действительно по квартире на человека, но вот, пожалуйста, наш эксперт таким образом сказал. Ну, хорошо, предположим, да, у нас уже есть по квартире на человека в стране. То есть у нас настолько много построено квартир за последние годы, что у нас их просто уже очень много. Они маленькие во многом. Вот в чем существенная проблема. В многоквартирных домах. Совокупность жилого фонда, который есть в России, это не новостройки, а именно все, что долгие годы все еще сохраняется. Их просто очень много, этих квартир. Но они не в тех местах, не в тех городах, где люди хотели бы жить и так далее. Это абсолютно так и есть. Ну, тут сразу несколько проблем. Что это за места такие, где люди не хотят жить? Может быть, у вас есть какой-то конкретный пример. Вот где бы вы жить не хотели, где бы вы жить хотели, наоборот? И почему вы там, например, не живете? Где надо строить жилье? Типа на Воркуте, вот пишет Магадан, Воркута, все что-то Воркута, Воркута, Воркута. Я думаю, что, честно говоря, нет какого-то переизбытка в Воркуте квартир. Мне не кажется, мне кажется, в Подмосковье сильно больше их, чем в Воркуте. Вот в Котельнике, значит, не едем, например. В общем, что за места такие, где, как вам кажется, слишком много жилья? Давайте, может быть, у вас есть какой-то пример конкретный жилья. То есть вы знаете, что там есть дом, там продаются квартиры, их много, И они, может быть, никому не нужны, но вы бы хотели такую квартиру, вот этот дом, может быть, прямо взять полностью, перенести в другое место, поставить, и тогда все бы заиграло другими красками. То есть претензия не к качеству жилья, хотя, может быть, и к нему, а не к качеству жилья, а к месту расположения и каким-то еще нюансам, которые есть у этого конкретного дома. И именно поэтому не получается там жить. Естественно, есть такая вещь, как цена. Про цену мы тоже обязательно должны будем поговорить. Я вот, например, вчера видел дом, в котором я с удовольствием бы жил. С удовольствием. Он в Брюсовом переулке находится, этот дом. Я посмотрел, сколько стоят там квартиры. Где-то за 1,5 миллиарда можно купить. 1,5 миллиарда рублей. И, в принципе, будет... Она большая, то есть там все поместятся, она прям огромная квартира. 1,5 миллиарда рублей. Дом замечательный. Он только построился, вот его там еще, на самом деле, даже не доделали. Уже продают за такие деньги. То есть это еще... И это без ремонта. Еще надо отремонтировать. А, ну, вот, как бы, ноль вопросов. В остальном у меня ноль вопросов. Все остальное хорошо выглядит. Отлично. В общем, давайте пообсудим вот этот вот вопрос жилья. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм, говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
1: Алло.
0: Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Я по поводу Воркуты, только вчера оттуда приехал. Mm-hmm. Очень хотелось бы там жить. Мы в 2013 году переехали в Подмосковье всей семьей. Uh-huh. Переехали, нам дали здесь квартиру, так как поселок расформировали. Вот, переехали сюда. Ну вот живем с 2013 года. Вчера только приехал оттуда. Очень хотелось бы там жить. Надеюсь, выйду на пенсию и уеду туда отдыхать, кайфовать, ловить рыбу, ходить в тундру и так далее и тому подобное. Хотелось бы жить очень в Воркуте.
0: Угу. Но как будто практически нет никаких преград, честно говоря. Ну, кроме, я так понимаю, работы. Ну, хорошо. Я хочу дом с видом на Черное море, с доступом к морю. Но есть нюанс, пишет 506. Мне кажется, главный нюанс в том, что вот я не уверен, что я хотел бы жить во всех местах, которые находятся у нас на море. Ну, то есть вот взять бы море и в Москву перетянуть, тогда да. Но, скорее всего, Москва не была бы Москвой, если бы здесь было бы море. Точнее, 100% она не была бы. И так зачастую происходит. Ну, а так хорошо, хотели бы дом с видом на Черное море. Видел я один дом, очень красивый, хотел бы там жить, но не получится. Дело не в деньгах, просто вокруг стена из красного кирпича. Ну, что-то стильно, так стильно. Тогда Москва будет слишком идеальная. Или наоборот, все сломается. Если вдруг здесь будет море, может все поломаться. Все уже будет восприниматься немножечко иначе. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
2: Да, здравствуйте, Георгий.
0: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Знаете, вот, ну, сразу, где не хотел бы жить, это уже подтверждено официально. Ну и все остальные, там, 146 миллионов граждан России подтвердили. То, что не взяли вот этот сибирский какой-то дальневосточный гектар, то, что там бесплатно, как берите землю. Ну, граждане официально сказали, не, спасибо, не надо даже бесплатно нам этот гектар. То есть уже официально подтверждено, его уже не взяли. Вот все, кто не взяли, они не хотят там жить. Раз землю вам дают бесплатно, говорит, спасибо, не надо. Значит, а еще так прибавлять регионами. Вот полностью Мурманскую область не хотел бы жить, там Архангельская область, там что там, вот эта Республика Коми, там все, что северные эти, Ханты-Мансийский округ. Ну, порядка там 40 регионов России, вот все, что по северу идет, не хотел бы жить. А хотел бы жить так вот, конечно, территориально, ну, Крым, вот, республика, да, что там еще, Краснодарский край, только то, что около моря эти города, Сочи, вот, Анапа.
0: Ну, вы тепло любите, короче говоря. Вам бы потеплее. Там,
2: да, Москва. Не, Москва и Московская область тоже пойдет, и Санкт-Петербург, ну, тоже пойдет, вот так вот так.
0: Угу. Ну, тогда нет, подожди, ну, тут Санкт-Петербург, конечно, все поломал сейчас. Это не про тепло вообще уже совсем. Кроме вот этих 20 дней в году, когда там шикарная погода, да, это уже не про тепло. Мы живем, по сути, на юге страны. Ну да, по факту. Да, в этом доме поистине шаговая доступность до всего. Периодически все заходят. Комендант Кремля спрашивает, какие проблемы, чем могу помочь. Пишет Дмитрий Катков. Слушайте, а я не уверен, что я бы хотел там жить. Там можно жить. Есть такая возможность. Есть такая опция. Жить в Кремле. Но это идет рука об руку с еще несколькими обязанностями. Буквально парочка их. Я вот не уверен, что я хотел бы, чтобы у меня были эти обязанности. А так там можно жить. Там даже квартиру показывали. Там кефир. Там все есть. Питер классный, его надо любить. Я его люблю, а он меня всегда радует погодой. Я тоже как не приеду, там хорошая погода. Потому что я тоже его люблю, может быть. Но я знаю, где эти 20 дней. Понимаете, я туда и еду. Жить бы я там не хотел. Хочу жить в Новороссийске, но с московской зарплатой, пишет Александр Евгеньевич. Но ведь есть еще речь о том, что жилье построено в большом количестве, но оно просто стоит, потому что оно никому не нужно. Я уверен, что это не в Воркуте, что это не на тех самых, значит, этих гектарах дальневосточных, потому что там нет ничего. Именно поэтому эти гектары и пытаются отдать в бессрочное владение. Потому что там нет домов. Там желательно, чтобы кто-то построил и там жил, но их там нет. Поэтому... А эти уже где-то построили. Я вот был, я не помню, рассказывал я об этом в эфире или нет, был недавно в доме в Москве, это в пределах МКАДа. Причем достаточно от МКАДа далеко, на самом деле. Это не центр, ну, это и не совсем окраина. И не новая Москва какая-то. В пределах Москвы дом современный. Застройщик всем известный в городе Москве. Новые, значит, вот эти вот все дома строят они. Там несколько домов. Но я вот туда попал, и мне депрессия просто сожрала в тот момент, когда я там оказался. Потому что ты оказываешься вот моментально в каком-то, в небольшом таком квартальчике, отдельно выстроенном. С одной стороны у тебя трубы, с другой стороны у тебя железная дорога. Вот прям буквально слева трубы, справа железная дорога. Посередине дома. Дома стоят так в два ряда, и вот эта вот дорожка, которая посередине, она четко вот прям соединяет виды на трубы и на железную дорогу. Чтобы оттуда выйти к какой-либо цивилизации за пределами вот этого квартальчика, тебе надо перейти через трассу. То есть ты не можешь просто в шаговой доступности, кроме самого квартальчика, у тебя ничего больше нету. Дома эти пугающе большие. Стоят так, что ты смотришь друг другу из окна в окно, может, при желании даже, наверное, поздороваться друг с другом. То есть они очень плотно друг к другу стоят, там очень тесно. И создается вот это вот ощущение места, где жить не хотелось бы ни при каких раскладах. Я посмотрел, сколько там стоит квартира, это вообще не дешево. Понятно, не 1,5 миллиарда, но там десятки миллионов, там нет дешевых квартир. Это недвижимость в Москве. Это еще и на западном направлении. То есть это, мягко говоря, неплохое направление. Да и на юго-западном, наверное, так вот будет правильнее сказать. А жить там я бы не хотел. Мне не понравилось. Но я не думаю, что там есть проблема с тем, чтобы распродать эти квартиры. Потому что там... А, там с парковкой, там просто какой-то ад. Я был там днем, и негде было припарковать автомобиль. Ни одного свободного места. Все стоит. Мне кажется, люди там просто никогда не выезжают на своих машинах, просто чтобы парковку не потерять. Машина единственную функцию выполняет, это держит парковку. Все. Для самой же себя. Транспортная доступность там, кстати говоря, на достаточно высоком уровне. Там прям станция метро новая. Прям вот 2 минуты идти. Но надо через трассы, вот что-то такое. Школа, садик в пешей доступности, я надеюсь. Наверняка, сейчас же обязательно ты должен строить, когда строишь школу и садик. Там, я думаю, да, есть школа и садик. Я не знаю, правда, ты должен строить, они не обязательно должны быть государственные, они могут быть частные. Там вот есть нюанс в этом законе. Поэтому я не знаю, государственные они или частные, но, скорее всего, да. Там вокруг есть неподалеку старые московские районы, которые уже давно-давно все обжили. А вот в этом... Я не знаю, микрорайон это, наверное, правильно будет назвать. В этом микрорайоне ни в коем случае не хотел бы жить. И не стал бы покупать там за такие безумные деньги квартиры. Там, я посмотрел, ну, там, трехкомнатная квартира, ну, 50, может быть, миллионов стоит. А ты не хочешь жить в этой квартире. У тебя ощущение, что тебя в какое-то гетто загнали. Вот у меня было такое ощущение. Хотя все очень дорого, и люди там обеспеченные. Не богатые, наверное, богатыми неправильно быть, но обеспеченные. И купили все добровольно. Безумные цены. Да, безумные. Да, безумные, но... Давайте хотите, вот, чтобы не быть голословным, я сейчас прям найду и подтвержу, какие там цены. Слушаю, здравствуйте, доброе утро.
3: Добрый день.
0: Добрый. Вот и поговорили. Доброе утро. Здравствуйте.
3: Алло, доброе утро.
0: Здравствуйте.
3: Да, очень приятно слушать вашу программу. Судя по описанию, вы говорили около метро Аминьевский, Тиковский, дома там живут, там рядом. Да, наверное, подтверждаю. Для жизни качество этих кварталов, конечно, плохое. А в отношении городов, в которых можно было бы жить. Да, все определяется климатом. Конечно же, это южные регионы, это побережье Черного моря, Крым, к сожалению, или к счастью, стоимость жизни на юге, она значительно ниже, чем на северах, так называемых. Даже северные надбавки в зарплате, они не компенсируют.
0: Не знаю, я думаю, кому как. Может быть, кому-то что-то и компенсируют. Но я бы не хотел жить на юге. Я бы хотел, чтобы в Москве была погода, как на юге. А тут не такая. Но это возвращаемся к истории с морем. А на юге нет Москвы. И вообще нету подобного города. Есть Краснодар, я бы в Краснодаре, например, не хотел бы жить. Мне Москва нравится сильно больше. Поэтому на юге тоже есть свои особенности, и включая южный менталитет, например, расслабленность немножечко такую. Что я буду рассказывать? Южане, они по всему миру одинаковые. Они немножко не такие, как те, кто живет севернее. Они такие, больше кайфарики такие, на расслабоне. Может быть, если вы такой человек, если вы хотите так жить, то юг для вас. Я вот не такой, поэтому я бы там не хотел жить. Поэтому не думаю, что всем хотелось бы, безусловно. Так, ну вот, давайте, ладно, я нашел, значит, этот жилой комплекс. Сейчас я скажу. Студия 23 квадратных метра. Не очень большая. Стоит 17,5 миллионов. 23 квадратных метра. Так, однушка 34 квадратных метра стоит 25 миллионов. Это конкретный дом. Еще раз, я прям там был. В этом доме, в этих дворах. Хочу найти трехкомнатное что-нибудь. Трехкомнатное, ну вот я нашел, 75 квадратных метров, 37 миллионов. А я говорил дороже, я говорил, по-моему, 50, да, 37 миллионов. Стоит трехкомнатная квартира. Ну да, в районе, короче, от 30 до 40, в зависимости от метража, этажа, ремонта и так далее. Вот, вот такие цены. Вот, я, чтобы не врать, это про конкретное место. Вот, я бы не хотел за такие деньги там квартиру. Типа за полтора миллиарда, я понял сразу, за что полтора миллиарда. Да, ладно, я думаю, хорошо, полтора миллиарда. Сейчас схожу в машине кошелек и куплю, да. Ну, я, в принципе, понимаю эту цену, здесь не понимаю. Надо брать, пишет аутсайдер. Полтора миллиарда надо брать, 37 мне не надо. Через 10 лет будут по 75 миллионов, наверняка. Наверняка. Так, прошу всегда добавлять слово «всего» перед стоимостью квартир. Согласен, так будет лучше. Всего 1.5 миллиона. Вообще по-другому звучит. Всего лишь? Всего лишь можно еще. Вообще тогда отлично. И тогда уже как будто и дешево. У меня нет знакомых молодых людей, которые в первую очередь думали бы про школу и садик. А вот как идти до метро, это первый вопрос, пишет Эдвард. Ну, вот, кстати, в этом доме нет никакой проблемы с тем, чтобы дойти до метро. До метро оттуда идти, да, я думаю, даже меньше 2 минут. Ты просто вот выходишь, там метро. Новое, но метро. Сразу же. И меня это не сильно подкупало бы. Тут... Короче, мне не понравилось. Я не буду говорить, там вот человек предположения какие-то высказал по телефону. И не буду говорить, что за конкретный дом, чтобы никто не обиделся, может, там кто-то живет. Никого обижать не хочу, но вот такие дома бывают. И это подходит под определение, что существуют какие-то квартиры, которые, может быть, не распроданы, потому что их и никто не покупает, потому что там не хотят жить. Вопрос, зачем там тогда строят? У нас сейчас новости, потом продолжим.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об ударе по подстанции в Дьяковке Сумской области. Были обесточены несколько объектов, которые использовались в интересах ВСУ. При ударе применялись беспилотники «Герань», уточнили в ведомстве. На видео, опубликованном министерством, запечатлены последствия удара по зданию объекта энергетической инфраструктуры. Украине не нужны дальнобойные ракеты «Таурус». Для Киева сейчас важно получить деньги как в виде кредитов от ЕС, так и из нового фонда финансирования. Речь идет об общей сумме в 70 миллиардов евро, уточнил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью «Бильд». Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в марте также заявлял об этом и отмечал, что Киеву на данный момент не нужны ракеты «Таурус», так как у страны есть свое дальнобойное вооружение. Минздрав России введет новые правила для доноров с 1 января 2027 года. Увеличится срок хранения анкеты и появится возможность проведения экспресс-тестирования перед первым забором крови. Данные содержатся в приказе ведомства, передает ТАСС. Отмечается, что анкета донора, добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных могут быть оформлены в онлайн-формате и подписаны электронной подписью. В приказе говорится, что документы теперь будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял 5 лет. Марокканские болельщики устроили беспорядки в Нидерландах. Это произошло в городе Утрехте. После выхода сборной Марокко в 1/4 финала чемпионата мира по футболу фанаты блокировали дороги, повредили несколько автомобилей, подожгли некоторые здания, ломали велосипеды. Нидерландских полицейских, которые были вызваны на место погромов, забросали фейерверками. Марокканские футболисты в 1/8 финала чемпионата мира победили команду Канады со счетом 3-0. В следующем этапе турнира они сыграют с французами. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве +20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до +21, вероятные осадки. Вечером 17-18, ночью и утром в понедельник облачно, 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». 1-й дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Право знать. Говорит Москва.

10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 июля, воскресенье, меня зовут Георгий Бабаян.

Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495. А также у нас есть еще и трансляции, которые идут во ВКонтакте, в ВК-видео, на Ютубе и на Рутюбе. Вы там можете нажать на кнопочку с ракетой, на лайки. В общем, столько разных кнопочек. Любите нажимать на кнопочки, вам туда. Наша трансляция.

Почему нас еще не забанили на YouTube? Не знаю. Не знаю, для меня тоже загадка. А можно добавлять какие-то жалкие перед ценой квартиры? Какие-то жалкие 1,5 миллиарда. Ты подождите, дайте я на настоящую недвижимость-то в итоге посмотрю сейчас. На квартирку на эту. Вдруг я что-то не так помню, и она не 1,5 миллиарда стоит. Хотя, конечно, обязательно. Такой раз! 10 миллионов! Ой, надо брать. А, ну нет, слушайте, она от 937 миллионов до 1,5 миллиардов. Ну и не прям до полутора, типа до 1,685 миллионов. И какие-то 760 жалких тысяч, я даже в конце цены, я это вот... Вот тут, да, какие-то жалкие, их я даже не считаю. Но это, с другой стороны, с отделкой. Пометочка есть, имейте в виду, если что, вдруг, кстати, там всего 3 квартиры в доме продается, то есть я подозреваю, все остальное продали уже. Он маленький, конечно, но 329 квадратов на 5-м из 6 этажей квартирка, миллиард 685, все остальное продали уже. Поторопитесь, как говорят в рекламах. Надо срочно. Я вчера в зимней куртке нашел всего лишь жалкий 1 миллиард, пишет 506. Ну да, что вы вчера делали? Не настолько вчера была плохая погода, чтобы в зимнюю куртку доставали. Когда строят ЖК в чистом поле или на месте вырубленного леса, оно может и красиво вокруг, но как там жить без инфраструктуры? Да иногда и не на месте вырубленного леса. А на месте, например, промки бывшей какой-нибудь, промзоны. Дом тоже особо как будто жить не хочется. По крайней мере, мне. Стоимость квартир в Москве обусловлена тем, что все самое платежеспособное население страны стремится именно сюда и покупает жилье по любой цене. Фактически вы соревнуетесь с самыми успешными людьми страны, а страна у нас не маленькая. В 7 километрах от Москвы, в железнодорожном, такая же студия стоит... 6,5 миллионов, но туда капиталисты не спешат. Ну и метро пока нет. Ну подождите, вам скажут с другой стороны, что за 6,5 миллионов вы купите отличную квартиру. Ну, тоже не что-то сверхъестественно роскошное. Обычно роскошное, оно везде стоит роскошно. Все равно дорого. Но хорошая будет квартира, больше. Точно абсолютно, чем в железнодорожном, ну где-нибудь там, я не знаю. Пальцем мне, во Владикавказе. Наверняка она будет больше. То есть, то можно сказать, что и во Владикавказ тогда тоже, да? Ну, с другой стороны, это логично, столица, всегда так и работает. Где угодно. Не хочу. Говорит, коммуналка будет большая за 300 квадратов, Александр Евгеньевич написал. Ну да, наверное, все-таки 300 квадратов действительно очень много. И вот можно взять за 900 миллионов, которая. Она поменьше, она 200 с чем-то. А на остаток денег можно, я не знаю, жить всем всю жизнь, всей семье, не знаю, 100 лет. Ну, что-то такое, наверное. У молодых людей иногда случаются дети, пишет 506, это, видимо, про детские садики идет речь. Эдвард пишет, то есть следующее поколение будет только снимать квартиру, если тебе мама или бабушка эту квартиру не оставила. Ну, прямо вот если честно, потом по столице переносят. Да, потом столицу переносят, отдельным делают ее. Но это тоже не помогает, у тебя все равно это остается. Там где, откуда перенесли, все равно дорого. Просто множит это дорого. Честно говоря, да, наверное, если так все будет продолжаться, следующее поколение будет только снимать квартиру, да. Я вчера, вот мы с вами, наш с вами разговор меня зацепил про то, что, помните, мы про диски говорили, то, что нету вот у будущих поколений и у нынешнего поколения, вот, которые сейчас растут, у них как будто они ничем не владеют, эти люди. У них ничего нет. И вот эта тема, она меня зацепила, я как-то ее так в течение дня в голове у себя продолжал гонять, что-то разгонял, и понял, что вот к недвижимости это, наверное, тоже потенциально будет относиться. Настолько, что они уже и об этом вслух говорят, что они и не целятся даже туда,
То есть, типа, квартира перестала быть чем-то реально досягаемым. Для многих. Не для всех, но для многих. Это уже, эта стадия, она уже тут. Никто даже и не планирует покупать квартиру. Все, никогда. Так это невозможно, поэтому я не буду целиться в невозможное. Понятно, что я знаю точно невозможное, возможно. Но у многих такие мысли уже есть. Стремление жить в мегаполисе, мне кажется, глупое, пишет Артем. Деревня лучше. Кому как? Я вот не люблю загород, в принципе. Не прям деревню-деревню. Под деревней мы что с вами понимаем? Я понимаю деревянный дом, туалет на улице. Вот это для меня деревня. Наверное, вы имеете в виду, в принципе, просто жить где-то за городом. Тоже уже деревня. Но мне вот и за городом не нравится. Я человек городской. Может быть, когда-то это поменяется. Знаю людей, у которых поменялось. Но пока так. Поэтому... Кому глупая, кому не глупая. Здесь, если можете себе позволить, выбирайте. Есть и за городом тоже. Я думаю, я найду за миллиард и за городом. И за полтора, и за два. В принципе, я постараюсь, если я думаю, я найду. Казалось бы, при чем здесь Дима Билан? Да, а он всегда при чем? Всегда где-то рядом. Крупные акулы капитализма сожрут мелких. Но мы с вами можем увидеть, как это на самом деле выглядит. Мы можем с вами посмотреть на рынок жилья в Америке. Вот это, к сожалению, то, куда мы идем, мне кажется, что это ошибочный путь. То есть с этим что-то нужно сделать, потому что такое заканчивается революцией. Рано или поздно, это вот на этих волнениях, на этих настроениях поднимут голову красные всех мастей. Под лозунгами «всем жилья», как это уже было. И действительно, потом будет эта гигантская в Брюсовом переулке коммуналка. 100% так оно и будет. А ничем хорошим это, ну, правда, не заканчивается. Ни для какой страны. Потому что вот, посмотрите на Штаты, во что это там все переросло. Все эти финансовые кризисы перешли в то, что у тебя гигантские корпорации скупили всю недвижимость. Владеют большинством, являются монополистами на рынке недвижимости, например, в городе Нью-Йорке. И... просто теперь сдают всем. Это не частники сдают эти квартиры, а большие корпорации сдают эти квартиры, а так как они монополисты, они еще цены взвинтили на эту аренду. И ты ничего не можешь поделать. Ты не можешь больше ни у кого квартиру снять. Они владеют рынком. Они задают правила. Хочешь, снимаешь. В три раза цены выросли в Нью-Йорке там, за последний какой-то очень короткий промежуток времени. В три раза. Они просто взяли и одним махом подняли цены в три раза. Не хочешь, не живи. Вперед с песней. Других цен здесь нет. И приходится платить. Приходится жить. Но там это тоже гигантская проблема. Там тоже молодежь не может позволить себе купить жилье. Они там ипотеку. Ипотека тоже прекрасна, но никогда в жизни они эту ипотеку не выплатят. То есть это ипотека на несколько поколений. Да они говорят, да не будем. Тогда будем снимать. Плевать. Рано или поздно это перерастет в проблему. Рано или поздно скажут, вот эти капиталисты, буржуи, они нас доют, они правда доют. Поэтому мы пойдем и их всех убьем, на вилах поднимем. И раздадим все, что им принадлежит. И дальше, я думаю, не надо рассказывать, мы в принципе примерно понимаем, что происходит, как это все выглядит. С этим что-то нужно делать. И мы пока еще до этого не докатились, мы пока в начале этого пути. Мы тут немножечко отстаем. Многие в трейлерах живут, всех устраивает. Да, многие живут в трейлерах, потому что они не могут себе позволить квартиры. В гигантских городах, в Майами каком-нибудь там, это очень распространенное, где особенно вот с климатом получше, там в этих трейлерах они живут, и американцы, и мигранты, и все вместе, и трейлеры там, они уже просто вкопанные в землю, там даже с землей какой-то свои бывают трейлеры. Строили бы жилье для соцнайма, глядишь, и демография бы поперла. Нет, нет, это вот вообще никак не связано. Вот с демографией я до конца буду утверждать, что демография тут просто ни при чем. Жилье и демография абсолютно ни при чем.
демография лучше всего выглядит, демографические показатели, там, где люди живут на улице, под пальмой. В две досочки вот так вот друг на друга положили, это крыша над головой, вот там вот они живут вдесятером, у них 10 детей, 11 детей, я не знаю, 57 детей, вот они вот там живут, никакого жилья у них нет, поэтому демографические показатели это не про жилье. Мы не можем жить в трейлерах, зарегистрироваться не получится, пишет это. А, ну да вот мы и придумали решение, просто разрешите регистрироваться в трейлерах, я правильно понял? Не, нас трейлер не устраивает, у нас нельзя жить в трейлере. Тем более, что жилье как бы есть. Вон европеец тоже воет о том, что у тебя, что у них кризис жилищный. У них не хватает квартир. Но, естественно, они в этом угаре социалистическом, особенно в какой-нибудь Испании, начинают вопить о том, что вон, посмотрите, сколько есть людей, у которых больше, чем одна квартира. Все у них отнять, всем раздать. Уже это в Европарламенте эти вопли раздаются. Но, с другой стороны, всем должно быть понятно, что рано или поздно это приведет к подобным воплям. По-другому не может быть.

И государство встает на сторону этих окупасов. А окупасы зачастую это даже не граждане Испании. Просто нелегальные мигранты. Но Испания это... А как можно работать в такую жару на юге? Вот и они об этом говорят. Как можно работать? Мы пойдем днем поспим еще. Я забыл про это сказать. Мы днем пойдем спать. И не факт, что мы вечером вернемся. Вот поэтому я в том числе бы не хотел жить на юге. Только южанин, мне кажется, может спокойно себя чувствовать на юге, комфортно. Человек, который там родился, у которого это в крови. Вот если у тебя этого как-то... Да даже не про кровь дело. Ты там должен был родиться и вот это как-то с младенчества впитать в себя. Если ты это все не впитал с младенчества, то там жить не сможешь. Как можно работать на таком морозе, как у нас? Как показывает практика, можно. Не знаю почему, но на морозе лучше работает, чем на жаре. На жаре невозможно. На жаре, на море, под солнцем, пальмами и деревьями, на которых сами по себе растут апельсины. В этом, это же не жара в дубайской пустыне, где ничего нет, просто пустыня и песок. Нет, там рай на земле, там красота, море, ой, вообще, там очень красиво. Там прекрасная природа, поэтому зачем работать, надо кайфовать, вот сказали все испанцы целой страной, и так уже двигаются на протяжении практически всей своей истории. Как им запретили убивать индейцев массово, вот одеялами с оспой, вот как сказали, что теперь остановитесь, теперь это дело войск подданных Ее Величества. Пришли другие ребята, которые очень тоже неплохо справляются с этими одеялами. Вот с тех пор, теперь заберите свои одеяла, теперь мы будем здесь тестировать на них СПИД. Вот, и испанцы отъехали к себе, вернулись, и с тех пор ничего особенно не делают. Просто кайфуют. На морозе хорошо прохладно. Попробуйте покидать снег в плюс 30 и поймете, что зима — это хорошо. Попробуйте покидать снег в плюс 30. Где? Как? Это я должен начать размораживать морозилку, чтобы это делать? Зачем? Не хочу никакой снег. Зима, ничего хорошего. Не люблю зиму. Теперь понял, почему мне не хочется работать. Я живу на юге Москвы. Придумали отмазу. Неплохо. А немцы в 41-м с вами бы поспорили, что лучше, жара или зима на подходе на Москву? Не, ну да, там да, согласен. Слушайте, смотря для чего. Ну, немцам... Я думаю, немцам и жара не очень. А что у них в Африке сильно? Они преуспели, что ли, немцы? В Африке, что ли, они прям? Немцы ведь не научились ничему. И дальше что-то прут. И в Первую мировую, говорят, хотим в Африку. Вторую мировую, залезли в Африку. Потом еще и к нам залезли. Везде надавали ему, но они вот, посмотрите, к 39-му году планируют еще раз. Согласен на 100%, города надо строить в деревне, там воздух чище, пишет Юстас. Ну да, звучит как план. Когда работаешь на морозе, тоже жарко, пишет Игорь Маслов. Два развлечения, убивать индейцев и пить вино. И футбол. Получается три. Три развлечения. Ну, правда, другого нет. Ну, на данный момент два. Теперь индейцев не поубиваешь. Теперь их самих там убивают. Уже индейцы 21 века. А тогда, в какой-то момент... Ну, тогда не было футбола. Тогда, да, получается, два. Два развлечения было. Но они справлялись, им было классно. Будем мы еще немцев спрашивать, пишет Алекс. Ну, да. В Африке у немцев успехи были получше. Может, только потому, что против них были англичане, пишет Вэн. Ну, как-то все равно. По итогу, не особо. Про каналы. Так, это про юг Москвы я уже читал. Демография — это про то, что женщина хочет детей, а у нас думают о внутреннем росте. Нет, вообще нет. Демография — это не про то, что женщина хочет детей. Нет, нет, нет. Это про то, что женщина рожает детей просто. Каким-то образом. Чудесным. Вот как-то так, что-то такое происходит, что она рожает. Да.

0: Так, в Кадисе плюс 10, но сиеста не отменяется. Ну, дали бы вам сиесту, честно, вот если так, признаемся друг другу, вы бы тоже ее не отменяли ни при каком раскладе. Вы бы сказали, да, сиеста мы берем. Какая угодно погода, я очень сильно устал, мне поспать надо. Куча знакомых продали в регионах и купили в Москве. Обычно по две квартиры продают, и небольшая ипотека, пишет 506. Не, на данный момент это можно еще делать. На данный момент реально. В будущем, при таком росте цен, можем скатиться вот туда, в Соединенные Штаты Америки. В какую-нибудь хибару в Майами за 2 миллиона, чтобы она стоила. 2 миллиона долларов или миллион долларов. Или в Лос-Анджелесе. Там же невозможно купить жилье. Там 500, 600, 700 тысяч долларов стоят домики в Южном Централе. В Комптоне. Это где гангстеры шмаляют друг друга из пушек красный и синий, синий и красных, и читают гангстер-рэп. Там вот 500 тысяч может стоить дом. Вот эти, знаете, дома, которые open up, FBI, вот они врываются и ломают стены, вот эти вот ФБРовцы, когда они это делают, ногой просто ломают стены, вот эти картонные дома. Вот эти дома стоят. Прокуренные такие, которым там 50-60 лет уже этим домам. А цены невероятные. Это, правда, никто, наверное, в здравом уме не покупает за 500-600 тысяч. Но все, что вы бы купили в здравом уме, оно стоит уже кляму. Это если мы говорим про Лос-Анджелес. Нью-Йорк, то же самое. Ну, большие города, все вот эти известные такие центры жизни. Не так уж их на самом деле и много в Америке. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфия, наверное, еще. Вот какой-нибудь, может, что-то в Техасе. Но там уже чуть подешевле. Ну и не Нью-Йорк. При всем желании техасцев быть Нью-Йорком, наверное. Нью-Йорком они не являются. Сейчас нужно зарабатывать 250+, чтобы существовать и платить ипотеку, пишет Эдвард. Ну да, ну да. Вот Николай Федоров пишет, к слову, собственность. Пока есть собственность, будет и нищета. Это я вот, я же говорил, они голову будут поднимать. Ну вот, пожалуйста. Кстати, когда не было собственности, что было с нищетой? В моем понимании разница только в том, что вот в капиталистической системе безусловно существует нищета, но существует и ее противоположность. В социалистической системе существует только нищета. И не существует ее полной противоположности. За исключением тех, кто, собственно, блага распределяет. Но этих людей становится еще меньше. Можно было подтвердить это на практике, собственно, чем и занималось несколько государств на планете Земля. Мы были равны в этой нищете. Да, да, да, это правда. Все нищие. Это действительно так. И, соответственно, наверное, нищими себя не ощущали, потому что все одинаковые, то есть, но в сравнении с даже какими-то не очень богатыми людьми при капитализме оказывалось, что нищие, оказывалось, возникал вопрос жвачки. Но это, как хорошо, что это под конец все-таки эфира случилось, потому что это совершенно другая история, и сегодня мы ее разгонять не будем. В общем, бегите, квартирки еще есть. Стоят каких-то жалких миллиард, миллиард, полтора. Их там вот на сайте, я смотрел, 3 штуки есть. Вот после последних, я думаю, 3 клиентов специальные условия. Парковка всего лишь 1 000 000, это за 100. На подземном паркинге будет у вас место. Поэтому быстрее надо бежать, забирать. А это был Георгий Бабаян. Всем счастливо.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94.8.
2: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении заправлявших технику ВСУ 3 АЗС. Объекты, располагавшиеся в Черниговской области, активно использовались противником, отметили в ведомстве. Там добавили, что удары наносились летательными аппаратами «Герань» в районе населенных пунктов Городня, Новгород, Северский и Сновск. Кроме того, в этой украинской области была ликвидирована газораспределительная станция. Власти Крыма сообщили о свободной продаже топлива на 112 АЗС. Его можно приобрести с сегодняшнего дня, отметил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. В Севастополе свободная продажа бензина и дизеля осуществляется на 9 АЗС. В городе также отпускают топливо по QR-кодам. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе с 29 мая в Крыму. Сергей Кравцов назвал срок утверждения нового стандарта обучения в 10-11 классах. Минпросвещение намерено сделать это в июле. Норма вступит в силу с 1 сентября 2027 года, заявил глава ведомства. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта будут внесены в перечень метапредметных результатов, сказал Кравцов в комментарии РИА Новости. Министр отметил, что благодаря обновленному стандарту школьники смогут учиться тому, что им действительно нужно для их планов и будущей работы. Статистическая служба Турции зафиксировала снижение поставок табака в Россию. По итогам мая турецкие компании отправили груз на сумму около 81 тысячи долларов. Годом ранее экспорт достигал 3 300 тысяч долларов. Сумма закупок уменьшилась более чем в 40 раз в годовом выражении, говорится в публикации ведомства, передают РИА Новости. Уточняется, что табачный импорт из Турции в мае опустился до минимальной суммы с марта 2020 года. Крупнейшими покупателями этого товара стали Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кот-д'Ивуар. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятные осадки. Вечером 17-18 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
1: Москва.
3: 94.8 FM.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога». В эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-7373-948. СМС-портал +7 925 889 4 8. Телеграм для сообщений говорит и Москва. Бот нас можно не только слышать на сайте говорит Москва, как минимум, но нас можно и видеть там на телеграм-канале радио говорит и Москва, на YouTube-канале говорит Москва. Читать нас можно на канале «Говорит Москва» в Дзене. Ну, то есть, в общем, у нас очень большой спектр того, где можно ознакомиться с нашими материалами. Причем, ну, лучше, конечно, слушать нас в прямом эфире, то есть одновременно. Но, в принципе, можно ознакомиться и с постфактум. И почитать там, послушать и посмотреть все, что мы будем сегодня говорить. Сегодня у нас достаточно интересная будет передача, которую мы посвятим... скажем так, сложным вопросом русско-японской войны. Может показаться, что мы, ну как, что говорить о русско-японской войне? Да, все знают, что это война, которую развязал, значит, проклятый царизм, и ее, значит, он проиграл благополучно, показав прогнившись режим, то, что режим прогнил, и все это, и так далее. Ну, в общем, что самое интересное, подчеркиваю, что очень интересно, меня всегда это потрясало, что точка зрения советской историографии, вот которую я вам только что озвучил, и точка зрения, в том числе современной западной историографии, практически дословно совпадают. Меня это всегда как-то так немножко напрягало, потому что, ну, как бы понятно, что наши западные партнеры ну, не особо любят ни Российскую империю, ни нашу страну в целом. Вот. Но почему же это все совпадает с трактовкой советской историографии? Вот. И сегодня мы решили с нашим гостем, с писателем, журналистом, публицистом Денисом Леонидовичем Коптарем. Здравствуйте, Денис Леонидович. Здравствуйте. Вот мы решили поговорить о, скажем так, вот как это назвали тему, о великой лжи. То есть о том... Что же было на самом деле? Действительно ли было все так, как нам это преподносят? Действительно ли весь комплекс вопросов, связанных с русско-японской войной, был именно такой, какой мы привыкли, кстати, к сожалению, привыкли? То есть даже в современной истории мы, в общем-то, идем за старыми оценками. Правильно ли, да? Как вы думаете?
7: Значит, во-первых, хотелось бы сказать, почему совпадает вот это вот обоснование, оно вот ваш тезис подтвердить.
6: Да.
7: Потому что для Запада Россия чужая страна.
6: Абсолютно.
7: Очевидно?
6: Абсолютно.
7: Очевидно.
6: Абсолютно.
7: Более того, Запад враг нашей страны. Ну, исторически нередко, давайте уж так скажем.
6: В общем, конечно.
7: Очевидно? Очевидно. Почему советская власть рассуждает так же? Потому что для советской власти Россия – это чужая страна.
6: Не, ну у нас здесь все-таки про правила.
7: Вот, подожди, править можно по-разному. Править можно и путем завоеваний. Знаете ли? Вот, править можно и путем подчинения, и путем колонизации. Есть много. Дело в том, что способов править так и при этом считать управляемую территорию чужой. Это я не в плане эмоциональных каких-то выводов. Это сама советская власть и говорила. Она подвела черту под старой российской государственностью.
6: Да, да, да, да.
7: Она четко обозначила, советская власть четко обозначила, что она
6: строит,
7: создает новое государство,
6: и которое, общество,
7: и общество, и человека.
6: Нет, просто общество важнее, чем государство.
7: И человека. Они все создают, весь мир насилием мы разрушим.
6: До основания.
7: До основания, а затем? Значит, до основания. То есть то, что было до, это вообще мир насилия.
6: Мир насилия.
7: Это то, во что надо стрелять.
6: Правильно.
7: Что они и делали.
6: Правильно.
7: Потому что они занимались террором в течение многих лет до революции.
6: Ну, в общем, концепция та
7: же. И не скрывали этого.
6: Да.
7: То есть для тех людей, для кого Россия чужая страна, для тех людей, для кого Россия вражеская страна, те люди будут оскорблять нас сквозь века.
6: Ну и строить новую Россию. Свою,
7: они,
6: новую страну.
7: Они будут строить свои химерические фантазии.
6: Да.
7: Вот, они будут строить свои абсолютно антироссийские выдумки. А поскольку они действительно управляют нашей страной, я имею в виду ту эпоху, то они попадают в ловушку. То есть решили отринуть все царское прошлое, а выясняется, что на ровном-то месте государственность не построишь. Выясняется, что на рассказах о Чапаеве не получается армия, которая может сокрушить самых сильных врагов мира. Нужно рассказывать о традициях победных, которые идут сквозь века. И советская власть попала в ловушку. С одной стороны, советскую власть тошнит от России. С одной стороны, советские лидеры устами Ленина просто-напросто поливали грязью нашу страну. А с другой стороны, проблема. Если все очернять, то с чем ты придешь к 1941 году? И пришлось советской власти на ходу переобуваться, как сейчас говорят.
6: Ладно, Денис Леонидович,
7: это очень важный, ключевой момент.
6: Да, ключевой. Но в данном случае мы не совсем о нем, потому что...
7: А мы будем это все сейчас опровергать.
6: Потому что мы говорим о русско-японской, тем более, что, как вы говорили, попали в ловушку, но к русско-японской войне никто пересматривать ничего не
7: стал. Да, потому что Сталин разрешил пересмотреть, то, как правило,
6: то есть,
7: до сих пор...
6: Александр Невский, Кутузов,
7: Суворов. До сих пор вот сторонники советского строя, социализма вслед за Сталином тоже говорят, что да, 1812 год это Отечественная война, а когда речь заходит о русско-японской войне, я это слушаю, я это читаю, я как будто бы слушаю японского пропагандиста. Когда я слушаю от этих людей или в этих книгах о Первой мировой, я прямо слушаю, прям генштаб Германии дал заказ. Вот, ну, просто же есть изданные листовки же германские, тот же тон, тот же стиль. А почему? Да не потому, что они списали у немцев, нет, а потому, что у них одинаковые мозги. В плане того, как относиться к нашей стране.
6: Ну, это понятно.
7: Все.
6: Это понятно. Вот. Ну, значит, и поэтому давайте все-таки перейдем к русской.
7: Ну, а теперь японской. Мы сейчас будем гвоздить эту пропаганду.
6: Ну, я думаю, что наша цель не гвоздить пропаганду, а наша цель сказать правду.
7: А это одно и то же.
6: А, ну как?
7: Понимаете? Помните в известном мультфильме слово «смерть» и слово «ром» для вас означает одно и то же. И это именно тот случай. Потому что нам ничего врать не надо. Мы Россию любим.
6: Да.
7: Россия для нас наша страна. И правда за нами.
6: Ну, это точно.
7: Правда всегда за патриотами.
6: Ну, нет, тут, конечно.
7: Это всегда, это без исключения. Так вот. Кстати, а хитрецы всякие говорят, ну, которые враги нашей страны, мы почему поливаем вас грязью? Не потому, что мы вас ненавидим, мы вам показываем ваши ошибки, чтобы вы стали сильнее. Да, знаем мы эти ловушки, не слушайте их. Значит, начнем с того, что первое, самая пошлятина, которая тянется сквозь уже сколько лет, это то, что в России некая безобразовская клика, еще фамилия такая интересная.
6: Ну, это действительно был безобраз.
7: Да, был такой человек, но важно то, что это вот было использовано в пропаганде, то есть, вот в этом-то все и дело. Почему пошлятина? Ну, и обыгрывают фамилию, фамилию человек не выбирает от рождения, она у него. Это некая клика теневых финансистов, шарлатанов, жуликов и так далее, решили захватить... лес в Северной Корее. О как!
6: Не, все, нет. В свое время я писал статью в энциклопедию.
7: Сейчас
6: по этому поводу. В советское время писал.
7: Да.
6: Поэтому я как бы могу сказать позицию ту, которая существовала. Они не лес хотели захватить, а это был план проникновения в Корею с целью не военной, а...
7: Правильно. Я же вам рассказываю, экспансия. Как общественность тогда,
6: говорю,
7: в начале 905, те времена, в 904-905, как тогда пропаганда подавала.
6: Так она потом так же продавала.
7: Нет, они подавали так, что это безобразовская клика, это море информации есть, именно пропагандистской. Хотели захватить лес и хотели из-за своих темных тайных денег, ну так писали вот эти вот пропагандисты того времени, антироссийские, против царя, который, они, значит, втянули страну своими авантюристическими действиями, значит, в войну с Японией, позарились на лес. Вот что я имею в виду. И что вы думаете? Сплошь и рядом, я это вижу и сейчас.
6: Ну, там была лесная концепция.
7: Такие объяснения. Ну, да. значит, ну, с самого начала ахинея, потому что Россия несметно богата лесом, до сих пор экспортируем, лес не заканчивается, и стала бы гигантская страна ради леса, еще в Корее, сейчас, ради лесопилки, грубо говоря, воевать. Конечно, нет, действительно. Значит, под видом концессии туда были введены наши офицеры. И это хорошо. Почему? Потому что, значит, Япония, как усиливающаяся, на глазах просто, очень милитаристская, шовинистическая держава, имела свои планы на захват территории, которая находится рядом с нашей границей.
6: Да, конечно.
7: Вот, это известно. Было понятно, что у них планы гигантские, они очень быстро рванули вперед в военном экономическом плане, а бывает такое нередко, кстати, бывает, что головокружение от успехов проходит, и Япония не остановится на своих достижениях, а у Японии была же победа над Китаем.
6: Ну, то у него много было успехов.
7: Ну, Японии, ну, такой, того времени главный успех — это Японо-Китайская война, когда они разгромили китайскую армию и решили, в общем-то, начать политику подчинения Китая. Ну, начали, да, конечно, не сразу со всего Китая, слишком большая страна.
6: У них была претензия на ведущую региональную державу.
7: Безусловно. Но как? То есть, именно создание колониальной империи. Они захватили территории в Китае, они разгромили Китай, они, значит, навязали Китаю крайне, ну, грабительский договор, прямо,
6: ну,
7: скажем.
6: Ну, Китаю все навязали грабительский,
7: ну, договор. Это мы сначала про Японию говорим. Да. Мы сначала про Японию. Значит, и понятно было, что, ну, очевидно, что следующий шаг в их экспансии — это дальше на север. А на север это куда? Это Корея. Так надо не пустить. Надо Китай, значит, японскую вот эту вот ползучую агрессию остановить. Остановили, ну, хотя бы на середине Кореи. На самом юге там японцы уже укрепились, они шли, ну, с юга на север, грубо говоря.
6: Конечно, конечно.
7: Вот. И Россия, естественно, великая держава, естественно, понимала, что сегодня Япония напала на Китай, разгромила, а завтра Япония позарится на Владивосток, например. И, пожалуйста, я это буду подтверждать. Ну, очень известные воспоминания министра финансов, значит, России, это Каковцев фамилия. У него есть письмо министру иностранных дел нашей страны. А, надо сказать, что министр финансов, если посмотреть устройство тогда государственное, это фактически это ключевое лицо. То есть это не совсем то же самое, что и сейчас министр финансов. Тогдашний министр финансов — это лицо еще более влиятельное, чем в современности. Так было устроено государственное управление в Российской империи.
6: Да, надо отметить, что министерство финансов подчинялся отдельный корпус пограничной стражи. То есть это вот пограничные войска, ну, пограничный контроль — это Министерство финансов.
7: Так фактически это еще и премьерские полномочия. То есть, если посмотреть,
6: ну,
7: что,
6: премьер, там,
7: что, чем заведует министр финансов. Значит, и что там пишет Каковцев о причинах войны? Они заключались главным образом в опасении нападения Японии после ее утверждения на азиатском материке и вообще враждебных действий последней по отношению к России. Стремление наше воспрепятствовать Японии стать твердой ногой на материке Азии было основано именно на этом опасении. Отсюда, ну и так далее, там устройство под видом лесной концессии, заслона Северной Кореи и тому подобное. То есть все понятно, государственная необходимость. Мы вводим фактически войска, офицеров, которые делают вид, что они занимаются бизнесом лесным.
6: Ну да.
7: На самом деле они занимаются защитой интересов России, на поступах России, к России. Надо смотреть, где эта Северная Корея находится. Да просто вот рядом с нашими границами. Поэтому мы действуем правильно, мы даем на дальних, ну как относить, как максимально на дальних, где только можно. Лучше воевать, защищая нашу страну, не на своей территории, лучше не допускать врага. Ну, значит, а посмотрим исторический контекст событий. Значит, что вообще японцы-то затребовали у Китая? Они получили контрибуцию, они взяли тогда Тайвань, архипелаг Пэнху или Адунский полуостров. И, значит, было понятно, так исходили в нашей стране в первые лица, когда они совершили, собрались на особое совещание, посвященное последствиям вот японо-китайской войны. О чем они говорили? А там это была представительная очень конференция, мероприятие представительное. Там был министр иностранных дел, это весной 1895 года. Был начальник флота и морского ведомства, был военный министр, министр финансов и другие высокопоставленные лица. И тогда как раз министр иностранных дел нашей страны Лобанов-Ростовский прямо сказал, что война направлена не столько против Китая, сколько против России. Японцы не остановятся в Южной Маньчжурии, если займут, а, несомненно, будут развивать свою колонизацию дальше.
6: Ну, очень трезвая оценка.
7: Абсолютно верно. И главное ведь что? Давайте вспомним, значит, исторические события. Посмотрите на реальность. Это ведь мы же не если бы да кабы говорим. Ведь Япония уже потом, после русско-японской войны, продолжила эту программу, конечно, эту политику. Конечно. Чем она закончилась? Ну, она закончилась в конечном итоге атомной бомбардировкой. Да, вот таким вот способом, значит, американцы их остановили. Потому что мы ведь знаем, что Япония захватила, ну, огромные территории.
6: Не, ну, правильно, Япония опоздала.
7: Япония захватила значительную часть Китая, тогда Маньчжоу-го государство.
6: Это практически весь там.
7: Ну, сейчас по пунктам. Они подошли, значит, к границам Советского Союза. Японские войска вторглись во Вьетнам, Индонезию.
6: Да, и, кстати, Корею тоже.
7: Ну да, но это до. Да, значит, Таиланд, Филиппины, Бирму, Тимор, Новой Гвинеи угрожали, между прочим, Австралии.
6: Угрожали.
7: И Цейлону.
6: Да.
7: То есть, вот это продолжение.
6: Конечно.
7: Того, что Японии, ну, было тогда. Так кто агрессор, кто милитарист, кто проводил безответственную политику-то?
6: Япония,
7: ну и, конечно, Япония. И эта безответственность, в конце концов, довела их до атомных бомбардировок.
6: Да. Причем, да, хочу сразу еще раз подчеркнуть, что просто говорят, да, что, опять-таки, там российская дипломатия ничего не видела. Все видела?
7: Ну, абсолютно,
6: четко,
7: абсолютно.
6: Вот, четко видели эту перспективу.
7: Все видели, потому что я даже это буду доказывать. Генерал Куропаткин, наш как раз командующий в грядущий, она еще не началась.
6: Нет, но на тот момент начальник генерального штаба, военный министр.
7: Я говорю, грядущий наш командующий, писал в 1902 году, видите, уже в преддверии, но все-таки еще не началась война. Что?
6: Он военный министр, да.
7: Планы господства над большей частью Азии, планы взять в свои руки судьбы 450 миллионов людей, создать мощные армии и дать отпор Европы волнует массу японцев. Вот, понимаете? А что волнует в это время другие великие державы? Потому что всегда надо четко говорить, я постараюсь, если будет время, доказать это. Мы воевали не с Японией, точнее, не столько с Японией, сколько с великими державами, которые стояли за ее спиной, с Британией, Соединенными Штатами, а и еще даже кое-кем. И как вот сейчас у нас СВО, не против же Украины, украинской армии, мы боремся против коллективного, как говорят, Запада, коллективного, ну или натовского Запада. Украинскую армию разгромили бы действительно,
6: ну, да, если бы за ней без не
7: проблем,
6: Европа,
7: без конечно, проблем да. Тут вопросов даже нет. Если бы это была только украинская армия. То есть украинцы это предоставили свои руки, а деньги, это очень важно на войне, и оружие в значительной степени предоставляет Запад.
6: Так русско-японское примерно то же самое.
7: Именно так и было. И именно так Запад и поступил. Это западный проект. Именно западные великие державы, опасаясь усиления России, опасаясь того, что Россия...
6: На Дальнем Востоке.
7: Ну, в целом, и на Дальнем Востоке в том числе. И увидев, что Россия вышла к незамерзающим морям, они решили использовать Японию как таран против российских интересов. Это очень широко распространенная информация, это общее место. Но вот как-то вот в нашей историографии это не особо подчеркивается, вот на мой взгляд. Но на Западе это, ну вот можно сказать, общее место. Что Японию вырастили как милитаристское государство, Японии позволили поднять экономику.
6: То есть это деньги?
7: Это не только деньги, это подготовка кадров. Японские, ну, мы же известно же это, японская элита училась в западных странах, потом по возвращению, это примерно похоже чем-то на петровские реформы, заняли ключевые позиции в экономике, в военном строительстве, в финансовом секторе, в банковском. То есть все те современные институты, которые в Японии фактически отсутствовали, да-да-да. Япония же была действительно отсталая феодальная страна, да, где-то в середине 19 века, и вдруг в конце 19 века уже, ну, передавая в экономике и технике державу. Откуда такое счастье? А счастье это создано западными руками. Для того, а для чего? С какой стати Западу поднимать Японию?
6: Западным, прежде всего, Великобритания, да?
7: Нет, там коллективно. И Соединенные Штаты там участвовали, конечно. И так иначе, так или иначе, это Западная Европа вся. То есть в той или иной степени. Потому что там начались контакты очень широкие после того, как Япония вышла из политики самоизоляции со всей Западной Европой, по сути.
6: Совсем.
7: Ну, по сути, да, в той или иной степени. С Германией. То есть они отправляли учиться в разные...
6: Да, учили в Германии, шла подготовка кадров.
7: Ну, естественно, они, значит... отправляли своих людей учиться и медицине, что очень важно, не только военным делам. Они должны были в короткий срок освоить огромный пласт знаний, который в Японии отсутствовал. И когда говорят, я сейчас забегаю вперед,
6: ничего.
7: Япония слабая, полуфеодальная, нищая, и победила Россию, ну, представляете, как вот прогнила страна.
6: Самураи с мечами пришли, да, порубали.
7: Ну, все. Очевидно, что это все не так. То есть Япония действительно в короткий срок очень сильно преобразилась. Вот есть, кстати, между прочим, у меня книга есть «Запрещенная экономика». Ну, вот если почитайте, там написано, очень хорошо, мне кажется, подробно была найдена информация о том, какой была, например, Южная Корея.
6: Так-так-так.
7: Вот, или Тайвань в начале своих реформ. Значит, ну, вы знаете, там человек, представитель привилегированного класса корейского, значит, например, вспоминает. Он говорит, что для него большим счастьем, для его семьи устроить пир. В чем он заключался? Их ближайший родственник был генерал южнокорейской армии,
6: ага,
7: который приносил сухой паёк американского солдата после учений. Там, можете себе представить? Это вообще привилегированная сторона. И тогда, в эти редкие случаи, на столе начинался пир. Это кто пишет-то? Представители истеблишмента. А американский сухой паёк солдата в Южной Корее, это то, что американцы, ну, от безнадёги, они это не едят, они хотят, то есть на случай, если вдруг попадут в окружение, не будет снабжения, они эту гадость будут есть. Вот, это начало реформ, то есть это накануне...
6: Ну, там шоколад был, там нормально
7: накануне 60-го...
6: Печеньки там были.
7: Накануне 60-го года, то есть калькулятор считался невероятной роскошью и так далее. Через 20 лет Южная Корея, значит, завалила весь мир высокотехнологичными товарами. Через 30 лет стала, можно сказать, одним из мировых лидеров. То есть мы видели, как за короткий срок, умеючи, знаючи, можно страну преобразить.
6: И в Японии то же самое.
7: Абсолютно. Это первое экономическое чудо их 19 века. Оно...
6: Революция Мэйдзи.
7: Ну да, то, что называют. Это, кстати, государство у них там строило, но бюджетные деньги предприятия. Это очень важный момент. То есть это был такой госкапитализм.
6: Да.
7: А потом они эти предприятия выставили на приватизацию. То есть главный инвестор – это государство. Но...
6: Не, ну, очень логично было сделано.
7: Очень все правильно, но дело в том, что надо понимать. Надо все-таки не витать в этих, в розовых, как говорится, облаках с розовыми очками. Такие вещи экономически позволяют. Вот если великие державы разрешат такое сделать, тогда сделайте.
6: И кредиты были.
7: И кредиты дадут, и людей дадут, и позволят торговать на своих рынках. Вот если вот сильные мира сего разрешат, тогда будет. А ничего без этого не будет. Это не отменяет необходимости хорошо работать, принимать правильные решения,
6: конечно.
7: Делать качественные товары. Но дело в том, что политика сильнее экономики. Долгое время все говорят, что наоборот, это экономика, это вот деньги, они вот заказывают мировые процессы, ничего подобного. Значит, нажали на кнопку, и будет вам обвал. Как, кстати, и сделали с Японией, когда японцев заставили политически укрепить иену, знаете, да, эту историю.
6: О-о-о.
7: Почему японское экономическое чудо закончилось? В наше время, вы знаете, Япония занимает примерно 43-е место по ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности. А вспомните 80-е, вы же помните прекрасно.
6: Было, да.
7: Казалось тогда, что Япония – страна 23 века. Все, давно экономическое чудо закончилось. Ну, 43-е место, вы представляете?
6: Ну, да.
7: Это катастрофический обвал по сравнению с другими странами. Это было сделано политическим путем, просто Соединенные Штаты запретили Японии иметь дешевую иену. Заставили Японию повысить курс, и в результате товары японцев на мировом рынке стали дорогими. Все, после этого экономическое чудо Японии пошло вниз, началась многодесятилетняя стагнация, там очень небольшой процент прироста.
6: Зато под контролем штатов.
7: Они под контролем штатов с самого начала, потому-то им в свое время дали, разрешили сделать рывок, Соединенные Штаты им разрешили сделать рывок, они сделали. Запретили, все.
6: Ну, давайте вернемся все-таки в начало.
7: А параллель-то та же самая. Угу. Запад против России позволил Японии стать... Ну, великой военной державой.
6: Да, вот по поводу вооружения.
7: Ну, по поводу вооружения, это легко люди могут проверить, что и корабли, в основном, ключевые корабли японцев были построены на Западе, и, значит, кадры тоже подготавливались, многие из них на Западе, и стрелковое оружие, не все, но определенное оружие тоже закупалось на Западе, и кредиты брались на Западе. Так что... Здесь все понятно.
6: Ну, вот на этом моменте мы сейчас немножко прервемся, у нас будут новости, реклама, а потом мы вернемся и продолжим этот разговор.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В оперштабе Белгородской области сообщили об атаках ВСУ на 40 населенных пунктов. Противник использовал 10 снарядов и 90 БПЛА, из них 62 подавлены. Последние сутки пострадали 2 мирных жителя. В телеграм-канале штаба отмечается, что за последние 24 часа различные повреждения выявлены в 15 частных домах, 2 коммерческих объектах и 2 предприятиях, административном здании и 11 транспортных средствах. Михаил Мишустин встретится с Николом Пашиняном на полях Иннопрома в Екатеринбурге. Премьер-министры России и Армении проведут переговоры на полях международной выставки. У Мишустина также запланированы встречи с коллегами из Белоруссии и Киргизии Александром Турчиным и Адылбеком Касымалиевым. В понедельник глава Кабинета министров выступит на пленарном заседании выставки. Россия станет первой страной делового визита Пашиняна после переизбрания. До этого он посещал Тегеран для участия в церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В Совете Федерации рассказали о мошенничестве с кнопкой «Отписаться от рассылки». Она спрятана под поддельными рекламными письмами, которые отправляют злоумышленники. Ссылка ведет на сайт с формой, которая может называться «Отказ от рассылки», «Жалоба на спам» или «Форма удаления из базы». Но вместо подтверждения там просят ввести персональные данные – фамилию, имя, телефон, адрес электронной почты и другую информацию, пояснил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики Артем Шейкин в комментарии ТАСС. По словам сенатора, аферисты получают не просто активный почтовый адрес, а более ценный набор сведений о человеке. Весной пожар охватил около 1000 гектаров на юге Франции. Возгорание зафиксировано в департаменте Восточные Пиренеи, сообщил министр внутренних дел Лоран Нуньес. В соцсети X он написал, что силы гражданской безопасности были задействованы с вечера субботы. Всю ночь в регионе проводилась эвакуация семей, проживающих изолированно. Данных о пострадавших не поступало, добавил глава ведомства. В префектуре департамента заявили, что для борьбы с природным пожаром задействованы более 580 сотрудников. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятные осадки. Вечером 17-18, ночью и утром в понедельник облачно 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
5: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию и снова продолжаем наш разговор о русско-японской войне 1904, как мы помним, 1905 годов. И наш гость Дионис Каптарь высказывает несколько отличную версию от той, которую мы привыкли читать в учебниках.
6: Да. Значит,
5: мы остановились на вооружении.
6: Да, мы все сказали. В принципе, по большому счету, это все было сказано.
5: Не, здесь просто вопрос, сразу вопрос. Вы, может быть, просто так скажете, а зачем вооружали?
6: Кого, японцы?
5: Да, действительно,
6: конечно. А я же ответил на этот вопрос. Для того, чтобы Япония воевала с Россией, для того, чтобы...
5: Но не воевала, не пустила, или воевала?
6: Воевала. Воевала, это очень хорошо
5: то есть,
6: видно.
5: То есть конкретно
6: что...
5: разжигание конфликта,
6: абсолютно,
5: вооруженного конфликта на Дальнем
6: Востоке. Абсолютно так, это абсолютно так. Дело в том, что Япония проводила мощнейшую программу перевооружения к русско-японской войне.
5: Ну, флот, новые корабли,
6: английские. Не только флот, не только флот, и все остальное тоже. Просто надо задаться вопросом, против кого? Ну, Китай-то они уже победили.
5: Ну да, там, в общем-то, то проблем
6: есть,
5: не было.
6: В общем-то,
5: там можно было и арисаками все это.
6: А они продолжили тратить огромные деньги. И против кого тогда возникает вопрос? Ну, никакой Англии, Соединенных Штатов там нет. Имеется в виду, есть пункты отдельные, но самой метрополии нету. Англии
5: так далеко. Нет, так США нефть поставляют.
6: Вот, значит, вот Россия действительно рядом. Вот Россия действительно граничит с Китаем. Япония, значит, претендует на Китай. Зачем Китай нужен Японии? Вот это тоже очень важный момент. Зачем вообще Китай всему?
5: Япония еще и граничит там с Сахалином.
6: Япония граничит с Сахалином. Япония, значит, в японской общественности говорили на Иркутск.
5: Да ладно?
6: На Иркутск, да. Это, и очень были сильно удивлены, почему же Иркутск-то не стал японским. Это во время русско-японской войны. То есть, это фантастика. Что они там писали? То есть, какой там был угар? Какое там было безумие? Это надо видеть. И об этом пишет никто иной, как японский историк, Акамото Сёмпэй, профессор. Это всемирно известная величина. То есть, они там сами, вот когда читают это все, они пишут, что ну, волосы дыбом встают. То есть, как вот немцы вспоминают, наши деды были сумасшедшими про своих. Как можно было напасть на Россию? Вот нечто подобное они про своих тоже писали.
5: То есть это до Иркутска?
6: Да. Иркутск. И когда это вообще...
5: Вообще, Иркутск далеко.
6: Слушайте, если им в голову пришло захватить, атаковать Индию, Бирму, Австралию, что вы удивляетесь? То есть, вот такое самоубийственное желание, вот оно самоубийственное. То есть, что там случилось в японском обществе, это предмет отдельного исследования. Что за... Ну, можно также, в принципе, задать вопрос, какой психоз охватил Германию.
5: Ну, это
6: что
5: да.
6: Такое там произошло?
5: То есть, можно сказать, что в японском обществе к началу 20 века сформировалось в общем и целом такое мнение... Как это не мнение? Консенсус, да? Консенсус в обществе,
6: да.
5: Что с Россией надо... Кончать.
6: Дело в том, что их накачали просто безумной пропагандой. Вот, может быть, вы удивитесь, если не знаете, то можно.
5: Ну, я вообще не занимался их.
6: Они рассуждают как? Вот Корея – это пистолет или меч, направленный в сердце Японии.
5: А, да?
6: Да, да. И если Россия туда проникает...
5: Она проникает.
6: То это непременно для того, чтобы сделать десант в Японию.
5: Ага.
6: Вот. Да, вот это вот была идея, идея фикс. Ну, как всегда, они обвиняют кого-то другого, это пропаганда.
5: И то есть Порт-Артур, это очень страшная вещь.
6: Это не то, что Порт-Артур, то, что вот Россия непременно мечтает почему-то напасть на
5: Японию. Ну, Порт-Артур базов на корейском полуострове.
6: Ну, не на корейском.
5: На Ляодуньском.
6: Вот это разница, а они про Корею еще говорили так же.
5: Ну, Ляодунь там тоже недалеко же,
6: Ляодунь. Все рядом, но дело в том, они же еще и обосновывали сами для себя, зачем им в Корею надо войти. А, как всегда, вот они, как и Германия, точно так же обвиняют других.
5: Ага, так.
6: Вот. Ну. И, соответственно, они должны захватить Корею, они должны захватить юг Китая, они должны захватить много чего, и все исключительно потому, что иначе все на них нападут. Ну, это пропаганда такая была.
5: А как нападут? У нас там сил нет на Дальнем Востоке.
6: Ну, пойди, докажи.
5: Как, а что доказывать? Видно все. Корпус, и все, и там ни черта нет.
6: Вы поймите общественность, вы поймите японское общество и так далее, и так далее. Кто там реально понимает японское общество того времени? Ну, я уж не хочу обижать японцев, но что в газете написано, то они и будут говорить. Особенно если учесть, что эта газета не одна. А с утра до ночи. Ну, вот надо вспоминать какие-то времена. Это интернет тогда не было. Это сейчас мы, нажав на кнопку, увидим миллион точек зрения, подкрепленных миллионами видео с разных сторон. А тогда была угарная шовинистическая пропаганда, что Россия вот точно-точно хочет раздавить Японию. Японию
5: Китай ничего... отнять.
6: Не то, что Китай, саму Японию хотят высадиться в Японии. И для этого в вот Японии? Они... Да. И вот для этого вот они, значит...
5: То есть не на островах, в Японии?
6: В самой Японии. Я же говорю, условно говоря, на Большую Японию.
5: Ну, там, на Хоккайдо там.
6: Да. И надо сказать, что... Я же говорю, Корея – это меч или пистолет, направленный в Японию. Да. Вот их геополитическая доктрина. Поэтому мы это японцы сейчас будут говорить, а ты их Японии. Мы не можем этот плацдарм отдать никому. Мы должны сами его захватить. Вот, это была идея фикус. Шутку. Идея фикус. Ну, конечно, это пропаганда. А на самом деле Япония, которая резко поднялась в промышленном плане, должна была находить для себя, вот для экономики для своей, вот здесь мы выходим уже на экономический фактор, помимо политического, где бы продавать свои товары.
5: Ну, понятно, рынки сбыта нужны.
6: Да, а в чем это проблема? Мы уже это говорили с вами на прошлой передаче, что это ведь не соответствует действительности, это наивный взгляд на экономику, что вот на мировом рынке все выходят куда кто хочет, ну и покупатель выбирается. Ничего подобного. Дело в том, что страны тогда защищали свой рынок, взимая повышенную пошлину на границе. И страны друг с другом боролись за то, чтобы заставить другую страну понизить у себя пошлину, а при этом сохранить свои высокие. Вот это постоянное перетягивание каната, то, что называют торговыми войнами, в этом была суть. И экономически боролись, и политически, а, как правило, военным путем. То есть захватывают какую-то территорию, громят армию, после чего диктуют мир, в котором вписаны... В котором вписаны экономические требования. А в чем они заключаются? Открыть порты, снизить пошлины.
5: Ну, с Японией точно так же поступили. С Японией так поступили в середине 19 века.
6: Конечно, с Японией так и поступили. А теперь что делать японцам? Они сделали промышленность. А где теперь продавать замечательные свои товары-то?
5: Ну, много где-то. Китай большой рядом.
6: Китай большой. Но Китай – это протекционистская страна. Китай защищал в течение долгого времени свои экономические пространства. Против Китая было две опиумные войны. Да. Как раз за то, чтобы Китай открывался. А вот Япония тоже решила, значит, открывать Китай для себя, для своих товаров. Для этого, а для того, чтобы держать под контролем китайское руководство, надо иметь там плацдарм, чтобы в случае чего сделать бросок, ну, угрожать. Угроза страшнее исполнения. Вот, чтобы они не вывернулись. Но надо сказать, что в 1897 году Германия заняла китайский порт Циндао.
5: Да, ну это да.
6: Разместила там эскадру. И более того, она установила зону своего влияния в провинции Шэньдун. Значит, англичане не сидели сложа руки в это же время, ну примерно в эту же эпоху, арендовали у Китая Вэйхайвэй, орудовали там морскую базу, утвердились в бассейне Янзы и провинции Шанси. То есть, вы видите, мировые державы...
5: Но они угрозу для Японии не представляют.
6: Сейчас мы разберемся. Подкатывают к Китаю. Опять-таки, другие государства, как видим, так, как говорят, империалистические хищники, Китай себе берут. Но надо понимать, что это все не так сравнительно далеко от нас. То есть, когда пыталась эта советская историография говорить, что вот империалистические хищники там рвут Китай на части и обвиняют Россию в безответственной политике, а мы вот взяли Порт-Артур. А, то есть, другим, значит, можно брать Цзяньдао, Вэйхайвэй, Гонконг, Макао.
5: Ой, там много чего.
6: Много
5: Формозу.
6: Чего. Формозу. Ну, там мы уже говорили, Тайвань. Япония, ты себе взяла. Ну, да. То есть, по результатам мирного договора. Почему-то вот другим можно. Но при этом, посмотрите, где Англия? Где Англия, где Гонконг? Очень далеко. А вот когда появляется немецкая эскадра, не так-то уж далеко от наших границ, когда появляется английская база, и не одна, в Китае, это весь наш Дальний Восток, когда Япония тоже усиливается, захватывает различные территории недалеко от нас, ну, естественно, мы не должны сидеть сложа руки.
5: А у нас сил там не очень много.
6: Ну, что делать, какие есть.
5: Ну, далеко, пространство огромное.
6: Очень тяжело. Ну, деваться некуда, приходится. Да, да, приходится. Нам это не надо. Нам война не нужна. Это надо четко понять. Когда опять пытаются обвинить Россию в том, что
5: якобы... Да-да, разжигание войны.
6: Да, нам война не нужна. У нас там людей очень мало, крайне мало. У нас очень мало промышленности на тот момент. У нас очень слабые были тогда логистические возможности. Это не упрек нашей стране, а просто, ну, гигантская территория. Ну, очень тяжело охватить железнодорожной сетью. Россия реализовала, в принципе... Ну,
5: Транссиб.
6: Да, Транссиб. Это самый колоссальный проект, я думаю...
5: Но там одна линия.
6: Да, но это колоссальный проект мы сделали, и это как раз их и напугало. Очень сильно напугало.
5: Напугало, да?
6: Да, конечно. Очень сильно напугало. Япония, и тут пошла игра на перегонки. Мы достраиваем Транссиб, а они нападают всякий раз, чтобы раньше этого момента. То есть, когда говорят,
5: ну, что... Ну, логика в этом есть.
6: Ну, когда вот говорят, что вот надо было достроить Транссиб, потом воевать, а противник не ждет. Противник, именно понимая, нет, что мы достроим Транссиб...
5: Слова «надо закончить Транссиб, а потом воевать» подразумевает, что это мы начали войну.
6: Так вот в том-то все и дело. То есть, надо обустроиться, там, вот я вот просто, я как раз логику реконструирую, обустроиться, сделать там промышленность, сделать склады, и тогда уже, так, а противник не сидит, сложа руки.
5: Он как раз не хочет.
6: Он как раз отслеживает внимательно. У противника была агентура, кстати, во Владивостоке была, то есть, ну, это известный факт. Нашлись внутренние предатели, к сожалению, у нас, которые получали японские деньги, это вещь-то известная. В историографии это есть, это не в конспирологии, даже суммы известны. Вот. Они отслеживали пропускную способность строящегося Транссиба и сроки. Все это они считали, все смотрели. И, естественно, то есть не будут они дожидаться, пока мы усилимся. Они первыми нападут.
5: Что они сделали?
6: Что они сделали? То есть это я сейчас говорю не в плане их оправдания, а в плане того, что вбив себе в голову совершенно бредовую идею шовинистическую о том, что они будут управлять всей Азией. И управлять чудовищно, как показал, ну, опыт-то, как история показала, они же управляют чудовищно. Вот, примерно как нацисты германские вытворяли, как они себя показали.
5: Да, да, да.
6: Вот. Ну, так они просто дальше, уже исходя из этой порочной логики, стали рассуждать, а что делать? Что делать? Естественно, они решили не дожидаться, пока Россия усилится на Дальнем Востоке.
5: Это, кстати, правильно. Если рассматривать.
6: Они набрали денег на Западе, значит, они вооружили флот на Западе, они пригласили иностранных морских советников, кстати, на свои корабли.
5: Привели призыв резервистов.
6: Они повысили, между прочим, кстати, во время войны налоги. Вот,
5: да?
6: Да, повышались. Значит, и цены у них повысились.
5: И взяты там были кредиты новые.
6: Около 40% их трат военных финансированы кредитами.
5: Американскими причем, как ни странно.
6: А как раз не странно. Дело в том, что незадолго до этого Соединенные Штаты предприняли попытку отторжения у нас огромных дальневосточных территорий. Да, это известный факт, на самом деле, известный, в науке он есть, это вопросов-то нет. И американцы предложили России широчайшую программу инвестиций.
5: В обмен на суверенитет.
6: Да. Как это должно было быть сделано? Должны были быть сделаны, выражаясь современным языком, свободные экономические зоны на территории Дальнего Востока и Сибири огромные, где бы законы были бы не Российской империи. Вот не скажу, что американские, потому что это могли быть еще и другие, третьи. Не Российской империи. А мы вам за это инвестиции. Будет деньги, дом в Чикаго, много пива и машин. Помните, там что-то такое было в песне советской.
5: Да.
6: Они пытались купить Чукотку, например. Кстати, пытались по примеру Аляски, как раз вот в это время.
5: Ну, да.
6: Естественно, что такие издевательские предложения Николай II не принял.
5: Ну, это логично.
6: Он защищал интересы нашей страны. И вот с этого момента началось Конкретно, конкретно, если они и до того, американцы были на стороне Японии, но вот после того, как у них рухнул план отторжения от нас огромных территорий, превращение Дальнего Востока в американскую
5: колонию. Но в отличие от англичан, американцы себя вели, они это скрывали.
6: Ну, как сказать, деньги не скроешь, было всем все понятно.
5: Политическая поддержка
6: скрывалась. Ну, как бы то ни было, то есть они, и англичане, кстати, тоже. А надо сказать, что Китай в свое время был для нашей страны золотым дном. То есть Россия была лидером по продаже в Китай высокотехнологичного товара того времени. Мы лидером были, больше всех продавали. Керосин. Вы представляете себе какой-то неисчерпаемый рынок. То есть,
5: это мы и сейчас в курсе.
6: То есть и тогда уже Китай самая населенная страна мира, и всем керосин нужен. Только деньги не у всех есть, но тем не менее. Борьба за Китай шла очень большая. Мы продавали керосин, американцы тоже были тогда производителями нефтепродуктов, уже тогда они с нами соперничали. Вот, поэтому вытеснение России из Китая и устроивание у нас террористической войны, которая ударила по бакинской нефти, это был серьезный экономический удар. Во-первых, по российской экономике у нас обвалилось производство керосина, и уже мы... А самое главное, на мировом рынке, вот как раз в Китае, наши позиции ослабли. То есть, эта японская, русско-японская война была для этого в том числе сделана, в том числе. Вот. Но, значит, и мы к этому подходим. И вот, значит, Япония, получив, скажем так, головокружение от успехов, от того, что на стороне Японии огромное количество ресурсов, старшие, как говорится, товарищи за них, смелость, море по колено. Они, значит, сейчас нападут, как они решили, и устроят блицкриг. Ну, потому что все-таки они понимали, что ну, американцы сами лично воевать за них не будут.
5: Ну, это логично, да.
6: То есть, там, на американскую армию рассчитывать не приходится. Нет, ну, это, придется сами воевать.
5: Никто не обещал.
6: Япония в три раза меньше по численности населения, поэтому мобилизационный потенциал...
5: Три, по-моему, там больше.
6: В три. Ну, примерно так. Ну, многократно. Давайте
5: легко проверить.
6: Значит, суть в том, что мобилизационный потенциал-то намного меньше.
5: Ну, конечно.
6: Вот. И, в принципе, понятно, что...
5: Ну, а логистика?
6: Логистика короткая. То есть, они ближе к театру военных действий. Это, безусловно, так. Поэтому этот фактор они решили использовать. Поскольку они рядом, они...

0: сделала все.
1: Российская сторона сделала так. Все. Давайте мы договоримся, что мы в Корее сделаем, условно говоря, демилитаризованную
0: зону. Да, да, да.
1: Не
0: да.
1: Вы туда войска не поставите. Ну, раз...
0: Не ну, мы. То есть мы шли навстречу.
1: Нет, ну как, они говорили, что вот Корея это...
0: Ну, пистолет, причина была Корея, естественно.
1: Пистолет, заряженный и нацеленный в Японии. Наши говорят, ну хорошо, но ведь и Корея тогда с этой же самой точки зрения, это пистолет, заряженный и направленный в сторону Владивостока. И вообще Дальнего Востока. Поэтому, поскольку мы с двух сторон так можем посмотреть, давайте тогда ни вам, ни нам, ни мы не будем там войска держать на приемной территории, ни вы. Нет, японцы отказываются. А почему это?
0: Ну, потому что они хотят держать войска.
1: А вот вопрос, а почему они не хотят компромисса? Это значит, это и показывает, что у них на самом деле это была только отговорка, что они боятся нашего нападения. У них на самом деле Корея это плацдарм для экспансии. Вот о чем идет речь. Вот эти переговоры это и показали. Но объявления войны не было, и это очень важно. Нападение ночью, это тоже очень важно. Это разговор о японской самурайской чести и тому подобное. Вот. Они сделали блицкриг в своих умах, но на практике он забуксовал. Он забуксовал, значит...
0: И... Но, знаете, если мы посмотрим на план войны, в принципе, он был очень логичен. То есть быстрая высадка, захват порта Артура, который отрезан от всего, плюс удары по разрозненной русской армии превосходящими силами на Шахе, вот там вот, на Уелу, и разделение русской армии, и по частям ее, это самое. То есть, в общем, логичный
1: план. План планом, а, значит, сразу...
0: Не японский, кстати, похож.
1: Ну, это не так уже на самом деле важно, потому что даже если он был бы японским, он все равно был подготовлен офицерами Японии, которые
0: получили...
1: работались в рамках западной военной школы.
0: Да, потому что там явно, так вот явно отработана западная военная школа.
1: Ну, значит, они решили...
0: Не японское военное искусство.
1: Суть в том, что все на самом деле, и у нас так, и у них, считали, что Порт-Артур долго не протянет.
0: Считал его... Это писал Куропаткин в 2000, по-моему, в 2002 или 2003 году.
1: В 2002.
0: В 1902, наверное. Простите, в 1902, конечно, в 1902. Да, что вот. По поводу доклада он написал,
1: ну,
0: что...
1: Ну да, да, там известно, да, что долго он не протянет.
0: Две недели.
1: Ну, да, немножко хоть продержитесь, хоть просто как бы заслон первого момента, вот. Но дело-то в том, что у японцев был опыт штурма Порт-Артура в Японо-Китайскую войну. Они его взяли очень быстро. Ну, конечно, понимая, что российская армия сильнее китайской, ну будет чуть подольше.
0: Но там преимущество было абсолютное в войсках.
1: Ну, суть в том, что все это казалось ерундой. У японцев никакого блицкрига-то не получилось.
0: А, ну да, да,
1: не вот, значит, они увязли под Порт-Артуром очень конкретно, очень серьезно. Они потеряли там довольно много людей, и они, главное, они потеряли время. Огромное количество сил, которые они бросили на Порт-Артур, тем самым не могло помочь им на других направлениях.
0: Наоборот, оно оттягивало войска.
1: Ну, еще и оттягивало,
0: потому что там Оку, да, был, по-моему?
1: Ноги.
0: А, Ноги, да, Ноги. Генерал Ноги.
1: Вот, Ноги. Вот. Можно, я не хочу спорить по поводу каждого сражения.
0: Но не, не надо, у нас на это время не хватит.
1: У нас на этого нет времени, но, по крайней мере, как вот про Первую мировую порой слушаю странные фразы, что якобы Россия не выиграла ни одного сражения на германском направлении. Глупость несусветная.
0: Не, ну это...
1: Вот, но ведь то же самое...
0: Пусть на совесть сейчас.
1: То же самое говорят и про русско-японскую войну, что мы там якобы не выиграли ни одного сражения. Да, ахинея же полная. Даже если мы берем только один Порт-Артур, не говоря о других, значит, театрах, ну, было 4 штурма Порт-Артура. Каждый штурм...
0: Но у нас все-таки сегодня, мы говорим, когда мы говорим про оборону Порт-Артура, мы говорим это как о героическом явлении.
1: Не-не-не, это понятно. Говорим-то
0: мы... То есть мы не то, что говорим, то, что там все, значит, пусть
1: не... Я сейчас говорю о другом, о том, что когда считают сражение, вы заметьте, как хитро сделано. Вот оборона Порт-Артура расценивается как одна операция.
0: Ну, правильно, восточно-прусская тоже одна.
1: Вот,
0: да. И Танненберг, и
1: вот, Прейсишель. Да, и дальше пишут, когда пишут, значит, итог поражения России, потому что по итогам Порт-Артур был захвачен Японией. Вот, если это рассматривать как единое целое и рассматривать итог, то получается, что это проиграно.
0: Да,
1: а вот то, что внутри вот этого... долгого мероприятия существовало разные несколько сражений по масштабам. Вот, например, штурм Порт-Артура, первый, второй, третий, четвертый, вот каждый по отдельности, это как крупное, достаточно крупное сражение,
0: ну, да,
1: сопоставимое.

0: настоящими, ну, в смысле, сражениями за пределами, в некотором. Четыре штурма японцы провалили. А это что значит, что Россия победила в четырех штурмах? Там, кстати, есть своя хитрость. Видимо, японцам очень не нравится, что они потеряли, проиграли четыре сражения, поэтому они хитро объединяют одно с другим. Там, следите за руками.
1: Не, ну там на самом деле, понимаете, вот когда был взят Порт-Артур, подчеркиваю слово,
0: это
1: взят.
0: Это пятое сражение.
1: Это пятое. Это... Он был взят.
0: Да.
1: То есть это победа.
0: Да.
1: И генерал Ноги написал письмо императору, да, с просьбой разрешить, потому что он сказал, да, он сказал, что, да, во-первых, он потерял двух сыновей,
0: да.
1: И он написал, что я не смог выполнить, я не смог ваше доверие оправдать, я потерял слишком много людей, ну, слишком,
0: да,
1: много,
0: да,
1: времени.
0: Да, да, да, и он это сделал, он самоубийством покончил, спустя некоторое время.
1: Нет, ему император запретил.
0: Сначала запретил.
1: И как только император скончался,
0: да.
1: Вот в тот день...
0: Ну, это известная вещь.
1: Да, ну, да ладно, известная никому.
0: Ну, я советую почитать...
1: Никто не знает, да. Потому что все, это же победа. Да. А что покончать с самоубийством, если, ну, такая, да, грандиозная,
0: да, да,
1: победа?
0: Генерал Нагей покончил жизнь самоубийством по итогам своей победы, будем так говорить.
1: Да,
0: он,
1: да,
0: так победил.
1: Да.
0: Что сам-то он понимал все. То есть сам-то он понимал, что он провалил.
1: Ну, что вы там, генералитет японский был очень хорошо подготовленный. И, кстати, они же были возрастом постарше.
0: Угу.
1: И у них были еще определенные самурайские традиции.
0: Ну да, только он по-самурайски решил.
1: Да, да, да.
0: Ну так вот, и что мы скажем? Значит, ситуация менялась, наши войска постепенно усиливались, в конце концов сказывалось то, что у нас экономика больше, а Япония быстрой победы не добилась. Но Японии очень сильно помогало то, что в это время почти каждый год генеральные штабы и России, и других стран Запада ожидали Первой мировой.
1: А, уже, да, тогда?
0: Да, конечно, конечно. После Агадирского кризиса, это вообще еще 19 век, каждый год уже, можно сказать, ожидали.
1: Так у нас вроде с Германией так было...
0: С Германией очень плохие отношения были после того, как Германии не позволили добить Францию после Франко-Прусской войны.
1: Ну, это тогда
0: войны,
1: еще, да.
0: После Франко-Прусской войны.
1: 71-й год.
0: Значит, потом была вторая военная тревога, когда,
1: да, да, да, да, да,
0: уже усилившаяся Германская империя уже должна была раздавить Францию.
1: Но мы запретили.
0: Да, но мы запретили. И это... И немцы, конечно, запомнили навсегда.
1: Mm-hmm.
0: Навсегда это вот...
1: Осадок остался.
0: Не просто осадок. Они реально подумали, что вот если они не победят Россию, то им смерть. Потому что вот видите, Россия не позволяет им безобразничать. Ну, очень хочется Францию уничтожить. Ну, не дают, ну как же так? Вот, но вот смех смехом, а фактически каждый год. И, значит, было несколько кризисов, несколько до Первой мировой войны, которые приводили вот Европу, да и мир, на самом деле, в целом, на грань войны. Большим трудом это удавалось остановить, но, ну, в конце концов, не удалось в 2014 году. Но это о чем говорил? Ты говорил о том, что нам приходилось все время держать на западном направлении, значит,
1: ну да, да, да, все не сегодня.
0: Мы не могли отправить всю свою армию. Когда говорят, а опять вот это вот, такая маленькая Япония, такая большая Россия, ну так у нас и соперников-то больше. У нас главное направление, западное направление. И, значит, когда у нас заканчивается
1: сейчас,
0: передача...
1: Сейчас уже заканчивается. Нет, сейчас мы перерыв сделаем.
0: Значит, мы не могли значительную часть своих войск отправить на восток, на дальний. Это помогало Японии.
1: Ну, конечно. Так, ну, сейчас мы сделаем на этом перерыв, а потом вернемся в студию.
0: А когда он заканчивается?
1: Сейчас, сейчас, подождите. Сейчас, сейчас у нас перерыв, а потом мы продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, написал мэр в своем канале на платформе «Макс». Последствия удара противника выясняются. В Крыму приостановили движение пригородных поездов «Бахчисарай-Инкерман-1». Информация опубликована на сайте Южной пригородной пассажирской компании. Там не уточнили причину остановки движения, отметив, что об изменениях ситуации будут сообщать дополнительно. Ранее администрация города Евпатории заявили об отключении электроснабжения из-за аварийной ситуации. Специалисты работают над устранением сбоя. В Словакии зафиксирована низкая явка на референдуме о лишении Роберта Фица пожизненных выплат. На участке пришли чуть более 16%. Голосование считается состоявшимся, если явка превысила 50%. Можем констатировать, что явка не достигла необходимых показателей, сообщил глава Госкомиссии по выборам Эдуард Бурда на пресс-конференции. Граждане Словакии должны были ответить на два вопроса – об отмене пожизненной ренты для премьера Фица и о восстановлении специальной прокуратуры и Национального агентства по борьбе с преступностью. Голосование инициировала внепарламентская партия «Демократы». В июле 2024 года в стране вступили в силу поправки, согласно которым бывшим премьерам, занимавшим посты не менее двух сроков, положена ежемесячная пожизненная выплата в размере заработной платы депутата. Данным критериям в республике соответствует только Фица, который возглавляет правительство в третий раз. Синоптик предупредил о затяжных дождях в Москве. В ближайшую неделю может выпасть 80% месячной нормы осадков. Специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец отметил, что дожди с недолгими и в основном ночными перерывами будут продолжаться все 7 дней. Это будут так называемые «огуречные дожди». Метеоролог в комментарии РИА Новости пояснил, что это старинное русское название для затяжных прохладных ливней в середине лета, когда наливаются огурцы. Осадки считались полезными для урожая, но некомфортными для человека. По словам Тишковца, температурный режим ожидается довольно однообразный. В московском регионе по ночам будет плюс 9-14, в середине дня от 8 до 20 градусов. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21 вероятные осадки. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, чтобы продолжить разговор про русско-японскую войну. У нас есть звоночек, послушаем. Угу. Возьмите, пожалуйста, наушники. Да, слушаем вас, Олег, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Вы знаете, может быть, об этом говорилось в начале программы, но вот важнейший фактор, наверное, это первая русская революция, которая все-таки помешала России победить в этой русско-японской войне, 1944-1945 годов. Япония активно поддерживала, да, и вот это русское там, революционное террористическое движение, это тоже известно. И в 1905 году, насколько я понимаю, мы не смогли по железной дороге перебросить на Дальний Восток наши войска именно из-за вот, первой русской революции, которая в 1905 году продолжалась. Вот корректно ли говорить об этом? Что
0: главное, обязательно об этом поговорим.
1: Спасибо большое. Спасибо. Тогда давайте как раз тогда, давайте так, раз Олег нам позвонил по этому вопросу, давайте именно об этом сейчас и поговорим, потому давайте. Что у нас тут, давайте. К сожалению, опять-таки сразу оговорюсь, я извиняюсь и перед радиослушателями, и перед Денисом Леонидовичем, мало у нас времени, мало, чтобы там нам всю русско-японскую войну обсудить, ну, поэтому значит, вот давайте что, так, кстати, кустами. Все-таки, раз есть вопрос, давайте тогда...
0: Это обязательно, да. Это, кстати, было запланировано, в принципе, у меня. Ну,
1: времени-то у нас не хватает.
0: Несемся изо всех сил.
1: Давайте, да.
0: Значит, смотрите, в октябре 1904 года в Париже прошла конференция антигосударственных партий. Значит... Участник конференции Павел Милюков, известнейший человек.
1: И не большевик.
0: Не большевик.
1: Совсем.
0: Значит, оставил красноречивые воспоминания. Он говорит, я процитирую, «Закулисная сторона съезда стала мне известна гораздо позднее. Из книги Целиакуса». Целиакус – это революционер такой. Революции и контрреволюции. Финляндский.
1: А финляндский, да, финляндский.
0: О революции и контрреволюции в России и Финляндии. Итак. По своему происхождению этот съезд должен был носить чисто пораженческий характер. Я не знал также о том, что по окончании нашего съезда оппозиционных и революционных групп вместе состоялся второй съезд одних революционных партий. На нем были намечены революционные выступления на 1905 год, включая террор. Вот очередная ложь пропаганды заключается в том, чтобы говорить, поражения на фронте привели к революции. Какие поражения на фронте привели к революции, если по официальной же советской историографии революция началась с события кровавого воскресенья, а это произошло задолго до Могилянского сражения? Еще задолго до Цусимского сражения.
1: Ну, я бы поспорил, Мугден мы не проиграли. Вообще.
0: Подождите, если да. Считать даже, в том-то и дело. Даже
1: пусть считать, пусть проиграли.
0: Не беря даже эти все споры.
1: Да.
0: Я же говорил вам, что можно спорить по каждому сражению.
1: Это не будем, у нас времени
0: это
1: не
0: мы
1: хватит.
0: Не будем, и нет смысла. Говорю, сделаем давайте. Хитрый ход.
1: Да.
0: Скажем, вы, противники, оппоненты наши, правы во всем. Мугден поражение, Цусима поражение. Кругом поражение. Это все ерунда, но допустим. Но в революции началась до поражений. Что было до... Имеется в виду крупных.
1: А
0: Порт-Артур считался тогда успехом. В то время как раз вот Порт-Артур незадолго до этого пал. Но это было воспринято как выдающееся достижение нашей армии, потому что считалось, что он-то продержится считанные дни, продержался очень-очень долго.
1: И вытянул, кстати, колоссальные силы.
0: Да, и участников Порт-Артура с Тесселя поначалу встречали как героя, как триумфатора. Это потом уже стали его обвинять во всех грехах. То есть, если говорить с общественной точки зрения, то тогда это считали успехом. Действительно, он с военной точки зрения, с моральной точки зрения, с героической, со всех сторон, ну, Порт-Артур – это не позор, это не проявление прогнившей системы, там, крошечная крепость.
1: Кайзер Вильгельм наградил генерала Ноги из Тесселя орденами Пур-Ле-Мерит.
0: Они друг друга, кстати, ну, достаточно уважали, вот,
1: да.
0: Понимали силу друг друга. То есть, и какие тогда поражения? Ну, нету поражений, просто по хронологии.
1: Но в газетах, ой, что творилось.
0: А самое интересное другое, а что, это от того, что революция произойдет, от того, что преступники будут убивать полицейских на улице, армия, что ли, станет сильнее? Или от того, что не будут работать железнодорожные пути, что армия от этого сильнее станет, вот тоже вот логика тоже очень интересная. То есть, допустим, они там.
1: Нет, логика воспользоваться недовольством общества, чтобы раскачать и строить революцию.
0: Это настоящая логика.
1: Да.
0: Это настоящая логика. Но, значит, когда говорят, вот, что поражение привели, значит, к революции. То есть, это логика какая, что это патриоты возмутились. Вот, ну, если, так я и говорю, если исходить из этой логики, то нет. А, между прочим, точно такая же логика говорилась про февральскую революцию, что вот царская Россия проигрывает. И значит, что? Свергают царя, значит, патриоты же, получается. Они хотят, чтобы выиграла Россия. Ну вот, вот же. Ну, здесь, я думаю, та же самая пропагандистская идея. Но на самом деле это не так. На самом-то деле, значит, вот здесь мы видим, что еще в 1904 году собрались антироссийские партии, антигосударственные, за рубежом, значит, договариваться о том, как они будут устраивать у нас пораженческие мероприятия. В чем заключаются эти пораженческие мероприятия? Это террор. Ну, то есть по всей стране стали убивать представителей власти. Дальше. Это забастовки на военных заводах. Ну, то есть срывать поставки военные.
1: Ну, уже хорошо.
0: Это забастовки на единственной магистрали снабжения. Транссибирской магистрали. Значит, подлость полнейшая. То есть люди, которые говорят, ну, революционеры, что они защищают народ, интересы народа, значит, устраивали забастовки, стремились устраивать забастовки именно на военных заводах. То есть, чтобы оставить как раз представителей народа, солдат, тех рабочих и крестьян на фронте без оружия или поменьше, чтобы было оружие. То есть, тем самым они совершали убийство своего же народа, ну, представителей своего же народа на фронте.
1: Ради великой цели.
0: Так у них великая цель в чем заключается? В том, что они защищают народ. Ну, вы как защищаете народ? Тем, что оставляете его безоружным против Японии? Нет,
1: тем, чтобы изменить структуру общества. Ну, в общем, как всегда.
0: Ну, как всегда. Да, а на практике, я же вам говорю, а на практике? На практике вы занимаетесь чем? Вы подлейшие люди, вы подлецы, вы устраиваете забастовки и не идете. Вот вы на самом деле на фронте-то не находитесь. Вы находитесь, значит, далеко в тылу. Вы получаете зарплату, в то время как другие люди погибают на фронте. Вы находитесь в теплых помещениях. Как бы то ни говорили, что тяжело было рабочему, а солдату было тяжелее, ведь он же в окопах находится. Его же убивают в это время. А вы, подлецы, устраиваете забастовки. То есть вы хотите больше зарплаты, воспользоваться положением государства. Или вы хотите отпуск. Знаете, это же одна из причин была, что ведь Транссибирская магистраль стала работать с полным напряжением
1: да,
0: сил.
1: Да, конечно, естественно.
0: А рабочие вот стали возмущаться. Отпуска запрещают, режим более жесткий. А вы чего хотели? Война идет. На нашу страну напали, ну на нашу армию. Сначала на нашу армию, а потом и на нашу страну, потому что японцы высадились же на Сахалин. То есть война была перенесена уже на нашу территорию.
1: На Сахалине, да, вышли.
0: Вы занимаетесь тем, что вы, находясь в тылу, работаете, вам за это зарплату платят. Не хотите работать, уходите с работы. Но вы не так делаете. Вы в самый ответственный момент занимаетесь тем, что перекрываете нашему же русскому солдату, российскому солдату, защиту, вы оставляете его без оружия, без продовольствия, без того, без сего и без пятого-десятого, перед лицом серьезного врага. Значит, вы враги, вы подлецы. Не,
1: ну
0: да.
1: Ну, так, а это сыграло свою роль?
0: Ну а как же?
1: Сыграло.
0: Безусловно. Безусловно сыграло. Стачки, забастовки и тому подобное в течение месяц за месяцем, то есть вспыхивали то там, то там, вспыхивали на Транссибе. Вспыхивали террористические атаки постоянно на государственном, ну вот на представителей государственной власти, то есть на управление. Значит, это в конечном итоге угрожало самой власти в каком смысле? Готовились же крупные восстания не только в Москве, но и в Петербурге. Ну да, да, в Петербурге тоже. Но в Петербурге удалось избежать, а в Москве нет. Ну, представьте ситуацию, ну как управлять армией, если ты не можешь рассчитать, вот ты рассчитываешь, вот нужно сделать наступление. Нужно, значит, для наступления подготовить столько-то вагонов с вооружением, это же военная наука, конечно. С продовольствием, со всеми, столько-то людей отправить. И ты посчитаешь, вот через столько-то времени у тебя будет такая-то группировка. Ты начинаешь рассчитывать, а ты не можешь это сделать, потому что в любой момент Транссиб останавливается, завод прекращает работать, продовольствие не подвозят, оружие не дают. При попытке с преступниками вот такими и подлецами расправиться, тут же общественность орет, смотрите, Николай Кровавый, оказывается, понимаете? Кровавый – это тот, кто устроит теракты. Кровавый – это тот, кто устраивает забастовки, которые тем самым оставляют наших солдат и офицеров без достаточного оружия, и тогда они погибают больше. Вот это и есть кровавый. Я себе представляю, при Сталине во время войны, во время Великой Отечественной войны, на военных заводах кто-нибудь побастовал бы.
1: А, это да, кстати, интересно.
0: Или там устроили бы на железных дорогах забастовки. Расстрел на месте, как провокаторов, предателей, шпионов там, и так далее, и так далее. И это понятно. Речь идет о войне. То есть цена ваших деятельностей – это жизнь других людей. Это вообще фантастика. То есть это абсолютно какая-то безумная перевернутая логика подавать вот эту подлейшую деятельность как защита свободы, борьба за права. Это вы в своем уме, вы забыли, что это во время войны происходит? Все потом, все после победы. Потом все вопросы, потом разбираться будем. А во время войны все должны работать на фронт на победу. Кто считает иначе, тот враг России. Все, вопросов нет. Вот, значит...
1: И... Ну, значит, все-таки давайте...
0: Так о чем идет речь? Дело в том, что кто сфинансировал вот эти вот преступные партии, да, которые собрались, и революционные группы, которые собрались в Париже для того, чтобы договариваться, как устраивать диверсии, теракты, как подрывать обороноспособность России, как помогать Японии. Значит, известно, что, значит, Милюков упоминает в своих воспоминаниях полковника Акаши. Кто это такой? Это Матадзиро Акаси. Это человек, который входил в элиту японского офицерского корпуса. Вот для того, чтобы организовать вот это мероприятие, вот этот вот съезд, требовались деньги. И Акаси начал действовать. Он запросил заместителя начальника генштаба Японии Нагаока, вот, значит, 100 тысяч йен. Угу. Так, что это такое? Сколько это? Ну, что, трудно же понять, да, вот сколько лет прошло. Ну, смотрите, по золотому стандарту иена вообще-то конвертировалась в золото. Это 75 килограмм золота.
1: Ну, ничего.
0: Только лишь на проведение съезда. Вот. И сам Акаси потом сообщал в генштаб, что беспорядки в России вызваны именно объединительной конференцией.
1: Ого, да, то есть да. Это официальный доклад?
0: Да, это официальное сообщение. Можно спорить, можно сказать, что человек немножко преувеличил.
1: Это не важно.
0: Нет, вот что он преувеличил, что ему захотелось показать, нужно отчитаться.
1: Ну, это официальный доклад.
0: Вот, это да, ну, это вы можете прочитать у японского историка Чихару Инаба. То есть это не какие-то мои фантазии. Это я на самом деле действую строго в рамках академичной науки. Угу. Я-то и оценки свою даю, интерпретации. А все факты у меня со ссылками. Вот, поэтому здесь все, значит, все очень четко. Вот, и, соответственно, я еще процитирую некого Гапона, который сыграл очень важный, сыграл, значит, важную роль в той вот террористической войне. Я не любитель говорить о революции. Ее так не называли тогда в государстве. Называли вот эту деятельность смутой. А это сами преступники называли свою деятельность революцией. Они же дураки, что ли, говорить, мы преступники, мы враги России, мы хотим, чтобы Россия проиграла, мы не патриоты, нам вообще на Россию наплевать. Но они же так не скажут. Они скажут, что они революционеры за народное счастье. Но на самом деле это преступники. И что? Но сам Гапон, он же написал потом же воспоминания, и вот что он писал. Значит, это накануне Кровавого Воскресенья, то, что называют Кровавое Воскресенье. Мы решили, что если в течение двух дней требования наши не будут удовлетворены, распространить стачку на франко-русский судостроительный и семенниковский заводы, на которых насчитывалось 14 тысяч рабочих. Я избрал именно эти заводы, потому что знал, что как раз в это время они выполняли весьма серьезные заказы для нужд войны. Ну, прямо четко сказал. Я бью по обороноспособности страны. Дальше. Я пригласил вожаков революционной партии присоединиться к нам и поддержать забастовку, сознавая, что в данную минуту всякая помощь, откуда бы она ни шла, была хороша. Вот. Значит, за день буквально до шествия рабочих в Санкт-Петербурге, вот до того, что случилось под кровавым воскресеньем, называется, общественные деятели обращаются к властям с просьбой предотвратить кровопролитие. Еще никакого кровопролития нет, а уже просьба предотвратить.
1: Да, да, да.
0: То есть все знают, что готовится масштабная провокация. Провокаторы, враги нашей страны выводят людей на Майдан. Будут устраивать беспорядки.
1: Причем по на улице стоят войска.
0: Происходит это во время войны. Опять-таки, еще раз, представьте себе, проецируйте все на Советский Союз. Во время войны в 41-м году вдруг начинается в Москве или в Петербурге, ну, в Москве в данном случае, потому что Москва же столица, забастовка на военных заводов, митинги, значит, избиение полицейских, ну, в данном случае милиционеров, и тому подобное. Ни о каком на мирном шествии речь не шла. Никаких добрых мирных намерений там не было. Это было прикрытие, как на Майдане. Они же дети, помните?
1: Да.
0: А потом вдруг показывают, как кидают бутылкой зажигательной смеси в силовика. И потом он горит. Помните эти кадры с Майдана?
1: Знаете, Денис, об этом даже, я думаю, рассуждать не стоит, потому что там было это все, Гапон все написал в своих воспоминаниях. Рекомендую всем почитать,
0: кстати, очень интересно. Дальше, между прочим, появляется обращение РСДРП к петербургским рабочим. Да здравствует вооруженное восстание народа. Да здравствует революция. Это якобы мирное шествие, понимаете? Якобы мирное шествие за свои рабочие права. Ну, в общем, все понятно. Откуда иконы на шествии? То есть, часто показывают, что вот смотрите, люди идут с иконами. В советские времена это вот подавалось еще так. Интересная смесь. С одной стороны, сочувствие. Вот люди пришли с иконами, а с другой стороны, типа, темные, видите, верят в Бога. То есть там, вот всегда, помню, это советская пропаганда. Да, да, да. Так вот, откуда там иконы? Капоновские подручные ограбили церковь. То есть они не взяли из домов, из дома. Он просто приказал своим боевикам и своим подручным, пойдите в церковь, там часовня стояла с иконами, и отберите иконы. Ну, священники отказались, что силы берите. То есть цинизм предельный, никто ни во что не верил из этих руководителей.
1: Ну, ладно, и так давайте, у нас и с вот, временем там большие проблемы.
0: А что у нас, еще 40 минут?
1: Подождите, у нас еще впереди очень много вопросов.
0: Да.
1: Так и как действия революционеров привели к чему, что произошло на фронте?
0: Происходило следующее.
1: Какая ситуация сложилась на фронте?
0: На фронте, с одной стороны, сложилась ситуация такая, что... С каждым днем ситуация в нашу пользу все равно складывалась.
1: Ага, так, да.
0: Значит, чаша весов постепенно склонялась в нашу пользу. Все было бы лучше, все было бы быстрее, все было бы надежнее, если бы не эта революция. Но, тем не менее, несмотря ни на что, наша страна все равно побеждала.
1: И количество войск
0: Количество у нас... наших войск увеличивалось. Снабжение все равно улучшилось. Во Владивостоке появились подводные лодки наши.
1: Ага.
0: Представьте себе. А что в это время происходило в Японии? Ну, во-первых, процитирую японского историка Сюнпэй Акамото, то есть сухопутное главное сражение, это Мукденовское сражение. Сначала, как он оценит результаты? Битва была жестокой. Она кончилась 10 марта победой Японии, но это была крайне неуверенная победа. Российские войска отступили на север, сохраняя порядок, и начали готовиться к наступлению.
1: Угу. Да,
0: в то время как подкрепления к ним все прибывали. В императорском штабе становилось ясно, что военная мощь России, императорский штаб Японии имеется в виду, что военная мощь России была сильно недооценена, что в Северной Маньчжурии могут оказаться до миллиона русских солдат. Финансовые возможности России также далеко превосходили подсчеты Японии. После просчитанного отступления российские силы восполнили свою военную мощь на маньчжурской границе. Теперь дальше, это вот японский историк Сюнпэй Акамото, профессор. Теперь смотрим сведения из аналитической записки 25 мая 1605 года. Генерал Унтербергер, министру финансов Каковцеву. Задолженность Японии все больше и больше увеличивающаяся, есть наш главный союзник в войне. Причем финансовую тяжесть последней мы при 2-миллиардном бюджете легче вынесем, чем Япония при 360-миллионном. Ну, то есть, кстати, вот вопрос о том, кто реально сильнее, экономически Россия. Дальше. Генерал Эдуард Эк, участник войны. Насколько японцы были предприимчивы включительно до мукденских боев, настолько они стали после Мукдена уклоняться от боевых действий.
1: Но там ситуация была безвыходная. При Мукдене, насколько я помню, несмотря на так объявленную победу Японии, Япония потеряла больше, чем мы. Это при том, что у нас-то шли постоянные подвоз войск из европейской России, а у Японии подвоза не было.
0: Ну, вы знаете, цифры очень разные. Обычно пишут, что если считать общие потери не только погибших, то у нас больше потерь. Но все равно надо считать на душу населения.
1: Не, на душу населения там просто провал был.
0: Это очень важно, потому что мобилизационный потенциал определяется, значит, численностью населения, численностью молодого поколения. Недостаточно просто сравнивать потери в конкретном сражении. Надо на душу населения. Представьте себе, что одна сторона потеряла 200 человек, другая сторона потеряла 100 человек. Ну, первая сторона в два раза больше. Но население первой стороны 1 миллиард, а население второй стороны 150 человек.
1: Ну, да.
0: То есть из 150 они потеряли 100, а другая сторона из 1 миллиарда потеряла 200 человек. То есть, понимаете, я даю абсурдные достаточно примеры, ну, просто концентрированные, абсурдные в смысле концентрированные. Ну, это просто элементарная математика 5 класса. Ну, посчитайте на душу населения. Потери России на душу населения в этой войне были значительно меньше, чем в Японии. А это очень важно, потому что призывать-то откуда? Из молодого поколения.
1: А уже не было призыв
0: практически. А у нас больше. У нас больше молодое поколение существенно. Теперь даю слово Чихару Инаба. Цитирую его. Он характеризует положение Японии после Мукдена. К тому времени резервы Японии были исчерпаны, тогда как пополнение русской маньчжурской группировки продолжалось. Было очевидно, что в обозримой перспективе оборонительная линия, возведенная японцами вокруг Мукдена, не удержит пополненную свежими силами российскую армию от контрнаступления. Перед японским командованием со всей остротой встал вопрос о необходимости заключения мира. То есть, ну что мы видим-то? Ну мы видим, что Япония проигрывает уже войну. Ну, значит, ну было время, когда Наполеон взял Москву. А чем для него это закончилось? То есть все эти глупости про то, что «а вот смотрите, а вот Мукден, а вот Цусима, а там это, а там все, а там что», я всегда парирую одной фразой. Наполеон взял Москву, потом бежал так, чтобы пятки сверкали. И то же самое было понятно, вот японцы сами это признают. Ну, это японские же источники. Ну, и наши источники это признают. Ну, не верите нашим, послушайте японцев сами. Японцы признают, что им нужен мир. Они решили, что надо выходить на мирные переговоры. У них, они же сделали совещание у императора, первые лица пришли, и все вместе, в конце концов, решили, что ни денег не хватает, ни офицеров не хватает. Они, в значительной части их погибло или ранено у японцев. Япония должна просить, в общем, посредничество всяких великих держав и так далее.
1: Может, надо выходить из войны.
0: Надо им выходить из войны.
1: Пока не наступил коллапс.
0: Пока перелом не наступил, уже явный. Так он был подспудный, а теперь явный. Но в это время продолжала раскручиваться вот эта вот террористическая война. То есть это надо понимать, что наше руководство было вынуждено идти на эти переговоры ввиду того,
1: а
0: что...
1: А это еще дополнительные расходы.
0: Безусловно, это же паника банковская. Террористы, да, вот эти паника, вот, да, да. Они же еще же сыграли еще на чем? На том, что люди, видя такое дело, они стали брать вклады домой из банков. Значит, это стало приводить к банковским проблемам. То есть это же цепочка, когда люди видят, что кто-то бежит брать деньги, другой думает, я тоже, пожалуй, сниму вклады. Мало ли, от греха подальше. Ну, естественно, когда банкиры отдают эти деньги, у них их становится мало. Они начинают, предположим, откладывать выплату. Ну, это приводит сразу к волне паники. Типа, вот, смотрите, мы и думали, что у банка денег нет. Это называется самосбывающийся прогноз. Естественно, и, там инвесторы тоже побежали из России выводить капиталы. Это же была тогда экономика, уже тогда, тесно связанные с мировыми экономиками, ну, в смысле, с мировой экономикой, с другими государствами. Такой типичный переток биржевой паники. Ну, вот все вот это вот то, что сейчас для капитализма характерно было и тогда. Mm-hmm. Вот все это со всех сторон нам вредило. Ну, и, естественно, нам маячила Первая мировая война. Представляете, иметь на Дальнем Востоке фронт, и вдруг еще фронт так на западном направлении.
1: Катастрофа была.
0: Полнейшая катастрофа. Тем более, что мы встали на грань войны с Британией во время русско-японской войны. Да, да, да. Они это уже все начали, даже мобилизацию флота. Против России уже открыто. Дело в том, что Англия — это союзник Японии, официальный союзник. Но мы уже дошли там до состояния... То есть англичане устроили провокацию, которая называется «Гульский инцидент».
1: Ну да, но это еще когда наши корабли плыли.
0: Эта провокация была подобна тому, что случилось тогда с малайзийским «Боингом». Ну, да. То есть сначала направили в зону боевых действий пассажирский самолет, а потом стали обвинять, говорят, а он погиб. Действительно, удивительно, да, взяли ребенка, завязали ему глаза и пустили его, значит, переходи дорогу, вот, на Садовом кольце. А потом он погиб. Кто виноват? Ну так кто отправил ребенка? Так и здесь, пассажирский самолет направили в зону боевых действий, а потом начинает еще вопрос, кстати, кто сбил, мы еще не знаем. Но сама постановка, ну спросите с того, кто направил, кто дал такой коридор. Так вот они сделали то же самое, там на пути наших кораблей направили ночью рыбаков.
1: Да, рыболовецких.
0: Вот.
1: Якобы.
0: Да, это вопрос еще. Вполне там возможно, что там были военные корабли. Да, да, то есть определенные, да, до сих пор есть споры. А правда ли то, что там были рыбаки? Только лишь одни. Но рыбаки тоже были, они пострадали, и тут же...
1: Прервемся.
0: Все, прерываемся.
1: Прервемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Белгородской области при атаке ВСУ пострадал глава Грайворонского округа Дмитрий Панков. Получил осколочное ранение при детонации БПЛА в селе Головчино. Бригада скорой доставляет его в областную клиническую больницу, сообщили в региональном оперштабе. Там добавили, что состояние главы округа оценивается как средней степени тяжести. ФРГ заявили о намерениях внести максимальный взнос в военный пакет для Украины. Он станет самым большим среди стран НАТО, сообщил министр обороны Борис Писториус. В интервью газете «Бильд» он не назвал точный объем перечислений Берлина. По словам главы ведомства, Киев рассчитывает получить финансирование на общую сумму до 70 миллиардов евро не только за счет европейских кредитов, но и из нового фонда поддержки. В Рособорнадзоре назвали частые ошибки участников ЕГЭ этого года по географии. Они связаны с недостаточным пониманием общих географических закономерностей, а также слабым знанием терминологии. Кроме того, школьники были невнимательны при выполнении заданий, сообщается в официальном канале ведомства в МАКСе. ЕГЭ по географии в основной день сдавали более 19 тысяч человек. Это почти на 3 тысячи больше, чем в 2025-м. В целом, результаты экзамена сопоставимы с прошлыми годами. Изменения некоторых общих показателей несущественны, добавили в ведомстве. В 2026-м средний тестовый балл составил 54,5. Доля выпускников с результатом от 81 до 100 баллов свыше 7,7%, а доля участников тестов, не преодолевших минимальную границу, около 8%. Полиция Парижа задержала вывесившего флаг США на Эйфелевой башне мужчину. Из-за инцидента были эвакуированы посетители с двух уровней башни и те, кто стоял в очереди на подъем. Информацию опубликовало агентство «Франс Пресс» со ссылкой на источник. По его данным, нарушителя задержали, когда он добрался по конструкциям до третьего уровня башни. Соединенные Штаты накануне отмечали 250 лет со дня основания страны, в годовщину принятия Декларации независимости в Филадельфии. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятны осадки. Вечером 17-18 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». 94,8. Реклама.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Бауманка сегодня. Как поступить в один из самых известных вузов России». В эфире исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета «Инженерный бизнес и менеджмент МГТУ имени Баумана» Иван Сидельников. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
9: историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
1: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в нашу студию, у нас осталось последние полчаса, мы постараемся завершить сейчас разговор про русско-японскую войну. Мы говорим с Денисом Коптарем по поводу того, что на самом деле было. Мы, как вы знаете, даем разные точки зрения, чтобы вы могли их сравнить и сделать для себя определенные выводы. Мы даем расклад, а вы уже делаете выводы сами. Итак, сейчас мы в последние полчаса, я все-таки думаю, мы сосредоточимся и поговорим о том, что происходило вокруг Портсмутского мира и самом Портсмуте, да? То есть, да, вот этот вот, то есть, условно говоря, я понимаю, что мы скачем по верхам, потому что, ну, что не успеваем все.
0: Ну, каждая эта тема, это по 10 монографий минимум.
1: Ну да, поэтому давайте все-таки поговорим о Портсмутском мире, тем более, что Портсмутский мир тоже окутан бесконечным количеством легенд, ну, в принципе, и мифов.
0: И их легко опровергнем.
1: Ну да, знаете, опровергнуть оно всегда легко, но главное, чтобы это поняли все.
0: В общем, сюда ситуация такая. Есть конкретные документы, есть слова самого Витте.
1: А, нет, подождите, это мы как сейчас к Витте подойдем. Просто я хочу сразу сказать, что Портсмутский мир ведь изначально всегда очень долго позиционировался как? Что вот Соединенные Штаты, конкретно, по-моему, там Теодор Рузвельт, да, был, по-моему, да? Вот, он выступил как миротворец. Ну, то есть, как вот нынешний Дональд Фредч, да, призвал страны установить мир, и как честный маклер был посредником.
0: Я думаю, слушайте, уже никто, мне кажется, не верит в всю эту болтовню. Я имею в виду не про русско-японскую войну, а о политике. Да. О том, что какие-то там вот эти вот прожженные, циничные западные политики, которые не верят ни во что, у которых от постоянного вранья скошены глаза, что они реально о каком-то мире говорят.
1: Ну да,
0: то есть,
1: да.
0: Мне уже просто тошнит вот от этого, от того, что от этого постоянного балагана, когда каждый американский президент вот на моей памяти, который вот я вот живу, мне 48 лет, так вот, ну каждый, по-моему, каждый, без исключения, воевал, то есть при нем шла война, либо развязывал войны, либо унаследовал, значит, от своего предшественника. И каждый, наверное, это говорил, что он за мир, за свободу, демократию, за процветание. И вот тоже несколько раз Обама выиграл выборы под лозунгом, что он выведет войска. Несколько раз, заметьте, то есть да. Один раз обещал и не вывел. Через 4 года опять обещал и не вывел. Но оба раза выиграл под этим лозунгом. Потом пришли следующие, и в итоге все тянулось, тянулось. А войн становилось все больше и больше, и тот же самый Трамп в очередной раз показал, что вот смотрите, безответственная политика Байдена, черт знает что творится, я так делать не буду, но что мы видим? Как помощь из США Украине шла, так она идет, плюс к этому добавилась война в Иране. И так далее, и так далее.
1: Это Теодор Рузвельт.
0: Вот. Ну и кто, господи, всерьез будет это воспринимать? Ну это очень наивная, может быть, пропаганда, может быть, в те времена верили в это все.
1: Верили.
0: Да нет, ну понятно, да, то есть люди же тоже верили. Значит,
1: это абсолютно официальная позиция.
0: Конечно, то есть люди верили, что у нас будет общий европейский дом. Помните, при Горбачеве люди думали, что, может быть, кто-то так думал, что если мы свое оружие выкинем на помойку, то и противник наш тоже это сделает. Там такого не сделал. И в итоге Варшавского договора нет, а НАТО на восток расширяется и расширяется. Вот. Но я думаю, сейчас уже к нашему времени, ну, наивных людей, наверное, столь наивных уже не осталось. Уже все учены горьким опытом, всех уже даже, мне кажется, двойной стандарт даже уже и не раздражает. Все понимают, ну о чем мы будем говорить с наперсточниками? Ну, вызывать к совести наперсточника кому надо?
1: В общем, инициатором-то переговоров стала Япония.
0: Да, Япония, да, конечно, Япония.
1: Она официально обратилась к Рузвельту с просьбой инициировать переговоры, но ни в коем случае не сообщать России.
0: Значит, это все понятно, говорил же об этом я выше, что они были заинтересованы в мире, но они должны были все-таки мир-то заключить так, чтобы он был им выгоден. То есть они, надо все-таки это признать, они заключали мир не по принципу «берите все, что хотите, только отстаньте от нас». Тут было наоборот. То есть на тот момент перелом он уже наступил фактически, но на поле боя он еще не наступил. То есть армия не пошла в контрнаступление. Еще пока не пошла. Ну, надо было накопить, поднакопить сил.
1: Плюс вот. Революция идет все.
0: Да, только в этом причина. На самом деле, только в этом причина. Все остальное мы справлялись. Вот все, когда вот мне говорят, а что не было Цусима, а что не было Мукдена, все это было, и совсем мы справились, все равно справились. И даже с врагами, которые устраивали стачки, мы все равно, несмотря на это, все равно армию усилили. Даже несмотря на всякие вот эти террористические акты, все равно Япония выдыхалась, а экономика России оказалась сильнее. Ну, понятно, что сильнее, с самого начала. Это, в конце концов, стало сказываться. Блицкриг у Японии-то не получилось. Время играет на нас. А в Японии уже пошли странные какие-то события. Например, стали сходить с железной дороги, с железнодорожного полотна паровозы.
1: Ой.
0: Да, вот такое дело. И до сих пор толком не ясно, кто же их пускал под откос. Говорят, что некие японские пацифисты. Японский пацифист, это уже звучит, да?
1: Звучит
0: смешно. Для того времени, конечно. Японские пацифисты спускать.
1: Там, кстати, единое общество было достаточно.
0: Там тоталитарного такого типа, оруэлловского, было общество. Но несмотря на то, что вот это оруэлловского типа общества, вернее, режим был, уже и митинги пошли против войны. То есть достало. То есть потери у них были на самом деле колоссальные, и они их очень долго скрывали. Я даже думаю, скрывают и сейчас. То есть японская статистика — это просто комедия. Ну, и невозможно это верить, на мой взгляд. Тем более, что сами японцы же признавали, что те официальные данные, которые были тогда введены, они, конечно, не соответствуют действительности. Вот, и, значит, экономические тяготы и прочие тяготы, конечно, привели к тому, что Япония решила договариваться с Россией. А расчет был, конечно, на вот эти вот, на наши внутренние беспорядки. На наших предателей, на пятую колонну был расчет. Без этого Япония проигрывала войну. Все. И вот, значит, бытует, вот это миф действительно надо развеивать,
1: да.
0: Что вид... Ведь подаются-то все по-другому, что российская армия все проиграла, что режим, значит, прогнил, что все, запутались, катастрофа, и мир бы был бы еще тяжелее, как бы не умелая дипломатия Витте. Вот. Ну, в общем, давайте теперь посмотрим.
1: Да, давайте.
0: Значит, документы самого Витте, ну, тут это все официально, это все опубликовано, вот. Кому надо, могу ссылки даже сказать. Значит, телеграмма Витте 4 августа 1905 года. В Америке, что касается Сахалина, то, по-видимому, общественное мнение склонно признавать, что раз мы имели несчастье потерять Сахалин, он фактически в руках японцев, японцы тогда высадили, а там у нас почти не было никого.
1: Ну, были отряды, но мало.
0: Почти, я говорю, почти. То Япония имеет право на извлечение из этого факта соответствующей выгоды. И что Японии трудно будет отказаться от того, что приобретено успехом ее флота. Ну, хорошо, это еще можно худо-бедно списать на констатацию факта. Хотя тоже вопрос, чего Витте обращает внимание на общественное мнение Америки? Ты вообще чей дипломат? Американский? Ну, ладно, пока что это будем считать, как, знаете, исходя из презумпции невиновности. Хотя я не люблю этот принцип применять везде. Мы же не в суде, в конце концов.
1: Ну, логично.
0: Ну, вот 5 августа 1905 года, тоже телеграмма Витте в МИД России. Японцы... Ранее нас имели некоторые права собственности на Сахалин. Интересно.
1: Но это японская концепция, чего? Почему это интересно?
0: Так о том-то и речь.
1: А есть что, такая японская концепция.
0: А ты японец? Витте, товарищ Витте.
1: Ну, вот он.
0: Вы японец?
1: Он объективный. Давайте дальше.
0: Нет, ну, я уже насмотрелся на эту объективность вот досыта, честно говоря. Это мы с этого начинали нашу передачу. Что стоит эта объективность? Дальше. Сахалин в руках японцев. И я не вижу возможности, по крайней мере, в ближайшие десятилетия его отобрать. А тебя не спрашивают, что ты имеешь, что ты не имеешь. Ты что, генерал? Он не видит возможности. А ты и не должен видеть, это не твое дело. Для этого есть генералы, для этого есть адмиралы, и для этого есть царь. А ты переговорщик, у которого задача не отдать ни пяди земли, не заплатить ни копейки денег контрибуции. Это не мои слова, это слова Николая II. Это инструкция Николая II для Витте.
1: Да, да, да.
0: ты поедешь с задачей ни пяди земли, ни копейки денег, имеется в виду контрибуции, не платить. И вот что ты должен, а не вспоминать.
1: Россия не проиграла, следовательно, она не отдаст земли и не заплатит контрибуции.
0: И не заплатит, ну это понятно, то есть... Вот что от тебя требуется. Они вспоминают, а не читать японские учебники про то, что когда-то Сахалин, может быть, и был японским.
1: Да, айны там, да, айны.
0: Да, ну, неважно. И не вспоминать, и, что там американская общественность говорит, потому что ты не американец, ты представитель России. Но что происходит дальше? В тот же день Вита направляет в МИД телеграмму следующего содержания. По нашему мнению, было бы удобно отдать весь Сахалин. Отдай свой особняк. Вот, отдай. Вот удобно будет. Вот ты так не делаешь. А вот отдать российскую землю ты считаешь удобно. Удобно для кого? Вот тоже вот интересный вопрос. Дальше. Телеграммы Виты представлены председателю комитета государственной обороны Николаю Николаевичу и трем министрам, морскому, военному, финансов. Их решение считает требования японцев неприемлемыми. Дальше. Теперь какова позиция Николая II? Про него же все время говорят, что он там трусливый, там тряпка, там и так далее. Ну и при этом кровавый одновременно. Вот. Деспот, который тряпка, ну и все ясно. Это ледяной кипяток и волосатая лысина. Так не бывает, в принципе. Ну, я не знаю, можно придумать, конечно, что-то, но в жизни я такого не видел, по крайней мере. И очень сложно представить себе такое. Какова его реакция на все вот это, на то, что вытворяет Витте? А об этом сам пишет Витте. Причем в телеграмме. 6 августа 1905 года. Ввиду резолюции государя на моей телеграмме, дальше он цитирует революцию,
1: резолюцию.
0: Сказано было, не пяди земли, баран ты этакий, это я уж от себя добавляю.
1: Да, это так не
0: было. Потому что, нет, а почему, тон-то какой, смотрите, сказано было, то есть вы понимаете, уже достал, ну достал своими телеграммами. Считаю, что дальнейшие переговоры будут совершенно бесполезны, это уже Витте от себя добавляет. То есть царь ему говорит, сказано было, не пяди земли, что ты пишешь-то все время, давайте отдадим это, давайте отдадим то. Но царь не соглашается. Не соглашается отдавать землю российскую. Представляете, вот трусливый и безвольный царь, вот что делает. Николай II, ну, очень четко обозначил позицию свою. А Витте в борьбе за интересы Японии остается непоколебимым. Вот очередная телеграмма от него в МИД. Нельзя отвергать и уступку Сахалина, и возвращение военных расходов. Вот. Что и денег дадим? Что еще?
1: Ну да.
0: Ну что еще? Вот я вот поражаюсь. Вот этого человека выставляют как спасителя, значит, ситуации. Дальше. Его разговоры, которые он ведет, его болтовня не принимается в расчет. И, значит, Витте сам пишет следующее. Его императорское величество не изволил согласиться на сделанные Японии предложения. А, значит, что хотела-то Япония-то? Япония хотела, во-первых, получить с нас половину доходов российского бюджета за год в качестве контрибуции.
1: О, так много?
0: Да, да, 1 миллиард 163 миллиона.
1: То есть это рублей. Больше, чем они потратили на войну?
0: Ну, нет, это примерно столько.
1: Примерно столько,
0: да? Да, они 1 миллиард 200 миллионов йен просили. А. Это сопоставимо примерно 1 миллиард 163 миллиона рублей. И это примерно половина бюджета.
1: Нашего? Да. И, соответственно, то, что они угрохали на войну.
0: Ну, они это они так посчитали, что это их полностью, их издержки.
1: А, то есть, ну, это полностью компенсировали?
0: Да, полностью. Ну, может быть, они завысили.
1: Ну, не важно, может, ну, что, надо получить какую-то денежку.
0: Вот, может, они с прибылью хотели остаться. Но на самом деле сопоставимо. Вот, и самое-то главное, что это ведь о чем говорит, что они хотели, ну, фактически ограбить нашу страну катастрофически. Представляете, какие деньги?
1: Ну, да, конечно.
0: Половина нашего бюджета. Годового!
1: Вот. Плюс Сахалин.
0: Значит, полный Сахалин, да, полностью Сахалин они требовали. Они, понятное дело, что Леодунский полуостров, вот порт Артур,
1: ну, понятно, там, да,
0: железная
1: это...
0: дорога, инфраструктура. Вот чего они хотели. Вот. Ну, а тут, с другой стороны, царь говорит, что денег не дадим, и землю не дадим. И чаша весов заколебалась под давлением Николая II. Несмотря на то, что Витте вот так безобразничал, японцы стали делать уступки сами. Ну, во-первых, никакого такого колоссального, такой колоссальной контрибуции Япония не получила, и вообще контрибуции не получила. Ну, очень любили все-таки, особенно в советские времена, говорить, что Россия все равно заплатила контрибуции под видом компенсации за содержание наших военнопленных. Ну как этим людям противно читать об успехах России? Что Россия не стала идти на поводу у врага и не заплатила им половину своего бюджета. Вот им так тошнит от наших успехов, от реальных успехов дипломатии, что они решили как-то это перекрутить и выдать это за то, что все равно заплатили. Так, надо считать. Во-первых, было заплачено 46 миллионов рублей, а не 1 миллиард 163 миллиона рублей.
1: Разные совершенно.
0: Во-первых, да. Во-вторых, за содержание наших военнопленных японцы обеспечили очень высокий уровень содержания.
1: Да?
0: Невероятный, просто невероятный. То есть очень, это даже трудно после чудовищной Второй мировой войны, что вытворяли немцы, это не укладывается в голове.
1: И там и японцы то тоже есть, вытворяли много.
0: Да, чего. Это доходило до того, что, значит, пишут, ну, японский документ есть, русские пленные возмущаются. Говорят, не хотим есть вашу японскую еду. Можете себе представить вот такое вот в немецком концлагере?
1: Ну,
0: что делать? Совещание у японцев? Выдать русским их продукты, которые они хотят. Пригласить их повара. Пусть делают, что хотят. Дальше. Пишет. Русские говорят, скучно нам.
1: Скучно?
0: Да, скучно. В плену. Скучно. Говорит, что делать? Может, музыку поставить? Что делать? Некоторые хотят работать.

0: получится.
1: Но конечно. Дело-то в том, что оплачивая по их требованию, то есть по их сметам, царь показывал всему миру, если вы хорошо относитесь к русскому солдату, если вы его не убиваете, не унижаете, не морите голодом, Россия за ценой не постоит, заплатит. Потому что самое главное – это люди, а не деньги. Николай II тут не унижался, а спасал наших. Вот о чем идет речь.
0: Даже на будущее.
1: Именно на будущее. В том числе и на будущее. Потому что престиж государства закладывается повседневной работой. То есть весь мир увидел, что не надо, то есть, экономить на содержании русского солдата. Вам царь заплатит, потому что он защищает свою страну. И русские солдаты, в абсолютном большинстве офицеры, вернулись потом нормально домой. И ужасов. И газету, кстати, издавали для них. То есть давали возможности культурной жизни. То есть вот такая вот интересная была в то время эпоха. Совсем не то же самое, что было потом, как вот немцы себя вели. Совсем не то же самое, как японцы себя вели. Вот. А вот пока был царь, вот японцы так себя не вели по отношению к нам. И пока был царь, и немцы не так себя вели. Это тоже надо подумать и тоже посмотреть, кто реально защищал нашу страну и кто реально думал о наших людях. Якобы царям было наплевать на наш народ. Нет, вот царям было не наплевать. Так вот, возвращаемся дальше. 10 августа 1905 года, телеграмма Вита и в МИД России. Если бы мы категорически отказались от уплаты военного вознаграждения, за исключением уплаты за военнопленных, но приняли бы во внимание фактическое положение дела относительно Сахалина, то тогда, в случае отказа Японии, что, по моему мнению, представляется почти несомненным, мы останемся правы в глазах общественного мнения. Опять общественное мнение. Только чем ты занимаешься? Ты вообще кто? Ну, неважно. Значит, царь не соглашается, царь требует, чтобы Россия ничего не отдавала, и японцы, значит, начали сдавать назад. Больших денег они уже сняли это требование. Дальше стали обсуждать, в общем-то, отказаться и от Сахалина. То есть не просить ничего на Сахалине.
0: Но вообще ничего?
1: Вообще, да. Уже шло. И здесь случилась коллизия. К сожалению, просто не повезло. Это вот фатальное невезение. Параллельно же у нас в России то же самое. Мы же, с другой стороны, тоже видим, что японцы-то не соглашаются. А революция затягивается, террористическая война. Уже получены сообщения, что в Петербурге будет сейчас восстание. В Москве уже противник готовит переброску оружия из-за рубежа и на Балтийское море, и на Черное. Это реальные случаи, они потом случились позже, но подготовка началась раньше, а у нас есть разведка, мы уже узнаем, что все подогревается. По всей стране гремят взрывы, убивают чиновников, убивают прохожих на улице, убивают полицейских, вот эти террористы. Ну, начинается у нас колебание тоже, и говорят, ну, давайте согласимся на пол Сахалина. И случилось так, что японцы приняли решение отказаться от требований всего Сахалина, а у нас примерно в это же время решили отдать половину Сахалина. И японский там представитель, когда узнал об этом, он побежал там со всех ног сообщать в Японию, и с него сказали, если только ты наврал, не поздоровится. Когда японская делегация встретилась с нашей, японцы уже начинали так. Мы готовы.
0: Согласиться.
1: То есть ради мира, ради всего лучшего на земле, наполовину Сахалин. Вот.
0: А мы уже готовы, как бы.
1: То есть, а мы уже вот так. И вот в итоге пол Сахалина не удалось. Но надо понимать, что пол Сахалина, на самом деле, что такое Сахалин тогда? То есть Сахалин тогда, это место каторги, место ссылки.
0: Это для нас.
1: Да. Население там было очень мало.
0: Для Японии-то нет, для Японии там вполне...
1: Я говорю про то, что мы реально-то потеряли. И, значит, ясно было, что мы собираемся это переиграть. То есть мы временно отдаем Сахалин, это временно. Мы назад его потребуем. В принципе, на это есть серьезные основания. Дело в том, что заключив вот такой договор, все. Кстати, когда почему-то говорят, что Курильские острова мы тогда потеряли, это не соответствует действительности.
0: Нет, мы их нет.
1: Ну, я часто встречаю, что мы Курильские острова тогда потеряли, это не так. Вот. Но были еще там какие-то там некоторые уже экономические моменты, но суть в том, что Курильские острова-то не принадлежали тогда России. Поэтому нельзя потерять то, чего ты не владеешь. Вот пол Сахалина, ну, звучит как пол Сахалина, да?
0: Пол Сахалина.
1: Ну, это очень маленькая территория. Если вы посмотрите эту территорию...
0: Да, нормально.
1: Вот сравните с Российской империей.
0: Ну, что сравнивать?
1: Вот надо сравнивать.
0: Я вот ехал от Сахалина до границы, где была... Вот,

0: Наполовину Сахалин. Нет, там нормально
1: Сахалин
0: ехать.
1: Длинный, Сахалин длинный, но площадь территории уступленной Японии, ну, не очень большая. Ну, просто посмотрите на территорию.
0: Ну, все-таки.
1: Все-таки факт, да, мы же не будем отрицать, что война была проиграна из-за врагов России внутри нашей страны и из-за того, что против нас выступила Великобритания и против нас выступили Соединенные Штаты. А во время войны с Японией против нас выступил Китай. Вот об этом что-то мало знают об этом. Но нам все время приходилось, да, нам все время приходилось держать в тылу войска на случай удара Китая в спину. То есть
0: Китай, который Япония Китай обобрала там.
1: Да, да, да. Книгу. А почему? Почему? Это парадокс, на первый взгляд кажется парадоксальным.
0: Да,
1: да. Они говорили так: если победит Россия, то тогда мы из-под России типа не вырвемся.
0: А из-под Японии?
1: А из-под Японии вырвемся. То есть вот оно признание, что, конечно, Япония слабее. И у нас это документировано. Постоянно шли сообщения, что там Юан Шукай готовит такую-то армию. Приходилось нам железную дорогу защищать на большом расстоянии. И вот тот тоже момент, когда вот пишут, что вот было сражение с нашей стороны, столько-то армии, там с японской столько-то. Столько специализированной литературы от меня встречалось, что значительная часть из общего числа в сражениях не участвовала. Угу. Были вынуждены стоять в тылу вдоль длинной дороги, потому что боялись удара и китайцев, и японских диверсионных отрядов, что просто во время снабжения, это же уже промышленная война, промышленной эпохи, постоянный подвоз нужен, просто перережут железную дорогу. Ага. То есть это очень важный момент. То есть со всех сторон на нас навалились, и в итоге, в общем-то, катастрофа-то не случилась. Катастрофу раздули враги России уже потом в пропаганде. Вот, собственно говоря, и все.
0: То есть, в общем и в целом, мы же из русско-японской войны вышли с минимумом потерь.
1: Ну, можно было и получше, но вы видите.
0: Ну ситуация развивалась так.
1: Да, да, да. Но надо сказать, что очень скоро мы продолжили свое наступление на Дальнем Востоке. Это поражение в войне не остановило нашего продвижения. Очень скоро мы опять вошли, значит, с влиянием в Северный Китай. Вот, очень быстро мы опять восстановили свои позиции вот в северно-китайском регионе.
0: Ну, Монголия, прежде там все же.
1: Нет, не только. Не только.
0: Не только Монголия?
1: Нет, не только. Внутренняя Монголия тоже. Не только внешняя, но и внутренняя.
0: Да?
1: Да, во внутренней Монголии тоже.
0: Ну, давайте закругляться тогда у нас.
1: Нет, и в итоге Россия договором с Китаем, с Японией поделили Китай уже в 1916 году.
0: Ага, ясно. Ну вот на этом мы завершим нашу беседу с Дионисом Копторем, с которым мы говорили про русско-японскую войну. Хочу предупредить наших зрителей, что мнения бывают разные по разным проблемам истории, но, на мой взгляд, надо уважать обе точки зрения.
1: Нет, надо уважать патриотов.
0: Патриотов, да? Ну хорошо, будем уважать патриотов. Оставайтесь с нами. До свидания.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Кремле заявили о планомерном создании зоны безопасности на российско-украинской границе. Это обусловлено агрессивной сущностью киевского режима, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, наши военные идут планомерно, мы видим конкретные результаты. В качестве одного из них Песков назвал освобождение Константиновки. Это очень существенный рубеж, он считается важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск, сказал представитель Кремля журналисту Павлу Зарубину. В Норвегии заявили об отсутствии обещания об оплате и поставке ракет Украине. Информация СМИ об этом не соответствует действительности. Осло лишь выражал готовность сделать это, если у Киева получится приобрести эти снаряды, подчеркнул замминистра обороны королевства Андреас Флом. Он добавил, что в связи с глобальным дефицитом современного ПВО купить ракеты сложно. Флом отреагировал на статью местной газеты, в которой говорилось, что норвежские власти пообещали Украине профинансировать закупку 200 ракет-перехватчиков. Страны ОПЕК плюс в целом договорились нарастить нефтедобычу в августе. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман намерены увеличить объем на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Данные опубликовало информагентство Рейтер со ссылкой на источники. До выхода из организации с 1 мая в этих ограничениях также участвовали Объединенные Арабские Эмираты. Представители семи стран ОПЕК+ проведут встречу сегодня, где примут окончательное решение о квотах на август. Полиция задержала в Москве иностранца за нанесение мужчине телесных повреждений. Конфликт между ними произошел в вагоне метро между станциями Тургеневская и Чистые пруды, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Предварительно установлено, что в ходе перепалки один из участников толкнул сделавшего ему замечание мужчину 1964 года рождения, который упал и получил перелом руки, пояснила она. Нападавшим оказался 30-летний гражданин африканского государства. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. В завершение выпуска о курсах валют, установленных Центробанком. Юань – 11 рублей 38 копеек, доллар – 77 рублей 23 копейки, евро – 88 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 738 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятные осадки. Вечером 17-18, ночью и утром в понедельник до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Великая ложь о японской войне». В эфире журналист, писатель, публицист Дионис Каптарь. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
6: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, издатель «Мел» Надя Попудогла. И обычно я здесь произношу уже титр своего героя, здороваюсь, но сегодня сделаю исключение. Очень тяжело, конечно, отступать от сценария, который отработан годами, но мы тут недавно разбирали скажем так, почту, письма от наших читателей. И одну из них коснулась радиошколы, и прозвучала такая претензия. Вот педиатр у вас каждый месяц, а от вузов вы никого не зовете. А я слегка оправдаюсь. Действительно, вузы бывают у нас в гостях редко. Но мы отталкиваемся от массового интереса пользователей. Тут мы подумали, да, действительно, давно у нас не было вузов. И продюсеры сели думать, кого же мы выберем на наш прекрасный парадный выход вузов в эфире радиошколы или радиовуза сегодня. И, в общем-то, мы недолго думали, потому что самые разные вузы бывали у нас в гостях. МГТУ имени Баумана, который до сих пор называют все, мне кажется, Бауманка в Москве. Ничего тут не изменилось. Ни разу не было никого. И сегодня как раз у нас в гостях Иван Дмитриевич Сидельников. Добрый день, Иван Дмитриевич.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели.
7: Ответственный секретарь приемной комиссии, родители будущих абитуриентов тут садятся, начинают записывать, я шучу, конечно, исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета ИБМ МГТУ имени Баумана, мы все расшифруем, не волнуйтесь, чуть попозже. И мы заявили такую достаточно общую тему, связанную именно с тем, как учатся студенты в Бауманке, что такое вообще Бауманка. Но я, наверное, задам первый вопрос. Я училась в школе очень давно, поступала тоже очень давно, уже даже стыдно произносить, как сколько лет назад это было. Но уже тогда у нас в школе был физико-математический класс, и уже тогда в этом физико-математическом классе, еще даже не было ЕГЭ, была группа ребят, скажу честно, только мальчики, которые готовились к поступлению в Бауманку. И в этом во всем было какое-то такое, было вокруг всего этого сияние чего-то недоступного, очень престижного, хотя в тот момент профессия инженера еще не была переформулирована в том виде, в котором мы ее видим сейчас, даже в каком-то, не знаю, медийном и общественном сознании. В общем, культовый технический вуз. Проще говоря, вот если бы я попросил вас расшифровать, почему это культ, легенда и так далее, как бы вы ответили?
8: На самом деле очень просто. Наверное, мы одни из немногих, кому удается сочетать традиции и то, что принято в сфере образования, с тем, что мы можем и у нас получается быть современными. Не модными, а именно современными. Это очень разные понятия. И когда смотришь на много университетов, на коллег, и понимаешь, что кто-то, наоборот, застрял в прошлом и вот живет в прошлом, кто-то, наоборот, бросив память и опыт, гонится за модой, а современными быть удается мало кому. И мне кажется, что мы вот это сложное знамя взяли, нас его в целом получается достойно нести, и, собственно, у нас эта задача и остается. Делать то, что мы умеем делать хорошо дальше, при этом делать это в современном тренде для того, чтобы соответствовать требованиям времени.
7: Ну и неизбежный вопрос, а что мы подразумеваем под современными требованиями, да? То есть мы можем говорить, что это требования, ну, например, рынка труда, который, понятно, любой вуз, ну, я думаю, что практически любой вуз соотносит себя с тем, что реально происходит на рынке труда. Это современные подростки, про которых мы говорим, что им нужно якобы другое образование, ну, как бы специфика какая-то другая подходов. Что еще?
8: Ну, я начну, наверное, с специфики подходов. Тут, наверное, все-таки подходы достаточно классические, устоявшиеся у всех университетов. Есть, конечно, коллеги, которые внедряют дистанционные форматы и обучения, и аттестации. Кто-то адепт данных технологий, их продвигает, всячески поддерживает. Мы, ну, весьма скептически к этому относимся, но в первую очередь, наверное, это связано из-за специфики нашего университета, когда мы говорим об инженерии. Говорить о том, что мы подготовим человека, который будет проектировать там ядерный реактор или космический аппарат, или двигатель внутреннего сгорания, да, или электромотор, неважно, будет дома что-то изучать, ну, наверное, это странно, потому что...
7: И чертить там сам по себе тихонько в стол.
8: Вот в этом и вопрос, что все занятия пропитаны практической подготовкой, и ее невозможно воссоздать дистанционно дома. Это нужны лаборатории, нужно оборудование. И вот тут отсюда вытекает именно и современность. Если посмотреть на структуру любого университета, можно проанализировать, сколько процентов какого контингента обучается именно по специальностям. Если университеты гонятся именно за модой, то вы в наш век очень легко увидите у технических университетов, что, например, он называется там институт, не знаю, механики условно, а 80% специальности – это айтишники. И 20% там прибористы, механики, машиностроители. А у нас, например, айтишников, ну, машиностроительный университет, всегда им были и остаемся. У нас 75% обучающихся обучаются по машиностроительным специальностям, и примерно только 20% это айтишники из всего университета. То есть нельзя сказать, что их мало или их нет, но это не основной вектор нашего развития, или даже, корректнее сказать, не единственный, как фокусируются многие другие. И современность касается того, что мы должны переосмыслять, как мы готовим именно тех, кто обеспечивает реальный сектор экономики. Можно много готовить и айтишников, и экономистов, и юристов, там, ну, прям бочками, да?
7: И стоматологов, как известно.
8: Ну, из хороших, то я как раз за них проголосую. Вот, но в конечном итоге физический мир этим людям не подвластен, они его не создают. А все мы с вами, ну вот мы с вами пользуемся сейчас микрофонами, тут оборудование, у нас есть мобильные телефоны, ноутбуки, машины, мы пользуемся метрополитеном, мы пользуемся дома кучей бытовых приборов, мы пользуемся связью, которая тоже радиоволны. И все это создают именно инженеры, которые не айтишники в своей сути. И поэтому мы, понимая, что мир все-таки материален в первую очередь, сохраняя вот этот тренд на подготовку ребят, которые будут создавать эти материальные вещи, и их надо готовить именно по требованию современных условий и вызовов. Они должны владеть современными инструментами, современным оборудованием, уметь на нем работать. И вот эта модернизация образования, которая происходит внутри от года к году, и позволяет оставаться современными. То есть человек, приходя учиться на машиностроение, не будет изучать технологии 70-х, он будет изучать технологии, которые применяются сейчас. Тут надо отдать должное и выразить слова благодарности нашим партнерам, потому что действительно огромное количество предприятий...
7: Реальный сектор, вы имеете в виду.
8: Реального сектора экономики, да. Проявляют, ну, неподдельный интерес, и они не просто на словах говорят, да-да, вы все правильно делаете, давайте выпускников, дальше мы разберемся, что с ними делать. А они участвуют и в диалоге, и о содержании образования. Они выступают зачастую площадками проведения там, практик или практических занятий. Мы пользуемся их оборудованием, потому что оборудование – это тоже вещь сегодня очень дорогая. И, наверное, вот мысли, да, о коллективном его использовании, они рациональны, ну, с точки зрения экономической составляющей. Поэтому нам удается быть современными, но, конечно, это такой большой труд.
7: Хотела сразу еще один такой же, ну, чуть-чуть исторический вопрос задать. Те самые инженеры, да, которых большинство все-таки, которых больше, чем айтишников. Хотя, знаете, даже вот я для меня на бытовом уровне очень сложно развести. Но вот мне кажется, вы сейчас это проговорили, потому что я часто вижу, как люди смешивают эти два понятия. Кажется, что если ты учишься на инженера, ты запросто айтишник, а если ты учишься на айтишника, то ты, возможно, инженер. Вот даже последнее, как бы. Последний переход кажется более сложным, но такое ощущение, что любой инженер по умолчанию айтишник. Не так ведь?
8: Любой инженер в современном мире обязан владеть информационными, целым пакетом информационных навыков. Естественно, мало кто сегодня, да, я, наверное, даже удивлюсь, если кто-то чертит от руки, ну, реальные чертежи для производства или для препроектирования.
7: Ну, разве что по любви дома, ну, на кухне.
8: Для развлечения, да. Очевидно, что расчеты, которые раньше делались тоже на бумаге, сегодня делаются с помощью пакета прикладных программ, и зачастую инженер просто должен иметь возможность поправить алгоритм, по которому идет расчет, для того, чтобы именно его задача решалась. Но, тем не менее, любой инженер действительно владеет большим объемом информационных технологий и навыков. В целом, информационные технологии очень полезны сами по себе для любого айтишника, для любого человека. Они меняют представление о мире и времени, с точки зрения его непрерывности, к которой мы привыкли больше физических процессов, на дискретную составляющую, событийную. То есть, как строчка кода, да? Строчка кода что-то сделала, отсечка. Раз, раз, раз, раз, раз. Например, физики там довольно плохо, они больше процессные люди, да? К вот этому перестраиваются. В обратную сторону все немножечко сложнее. Если говорить про Бауманку, и когда я говорю слово айтишников, конечно, я делаю такой собирательный несколько образ, потому что в чистом виде наши айтишники – это не айтишники, это скорее инженеры системотехники или инженеры киберфизических систем, которые используют тоже информатику как большой инструмент для оживления чего-либо. Это может быть программа, это может быть робот, может быть любой объект, ну, где есть некоторые алгоритмы его работы. И поэтому учиться в Бауманке на айтишника не то же самое, что учиться в другом университете на айтишник. И, наверное, меня бы, если бы мы сейчас были в стенах МГТУ, покусали бы за слово айтишник чисто. Вот, я поэтому пояснил собирательный образ. Наши ребята немножечко по-другому, да, готовятся. У них есть и полный пакет, и понимание о инженерных навыках. Каждый бауманец, в принципе, изучает и теоретическую механику, сопротивление материалов, потому что даже оживляя что-то, нужно понимать, какой момент, например, подать с одного там объекта на другой, чтобы там ничего не сломать. Вроде мелочи, а вроде важно для представления прекрасным. Не всегда больше лучше. Поэтому, наверное, конечно, классический айтишник, если вот мы говорим о его традиционном понимании, человек, который разрабатывает, ну, занимается кодом, пишет код, он, в принципе, от инженерии в ее естественном понимании далек. И сделать из него инженера можно, потому что дискретное мышление в целом позволяет перейти к процессному и непрерывному. Но это не очень просто. Это реально надо, ну, освоить еще очень большой объем навыков, информации, трудоемкий вообще процесс. Инженер в айтишника, ну, в классического айтишника часто.
7: Ну, вот в этого, который пишет код классический.
8: Да, сегодня многие ребята, конечно, не идут, к сожалению, по стопам там, инженерного своего образования, они переходят в айтишное направление. Но последний год, конечно, этот тренд сильно меняется, когда на рынок вышло огромное количество традиционных айтишников по сокращению в различных компаниях. Рынок стал слишком конкурентный, классическая инженерная работа стала более привлекательной для ребят, потому что она понятней, рынок менее конкурентный, зарплаты достойные и на уровне, можно идти, не переживать, все будет хорошо. Но раньше, конечно, да, был вот такой тренд, что шли в айтишников. При этом повторить именно инженера по киберфизическим системам, конечно, в чистом виде тоже будет сложно, тоже надо доучиваться. Но это возможно и в одну, и в другую сторону, ну, доучиваясь.
7: Ну и теперь к инженерам, тут, да, вот будет тот самый исторический экскурс опять, когда я как раз поступала, с одной стороны, да, было престижно поступить в Бауманку, было престижно поступить в другие технические вузы, но на самом деле профессия инженера несла на себе вот это вот обременение, наверное, поздних 80-х, начала 90-х, связанное в том числе и с состоянием экономики страны, то есть это человек, люди, которых в стране много, как будто бы, люди, которые не очень преуспели, которым тяжело найти работу. Да, мы прошли с того времени, ну, вот путь, можно считать, уже больше 20, почти 30 лет. Сейчас быть инженером снова, ну, как будто бы классно. Я, опять же, говорю с позиции того, как вот широко воспринимается профессия. Потому что, ну, люди видят, что есть и востребованность на рынке, и так или иначе инженерный нарратив вообще стал очень плотным в связи с, даже с профессионализацией школьного образования. То есть раньше у нас не было, например, сугубо инженерных классов. У нас были вот эти, ну, там, условный физмат и ГУМ-класс. А теперь мы получаем неких квази-инженеров, чуть ли не седьмого класса можем в некоторых школах увидеть. Но при этом вот сейчас вы сказали, как бы, что все равно ребята до последнего момента, ну, как бы, да, вот до этого очередного, там, очередной большой как передел рынка труда по разным, опять же, причинам, такое ощущение, что все равно как будто бы быть инженером, то есть получить диплом в Бауманке, да, получить классное образование, да, а потом пойду куда-то еще. То есть как будто бы стремление не к самому вот этому инженерному треку развития, а к тому, чтобы получить просто классный диплом и классное образование. Или такого нет? Извините за грубо сформулированное, нет, но все равно.
8: Все хорошо. Знаете, очень сложно на этот вопрос ответить. Я затрудняюсь провести грань, где человек выбирает университет не ради там мечты, интересов или каких-то своих увлечений, а ради просто того, что это престижный университет, и между тем, как человек меняется во времени. То есть я в целом прекрасно понимаю ребят, которые приходят в 17 лет поступать, и вот это моя 17-я приемная кампания в университете. Ну, то есть я сам очень молодой, на самом деле-то, но...
7: Я вот хотела сейчас усомниться, но решила не усугублять своей грубости в эфире.
8: Не, ну я просто, что называется, 16 лет попал в приемную комиссию, и вот до сих пор там в ней пребываю в каком-то виде. Вопрос в том, что в 16-17 лет мало кто понимает, чего он хочет, ну, по жизни. И даже если есть какое-то представление у людей, чаще всего это либо увлечение, которое может быть даже сформировано ошибочно, либо это ощущение такое, что вот, ну, мне вроде как это нравится, потому что я где-то пробовал, что-то получается. А при этом по мере этапов нашего взросления и становления мы постоянно в жизни же что-то пробуем, что-то новое для себя открываем, у нас что-то получается. И по мере нашего становления как раз происходит трансформация наших интересов. И вот родители там, я даже недавно видел забавную такую, ну, страцессию, если это можно назвать страцессией, где ведущий говорит, вот, там, мы должны работать там, с инженерами, нам отрадно, когда мы видим, что маленький ребенок бегает с роботом, там, значит, вот он будет инженером. Ну, вот я сижу, думаю, а как вообще это связано-то? Ну, ребенок играет в робота.
7: Хорошо собирает лего, станет инженером.
8: Ну, вот, типа, да, ну, это просто ребенку нравится. Вообще ничего не значит, на самом деле, это в жизни. И, ну, а машинки вообще мальчики все катали. Ну, никто же мы проектированием машин не занимаемся, да, в таком объеме.
7: И механиками не все становятся.
8: Да, но при этом ездим практически все. Ну, то есть вопрос такой сложный. И суть к тому, что происходит трансформация, люди получают что-то новое, новый опыт, открывают для себя новые области, и многие, естественно, по этой причине уходят в какие-то другие сферы деятельности. Не потому, что здесь плохо, а потому, что они нашли то, что им интересно, о чем они не знали в свои 16. И вот, например, там, взять меня, да, как человека, например. Я работаю в университете. Если бы мне кто-нибудь в 18 лет сказал, что я буду работать в университете... Ну, я посмотрел, очень усомнился.
7: О чем вы мечтали в 18?
8: Ну, как и все, я думал, что я буду бизнесменом, не знаю. Да нет, бизнесменом, наверное, в 10 я хотел быть. 18 – это вот первый опыт у меня рабочий, ну, трудоустройство и работа появился. И мне вообще в тот момент понравился маркетинг, хотя там я Бауманки, да, где маркетинг. Я спал и видел, что я буду маркетологом, продвигать продукцию, придумывать компании. Ну, что мне было в тот момент это очень интересно. Вот. Это, кстати, тоже вот к вопросу о трансформации. И спустя 2 года мне уже было совсем другое интересно. И интересы были, ну, изменились. Поэтому глобально очевидно, что ребята приходят, потому что сильный бренд есть гарантия качества, что вне зависимости от того, куда ты придешь и что тебе будет интересно спустя 2, 4 или 6 лет, то, что ты получишь здесь и заберешь с собой, оно останется с тобой навсегда. Это будет формулировать и формировать твой образ мысли, твой кругозор, твой круг общения, тех людей, кто вокруг тебя. И, наверное, это в жизни зачастую, кстати, и важнее, чем, ну, непосредственно та специальность, которую ты получил, что будешь работать исключительно по ней. При этом, если посмотреть именно с точки зрения профессиональных применений наук, рынок сейчас тоже сильно трансформируется. Вот, например, если взять этот год и много очень престижных наших специальностей, то там все места расписаны между, по сути, целевыми предприятиями. То есть, если ты заинтересован в этом направлении, неважно причина твоих интересов, там, получается или любовь всей жизни, ты заканчиваешь эту специальность, ты идешь потом работать на 3-5 лет на предприятии по этой специальности. И вот это, наверное, тоже хорошо, потому что отчасти, конечно, это решит кадровые вопросы там, в каком-то объеме. А во-вторых, у молодых людей это сформирует и культуру ответственности, потому что при входе ты уже берешь ответственность и за весь период обучения свой, и за дальнейшую работу, и подарит практический опыт. Опять же, через 3 года ты будешь волен выбирать, чем ты будешь заниматься, продолжишь в этой сфере или перейдешь в другую, но практический опыт у тебя уже вот непосредственно в коллективе трудовом к этому моменту сформируется. Поэтому целевое, которое вот в этом году начинает набирать обороты, и, наверное, это будет развиваться от года к году, масштабироваться, на следующий год, я думаю, это и другие вузы массово коснется. Это тоже хороший инструмент, и сегодня многие ребята, даже олимпиадники, у них скорее вопрос выбора пойти в другой вуз, например, просто там по своей олимпиаде поступить без вступительных испытаний, или взять без вступительных испытаний на целевое у нас в университете. Он даже уже вот так формируется, этот вызов и вопрос для них. Поэтому я не уверен, что многие приходят просто с логикой, что здесь хороший университет, я его просто закончу, все здорово будет. Потому что есть негативная сторона медали, прежде чем его закончишь, там тебя 3 шкуры спустят. И, ну, действительно, это путь такой сложный, непростой. Вот. А современные ребята довольно многие не очень готовы вписываться вот как раз в истории, связанные с большой нагрузкой и с большой ответственностью. Они хотят что-то другое, а что другое? Каждый уже находит ответ для себя сам.
7: А, про целевиков собиралась спросить позже, но раз уж, опять же, зашла речь, спрошу сейчас. Мы на примере медицинских вузов, ну, не знаю уж, как так сложилось, но студенты медицинских вузов были очень активны в соцсетях, и у этого был такой достаточно большой, опять же, медийный выхлоп, об этом писали самые разные СМИ, далеко не мел, а и федерального значения, было очень много возмущений, сопротивлений и так далее. Вот, с одной стороны, я понимаю тех, кто возмущается, потому что действительно, как бы, ты хочешь быть свободен в том, как ты построишь свою карьеру после вуза. С другой стороны, я понимаю тоже, ну, таким бытовым умом, когда я говорю, понимаю, я имею в виду именно не экономические, а какие-то бытовые предпосылки, что действительно, ну, как бы мы готовим классных специалистов. У нас есть запрос на этих классных специалистов, и получается, что у нас образуется вот этот вакуум на выходе студента с дипломом, как вот я наблюдала, как тут в МГУ выдавали дипломы, и бежали счастливые дети с красными дипломами. И входом как раз в профессию. Вот вы наблюдали какой-то такой процесс сопротивления, недоумения, а зачем мне это надо, а что это такое? Ну, понятно, что ну, вот, путь олимпиадника, который выбрал целевое, мне это очень прагматичный путь. Но есть же не такие прагматичные люди.
8: Знаете, я сначала, с вашего позволения, наверное, прокомментирую про медицинские университеты. Наверное, медики – это вообще отдельные люди и по своей философии, и по своим взглядам.
7: Ну и по процессу образования.
8: И образование, да. И работы. Там надо очень... Ну, это сложная работа. Ну, очень сложная. Там надо соблюдать баланс между каким-то вот рационализмом, человечностью, где-то и цинизмом. Ну, реально сложно. При этом я не очень понимаю, чем ребята недовольны, почему они так сильно возмущаются. Вот, ну, не так давно, там, ну, как перед Новым годом, наверное, радиослушатели слышали историю про Людмилу Балилую, которая, будучи врачом, своим телом прикрыла бойца при обстреле. А тут люди идут вроде как жизни спасать, людям помогать, но им что-то не нравится, что им надо работать потом в медицинском учреждении. Подождите, ну, вы идете в медицину, а где вы хотите потом работать? Ну, в медицинское учреждение, вот больница, хорошо. Или почему-то есть уверенность, причем, мне кажется, у всех ребят, сейчас даже не медиков касается, а вообще современной эпохи и поколения, что по завершению университета должны быть сразу, разом, прям золотые горы. И, ну, хорошо, ну, ты пойдешь не по целевому, там, вот в это предприятие, а в какое-то другое, и у тебя будет тоже не очень большая зарплата, потому что только сейчас проходишь свое профессиональное становление, ты должен доказать, что ты вообще заслуживаешь эту зарплату. Может быть, ты будешь, там, не знаю, я утрирую, надеюсь, наши слушатели не такие, ну, ленивым, неответственным, да, или невнимательным, терять там какие-то результаты в исследованиях или да в чем угодно. И большую зарплату тоже надо сначала заработать и доказать, что ты достоин ее получать. Не просто от того, что университет закончил.
7: И сейчас мы прервемся, но на самом деле еще договорим. Нам просто сейчас нужно уже уйти на новости. Как-то мы долго подбираемся к поступлению изменениям в образовании. Все, сейчас я возьму себя в руки, и мы наверстаем упущенное. Не отключайтесь, с вами Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении 9 украинских авиабомб за сутки. Кроме того, была ликвидирована ракета большой дальности «Нептун» и 282 беспилотника самолетного типа. В ведомстве добавили, что российские войска нанесли поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах воинских формирований. Привлекалась оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия. Нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. ЕС едва ли способен предложить практичные идеи по урегулированию на Украине. Все инициативы Брюсселя неконструктивны. Они продолжают соседствовать с призывами нанести нашей стране стратегическое поражение, заявил замглавы МИДа Михаил Галузин в комментарии РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее рассказал, что у России нет иллюзий относительно реальных планов Евросоюза по участию в разрешении ситуации на Украине. Жители Тегерана провели коллективную молитву по бывшему верховному лидеру Ирана. В храме, помимо Али Хаменеи, находятся члены его семьи, скончавшиеся после удара США и Израиля. Те, кто не успел проститься с ними, смогут прийти в соборную мечеть позже. Мероприятие продлится до вечера. В понедельник по улицам столицы республики пройдет траурная процессия. Панихиды состоятся в городе Кума, а также в иракских городах Ханет, Шеджи и Кербеле. В четверг, 9 июля, тело аятоллы похоронят в родном для него городе Мешхеде. Жители северных пригородов Салоников призвали эвакуироваться из-за лесного пожара. Спасатели не ожидают, что огонь может двинуться в сторону второго по численности города Греции. Однако, как отмечается в статье Associated Press, ситуацию осложняет сильный ветер. Возгорание возникло в ущельях в горной местности и быстро распространилось на равнину. Огонь повредил некоторые предприятия, на складах которых хранились легковоспламеняющиеся материалы. Местные власти объявили, что по подозрению в поджоге был арестован 76-летний мужчина, он был пьян. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, пасмурно, ветер западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 21, вероятные осадки. Вечером 17-18 градусов, ночью и утром в понедельник облачно до плюс 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Как не стать пациентом ревматолога» в эфире главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говорит Москва, 94,8. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
7: Добрый день. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Иван Дмитриевич Сидельников. Добрый день, Иван Дмитриевич.
8: Добрый день еще раз.
7: Ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ имени Баумана, исполняющий обязанности начальника управления приемной комиссии, декан факультета ИБМ. Говорим про Бауманку, говорим про инженеров, говорим про айтишников. О чем только не поговорили, как бы даже вот немножко целевой набор обсудили перед уходом на новости. На самом деле, наверное, к целевикам не буду возвращаться, потому что, мне кажется, вы более чем прозрачно сформулировали свою мысль. И все-таки, да, перейду к тому, что тоже я, когда готовилась к эфиру, смотрела разные ваши интервью и более, скажем так, на широкую аудиторию и на такую профессионально-вузовскую. Естественно, там было очень много вопросов к переходу на новую модель образования, которая у нас сейчас в стране происходит. Я думаю, все более-менее посвященные люди знают, что мы снова меняем систему подготовки наших студентов. От преподавателей вузов, с которыми я, на самом деле, общаюсь достаточно много, и моя мама очень долгое время работала в во вполне себе прикладном вузе, и, ну вот совсем до недавнего времени. И слышала я самые разные мнения и о травматичности этого процесса, но не в смысле, что правильно или неправильно, а в том, как тяжело переводить высшее образование с одних рельсов на другие. Давайте вот попробуем сформулировать тезисно, что важно знать родителям, например, ребят, которые вот сейчас еще не поступают, но будут поступать, например, в следующем году или через год, в какой системе они окажутся, вот какой статус-кво в Бауманке, не касаясь магистратуры, потому что я так поняла, что с магистратурой пока таких серьезных изменений нет.
8: Ну, на самом деле, тоже хочется выразить слова благодарности Министерству образования, нашему учредителю, за возможность принимать участие в пилотном проекте. Это для нас очень важно, ну, именно для нас, для Бауманки, потому что мы вообще своеобразный университет с точки зрения обучения. Мы всегда готовили специалистов, ну, там, в львиную долю нашего времени, 5 лет, 10 месяцев, фактически 6 лет. Были вузы, у кого было 5,5 лет, 5 лет, но 5 лет, 10 месяцев, вот мы практически одни были в стране. И, естественно, это связано с тем, что подготовка очень часто наукоемкая, действительно, надо знать очень много фундаментальных вещей, на базе которых строятся профессиональные и прикладные навыки. Во-вторых, знание фундаментальных вещей позволяет создавать что-то новое. Не имея в голове ничего фундаментального, придумать что-то новое, ну, просто по своей природе невозможно.
7: Фома Аквинский, сейчас вернемся к рождению из чувства. Ага.
8: Ну и, соответственно, пилотный проект, который запустил Министерство образования по реформе системы высшего образования в нашей стране, это важная такая веха для в целом системы нашего образования. В первую очередь, мы, конечно, не смогли полноценно войти в Болонскую систему. Никто. Болонская система требовала радикальное переосмысление процесса подготовки. Это я всегда говорю везде и как бы не скрываю. Необходимо было понять, что за 4 года мы должны подготовить полноценного специалиста для решения определенных задач, задач определенного уровня. И в зависимости от того, какие задачи решает этот выпускник, у него должна была быть такая фундаментальная база. Но в любом случае она должна была быть облегченная против той, которую мы привыкли давать людям, которые какие-то сложные системные вещи делают. А получилось так, что мы все университеты дружно, радостно пошли простым путем. Взяли учебный план.
7: Сжали до 4 лет.
8: Отрезали 4 года и 2.
7: А, вот так, да?
8: В 4 посмотрели, что не влазит там. Ну, вот тут немножко подредактировали. Тут, ну, в целом, ну, хорошо ж. Поехали, готово.
7: Вроде получилось.
8: Вроде получилось. И получается, что по выпуску систем бакалавриата, конечно, человек с высшим образованием. У него очень хорошая и в большинстве университетов фундаментальная подготовка, но практически нет никакой профессиональной. Либо она самого начального уровня. Как любят говорить, да, для эксплуатации техники там, такое образование подойдет, и, там, ее обслуживать, ремонтировать, как-то модернизировать, но там для разработки нет. И вот в этой парадигме мы немножечко и застряли все, когда пришли в Болонскую систему. С одной стороны, у нас есть, конечно, закостенелость и инертность системы, что вот мы знаем как, мы не готовы от этого отойти, прям радикально, принципиально по-другому. Соответственно, учебные планы получились так себе. В целом, в стране, ну, наверное, есть 5 университетов, которые действительно смогли войти в Болонскую систему и готовят по Болонской системе. У них сейчас будет обратный кейс сложный. Переходы в новую систему, потому что им теперь переосмысление нужно. То, что у нас не случилось в тот момент времени. И возвращение, оно нам позволяет, соответственно, пересобраться. Но возвращение прошло, ну, фактически 20 лет спустя. Поколение в университете тоже сменилось. И у нас ушли те мастодонты, которые, конечно, готовили 6 лет раньше, ну и кто стояли у истоков написания всех этих учебных планов. И нету, ну, скажем так, у нас вот этой инертности, что мы должны писать только вот так и никак иначе, как было раньше, там, давайте пыль сдуем и опять начнем. Или склеим там вот это 4 плюс 2 и опять продолжим. Мы сели...
7: По той же системе.
8: По той же схеме прям, да. Поэтому мы с коллегами действительно сели. Пилотный проект нам позволил очень сильно систематизировать все то, что мы умеем делать, то, что мы хорошо делаем, а именно фундаментальную подготовку, откорректироваться, где по каким-то причинам какие-то дисциплины сместились относительно друг друга. Ведь у каждой дисциплины, ну, практически, есть дисциплина до, которая дает знания, необходимые для ее освоения, и дисциплина после, то есть для чего она нужна в освоении. У нас получилось подкорректироваться, соответственно, в наших фундаментальных дисциплинах и корректно их выстроить логически. Они поехали не потому, что мы там плохо готовили, а где-то вводились новые требования, что там обязательно на этом семестре должна быть такая-то дисциплина. Ну вот это не лезет, давайте чуть-чуть сдвинем, ну, другого варианта нет в рамках 4 лет, ну все, время-то фиксировано. Сейчас мы вот все это развели, привели в правильный вид, который, ну, должно, как это должно быть. И осенью мы сядем, продолжим уже заниматься именно профессиональными навыками старших курсов, чтобы делать это ни в коем случае не в спешке. У нас было действительно 2 года, пока ребята получают фундаментальную подготовку, возможность выстроить корректно учебные планы на старших курсах, и они тоже были прям вот опять грамотно собраны. Я очень благодарен, на самом деле, коллегам, потому что это титаническая работа, и они ее вот проделывают изо дня в день. Но, тем не менее, она важна, потому что она задаст новую точку отраслевого стандарта в образовании. Ну, это мои искренние убеждения. Тем ребятам, которые будут поступать на следующий год, скорее всего, действительно останется все равно 17 университетов, которые участвуют в пилотном проекте. Я бы рекомендовал выбирать любой из этих 17, отдать предпочтение им, а не остальным университетам. Это может быть не Бауманский, любой из 17, по другим причинам. Первое. Человек получит образование в один такт без необходимости проходить либо магистратуру,
7: перескакивать, либо, да.
8: Вот что-то там, да, вот закончил, опять что-то учить. На самом деле это еще и сложный психологический момент, потому что неважно, 4 или 6 лет ты учишься, напряженность высокая во время обучения, потому что постоянно что-то нужно делать. Постоянно что-то хотят, уровень требований высокий. И момент окончания, он, конечно, такой, как эмоциональный и ментальный сброс такой. Все, ну, выдохнул. А тут, ну, опять давай еще чуть-чуть, еще 2 годика, друг. Второе, у нас исчезнет, ну, скажем так, исчезнут люди, которые недоученные. Что я имею в виду? Когда мы отучились 4 года, фундаментальное образование получили, но потом человек говорит, я больше не хочу учиться на инженера, вот 4 года все-все-все, пойду на экономиста. Но в итоге он ни экономистом не стал, ни инженер не дотянул навыки. А тут будет 5 лет, мы, или там 6 лет, или у кого 4, мы дали все необходимые навыки в зависимости от необходимости продолжительности обучения. И выпускник уже может решать профессиональные задачи без необходимости вот этого доучивания. То есть мы перестанем терять людей на вот этом переходе. В-третьих, квалификация у людей будет предельно понятная, исчезнут вот эти ужасные, на мой взгляд, дипломы. Я, если честно, все дипломы не люблю, где написано не конкретно, кто этот человек, да, вот какой там бакалавр, просто специалист чего-то там. Должен быть, диплом должен отражать, на кого все-таки готовили этого человека и кем он готов там быть по своим профессиональным навыкам.
7: В дипломе Бауманки написано инженер?
8: Вот. У нас будет везде написано инженер, дефис, и какой инженер, в зависимости от того, ну, на какой программе ты учился там. Инженер-оптотехник, инженер-системотехник, инженер-аналитик. Они разные, но, тем не менее, или там инженер-конструктор, инженер-технолог, да, инженер-механик, их много, ну, реально много.
7: Ну, да-да-да.
8: Но это будет понятная квалификация, и всем будет понятно сразу. Вот, кстати, этот вопрос, который очень работодатели как раз тоже поддерживали, потому что у них-то жизнь еще круче. Есть такая тема, многие радиослушатели, наверное, знают, я от нее всегда балдею, это про стандарты. И вот развлечения по стране, да, в бизнесе на профстандарты никто не смотрит. В госструктурах все наоборот только на них и смотрят. А в бизнесе человека можно назвать, ну, его должность прям там, вот, не знаю, покоритель звезд, и всем будет нормально. Тут, не дай бог, отошел, диплом не соответствует, что по профстандарту написано вообще нельзя никак. А, конечно, это упростит, ну, вот, с точки зрения взаимодействия профстандарта, потому что их тоже немножко подровняют под новую систему высшего образования, и будет полный матч, как говорит молодежь, да, легко состыковываться, все очень понятно, кто чему соответствует, кто кем может где работать. И поэтому я бы рекомендовал вот выбирать университеты из числа пилотов, любой университет. Я не склонен сказать, что какой-то лучше или какой-то хуже, они все хорошие. Любой из университетов из этих 17.
7: Я, кстати, с одной стороны, всегда задаюсь вопросом, как же все живут по Болонской системе, а мы вот пожили-пожили, не справились, пошли обратно. С другой стороны, я всегда задаюсь вопросом, ну, наблюдая даже за ребятами, которых я принимаю на работу, я часто ребят, которые еще только учатся в университетах или только-только закончили, то есть это совсем молодые специалисты. Я думаю, что, мне кажется, их не доучили, потому что, несмотря на то, что я училась на гуманитарном факультете, у нас тоже было, то есть, ну, условно, первые 3 года это был общий фундамент, А потом это была очень глубокая, специализированная, с огромным количеством спецкурсов, там, ну, вот этот сборный конструктор. Я думаю, все, кто учился на гуманитарных факультетах МГУ, сейчас поймут, о чем я. Но где ты действительно в рамках своей там кафедры максимально погружался в то, чем ты будешь заниматься, что это такое, и что из этого всего может получиться на самом деле, когда ты получишь свой диплом и выйдешь за пределы университета. А что еще всегда волнует родителей? И родители, ну, вот это вечный запрос к Мелу, а какие в этом году правила приема в ВУЗ? Че, ну, вы знаете, я думаю, лучше меня. А подавать электронные или через... или там бумажки нести, бежать с дипломом, не бежать? Я понимаю, что очень сложно это охватить, но вот мне кажется, что в последние годы здесь мы тоже немножко уже зафиксировались, и нет таких резких перемен, чтобы... У меня просто, я наблюдала картину на примере своей знакомой, у которой дети с разницей, кажется, в 3 или 4 года поступали, и она говорит, я вообще ничего не понимаю, мне казалось, что я одного уже благополучно поступила, пошла сейчас читать, и вообще совершенно другой алгоритм. Но сейчас он стабилизировался?
8: Да, он очень сильно стабилизировался, наверное, последние года 3, ну, вот это третья прямая
7: вот,
8: кампания.
7: Наверное, да, вот как раз, да.
8: Когда он более-менее стабилен и не меняется. Естественно, ну, вот эта лихорадка, которая была с порядком приема, с правилами приема, ну, порядок это министерское, правила это университетские, она была, во-первых, связана, очередь, не с тем, что кто-то что-то там хотел повеселиться или скучно жить было людям. Оно, в первую очередь, было связано с временем и тем, что какие оно вызовы подкинуло. Уже, наверное, забылось нам всем пандемия, но 2020 год – это первая такая отправная точка, которая показала, что вот система должна быть устойчивая вне зависимости от того, что происходит в мире, и для этого надо пересмотреть существующий подход, потому что все они устарели. Естественно, в нашей стране, учитывая, что мы, наверное, да не наверное, мы точно, мы передовики цифровизации вообще во всем, ну, если в мире посмотреть, нет второго
7: такого.
8: Да нет,
7: это объективно так.
8: Да, государство, у которого был бы такой уровень цифровизации.
7: Ну, разве что Китай, но тут можно поспорить.
8: Ну, да, да, в каких аспектах, смотря, смотреть, да.
7: Именно.
8: Надеюсь, как Китай социальные баллы набирать мы не будем.
7: Очень хочется, да, обойтись.
8: Соответственно, была сформирована новая система. Дальше, как и у любой новой системы, был период, когда она немножко стабилизировалась, да. Она, естественно, выявлялись недостатки, выявлялись проблемы инфраструктурные, технические, квалификационные, да различные. Прошел период, стабилизировались, все, разобрались. Дальше уже идем более-менее по накатанной, меняя, условно говоря, там какие-то мелочи, которые просто делают весь процесс удобнее всем. При этом я всегда рекомендую, буду рекомендовать подавать через госуслуги документы, это самый удобный способ на самом деле. А подавать через бумагу, а зачем? Это как мем великий, да, можно, а зачем? Если приехать отстоять в очереди, чтобы там бумажку подписать, ну, кому-то, может, нравится, ну, ладно. В целом, мне этот прикол непонятен. Лучше подал спокойно, приехал, проконсультировался, пообщался, понял, там, выбор сделал, что твое, что не твое. И на этом твой визит в университет закончится, и это будет хотя бы приятное воспоминание. Потому что, вспоминая там какой-нибудь 2015 год, да, и приемы 16-го, когда там очереди, ты мог простоять часов 6, чтобы документы подать.
7: Я стояла в очередь на подачу много-много лет назад, 5,5 часов, хорошо. Я познакомилась, кстати, с приятными людьми в этой очереди, но это было единственное приятное обстояние.
8: А я поступал, когда торфяники горели, демографическая яма была. Ну, поэтому никто не поступал, очередей не было, все было легко. Все слишком по-разному. И поэтому не надо переживать, бояться государственных сервисов. Они на то и государственные, что они гарантируют безопасность и безопасность данных, и безопасность ее полноты передачи, в общем, во всех аспектах. Надо пользоваться, наоборот, тем, что придумало человечество и что внедрило, интегрировало. Это удобно, это безопасно, это комфортно. Поэтому госуслуги подавать дистанционно, каких-то радикальных изменений нету. Единственное, наверное, такую, как скажу, да, отсылочку. Родителям и абитуриентам очень важно, первое, это проверять, какие же все-таки вступительные испытания на те или иные специальности установил университет, потому что вот тут, не меняя общие концепции приема, министерство мелкие изменения вносит, но для кого-то мелкие, а для кого-то это может быть существенные изменения. И второе, это всегда мониторить, в принципе, куда университет планирует, план приема, куда не планируют, какие олимпиады хочет там принимать и планирует принимать, какие минимальные бары пороговые для подачи установил. Потому что все это, на самом деле, отпечаток в итоге-то накладывает, но для среднестатистического абитуриента это, конечно, ну, не так значимо и не так важно.
7: Спрошу про ваш факультет, инженерный бизнес-менеджмент. Звучит, мне кажется, для вот совершенно постороннего человека, который никогда не знал ничего о таком факультете, как будто там готовят, ну вот, управленцев, то ли экономистов, то ли управленцев для бизнеса.

0: мессенджеров. Это по 75 человек приема ежегодно. То есть мы не ставим и не гонимся там 200-300 человек.
1: Наплодить, да, большое количество
0: управлений. Только 75 одних, 75 других. 75 – это три группы по 25 человек, плюс кто-то там отчислился, или мы кого-то отчислили. Такое тоже бывает, к сожалению. Вот, на выпуске там получается там 16-17 ребят в каждой группе, ну, выпуск там условно 48 человек. Это инженер, это менеджер или, соответственно, экономист для промышленных предприятий в первую очередь. Это человек, который знает организацию производства, ее специфику. Это человек, который разбирается и в информационных технологиях. Это человек, у которого есть и математическая база. Если посмотреть учебные планы, сравнить, у наших менеджеров и экономистов будет математики больше, чем у любых других в любом университете. И она, ну, на высоком уровне тоже читается, там вопросов никаких нет. Собственно, то же самое есть, честно, и с информатикой. Ребенок получает хорошую фундаментальную базу, классическую, приближенную, да, к Бауманской, и ребенок получает там профессиональные навыки, что позволяет ему самореализовываться там, в данной выбранной отрасли. Популярность набирает. Если раньше было не очень популярно эти направления, сейчас весьма. Проходные баллы достаточно приличные, но тут есть важный нюанс, там у нас только платные места. Потому что это не совсем профильно для нашего университета, поэтому только платные места. Следующее направление подготовки, которое мы реализуем, это бизнес-информатика. Здесь мы готовим специалистов, цифровых аналитиков для принятия управленческих решений, ну, в первую очередь. Во вторую, для интеграции информационных систем, любых автоматизации производства или бизнеса. Да банально, документооборот электронный, наверное, уже все внедрили или внедряют, да, в том или ином виде. Для этого сначала нужно изучить процесс, посмотреть, насколько ложится существующие ПО под процессы, или их надо перестроить, потому что если у вас бизнес-процессы были в хаосе, то...
1: ПО не сильно исправит.
0: Оно сделало просто цифровой хаос, и ничего больше не появится у вас. Направление тоже очень популярное, там усиленная база по информатике, совсем усиленная, потому что там надо понимать его разработки, уметь ставить ТЗ по доработке программного обеспечения и разговаривать вообще, в принципе, с программистами на одном языке, потому что вы, собственно, и связываете заказчика и исполнителя. Третье направление подготовки, которое мы реализуем, это инноватика называется. Это, наверное, наше самое классическое и самое понятное, ну, для нас, ну, и непонятное для окружающих.
1: Да, совершенно непонятно.
0: Там мы учим с этого года 5 лет с квалификацией инженер-аналитик. Там мощная информационная и инженерная база. Первые 3 года в целом этому посвящены. А дальше наслаиваются профильные навыки в области управления. Это люди, которые как раз координируют процессы разработки, координируют процессы, ну, разработки имеется в виду, там, промышленных объектов, да чего угодно. Да, банально, даже, если честно, и стройку. Вот, специалист такой выпускник потянет без проблем. Учиться здесь, если честно, на порядок сложнее, чем на предыдущих направлениях, потому что вот тут как раз сопромат, теоретическая механика, ну, вот полный джентльменский набор. Но вот я тоже являюсь выпускником, собственно, своего факультета. Вот в этом году, ну да, у нас юбилей, 10 лет, как я его закончил, собственно. У меня нечто такое, что только 6 лет я учился, мы пересобрали, потому что благодаря новым методикам обучения, искусственному интеллекту, есть возможность сократиться и, конечно, в 5 лет уместиться, 6-й год избыточен будет. Получили 5-летнюю программу пересобранную. Действительно интересная программа получилась. Мы видим это сейчас по приемной кампании, потому что взлетел рост интереса со стороны абитуриентов просто радикально. И, кстати, если на первый можно, например, поступить с обществознанием, здесь обязательная физика либо информатика для поступления.
1: На первое это как раз...
0: Экономика, вот, менеджмент, да. Бизнес-информатика. Здесь только либо физика, либо информатика, другого варианта нет.
1: А что ж будет, как-то же общага у нас потухнет в школах.
0: Ничего страшного. Как-нибудь переживем. Соответственно, здесь у нас 177 бюджетных мест. Это огромный бюджетный план приема. Ну, то есть тут мы прям вот развернулись. Мы все очень любим и трепетно относимся к этим специалистам, к их подготовке, потому что они, ну, реально чересчур востребованы. К нам на факультет приходят большие предприятия, причем это бизнес, уже не госконторы, и говорят, типа, вот мы хотели бы взять там, ваших выпускников, дайте нам кого-нибудь, а мы сидим и такие, а кого дать, не очень понятно, к выпуску
1: они все уже... разобрали?
0: Да, курс третьего. Проблема в том, что Москва в целом – это регион про бизнес, обеспечение бизнеса, принятие решений на любом уровне. И как раз тут выпускаются люди и с инженерной подготовкой, инженерным складом ума, но при этом готовые не доучиваться и переквалифицироваться, чтобы этим заниматься или там практический опыт шишки нашибать, а сразу выходить и навыки только оттачивать уже получены. И поэтому спрос безумный из финтех.

0: банковского сектора, да, отовсюду. Ну и последнее направление подготовки – это прикладная информатика. Это мы готовим руководителей разработки корпоративных информационных систем, да и любых информационных систем, потому что на сегодняшний день эти руководители вырастают из классических айтишников, при этом зачастую у них навыки именно управления коллективом, например, не сформированы. У них нет там, понимания современных инструментов подхода к управлению. А это все людям нужно дать, когда мы говорим об управлении там, коллективами. И поэтому спрос тоже есть. Ребята активно поступают, учатся. У нас еще прикладная математика реализовывалась, но в этом году мы решили набор не делать, а сфокусироваться на прикладной информатике, в эту сторону трансформироваться и развиваться. Но прикладной математикой мы гордимся. Там вот у нас ребята, ну, соответственно, на каждом курсе есть к моменту сессии ни одного должника. То есть все ходят, все делают. Ну, прям вот это группы у нас такие, команды, которые учатся на каком-то запредельном уровне.
1: Ну, у нас буквально одна минутка. Задам животрепещущий вопрос. Может быть, он чуть-чуть негативный для конца, но тем не менее. А много отчисляется? Вот вы упомянули. На самом деле, в любом вузе мы знаем, что есть процесс отсева. Там у всех свои отсечки. Кто-то после первого курса, кто-то второго. Как у вас?
0: Много. Много, это нормально, в этом нет ничего страшного. Часто из-за того, что люди как раз начинают понимать, что они ошиблись с выбором. Давайте так скажем. Своевременно, то есть, условно говоря, по плану от момента приема плюс там продолжительность обучения, вот год, у нас заканчивают примерно 55-60% выпускников. В принципе, заканчивает порядка 70%, 75%, ну, в зависимости от специальности выпускников. То есть с отчислением, восстановлением, там, академическим отпуском.
1: Ну, понятно, да, разные ситуации.
0: В общем, да, что его жизненный трек увеличивается от нормативного срока там, на неопределенность. В этом году я видел в первый раз достаточно интересный для меня случай, хотя, мне казалось, я повидал практически все. На пересдачу ко мне попал студент, который 2011 года приема программ бакалавриата. Он меня на год, по-моему, только младше. И я на него смотрю, и я вот не знаю, как на это реагировать. Ну, конечно, мы там, ну, поспрашивали и думаем, ладно, давайте уже поставим там за выслугу лет и отпустим.
1: Ну, зато видите, какой человек уверенно шел к своей цели столько лет вообще. Я восхищаюсь, я бы, наверное, уже сдалась. Спасибо большое. Мне кажется, мы постарались ответить на примерно 1% вопросов из тех, которые у нас были, но время ограничено, так что... Спасибо всем, кто нас слушал, и до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал причину превращения СВО в настоящий вооруженный конфликт. Это произошло из-за того, что в него втянулись страны Запада. Начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоят Берлин, Париж, Гаага, Осло и, к сожалению, Вашингтон, потому что им помогают целиться через их спутники, помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели, пояснил представитель Кремля в интервью Павлу Зарубину. По словам пресс-секретаря президента, киевский режим в этих условиях способен на все. Украина пытается создать для своих западных кураторов информационную картину, что она способна оказывать давление. ФСБ заявили о срыве за неделю в ДНР 122 атак дронов ВСУ на мирных жителей. Террористические удары со стороны противника предотвратили система «Купол Донбасса» и сводные мобильные огневые группы. В пресс-службе регионального управления ведомства отметили, что мобильные группы поразили украинские БПЛА рядом с электростанцией под Волновахой. Еще два беспилотника были перехвачены в Старобешево. Взрывотехники обезвредили и уничтожили боевые заряды дронов без ущерба для мирного населения и инфраструктуры. Агентство Bloomberg сообщило о падении до минимума судоходства через Ормузский пролив. Речь идет о маршруте, проходящем вдоль побережья Омана. Спад зафиксирован после того, как несколько танкеров развернулись во время транзита, уточняется в статье Bloomberg. Журналисты отметили, что 3-4 июля были замечены за резким разворотом как минимум 8 судов. 4 из них затем направились на север в сторону иранского фарватера. Ранее иранские власти заявляли, что суда должны следовать только по маршруту, утвержденному властями республики. В детских садах Евпатории скорректировали режим работы из-за энергоснабжения. Дошкольные учреждения будут принимать воспитанников для кратковременного пребывания без обеспечения питанием, сообщается в канале администрации города на платформе МАКС. Ранее власти сообщали, что в Евпатории из-за аварийной ситуации отключили электроснабжение. Прогнозы по восстановлению подачи света не уточняли. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают 17-18, ночью и утром в понедельник облачно 14-16 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
6: В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня – как не стать пациентом ревматолога. Ну или, если вы уже стали, как с этим дальше жить? И я думаю, что... У кого есть какой-нибудь диагноз типа ревматоидного артрита, какой-нибудь серьезный диагноз, либо какого-то другого аутоиммунного заболевания, иммуновоспалительного и еще аутовоспалительного, там столько заболеваний. В общем, ревматолог занимается очень многими заболеваниями, про которые мы даже не слышали, но и про которые сейчас все больше и больше и больше слышим. Ту же красную волчанку, болезнь Шегрена, про которую раньше как-то особо не говорили. Ну, ревматоидный артрит сейчас вообще все чаще почему-то звучит такой диагноз. Будем разбираться, почему, как это сейчас лечат у нас. И, в общем-то, образ жизни человека, и не только образ жизни, вообще жизнь с этим диагнозом. Потому что как-то очень много стигматизации везде. Как бы об этом не говорят, тут не говорят, тут нет. А мы будем об этом говорить. Да, Алена Игоревна? У нас в студии главный ревматолог Департамента здравоохранения города Москвы, заведующая Межокружным ревматологическим центром МКНИЦ, больница 52, Алена Игоревна Загребнева. Она против меня такая красавица сидит. После отпуска, но загруженная вот так вот. Уже сказала, что все, сил нет. Но на эфир святое дело, потому что мы правильные вещи будем, необходимые вещи говорить, правильно?
9: Да, конечно. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, глубоко уважаемые слушатели.
8: Будем разбираться, почему аутоиммунные заболевания, вот про это слышат. А вот перед эфиром мы с вами общались, да, есть иммуновоспалительные, аутовоспалительные, аутоиммунные заболевания. Да, их очень много, что ли, получается? А мы все путаемся.
9: Ну, у нас есть такое традиционное привычное мнение, что ревматолог занимается заболеваниями суставов.
8: Да.
9: Но артрит. На самом деле ревматолог занимается гораздо более широкой палитрой заболеваний, и заболевания суставов, позвоночника, воспалительного типа – это только часть нашей работы. Мы еще занимаемся аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями сильной ткани, системными васкулитами, обменными заболеваниями, нарушение обмена веществ, которые приводят, ну, например, все знают про подагру, да, но да. И мало кто знает про двух других близнецов этого заболевания. Поэтому ревматолог занимается очень многим, что связано либо с нарушением работы иммунной системы, либо с нарушением, либо с воспалением, которое тоже бывает очень много от каких причин зависимое. Соответственно, аутоиммунные заболевания – это те заболевания, когда иммунная система вдруг неожиданно начинает принимать клетки организма своего хозяина как чужеродные, начинает атаковать организм, по сути, сам себя.
8: Возникает. Это похоже как-то с раком, да, вот с онкологическими заболеваниями, похоже как-то вот
9: да,
8: действие?
9: Да, дисрегуляция иммунной системы, угу. И эти заболевания на сегодняшний день становятся все более актуальными, и коронавирусная история, которая принесла в наш мир больше аутоиммунных событий, к сожалению, это факт.
8: И с каждым днем становится выявляемость больше, я понимаю, да?
9: У нас выявляемость, да. Я не могу сказать о том, что мы совершили какой-то безумный прыжок, но то, что этих заболеваний стало больше, все, что связано с ревматологическими аутоиммунными заболеваниями, больше стало аллергологических проблем, много стало крапивницы, в части случаев это часть наших заболеваний.
8: Как это пересекается? Я думаю, это аллергологи-иммунологи тут.
9: Это аллергологи-иммунологи, второе слово – иммунологи, а наши все общие проблемы – иммунологические.
8: Вот это
9: то
8: да.
9: есть здесь вопрос в том, что иммунная система начинает давать сбой. Он может быть генетически опосредованным, тогда мы говорим, что это врожденная ситуация. Этот сбой генетически может быть приобретенным. То есть вот сегодня мы, вот в 2000-х годах мы узнали слово синдром Бексос, а сегодня у нас уже выстроена диагностика этого заболевания, которое находится как раз между ревматологией и гематологией, но при этом диагностика в основном падает на плечи врачей-ревматологов. И если в 2000 году было описано это первый случай, то на сегодняшний день мы говорим о том, что это уже тысячи пациентов. Угу. Это уже приобретенная история. Соответственно, дальше мы начинаем говорить про другие наши заболевания, которые связаны в том числе и с неправильным образом жизни, которое очень важно. И не просто так появилась вот эта идея эфира, как не стать пациентом
8: ревматолога. Да.
9: Ревматолога.
8: Вот, Алена Игоревна, как не стать пациентом-ревматологом? Мы про факторы риска говорили, и список достаточно большой. Многие специалисты и косметологи в том числе, да, вот мы говорили, и сейчас обязательно скажем про какие-то моменты, они как бы обходят стороной и что-то не говорят. Но факторов риска достаточно много по возникновению заболеваний. Вот причина до сих пор до конца не ясна, да, только генетика.
9: Да.
8: А вот факторов их много. Давайте прямо вот по списку пойдем. Что же делать? Так что сейчас кто-то, может быть, задумается, что-то исключить в своей жизни, как минимум курение. Пожалуйста, мы об этом постоянно говорим. Бросать курить. Все врачи об этом говорят, умоляют, потому что тут по всем спискам, по всем заболеваниям, аутоиммуну в том числе.
9: Вот, Наталья, на мой взгляд, мы неправильно говорим.
8: Так.
9: Во-первых, к своему стыду, буквально всего несколько лет назад я узнала о том, что в Москве есть центр курения, которые, ну, в центре борьбы с табакокурением,
8: так.
9: С которым мы начали активно сотрудничать и ввели выступление специалистов этого центра в каждую школу московского ревматолога. Это бесплатно для москвичей, это даже не требует направления, это прямое обращение и помощь на месте. Казалось бы, очень простая история, курить вредно, это знают все, и многие из этих всех продолжают курить. Вот я всегда посмотрю немножко, как мне кажется, надо под другим углом посмотреть, почему пациент курит. Я много разговариваю со своими пациентами, потому что для меня важнее не просто довести его до ремиссии. Если можно вылечить или, по крайней мере, максимально улучшить его состояние. Это всегда такая цель и задача для конечной точки. Для многих курение – это способ нескольких минут для себя, когда можно ни о чем не думать или думать условно в расслабленном состоянии. Мы же, как все говорим, мы покурить.
8: Да.
9: И ты понимаешь, что вот эти три минутки, они только твои. Вот, и для многих пациентов, на самом деле, это действительно способ расслабиться. Кто-то в этот момент наблюдает за дымом, кто-то...
8: Медитация какая-то
9: это
8: своя.
9: Это а-ля медитация. Да. Соответственно, если вы хотите убрать какую-то привычку, которая приводит вас лично к элементу расслабления, найдите другую привычку, в рамках которой у вас это же расслабление будет получаться. Потому что очень многие вещи, про которые мы сегодня будем говорить, и алкоголь, и курение, это ведь в некотором смысле способ, ну, немножко уйти из того, из той жизни, в которой ты есть. И это, опять же, к вопросу стрессоустойчивости, да, про который мы тоже сегодня будем говорить. Поэтому здесь всегда я говорю о том, что нужно замещение. И наши пациенты иногда, они очень правы, потому что, ну, отлично, я сходил к врачу, говорят они. Есть мне ничего нельзя, пить мне нельзя, курить мне нельзя. Можно рассказать, да, что можно? Вот я как раз вот про таких пациентов, когда и медик, и медицинский психолог должен вообще поставить вопрос, а что происходит у этого пациента в целом. А в целом очень много защитных реакций. Точно так же, как и алкоголь, это способ изменить некоторый градус, под которым ты смотришь на свою жизнь, забыть про какие-то проблемы, но просто про них можно забыть, например, занимаясь кайтсерфингом, а можно занимаясь, как это у нас принято говорить, литтерболом.
8: Да.
9: Эффект временный, эффект он одинаковый, а вред для здоровья или полезность для здоровья совершенно разная. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы хотим избавиться от какой-то привычки, мы всегда должны подумать, зачем она нам вообще нужна была, потому что нужно добавить то качество, которое тебе дает вредная привычка, просто в каком-то очень здоровом процессе.
8: Это нужно задуматься и поработать. Это же, опять же, ну, какая-то работа нужна. Для этого перестроиться нужно, да. Алена Игоревна. Что там еще из факторов риска? Мы сейчас про курение, алкоголь, про стрессоустойчивость. Мне очень понравился этот момент.
9: Образ жизни, физические нагрузки. На самом деле сегодня, как мне кажется, ну, условно говоря, фитнес в любых его вариантах, это стало модно, по крайней мере, у молодежи. И, соответственно, как ревматолог, который в том числе занимается проблемами позвоночника и суставов, мой спич скорее обращен к, вот, к моему возрасту и старше, потому что как только наш человек переступает 40 лет, да, дальше важность состояния мышечного корсета начинает приобретать особое значение, потому что мышцы отчасти, как насос, способствуют плотности костной ткани. А состояние мышц напрямую связано с тем, что мы едим, и уж тем более с физическими нагрузками.
8: Конечно, да.
9: Мы сегодня с вами все в большинстве своем работаем в сидячем образе жизни, и это нам не добавляет, условно говоря, здоровья, и спина для постоянного сидения должна быть достаточно сильной. Спрашивается, а когда мы с вами ходим и занимаемся фитнесом? Когда барышне нужно выйти замуж, молодому мужчине нужно сформировать свой внешний вид для той же барышни, дальше мы говорим, что создалась семья, родились дети, и теперь
8: можно
9: на себе поставлен крест.
8: Да, все.
9: Причем это касается и мужчин, и женщин.
8: Угу.
9: И это именно та ситуация, когда я всегда говорю, вы должны формировать, мы все родом из своей семьи. Если у вас папа с мамой ходят в походы, в горы, постоянно выходные проводятся на природе, вы ровно это же будете продолжать в своей собственной семье. Собственно говоря, поэтому вот заниматься состоянием физического тела своего после 40 лет – это особенно важно и крайне необходимо. Поэтому на сегодняшний день это же очень много моментов. Это не обязательно фитнес-клуб. Это прогулки. У нас потрясающе красивый город. Мы
8: вообще можно ходить круглые сутки, на самом деле, по набережным, по паркам. Да вообще сейчас для пешеходов, мне кажется, рай в Москве. Вот правда.
9: У нас есть для старшей возрастной категории вот этот центр долголетия. И те пациенты, которые туда ходят, они становятся здоровее. Причем не только физически, еще и ментально, потому что они находят себе интересных собеседников, интересных спутников, они потом объединяются и ходят вместе на экскурсии. Они просто начинают жить, и этот градус своей жизни они поменяли себе сами, потому что Москва – город уникальных возможностей, и этим в Москве занимаются тоже очень серьезно. Но, наверное, конечно, не могу не сказать про питание.
8: Ох, питание. Ну что, Алена Игоревна, ничего есть нельзя, это я к тому, что есть нельзя, пить нельзя, ничего нельзя, все. Итак, про питание. Вот это, слушайте, это напрягается до всех сразу.
9: Так. Будучи, естественно, барышней, которая всегда пытается оставаться стройной, я вам могу абсолютно точно заявить, самые лучшие диеты, на которых, когда бы мы сидели со своими подругами, это как раз регулярный прием пищи, каждые 3 часа. Ведь вспомните, советское время, 3 приема основных, 2 дополнительных, ужин в 6. Как выглядит питание современного человека? Это, дай бог, чашка кофе утром, потом еще 5 литров кофе в течение дня, потом...
8: С конфетками еще добавляются туда.
9: С конфетками, они, с печеньками.
8: Там же мало калорий, всего одна конфетка, печенька.
9: Конечно,
8: так, ну,
9: она,
8: что
9: же,
8: там,
9: не считается, она же не... Да. Небольших размеров. Да. А потом ударный ужин после 9 вечера. Вот именно такие образы питания, они приводят к тому, что режим такой питания приводит к тому, что мы просто имеем абсолютно дисбаланс обменных кучу проблем, из-за которых в том числе начинают болеть суставы, и связочный аппарат, и позвоночник в том числе. Поэтому, конечно же, мы говорим про то, что питание должно быть регулярным. Это несложно организовать. Все, кто говорят о том, что это невозможно, лукавят. Знаю точно по себе, потому что и раньше у меня и для этого тоже не было времени. И очень важная история – это, конечно, то, что мы едим. Я не так давно, буквально несколько лет, реализовывала заветы нашего президента. И вот во время беременности мне врач сказал, что вы не должны кушать то, что вы не дали кушать своему годовалому ребенку.
8: Как интересно, врач сказал.
9: Вы знаете,
8: сказала,
9: меня
8: да.
9: эта фраза зацепила.
8: Еще бы.
9: Потому что если ее экстраполировать дальше на всю жизнь, ты понимаешь, что ну, годовалому ребенку ты не дашь... Вот эти газированные напитки, про которые так много говорят эндокринологи. Ты не будешь есть фастфуд, ты не будешь есть соленья, которые так не любят наши коллеги-нефрологи. И на самом деле, если поменять призму своего внимания вот под эту фразу, на самом деле ты очень становишься избирателен в еде и... совершенно по-другому начинаешь продумывать, что ты кушаешь, ровно потому, что и многие привычки питания – это тоже наша история семейная.
8: Да.
9: И нужно сказать, что вот в этом смысле наша русская кухня и традиции потрясающих застольев, она немножко противоречит вот этому пресловутому здоровому образу жизни, про который мы тоже в последнее время так много говорим.
8: Да, еще бы, потому что если поесть, так поесть жирного всего такого, жареного, углеводистого, а нужно полноценно, правильно. Стол номер 5 или просто обычное питание, но каждые 3 часа. Яблоки, бананы, творог.
9: Здоровые перекусы, которые не занимают, которые являются полноценными. Нам же нужны и углеводы, и жиры, и белки. Поэтому взять и обесточить свой, условно говоря, организм только водой и, например, вареными яйцами.
8: Нет, это другая сторона.
9: Это другая сторона.
8: Расстройство пищевого поведения там недалеко.
9: Организм похудеет. Да. Но он ведь за это потом отомстит.
8: Конечно.
9: Причем во благо самому хозяину. Представляете, вот вас не кормит хозяин. Потом неожиданно появилась еда. Организм очень умный. Создатель создал просто вот невероятный механизм. Организм начнет накапливать жир, потому что он не знает, завтра хозяин его накормит или нет. Поэтому он будет запасать. До тех пор, пока он не поймет, что, в принципе, больше хозяин не является врагом. Когда пища поступает в понятные часы и регламентированные, и, то есть пациент кушает по режиму, организму не нужно устраивать вот эти залежи запасов на всякий случай, на случай, условно говоря, следующего периода, когда наш пациент решил неожиданно похудеть. Поэтому сегодня эндокринологи имеют огромное количество опций, когда можно с помощью лекарственных препаратов очень серьезно изменить и образ питания, за которым прежде всего стоит образ мышления.
8: Конечно.
9: И образ понимания, почему ты это делаешь. А вот врачи не любят жировую ткань. Но почему? Потому что она не просто ткань, это не просто жир, который имеет, ну, условно говоря, такие косметические дефекты. А жировая ткань, она, к большому сожалению, является метаболически активной, то есть она живет как некая субстанция, которая способна вырабатывать маркеры воспаления. Она может быть как губка и собирать в себя токсины.
8: Ой-ой.
9: Поэтому, безусловно, мы всегда говорим про жировую ткань, как про ту часть нас, с которой нужно быть аккуратнее. Если есть возможность прощаться, это надо просто делать грамотно.
8: Да, потому что ожирение уже понятно, что приводит к очень многим заболеваниям. Онкологи про это говорят, что просто напрямую связано с тем же раком прямой кишки. Ревматологи, эндокринологи про это все говорят, что ожирение – это бич нашего века, который, к сожалению, как раз человека и ведет к каким-то заболеваниям, ревматологически в том числе,
9: конечно,
8: возникновению.
9: Конечно, мы говорим, наверное, про наше самое распространенное заболевание – это остеоартрит. Раньше мы говорили, что это артроз, это дегенеративные заболевания, которые связаны с возрастом и, понятно, с весом. На сегодняшний день мы хорошо понимаем, что это остеоартрит. Мы перестроили свое мышление по восприятию этого заболевания. Это просто очень малое, но воспаление, которое неуклонно происходит у пациентов старшей возрастной категории. И здесь ожирение, оно имеет свое влияние не только как банальная история, да, там 120 килограмм,
8: да,
9: коленки испытывают
8: нагрузку
9: избыточную.
8: Да.
9: Мы говорим прежде всего про иммунное воспаление, которое тоже имеет очень серьезное значение.
8: Вот так вот. Алена Игоревна, что у нас с другими факторами риска? Уже наименее значимыми, но они есть. Модными. На сегодняшний день факторами риска, про которые как... Ну, ковид – это уже не модная история, правильно? Но я понимаю, что многие ревматологи, вы в том числе спрашиваете, так, коронавирус, ну, болели практически все, но вот после него...
9: Очень много проблем появилось. У всех специалистов,
8: да,
9: в области медицины. Это
8: абсолютно.
9: Правда. Давайте вот прям буквально немножко поговорим про вакцинацию.
8: Так.
9: Вирусная инфекция, которая была, вот пандемия коронавирусная, да, которую мы все пережили, это, безусловно, определенный триггер. Прежде всего, триггер для иммунной системы. И нужно сказать, что мы сегодня, на мой взгляд, живем в ситуации, когда иммунная система находится немножко на взводе. И я бы очень посоветовала всем быть крайне аккуратными с точки зрения возможности использования триггеров для того, чтобы иммунная система стала прям агрессивной. кто к этим триггерам относится. На самом деле, вот этими провокаторами иммунной системы являются очень многие чужеродные агенты. Ну вот, наверное, сегодня, не знаю, я, например, почему-то очень вижу очень много татуированных...
8: Не только вы, Алена Игоревна, все видят татуированных. Уже чистый человек, ну вот даже на пляже, мне кажется, это уникум. Ну вот правда, вот просто со светлой обычной кожей, без татуировок, у всех, у девушек, у мужчин,
9: я совершенно вот не против любых экспериментов каждого над собой, но здесь, если человек это делает осознанно, и он понимает, что в краске есть соли металлов, которые являются провокаторами иммунной системы, и после этой информации пациент идет и разрисовывает половину себя в каком-то замечательном рисунке. Ну да, наверное, это его право. Но здесь нужно понимать, что мы ведь никогда не знаем, насколько агрессивна наша иммунная система в данный момент времени. Кто-то может разрисовать все тело и будет все хорошо. А кто-то сделает очень небольшую татуировку, и этого будет достаточно, как вот последние капли в стакан, чтобы он разлился. Вот мы с вами никто не понимаем, в каком иммунном статусе мы находимся на сегодняшний момент. Мы можем, там есть, безусловно, определенные анализы, которые могут посмотреть клеточный иммунитет, уровень иммуноглобулинов и так далее. Но это не уровень понимания последней капли. Кто еще относится к таким триггерам? Безусловно, татуировки, да, филлера. Это вопрос к барышням.
8: Так.
9: Потому что...
8: На святой Алёны Игоревны замахнулись. Силикон. На филлеры, так.
9: Протеиновые коктейли.
8: Протеиновые коктейли?
9: И протеиновые коктейли в том числе.
8: Шок.
9: Это шеллаки. Мы все время очень хотим быть красивыми, но мне кажется, мы очень уходим от истории просто естественной красоты и естественного старения. На мой взгляд, это немножко забавно, когда женщина в 90 лет выглядит лет на 40. Иногда мне кажется, что это даже страшно местами. Но вот здесь всегда должна быть какая-то разумная середина между вот этими стандартами красоты, потому что мы действительно поимели теперь такое заболевание, вернее, синдром, который называется Эйджес-синдром, это синдром активизации иммунной системы на фоне вот этих провокаторов иммунной системы. К ним, например, относятся и металлы, которые нередко мы тоже видим во многих частях тела молодых людей.
8: Пирсинг, то бишь?
9: И пирсинг, да. Отчасти это импланты, и есть история, когда имплант становится провокатором иммунной системы развития Эйджес-синдрома.
8: Алена Игоревна, мы продолжим уже после новостей. Очень интересно, у нас все заслушались, узнаем, что в стране и мире, и вернемся к нам.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны рассказали о зачистке Красного Лимана в ДНР. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от этого населенного пункта. В ведомстве добавили, что в Красном Лимане продолжается разминирование и зачистка города от мелких групп противника. За сутки в его окрестностях были уничтожены около 20 украинских военнослужащих, а также боевая бронемашина производства США, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Россия нарастила импорт бензина из Белоруссии до исторического максимума. За период с 1 по 25 июня этого года поставки достигли 141 тысячи тонн. Это почти в 2,5 раза превышает объем за май. Данные опубликовал Центр ценовых индексов, говорится в публикации «Ведомостей». Отмечается, что в июне прошлого года объем экспорта бензина из республики был незначительным. Он составил 1 тысячу тонн. Турции назвали темы саммита НАТО в Анкаре. В повестку внесены вопросы угроз и вызовов для Евроатлантики, а также тема Украины и южного фланга Североатлантического альянса. На саммите будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия блока в области сдерживания и защиты, сообщил глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бохнаретин Дуран. Заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-союзников состоится 8 июля. Ожидается прибытие президента США Дональда Трампа. Всего на саммите будут представлены 32 страны. На западе Франции проводятся испытания подразделений боевых роботов. Тесты идут в рамках проекта «Пендрагон». В статье журнала «Le Point» отмечается, что роту солдат намерены заменить роботами, взаимосвязанными с дронами. Наземные умные машины при поддержке около 60 БПЛА должны выполнять задачи, которые обычно поручаются подразделениям пехоты. В материале говорится, что наземные машины весят от 2 до 3 тонн и передвигаются за счет двигателя внутреннего сгорания. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Вечером синоптики обещают плюс 17-18, ночью и утром в понедельник облачно 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Говорит Москва. Реклама.
10: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
11: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
10: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
12: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
13: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Племена восточных славян – варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
7: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
8: Итак, тема у нашего эфира «Как не стать пациентом ревматолога». Разбираем. В начале эфира уже, целую первую полчаса говорили про факторы риска, их предостаточно, и будем продолжать. У нас в студии главный ревматолог ДЗМ, заведующая Межокружным ревматологическим центром КНИЦ, больница 52, Алена Игоревна Загребнева. Напугала нас, напугала. Филлеры надо вытаскивать или выкачивать, я не знаю, татуировки смывать. А, кстати, если это возможно, конечно, если вы там прилепили детские татуировки. Идеально, кстати, вариант. Скажите, Алена Игоревна, вот мне предлагали, кстати, врачи. Говорят, ну, хочется, пожалуйста, приклей. Через 2 недели не будет, ты покрасуешься, ничего страшного не будет, если никакой не будет аллергической реакции. Тоже, знаете, Да, вот такой момент. Но, тем не менее, мы поняли. Смех смехом, но это дела серьезные, потому что набьешь тут маленькую татуировочку в виде сердечка, а потом пациентом ревматолога станешь. Поэтому тут нужно очень аккуратно, раз мы такие все иммунно напряженные сейчас, правильно? После коронавирусных дел, правильно? Так, с этим мы разобрались. Так, что у нас там еще?
9: Стрессоустойчивость.
8: Вакцинация, да, давайте с нее.
9: Да, мы хорошо понимаем, что у нас очень часто инфекции являются провокаторами наших развития аутоиммунных заболеваний, поэтому, несмотря на то, что мы, по-моему, пережили вот этот бум, когда было модно не вакцинироваться.
8: Я не слышала, слава богу, антивакцинеров.
9: Мне кажется, что вот это сейчас единичные случаи, по крайней мере, то, что есть среди моих знакомых. Но, тем не менее, мы говорим о том, что соблюдение графиков вакцинации – это как раз правильное триггерение иммунной системы, когда она запоминает, вырабатывает антитела и очень быстро может включиться в борьбу с каким-то заболеванием в следующий раз, если она встречается с этим патогеном. Поэтому у нас есть сезонные прививки, у нас есть обязательные прививки. Вот я абсолютно точно призываю всех пациентов пересмотреть свое отношение к прививкам, если вдруг оно какое-то несоответствующее, например, медицинским канонам. То есть здесь на самом деле это всего лишь прививка, это всего лишь обучение иммунной системы бороться с вирусом или с бактерией, против которой мы вакцинируемся. Поэтому мы же всегда за учебу.
8: Конечно, правда? Же. Ну, вот сейчас, на самом деле, очень много в этом году прививок от клещевого энцефалита.
9: Конечно.
8: Прям вообще, то есть я удивляюсь, что очень много знакомых привились на всякий случай и правильно делали, потому что, казалось бы, вроде Московская область, рядом Российская Федерация, мало где, а сейчас очагов очень много, и у нас в Москве, даже в парках, клещи иногда добираются. И не простые клещи, а болезненные, поэтому тут тоже надо быть очень аккуратным.
9: Да, тем более, особенно, когда мы куда-то передвигаемся, да, где есть свои эпиды опасности, это тоже нужно помнить, и даже планируя отдых, про эпид-историю нужно знать с той стороны, куда ты едешь, потому что это должно быть, отдых должен быть безопасен, и он, кроме удовольствия, не должен приносить, в принципе, ничего.
8: Да, это правда. Итак, стрессоустойчивость. Это наша самая волшебная тема, которая никогда не закончится ни у кого. Она вообще у кого-то стрессоустойчивость осталась, Алена Игоревна, только честно. Вот у вас она есть, стрессоустойчивость?
9: Да, я считаю, что очень неплохой уровень.
8: Да?
9: Да.
8: А как, кстати, проверить этот уровень? Я тоже хочу
9: посмотреть, сколько триггеров, на которые, удары которых вы пропускаете. Я бы так это назвала.
8: Тогда это уже очень стрессоустойчиво. Не знаю, шкала, интересно, стрессоустойчивости есть? Вот у врача она есть такая шкала?
9: Нет, стрессоустойчивость, да. Есть, конечно, определение шкалы. То есть у нас есть много шкал, по которым работают и ревматологи в том числе. Потому что когда приходит пациент и говорит «болит», наша задача ответить на вопрос. Это болит, потому что есть воспаление, или болит, потому что у пациента есть неправильное восприятие боли, или болит, потому что у него есть 1001 причин испытывать боль, и это вообще никак не связано ни с суставом, ни с позвоночником, ни с воспалением. Поэтому, да, нам нужно сказать, что вот ревматолог, он отчасти должен быть и неплохим психологом, который может в том числе условно-качественно оценить психотип пациента, который перед ним находится. Потому что понятно, что если мы занимаемся воспалением, а воспаление – это боль,
8: да,
9: понимать генез боли для нас является очень важным. Но нужно сказать, что мы действительно с вами сейчас живем в очень такое непростое время, оно достаточно тревожное, и уровень восприятия проблем локального, мирового масштаба, он приводит к тому, что есть определенная тревожность в обществе, есть упаднические настроения, стало меньше позитивных, улыбающихся людей. На самом деле, да, и наши коллеги-психиатры говорят, что пандемия коронавирусной инфекции не прошла бесследно для состояния нервной системы. Поэтому, да, безусловно, мы всегда говорим, что нужно развивать стрессоустойчивость. Но это вот еще один момент, так же, как нужно похудеть, бросить курить и развивать стрессоустойчивость.
8: Да. Угу.
9: Всегда интересно, ребята, как вы это предлагаете сделать?
8: Развивайте.
9: Потому что лозунгами всегда говорить очень легко. У пациента возникает вопрос, вы все такие умные, блин, только непонятно, что делать с собой после посещения вас, да?
8: Да.
9: Поэтому, конечно же, про... Вот есть некоторые моменты, которые я всегда с большой любовью, на самом деле, вспоминаю то время, в котором выросла я, время Советского Союза. Можно по-разному относиться к этому времени. У любого времени есть всегда две стороны, как у любой медали. Да, но вспомните, чего было у нас много. У нас много было общения с родителями. У нас много было общения с соседями, с друзьями. Я сейчас иногда забавно так наблюдать. Приходишь, например, в кафе, сидят, ну, например, семья собралась в кафе, но каждый сидит в своем телефоне.
8: Да.
9: И
8: это правда.
9: Это уже высмеивают наши артисты, ну, потому что это правда как-то становится ненормально.
8: Семейный отдых.
9: А на самом деле мы отдыхаем там, где нам хорошо. Хорошо – это всегда семья, близкие люди, наши друзья. Это прямое общение, от которого, к сожалению, начали уже отвыкать наши дети.
8: Это правда.
9: И я, например, очень часто выпинываю детей из дома со словами «прекратите вот эту вот переписку». Идите и поговорите, погуляйте.
8: Да.
9: Очень красивый город, в конце концов. И общение – это большая часть, которая нам позволяет получать положительные эмоции. Во-вторых, я пациентам всегда говорю, напишите список вещей, которые приносят вам настоящее удовольствие. Если вы понимаете, и вещи, где вы теряете скорее энергию, да, и которые приносят вам неудовольствие.
8: Это, слушайте, как у психолога на приеме, не как у ревматолога.
9: Если вы понимаете, что вот эта колонка вещей, которые вам приносят удовольствие, она ничтожно мала по отношению ко второй колонке, очень хорошо поговорите с собой, а что вам нравится, и направьте свою энергию как раз вот туда, где вы будете черпать удовольствие от жизни и скорее наполнять свой сосуд, а его не расходовать. Очень важная история сон. Наверное, про это тоже нельзя не сказать.
8: Ох, сон!
9: Потому что это, ночной сон – это отдых всех систем организма, это как раз элемент восстановления, это тоже очень важно. И начиная с того, что есть банальные сомнологи, а во-вторых, заканчивая тем, что сейчас очень часто тоже нарушается, это режим труда и отдыха, когда мы предпочитаем что-нибудь долго смотреть или во что-то играть, потом утром на работу, и ты просыпаешься. У нас в одной из наших шкал есть, оцените, пожалуйста, утомляемость от 0 до 10, где, условно говоря, 0 – ты энерджайзер, а 10 – из разряда проснулся и устал. И ну, если ты спал 3 часа и делаешь это каждый день, в принципе, ну, понятно, что ни один организм, он не выдержит ничего. Вот. У нас все... Это интересно, да. У нас, значит, у нас публика, мне кажется, значит, была пандемия коронавируса. Все знали, как его лечить. Сейчас все знают, как воевать. Вот у меня вопрос.
8: Да.
9: Ребята, вы собой займитесь. Вот займитесь собой.
8: Это самое сложное, Алена Игоревна,
9: это самое сложное. Давать советы другим и займитесь просто собой. Поймите, вы вообще кто, а чего вы хотите, а не хотите ли вы в своей жизни что-то поменять. И самое главное... Главное не просто понять, что ты хочешь поменять и лечь, условно говоря, в этом направлении. Очень важно начать совершать действия, которые приводят к тому, что твои цели становятся достижимыми. И, по крайней мере, про очень многие вещи, про которые мы сегодня говорили, это там, где московская медицина реализовала абсолютно все варианты. Хочешь бросить курить? Пожалуйста. Хочешь похудеть? Пожалуйста.
8: Все есть для этого.
9: центр неврозов. То есть если ты понимаешь, что ты не справляешься с какой-то ситуацией, и в этом есть медицинская помощь. И здесь... На мой взгляд, то есть вот самая плохая история, это когда просто пациент свесил лапки и просто вот говорит, все плохо, и все будет завтра плохо, и делать ничего не буду. Ну, что называется, под лежачий камень вода не течет. У нас, к сожалению, нет вот этой проактивной пациенты, когда пациент не хочет, а медицина говорит «надо» и заставляет. Ну, мне кажется, по отношению к некоторым пациентам это было бы абсолютно правильно.
8: И не потому, что пациент в депрессии находится, а потому, что он просто, ну, такой, да, сам по себе. Не видит свет в конце тоннеля. Почему он так свесив лапки?
9: Иногда просто нет сил. Uh-huh. Нет сил сделать первый шаг. И так тоже бывает. И здесь нужен либо человек, который, условно говоря, этот волшебный пендель сделает, да, либо человек, который просто тебе подарит кусочек своей энергии, когда ты... Этого хватит для того, чтобы начать первые шаги. Вот. А я всегда еще говорю своим пациентам, я говорю, есть китайская мудрость. Если ситуация, в которую ты попал, решаема, не волнуйся. Если она не решаема, не волнуйся тем более. Потому что мы очень любим сами себя загонять в какие-то тупики, из которых, которые потом из нас эти переживания высасывают из нас последние силы, а потом у нас нет сил даже на банальные вещи. Ну, то есть вот мы очень любим, как мне кажется, сейчас, как в кавычках, загоняться, да, а вот телефон и электронная среда, она нам в этом, к сожалению, очень часто, мне кажется, помогает.
8: Это про искусственный интеллект, Алёна говорит. Мы тут немножко пообщались, да, что он может помочь, направить и не только успокоить, кстати.
9: Да, потому что искусственный интеллект, когда наши пациенты начинают советоваться с GPT-чатами и получают целые программы обследований, лечений и так далее, То есть вот здесь мы всегда говорим, искусственный интеллект – это... Классная штука, но она должна быть разумно применена, да, то есть как ядерное оружие. Без него плохо, но применять его везде – это уж точно не цели и задачи. Поэтому искусственный интеллект, он может во многом облегчить и медицинскую, и элементы общения врача-пациента, да. И очень многие моменты. Но это не должно быть вот этим. То есть мы не можем искусственный интеллект заменить врачом, потому что есть очень много моментов абсолютно индивидуальных. Мне очень нравятся слова создателя искусственного интеллекта, который сказал, что да, есть очень много опций, когда искусственный интеллект может справиться порою даже лучше врача. Но он никогда не сможет справиться с индивидуальностью, с индивидуальными, индивидуальным подходом. Да. И когда нужно, вот это на самом деле вот одна из профессий врача-ревматолога, когда у тебя вот есть куча пазлов, а тебе нужно составить картинку. То есть вот эти большие данные, но когда тысячи или миллиарды комбинаций, которые встречаются не так часто, безусловно, врач абсолютно незаменим.
8: Ну, потому что врачебная чуйка есть, опыт, и вообще мы же люди. Это искусственный интеллект, он только обучается же. Это, как сказали, первоклассник еще пока.
9: Пока, да.
8: Ему учиться и учиться и учиться, а тут люди пытаются с ним личную и, собственно, пациентскую жизнь полностью. Кстати, встречаются такие моменты, Алёна, говорим, приходит на... прием уже с распечатанным списком анализов, то, что GPT Конечно. Посоветовал, да. И какие препараты можно...
9: Доктор, назначите, пожалуйста. А там распашонка на 3 страницы, и Понятно. 1001 версия происходящего, и еще 2000 версий лекарственных препаратов, которые нужно попринимать. Поэтому, да, на сегодняшний день нужно сказать, что сейчас это такой мини-бич для молодежи.
8: Ага.
9: То есть все-таки как-то мы же всегда понимаем, что чем меньше уровень знаний, тем больше кажется, какой ты умный. Да? То есть кто умнее, первоклассник или академик? Конечно, первоклассник. Конечно. Потому что академик прожил большую жизнь. Он знает 1001 вариант. В том числе варианты, когда он был абсолютно уверен, что он прав, и он оказался неправ. Поэтому умудренные и опытом, и жизнью люди, они, как правило, очень скромны в жестких позициях и по диагнозу, и тем более по тактикам лечения.
8: Ох, Алена Игоревна, сегодня такой эфир философский получается, прям душа душой, честное слово. Алена Игоревна, все-таки к нашим заболеваниям вернемся. Вот почему скованность – это вот первый признак ревматоидного артрита, например, и вообще вот у иммунных каких-то других заболеваний? Давайте сейчас по каким-то симптомам пробежимся.
9: Да.
8: Потому что бывает такое, вообще от постановки диагноза до постановки диагноза, сколько иногда времени проходит? Я знаю, что есть люди, которые долго-долго ходят по обычным врачам, по терапевтам, отправляют, погодите секундочку, тут болит, да?

0: там уже колокол, и там уже диагноз расцвел со всех сторон, и уже есть какие-то последствия.
1: Ну, нужно сказать, что мы от поздней диагностики, ну, наверное, не побоюсь такого громкого слова, но ушли почти полностью. Супер. У нас, на самом деле, нужно сказать, что это как раз для советского человека очень свойственно терпение. И болит, ну, у всех болит. А наша молодежь, например, так абсолютно не рассуждает. И, наверное, отчасти интернет-пространство тоже помогает очень быстро ориентироваться в происходящем. Поэтому все стало гораздо быстрее, и диагностика в том числе, и абсолютно вот все позиции, про которые мы с вами раньше говорили, что нам нужно обучить первичное звено, что нам нужен очень грамотный приказ, когда понятно, при каких симптомах, какие действия нужно сделать, чтобы попасть к врачу-ревматологу. И доступность ревматологической помощи у нас на сегодняшний день... Мы быстро очень принимаем первичный поток, при этом они могут прийти в телемедицинскую консультацию, когда мы поговорим и поймем, есть наши или нет, и нужно ли остановиться. Или очный прием, что, безусловно, всегда есть после того, как выполнен обязательный объем обследования. Это все уже работает, с этим проблем нет. Я бы, наверное, даже акцентировалась на более старшую категорию, которая имеет вот это свойство терпения, которая работает во вред. Потому что если болит, если есть скованность, то к врачу нужно прийти. Мы лучше снимем и, скажем, перестрахуемся, чем мы потом получим позднюю диагностику. Почему утренняя скованность?
0: Да.
1: Потому что это воспаление. Воспаление – это когда наши ткани начинают работать, условно говоря, туго. И вот именно вот это чувство, когда тебе нужно после сна расходиться, подвигаться и становится полегче, это как раз вот это воспаление, которое снимается в том числе в нашей внутренней выработке гормонов, которые имеют противовоспалительный эффект. Но нужно сказать, что на сегодняшний день, мне кажется, информационное поле таково, что ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит, все вот эти заболевания, они очень быстро доходят до врача-ревматолога, и очень быстро мы их начинаем лечить рано. Это правда.
0: А вот, кстати, вот все равно же переживают, что если есть такой диагноз, ревматоидный артрит, как правило, да, у молодой девушки или у молодого парня, то ой, что дальше будет, не дай бог, инвалидизация. Все равно много мифов все равно после, вокруг этого заболевания. На прием молодая девушка, женщина приходит, и уже есть этот диагноз. Мы уже говорили, что ревматолог – это равно психолог сейчас. Что сейчас вот из современных методов лечения? Потому что не так много времени до конца программы есть, появилось. Я понимаю, что с каждым годом все больше и больше препаратов. Каких-то таких, что в ремиссию уводят просто пациента чуть ли не на всю жизнь. А то и полностью человек забывает про заболевание. Есть такое дело?
1: Да, конечно. То есть у нас, во-первых, очень понятные и быстрые сроки для применения стандартной терапии. То есть 3-6 месяцев – это вот две отсечки, которые мы сегодня не нарушаем, ибо неэффективность препаратов первые 3 месяца – это повод к усилению терапии. И на сегодняшний день у нас большая палитра геноинженерных биологических препаратов, которые, в принципе, не позволяют стать нашему пациенту инвалидом, потому что у них очень серьезный уровень контроля воспаления. То есть, вот условно говоря, если сегодня пациент с ревматоидным артритом заболеет,
0: да.
1: Вот этой истории учебника, когда изуродованные кисти с разрушенными суставами, это история не сегодняшнего заболевания ревматологии. Я говорю всегда своим молодым коллегам-ревматологам, что вы живете в невероятно крутое время, потому что если бы наши учителя знали, какие бы опции мы будем иметь буквально через 20 лет, ну вот... Это просто небо и земля. Если раньше у нас были только гормоны и метотрексат,
0: да.
1: То сегодня у нас есть метотрексат, который мы по-прежнему любим. Мы почти не используем гормоны, но мы используем биологические препараты, которые позволяют нашему пациенту чувствовать себя абсолютно здоровым. Поэтому, возвращаясь к молодой бар,

0: женщине с ревматоидным артритом, единственный вопрос, который будет у нас, насколько для нее важен сию секунду вопрос беременности. Потому что если это история, которая хочется быть реализована сегодня, то мы минуем стадию стандартной терапии, где есть ограничения по зачатию на момент приема лекарственных препаратов, сразу переходим в геноинженерный препарат. Поэтому сегодня в ревматологии пациенту, мне кажется, не страшно.
1: Вот.
0: Все остальное мифы.
1: Да, вот, а мифов предостаточно на самом деле. Но все-таки, слушайте, Алена Игоревна, вот вопрос. А все-таки аутоиммунными заболеваниями болеют больше женщины или мужчины?
0: Больше женщины.
1: Почему? Вот тут-то понятный момент. Мы поняли, что причина заболевания непонятна.
0: В том числе гормональная история, которая важна. Дальше говорить не буду. Но мы очень много на себя взяли женщины.
1: Как хорошо такое услышать. Ну, буквально 30 секунд от вас советов для всех слушателей. Кто уже пациенты и кто не стал. Надеюсь, не станет еще, чтобы этого не было.
0: Знаете, вчера была на присяге у своего сына. И один из военных, который произносил торжественную речь, сказал такую интересную фразу, она мне прям запала. Он сказал: вы знаете, вы думаете, что вы выбираете время? Нет, время выбирает вас. А вот куда мы потратим свое время, свою жизнь, это только наш выбор.
1: Ой, какие золотые слова, благодарю от всей души. Спасибо. У нас в студии главный ревматолог ДЗМ, заведующая Межокружным ревматологическим центром КНИЦ, больница 52, Алена Игоревна Загребнева. Спасибо.
2: Спасибо. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал ужастиками статьи о возможности удара России по Польше. Подобной информации в отношении Российской Федерации публикуется очень много, сказал он. В комментарии журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва рассчитывает, что Евросоюзу не удастся окончательно обрушить перспективы диалога по Украине. Мы сохраняем свою открытость к переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. В этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников, подчеркнул Песков. ФРГ заявили о нехватке около 1000 военных для укомплектования бригады в Литве. В связи с этим не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. В интервью газете «Бильд» он отметил, что большая часть бригады Бундесвера состоит из добровольцев. «У нас возникают сложности с рядовым составом и военными специалистами», рассказал глава ведомства. Планируется, что к концу 2027-го на литовской территории будут расквартированы около 5000 немецких военнослужащих. Власти Катара объявили о снятии ограничений на судоходство. Морские маршруты восстановлены для всех типов судов. Заявление Министерства транспорта опубликовало информагентство ФМ. Ограничения начали действовать после того, как 28 июня один человек погиб на борту судна у берегов Катара от последствий иранских ударов. В последние дни обстановка в регионе нормализовалась. Вашингтон и Тегеран соблюдают условия заключенного ранее меморандума о взаимопонимании и договоренности о прекращении огня. Дональд Трамп обещал вновь отправить в забвение серп и молот. С таким заявлением президент США выступил на мероприятии в Вашингтоне в честь Дня независимости страны. «Звезды и полосы уже отправляли в забвение серп и молот, и мы снова сделаем это, если будет нужно», приводит его слова газета «Нью-Йорк Таймс». Ранее глава Белого дома, выступая на митинге в Южной Дакоте, заявлял, что Америка никогда не будет коммунистической страной, а коммунизм и патриотизм несовместимы. Трамп отмечал, что в Соединенных Штатах наблюдается возрождение коммунистической угрозы, которая исходит в том числе со стороны новоприбывших. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 38 копеек, доллар 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей и 3 копейки. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, облачно с прояснениями. Ветер западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 17-18, ночью и утром в понедельник облачно 14-16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание! «Говорит Москва».
4: 94,8 FM.
5: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: «Говорит Москва» 94,8.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами начнем разговор об одной из самых интересных эпох в истории российского средневековья, об эпохе первого русского царя Ивана Васильевича IV, который в нашу историю вошел с прозванием Грозный. Человек этот очень неоднозначный, человек, который вызывает самые разные отклики, самые разные оценки. Одни его считают кровавым тираном, загубившим огромное количество жизней, и вообще его символ становится, его имя становится таким своеобразным символом для тех, кто обвиняет русскую монархию в тирании. Другие считают, что Иван Грозный – это великий государственный деятель, человек, который не только очень серьезно расширил границы московского государства в XVI веке, но и заложил основы самодержавной царской власти, которая потом превратится в Российскую империю, потом в Советский Союз, ну и теперь вот это та страна, в которой мы с вами живем. Иван Васильевич Грозный родился в семье великого московского князя Василия III и его второй жены, литовской боярышни Елены Глинской. Отец Ивана Грозного, Василий III, великий московский князь, в первом браке был несчастлив, у него не было наследника, и Василий III был даже вынужден со своей первой женой развестись. Его первая жена Соломония Сабурова была бездетной, ее постригли в монастырь, и Василий III женится второй раз, на этот раз на молодой боярышне из родом из Литвы, Елене Глинской. Боярский род Глинских когда-то был литовскими князьями, позже выехал на службу в Москву, но до сих пор сама Елена Глинская и ее родственники в Москве воспринимались как чужестранцы, как чужаки. Церковь их подозревала в тайном католичестве, что, естественно, с канонами Русской Православной Церкви никак не соотносится. В общем, прямо скажем, что теплого приема в Москве Елена Глинская не получила. Наши московские бояре и князья на Елену Глинскую смотрели подозрительно еще и потому, что по традиции того времени царская жена за собой вела немаленькую толпу родственников, которые, естественно, стали получать высокие чины и звания при дворе великого московского князя и тем самым оттеснять на задний план традиционное московское боярство русских московских князей, служилых. И это вызывало естественное недовольство. В общем, Елена Глинская, когда ее муж Василий III умирает, оказывается в такой некой изоляции. Но до того момента, когда Василий III умер в 1533 году, в его жизни произошло очень важное событие. В 1530 году все-таки Елена родила сына, наследника. Его назвали Иваном, и в честь этого события Василий III повелел в своей подмосковной резиденции в селе Головинском построить невиданную доселе на Руси церковь. Строил эту церковь итальянский архитектор Петро Малый, и замечательно эта церковь Вознесения в селе Головинском тем, что это первое сооружение в России, построенное в шатровом стиле. До этого у нас все церкви украшались куполами, теперь же вершину этой церкви венчал высокий на европейский лад сделанный шатер. Впоследствии шатровый стиль будет очень популярным на Руси, а вот первая церковь появляется как раз в честь рождения Ивана IV. Когда Иван IV в 3 года потерял отца, естественно, самостоятельно править он не мог. Умирая, Василий III оставляет опекунский совет, в который вошли 7 наиболее знатных князей и бояр, которые должны были заботиться о его сыне и наследнике до наступления его совершеннолетия. Вот эта вот традиция в случае, если великий князь или царь малолетен или его вообще нет, передавать власть совету из 7 бояр, она на Руси продолжится. Наиболее известный такой совет из 7 бояр будет в эпоху Смуты, знаменитая Семибоярщина. В том совете, который оставил Василий III, главную роль играли 2 его брата, дядья Ивана Васильевича Грозного, князья Юрий Иванович Дмитровский и Андрей Иванович Старицкий. Эти князья имели собственные уделы и, естественно, многими воспринимались как возможные претенденты на престол, что категорически не устраивало мать юного великого князя Елену Глинскую. Надо сказать, что Елена Глинская, если посмотреть на ее портрет, который создан по останкам ее черепа нашими скульпторами-реконструкторами из школы известного советского ученого Герасимова. Вот Елена Глинская была женщиной очень красивой, была женщиной, видимо, очень честолюбивой, потому что уступать власть каким-то там 7 боярам, пусть даже и облеченных княжеским достоинством, она, в общем-то, не очень желала. Опираясь на своих ближних людей, в первую очередь на своего фаворита, боярина Ивана Телепнева-Оболенского по прозванию Овчина, Елена Глинская начинает постепенно отодвигать вот этих вот бояр из опекунского совета от власти. Сначала в немилость попадает князь Юрий Иванович, его в 1533 году отправляют в ссылку, затем Андрей Иванович в 1537. В общем, можно сказать, что с 1533 года Елена Глинская фактически правит самостоятельно, отодвинув бояр от власти. Энергии, честолюбия и государственной смекалки этой женщине было не занимать. Ее соратник Иван Овчина-Оболенский был, видимо, хорошим помощником. И в результате 5-летнее правление Елены Глинской было достаточно удачным для Руси. Мы заканчиваем войну с Великим княжеством Литовским. И самое главное, что делает Елена Глинская, это проводит денежную реформу. Дед Ивана Грозного, Иван III Великий и его отец Василий III создали единое централизованное русское государство, объединив русские земли вокруг Москвы. Как результат, новому государству нужна была своя денежная система. В эпоху феодальной раздробленности до этого деньги печатал, в общем-то, кто хотел. На Руси ходило огромное количество иностранных монет, которые были разной формы, разного размера, соответственно, разной ценности. А поскольку деньги тогда ценились не по тому номиналу, который на них был выбит, а по весовому содержанию драгоценного металла серебра, то очень распространенной практикой была так называемая обрезь монеты. Когда ушлые товарищи просто обрезали монету, и в результате, обрезав по чуть-чуть, понемножечку, 10 монеток, получали 11-ю серебряную монетку, конечно, уменьшенной ценности, но тем не менее, кто на это обратит внимание при расчетах. В едином государстве такого бардака быть не может, поэтому Елена Глинская проводит свою денежную реформу в 1535 году. Она вводит единую денежную систему. Теперь право чеканки монеты отдается только государевым монетным дворам, главный из которых располагается в Новгороде. Вводится единообразие, единая монетная система, рубль, копейка, полкопейки или полушка. Рубль представлял собой брусок серебра весом приблизительно 100 грамм, который делился на 100 частей. Каждая из этих частей получила название копейка. Почему? Дело в том, что на ее сторонах был выбит московский герб. Георгий Победоносец, поражающий змея копьем. До этого в основном использовался другой образец московского герба, где Георгий Победоносец был вооружен саблей. Теперь вот эти старые московские сабельные деньги заменили на новые деньги, которые печатались в Новгороде, новгородские копейные деньги или в просторечии просто копейки. Но поскольку копейка это где-то приблизительно 1 грамм серебра, достаточно большая ценность по тем временам, да, то потребовался более мелкий номинал. Таким номиналом стали серебряные же опять полушки, денежка размером в пол копейки. После этого началась достаточно серьезная борьба с фальшивомонетничеством, и в конце концов Елене Глинской удалось стабилизировать денежную систему государства. Как бы развивалась история России, если бы Елена Глинская дожила до совершеннолетия своего сына, сказать сложно. Она умирает, когда Ивану Грозному всего лишь 8 лет. Умирает молодой, умирает с явными признаками отравления. Когда советские археологи и ученые вскрыли могилу Елены Глинской, исследовали ее останки, в ее костях нашли очень высокое содержание солей тяжелых металлов, в первую очередь мышьяка, ртути и свинца. Что может быть признаком того, что женщина действительно была отравлена? Тем более, что подобная же ситуация потом впоследствии проявится и на самом Иване Грозном, и на его сыне-наследнике Иване Ивановиче, которого, согласно легенде, Иван Грозный убил собственноручно. И на первой жене Иване Грозного, Анастасии Романовой-Юрьевой. Все это очень серьезно наводит на мысль, что яд был вполне таким привычным оружием в то время для того, чтобы убирать неугодных высокопоставленных лиц. И вот жертвой такого отравления, скорее всего, стала Елена Глинская. Правда, есть и другая версия, что это отравление было вызвано, так сказать, естественными причинами, поскольку, как любая женщина, она пользовалась косметикой, а косметические средства того времени делались как раз на основе свинца. Однако они делались на основе свинца, а не на основе ртути и мышьяка. Так или иначе, Елена Глинская умирает, и вот здесь к власти снова возвращаются московские бояре. Надо сказать, что в ту эпоху бояре были людьми достаточно самостоятельными и владели собственными землями на правах вотчин, то есть на земель, которые можно передавать по наследству. И, в общем-то, не сильно зависели от московского князя в экономическом отношении. В политическом, конечно, зависели серьезно, а вот в экономическом каждая боярская вотчина была, по сути дела, таким самостоятельным экономическим предприятием, не очень нуждающимся во всех остальных. В этом смысле, конечно, московские бояре не были большими сторонниками единой сильной центральной власти, великокняжеской или тем более царской. Их это не устраивало. Ситуация феодальной раздробленности, когда центральный правитель, великий князь, слаб и политического влияния не имеет, их, конечно, интересовало гораздо больше. По сути дела, в начале правления Ивана Грозного мы видим борьбу двух идей. Мы видим борьбу идеи сильной центральной власти, объединяющей все государство, и идеи боярских вольностей, древних привилегий, идею феодальной раздробленности. Потом, в течение всего своего правления, Иван Грозный с боярским самовластием будет активно бороться. Это будет одной из причин, по которой он учредит опричнину, и будет одна из главных претензий, которые ему будут предъявлять. С боярами своими поступал жестоко. Нелюбовь к боярам у Грозного как раз с детства, с того самого боярского правления, которое длилось с 1538 по 1547 год. В это время, пользуясь тем, что великий князь малолетний, различные боярские рода, боярские семьи активно борются за влияние, за государственные посты, а значит и за возможность запустить руку в государственную казну. Глинские, родственники Елены, шуйские, потомки Рюриковичей из ветви суздальских, нижегородских князей, бельские, все эти боярские группировки активно пытаются друг друга отодвинуть от власти. Верх берет то одна, то другая, и любая из тех, кто приходит к власти боярских группировок, тут же начинает своим родственникам раздавать чины, посты, денежные и земельные пожалования. Для того, чтобы вести такую политику, в казне нужно, чтобы было много денег. Это приводит к увеличению поборов с населения, увеличивается налоговый гнет, население, естественно, недовольно. Все это сопровождается не просто подковерными интригами, а зачастую прямыми, открытыми столкновениями с убийствами и мордобоем. И вот на все это смотрит из своего угла маленький мальчик, будущий царь всея Руси, который смотрит, как бояре себя ведут, и медленно-медленно звереет, проникаясь к этим боярам яростной ненавистью. Потом он боярам это припомнит. Надо сказать, что на него большого внимания не обращали. Не факт вообще, что Иван Грозный мог дожить до совершеннолетия. Детская смертность тогда была очень большая. Поэтому, в общем-то, бояре действовали так, как действовали, совершенно не стесняясь и совершенно не опасаясь каких-либо последствий. В конце концов, Иван Грозный потом уже впоследствии напишет о своем детстве такие слова. «Нас же с покойным братом Георгием начали воспитывать как иностранцев или нищих. Какой только нужды не натерпелись мы и в одежде, и в пище. Ни в чем нам воли не было, ни в чем не поступали с нами, как следует поступать с детьми. Как исчислить подобные тяжелые страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть-то не давали вовремя? Что же сказать о доставшейся мне родительской казне? Все расхитили коварным образом». Потом боярам Иван Грозный это, конечно, припомнит. Но естественно, что мальчик, тем более мальчик с таким титулом, великий князь всея Руси, не мог не иметь вокруг себя какой-то ближний круг, ближних друзей. И одну из главных ролей в этом ближнем круге играл глава Русской Православной Церкви митрополит Макарий, который оказался такой духовной поддержкой для взрослеющего Ивана IV и, по сути дела, духовным учителем. Именно вот этот человек вложил в голову Ивана IV мысль о том, что он, московский великий князь, должен быть не просто великим князем и государем всея Руси, но царем. Именно митрополит Макарий подтолкнул Ивана Грозного, первого из русских правителей, к принятию титула царя. Вообще, вот эта вот идея венчания на царство в 16-летнем возрасте, когда мужчина на Руси, юноша на Руси считался уже совершеннолетним, это был ход, имевший очень дальние политические последствия. Надо сказать, что в Средневековье к вопросам титулования относились очень-очень трепетно. Существовала своя иерархия титулов и званий, и в этой иерархии великий князь все-таки был не высшим титулом с точки зрения, например, европейских монархов. Европейские короли были выше, чем князь, и поэтому московское княжество воспринималось гораздо менее серьезно, как государство более низкого уровня, чем, предположим, французское королевство или, тем более, Священная Римская империя. Русское слово «царь» – это сокращенное от латинского «цезарь», то есть император. А раз так, да, объявляя себя царем, русский правитель ставил себя не только выше всех королей Европы, но и на одну доску с самой высшей европейской знатью, с императорами Священной Римской империи и германской нации. В русской традиции именовать кого-либо царем было принято по отношению к византийским императорам и к ханам Золотой Орды. Это можно проследить по русским летописям. Таким образом, если себя провозгласить царем, это означает, что Москва берет на себя обязательство взять под контроль, получить в качестве наследства и византийские земли с Константинополем, и земли бывшей Золотой Орды. Неудивительно, что Иван Грозный будет расширять свое государство именно за счет золотоордынских территорий. Мы все с вами помним знаменитую фразу, сказанную в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». «Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал». Действительно, Иван Грозный брал Казань, брал Астрахань. Это как раз и были те самые осколки Золотой Орды, которые он, как первый русский царь и наследник Золотой Орды по титулу, считал законными своими владениями. Принятие царского титула означало еще и очень важный момент в религиозном отношении. Не секрет, что в это время в Московской Русской Православной Церкви среди ее иерархов господствует идея «Москва, Третий Рим». Идея, которая была сформулирована монахом-старцем Филофеем в послании к отцу Ивана Грозного, великому князю Василию Третьему, который говорил, что есть Первый Рим, собственно, Рим, где изначально было правильное христианство, но которое потом было искажено римскими папами, впавшими в ересь католичества. Центр православия, истинной христианской религии, передвинулся в Константинополь, но Константинополь в 15 веке тоже впал в ересь и потерял право называться христианской столицей, когда пошел на унию с католической церковью в середине 15 века. За что, кстати, и был почти мгновенно наказан Господом. Константинополь взяли не христитурки, и константинопольские патриархи, предавшие православие с точки зрения русских священников, оказались под игом мусульман. Москва же, третий центр православия, третий истинный Рим, задача которого – нести истинно православную веру по всем христианским землям. Таким образом, идея того, что Москва должна восстановить истинную веру на территориях христианских земель, эта идея тоже была в головах русских священников, и ее митрополит Макарий вложил в голову юного Ивана IV. Митрополит Макарий сам разработал процедуру венчания на царство, и 16 января 1547 года в Московском Кремле на ступенях построенного известным итальянским архитектором Аристотелем Фиораванти Успенского собора прошла церемония венчания на царство первого русского царя. Теперь официальный титул Ивана IV – царь и великий князь всея Руси. Вслед за этим Иван IV женится. Царю не полагается быть без царицы. Иван IV женится, и вот здесь ему категорически повезло. Вообще, нечастые случаи в мировой истории, когда правитель может жениться по душевной склонности, по любви. Ивану Грозному с первой женой повезло. Его первая жена Анастасия Захарьевна Юрьева-Кошкина действительно пользовалась любовью и сама любила первого русского царя Ивана IV. Это была счастливая молодая пара. Происходила Анастасия из не самого знатного боярского рода московского. Вот этот род Захарьиных Юрьевых впоследствии получит постоянную фамилию Романовы, и из него произойдет последняя династия русских царей. А пока что вместе с женитьбой на Анастасии Романовой Юрьевой, Захарьиной Кошкиной, да, вот вся эта семейка получает доступ к государственным должностям. Традиция соблюдалась неизменно. Родственники царицы занимают высокие должности. И это, естественно, не устраивает тех бояр, которые занимали эти должности раньше. Поэтому начинается новый виток боярской борьбы, в которой столкнулись два клана. боярский клан Глинских, родственники матери царя, и родственники жены царя, бояре Захарьины, Юрьевы, Романовы. В рамках этой борьбы, по-видимому, и произошло еще одно событие 1547 года. Это знаменитый московский пожар и восстание, которые произошли летом. Летом Москва, деревянная по большей части, вспыхнула, и среди московских обывателей, посадских людей московских, распространялись слухи о том, что пожар этот вызван Глинскими. Проклятые литовцы, проникшие в Москву, тайные католики и колдуны Глинские, своим колдовством вызвали этот пожар с целью извести истинно православное московское население. Вот такие слухи ширились среди московского люда. Конкретно указывали пальцем на бабку царя Анну Глинскую. Говорили даже про то, что она оборачивалась черной птицей, летала по ночам над Москвой, кропила ее каким-то адским колдовским зельем, от чего Москва вспыхивала. Что там было на самом деле? Был ли пожар вызван естественными причинами? Или это действительно был результат какого-то заговора? Сказать сегодня сложно, но можно предположить, что конкуренты Глинских, в первую очередь Романовы, с большим удовольствием воспользовались этой ситуацией, чтобы очернить своих противников. Как результат, Иван Грозный был вынужден отодвинуть от престола родственников своей матери. Боярский род Глинских лишается многих постов, отправляется в ссылку, и теперь ближние люди Ивана Грозного – это его родственники жены, бояре Романовы, и та группка молодых людей, которая впоследствии получит у историков название «Избранная Рада». Вот об этой «Избранной Раде» и о тех реформах, которые Иван IV, первый московский царь, будет вместе с этой «Избранной Радой» проводить, мы с вами поговорим в следующий раз.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
1: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил еще о трех сбитых на подлете к Москве беспилотниках. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее количество перехваченных летательных аппаратов самолетного типа над столичным регионом достигло 5. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Больше 20 редакций СМИ разных стран и континентов хотят приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел боевиков в ВСУ, сообщила Минобороны. В случае согласия украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, министерство готово организовать работу журналистов в Константиновке. Накануне Минобороны предложила Украине с 12 до 18.00 по Москве 6 июля прекратить обстрел Константиновки для гуманитарной акции по передаче тел погибших украинских военных в этом городе. В Крыму объявлена свободная продажа топлива на 112 автозаправочных станциях. Его можно приобрести с сегодняшнего дня, отметил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. В Севастополе свободная продажа бензина и дизеля осуществляется на 9 АЗС. В городе также отпускают топливо по QR-кодам. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 числа на всем полуострове. Аэрофлот запустил прямые рейсы между Нижним Новгородом и Минском, сообщили в белорусском аэропорту. Новое направление будет способствовать укреплению деловых, промышленных и туристических связей между Россией и Белоруссией. Рейсы будут выполняться трижды в неделю, по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Москве и Московской области введен желтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы и усиления ветра, сообщили в гидрометцентре. По данным синоптиков, в столичном регионе прогнозируются дожди и местами грозы при прохождении грозовых фронтов. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. В Москве предупреждение действует до 18.00, в Подмосковье до 21 часа.
4: Сейчас в столице температура воздуха плюс 22, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: А вы говорите, милит.
9: Я его что?
8: Что за мне милит?
9: Рекламирую.
8: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Говорит Москва.
2: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
6: Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами поговорим про те реформы, которые в середине 16 века провел Иван Грозный и ближайший круг его друзей и соратников, который в историю вошел с названием «Избранная Рада». По поводу этих реформ наши ученые в большинстве своем имеют одинаковое мнение. Вне зависимости от своих политических пристрастий, они говорят, что эти реформы, безусловно, государство укрепили, и это на самом деле так. Другой вопрос, кому приписывается авторство этих реформ. Сегодня у нас историки либеральные, взглядов, те, которые Ивана Грозного очень сильно не любят, говорят, что его роль в них минимальна, и в первую очередь это вот именно избранная Рада, то есть его приближенные были инициаторами и реализаторами этих реформ. Но более патриотически настроенные историки говорят о том, что, скорее всего, без деятельного участия царя эти реформы бы не состоялись. И вот тут, наверное, надо объяснить вообще, что такое избранная Рада. Так уж получилось, что Иван Грозный, взойдя на престол, был окружен таким небольшим по численности, но достаточно влиятельным кружком личных друзей, которая, по сути, стала неофициальным правительством период с 1547 года, с момента венчания Грозного на царство, по 1560 год. Вот этот небольшой кружок Иван Курбский, один из его членов, в своей переписке с Грозным назвал избранной Радой, и это название закрепилось среди историков. Кто в нее входил? Ну, во-первых, это дворянин Алексей Адашев, собственно говоря, уже упомянутый воевода князь Андрей Курбский, дьяк посольского приказа Иван Висковатый и четвертый член избранной Рады, личный духовник царя, протопоп Сильвестр. Все эти люди имели прямой доступ к Ивану Грозному, и, видимо, с ними он и обсуждал те реформы, которые проводил. Естественно, что эти люди получили достаточно высокие посты в государстве. Еще одна персона, которая упоминается в связи с избранной Радой, несколько выделяется из общего ряда, поэтому одни историки говорят, что он был членом избранной Рады, другие говорят, что нет, не был, но тем не менее был близок. Это митрополит Макарий, который был существенно старше, чем все остальные члены избранной Рады, и, скорее всего, играл такую роль духовного наставника по отношению ко всем ним, точно такую же роль, какую он играл по отношению к самому Ивану Грозному в тот момент, когда двигал будущего царя к идее венчаться на царство и провозгласить Московское княжество российским русским царством. Вот этот кружок, избранная Рада, помогает Ивану Грозному в тех реформах, которые он начинает буквально почти сразу после своего принятия царского чина. Мы привыкли к тому, что Иван Грозный воспринимается как кровавый деспот и тиран, такой вот распространенный образ, но при этом именно вот этот кровавый деспот и тиран впервые в истории России обратился к какому-то представительному правлению. Именно при Иване Грозном в 1549 году собирается первый Земской собор. Иван Грозный не стал, как самодержец, единолично решать, что стране нужны реформы, перед этим он решил посоветоваться с народом. И в 1549 году в Москву съезжаются выборные от разных сословий российского общества. Земской собор это был орган, который состоял из представителей духовенства, как московского, так и провинциального, из представителей княжеско-боярской аристократии. Там были и дворяне, дворяне московские, и дворяне уездные. Там были и представители посадского, то есть городского населения. Первый такой собор, собранный в 1549 году, у историков получил название «Собор примирения», потому что сам Иван обращается к членам этого Земского собора, к избранным людям, со словами просьбы о прощении. Понимая, что, видимо, где-то он все-таки нагрешил, он просит прощения у всей земли русской и просит одобрить те реформы, которые он собирается провести. Наверное, это было очень удивительно для людей того времени, поскольку самой практики обращения верховного правителя к народу не существовало. Тут он прощения просит, одобрение просит. Естественно, одобрение он получил, и реформы начались. Еще одним важным решением вот этого первого Земского собора было решение о создании нового свода законов. Предыдущий свод законов, судебник, который принял дед Ивана Грозного, Иван III в 1497 году, к этому моменту уже устарел. Русское государство значительно расширилось в размерах, и для нового большого централизованного государства нужны были новые законы. На соборе 49 года принимается решение о том, чтобы этот судебник принять. В дальнейшем земские соборы будут собираться регулярно. Когда-то, как, например, в эпоху смутного времени и при первом царе из династии Романовых, они будут играть очень большую роль. К концу 17 века значение земских соборов сильно упадет, и с конца 17 века мы уже практически про них не слышим. Но вот 150 лет нашей истории, с середины 16 по конец 17 века, земские соборы были очень важным органом государственного управления. С одобрения Земского собора Иван Грозный начинает свои реформы. Поскольку он провозгласил себя царем, то есть недвусмысленно на весь мир заявил о своих претензиях на наследство Византийской империи и Золотой Орды, было понятно, что Россия будет воевать и будет воевать много. И России нужно современное войско. Здесь нужно сделать небольшое отступление и сказать, что в основном русское войско середины 16 века до Ивана Грозного было войском, набираемым по принципу ополчения. Иван III, дед Ивана Грозного, создал так называемую поместную систему, когда дворяне помещались на землю, им выдавался земельный участок с прикрепленными к нему крестьянами, и за счет этого земельного участка дворянин должен был снабжать себя оружием, снаряжением, необходимой провизией, боевым конем и по приказу великого князя идти служить на войну. Но такое войско собиралось время от времени и не могло быть постоянным. Кроме того, надо иметь в виду, что ранее у московского государства просто не было достаточно средств, чтобы вот это вот большое постоянное войско содержать. Что же касается середины 16 века, то вот здесь у Ивана Грозного такая возможность появилась, и используя европейский военный опыт, Грозный создает в 1550 году знаменитое стрелецкое войско. Московские стрельцы становятся первым постоянным войском в России. Набирались они на принципах добровольности. Охочие люди, которые хотели нести военную службу государеву, записывались в стрельцы, получали от государства снаряжение, вооружение, состоящее из сабли и ружья самопала, получали денежное жалование до 7 рублей в год, по тем временам весьма существенная сумма, получали и жалование в виде натуральном, то есть продукты, рожь, пшеницу, овес, за счет которых могли кормиться. И за это они должны были нести постоянную государеву службу. Изначально вот этого стрелецкого войска было 3000 человек, 6 стрелецких приказов по 500 человек, а впоследствии количество стрельцов увеличилось, и многие из них теперь уже несли службу не при особе царя в Москве, а стояли небольшими гарнизонами в разных городах, в первую очередь в городах пограничных. Стрелецкое войско просуществует в России до эпохи Петра I и сыграет очень большую роль во всех событиях русской истории второй половины 16 и всего 17 веков. По сути дела, стрельцы были аналогами европейских мушкетеров. Однако большую часть войска по-прежнему составляло поместное конное ополчение из дворян и детей боярских. В 1550, в том же 1550 году, Иван Грозный еще проводит одно усовершенствование. Около 1000 людей дворянского рода из состава государева двора, ближние дворяне царя, получают поместье непосредственно под Москвой и становятся так называемой избранной тысячей. Зачем это было сделано? Дело в том, что дворянские поместья в основном располагались достаточно далеко от Москвы, и быстро собрать большое, крупное конное войско было достаточно затруднительно. Избранная тысяча вот эта вот 1000 дворян-кавалеристов, ну, чуть больше там на самом деле, должны были стать ядром поместного войска и такими своеобразными силами быстрого реагирования. Поскольку они получают поместье непосредственно неподалеку от Москвы, то времени на сборы у них гораздо меньше, и в случае какой-нибудь опасности, ну, например, нападения каких-нибудь лихих татар, да, вот эта избранная 1000 могла первой вступить в бой и задержать врага до того момента, пока не соберется все основное поместное войско. То есть, таким образом, Иван Грозный получает постоянную военную силу, это стрельцы и вот эта избранная 1000. В том же 1550 году Иван Грозный еще одно очень важное мероприятие проводит, он ограничивает местничество. Здесь, конечно, надо напомнить, что такое местничество. Местничество – это система, при которой люди на должности назначались не потому, насколько они к этой должности пригодны, а потому, насколько они знатны. И даже не потому, насколько знатны сами они, а потому, насколько знатны и какие высокие должности занимали их предки. Надо сказать, что для феодальной русской аристократии, как для любой феодальной аристократии, понятие «честь» было неразрывно связано со знатностью твоего рода. И твоя собственная родовая честь не позволяла, чтобы ты оказался ниже в государевом ранге, чем какой-нибудь незнатный или менее знатный человек. Это воспринималось как настоящее личное оскорбление. При такой ситуации, естественно, наши бояре из высших родов очень любили вести между собой споры. А у кого генеалогическое древо длиннее, а у кого предки занимали более высокие места в государственном ранге, кто более знатен. Вот такие местнические споры не прекращались даже во время военных действий. И отмечены случаи, когда воеводы разных частей русского войска местничали, спорили друг с другом и не подчинялись главному воеводе из-за вот этих местнических обид даже во время крупных сражений. Естественно, эти сражения мы проиграли. Местничество – это был такой очень закрытый социальный лифт. То есть возможности для людей талантливых, но не знатных происхождением подняться на какие-то высокие государственные должности система местничества закрывала напрочь. Система местничества подрывала и боеспособность страны. Поэтому в 1550 году Иван Грозный, видимо, насмотревшись на эти споры бояр между собой, кто из них знатнее, кто выше должность должен занимать, кто кому должен подчиняться, издал распоряжение, царский указ, о том, что во время военных походов все обязаны, вне зависимости от местнических рангов, подчиняться назначенным царем воеводам, и все местнические споры во время походов категорически запрещены. В мирное время хотите мериться своей знатностью? Пожалуйста, сколько угодно, пока воюем, подобных вещей быть не должно. В войске должно быть единоначалие. Это была третья составляющая часть военной реформы Ивана Грозного. Ну и, наконец, четвертая. В 1556 году Иван Грозный принимает уложение о службе. Это был очень важный документ, который регулировал порядок прохождения службы дворянами, которые от государя получили поместье. Я еще раз напомню о том, что поместье – это земельный надел, который человек получал не в наследственное пользование и не мог просто так передать по наследству своим потомкам. Это были земли, которые давались на условиях и только на время несения военной службы. Ввел поместную систему у нас в массовом порядке Иван III после присоединения Новгорода в 1478 году. Но особой системы и особенного порядка, четкого понимания, кто, как, на каких условиях и за какое поместье должен служить, по большому счету, долгое время не было. Нужно было это как-то все систематизировать. Уложение о службе, принятое Иваном Грозным, четко прописывает, что теперь с определенной земельной площади доброй и угожей пахотной земли необходимо выставить определенное количество вооруженных конных воинов. Порядок был такой. С каждых 100 четвертей земли, 100 четвертей это приблизительно 50 гектаров, нужно было выставить одного конного воина. Если у тебя в поместье 100 четвертей земли, садишься на коня, вооружаешься, сам идешь служить государю. Если 200 четвертей, идешь служить сам, еще снаряжаешь за свой счет еще одного человека. 300 второго человека, 400 третьего и так далее. То есть вот это уложение о службе четко прописало порядок службы помещиков и четко определило порядок набора войска. С этого момента возникает прямая зависимость между количеством пахотной земли, розданной в поместье на Руси, и количеством тех воинов, которые Русь могла выставить. И сравнивая два этих показателя, немножко забегая вперед, можно сказать, что ни о каких армиях численностью 100, 150, 200 тысяч человек в таких условиях, конечно же, быть не может. Военная реформа Ивана Грозного была важной реформой, но не единственной. Второй важной реформой стал принятый по распоряжению Земского собора в 1550 году царский судебник. Это был новый свод законов русского государства, который содержал несколько очень важных пунктов. Пункт первый – это налогообложение монастырей. Новому большому централизованному государству с большим войском, с большим чиновничьим аппаратом необходима была богатая казна. Русские монастыри, принадлежавшие церкви, долгое время, в эпоху феодальной раздробленности, в эпоху Золотоордынского владычества, имущества налогами не обкладывались. Церковь даже не платила ордынский выход, то есть ту дань, которую русские княжества до 1480 года платили орде. Земли монастырские были обильны, монастыри у нас были богатые, и, соответственно, большое количество денег, которые могли бы идти в государеву казну, шли мимо нее. Иван Грозный эту ситуацию меняет, и несмотря на то, что наши церковники были этим категорически недовольны, тем не менее вводит налогообложение монастырей по судебнику 1550 года. Этот же судебник усиливает государев контроль над местными судами. Судебная система в России, особенно вдали от столицы Москвы, конечно, была достаточно несовершенна, да? И здесь государственный контроль был очень и очень важен. В судебнике 1550 года был еще один очень важный момент, связанный с государевым запретом на обращение в холопов так называемых детей боярских. Дети боярские — это очень любопытная категория населения в средневековой Руси. Люди, которые в основном несли военную службу. А, по сути, они по своему положению равны дворянам, но детьми боярскими они называются в первую очередь потому, что несли службу не на государя, а на тех или иные боярские роды, получая землю от вот этих самых бояр. За 15-й, начало 16 века в России сложилась практика, когда вот эти самые дети боярские добровольно отдавали себя в холопство крупным боярам. Это было выгодно. Почему? Дети боярские не были теми холопами, которые пашут землю или которые пол в комнатах моют. Это были боевые холопы. То есть человек заключал, по сути дела, договор, вот эта кабальная грамота, это и есть договор о том, что часть личной своей свободы он отдает боярину в обмен на службу, которую он будет нести. За это боярин его будет поить, кормить, обихаживать и всячески содержать. Естественно, что человек, который отдал себя в холопство, обычно отдавал туда себя пожизненно и освободиться из него не мог. Возможность обращать детей боярских, то есть, в общем-то, воинов, в своих боевых холопов, значительно усиливала личные боярские дружины. Ивану Грозному, который бояр не очень любил и, наверное, понимал, что ему предстоит еще впереди серьезная борьба с боярским стремлением к самовластию, совершенно не нужно было, чтобы боярские дружины таким образом усиливались. Если детей боярских лишить возможности наниматься боевыми холопами к боярам или князьям, у них остается единственный путь — идти на государеву службу. То есть, уменьшая боярские дружины в численности, вот этим запретом Иван Грозный увеличивал мобилизационные возможности собственного государева войска. Ну и, наконец, еще одну вещь в судебнике 1550 года, о которой не обязательно надо сказать, это усиление крепостной зависимости крестьян. Крестьяне у нас были прикреплены к земле по судебнику великокняжескому, принятому дедом Ивана Грозного Иваном III в 1497 году. По этому судебнику крестьяне, в общем-то, лично свободны, становились крепостными вместе с той землей, которую передавали в пользование какому-нибудь помещику. Поместная система войска без крепостной зависимости крестьян просто не работала, потому что именно крестьяне, которые обрабатывают эту самую землю, должны были содержать вот этого воина, помещика, который служит царю и государю. Ну, естественно, что никакого желания отдавать часть полученного урожая кому-то там помещику нормальных крестьян не было. И возможности заставить их силой обрабатывать землю и отдавать часть урожая помещику, чтобы он мог себе приобрести коня, доспехи и вооружение, такие возможности у государства не было. Поэтому крестьян просто начали прикреплять к земле, законодательно запрещая им покидать земли своих помещиков. Правда, было наставлена такая лазейка, знаменитый Юрьев день, когда осенью в течение 2 недель крестьянин, если очень хотел, мог покинуть своего помещика, но не просто так. Он должен был заплатить так называемое пожилое или пожилое, то есть те деньги, которые вроде как бы шли за пользование землей вот этого помещика. Пожил на земле помещика, хочешь уйти, заплати пожилое. Размер этого пожилого пожилого был достаточно велик, составлял где-то приблизительно рубль серебром, и это была достаточно существенная сумма для простого русского крестьянина. По судебнику Ивана Грозного размер пожилого увеличивался в 1,5 раза, и это еще более ограничило возможности крестьян покинуть своего помещика. Еще больше крестьян прикрепило к земле. Поэтому судебник 1550 года, царский, это еще один шаг в закрепощении крестьян на Руси. Третья реформа, которую пытается провести Иван Грозный, замечу, не проводит, а именно пытается, это церковная реформа. Иван Грозный, венчанный на царство царь, то есть человек абсолютно уверенный в собственной богоизбранности, естественно, предполагал, что и церковь в русском государстве должна подчиняться ему, помазанному Богом на царство царю. Но тут он натолкнулся на серьезное противодействие церкви. В 1551 году Иван Грозный собирает церковный собор, который в историю вошел с названием Стоглавый собор или просто Стоглав. Главный вопрос, который на этом соборе обсуждался, это был вопрос о церковном суде. Иван Грозный считал, что у деятелей церкви, священников и монахов, не должно быть судебного иммунитета. На Руси сложилась такая традиция, что светским властям, княжеским властям, священники и монахи были не подсудны, их судил собственный церковный суд. Иван Грозный захотел эту норму отменить. отменить и подчинить деятелей церкви суду светскому, суду царскому. Деятели церкви были категорически против. Кроме того, Иван Грозный замыслил секуляризацию церковных имуществ, в первую очередь земель. Поскольку государство требует большую армию, необходимо много пахотной земли, чтобы раздавать ее в поместье нашим дворянам, которые составляют основу войска. У монастырей земли много, почему бы эту землю у монастырей не отобрать и не отдать государям? Иван Грозный выступает с идеей передать государеву собственность церковные земли, и монастыри могут лишиться своего экономического основания. Естественно, церковь на это пойти не могла, и на этом Стоглавом соборе Иван Грозный со своими идеями получил очень жесткий и единый церковный отпор. И был вынужден отступить, прекрасно понимая, что на прямой конфликт с церковью он пойти

каждом из которых существуют свои государевы-наместники, государевы-воеводы, которые от имени великого князя управляют этими землями, но, по сути дела, являются такими маленькими, неограниченными царьками на своей территории, потому что великий князь и Москва далеко, а они вот здесь рядом. Государству нужна новая система, Грозный это понимает, и именно при Грозном складывается система, как сказали бы умные люди-историки, отраслевого управления страной. То есть все управление страной делится на отдельные важные отрасли, которые поручаются отдельным государственным учреждениям, которые тогда назывались приказы. Вообще, говорить, что Иван Грозный создал приказную систему, наверное, не очень правильно. Первые приказы появляются еще при его отце Василии III и даже деде Иване III. Но именно при Грозном приказы становятся основными государственными органами и входят именно в систему. У нас создаются несколько крупных приказов, каждый из которых занимается своими делами. Разбойный приказ ведет уголовный сыск, посольский приказ ведает взаимоотношениями с зарубежными державами, поместный приказ распределяет поместья среди дворян, стрелецкий приказ, такое министерство обороны, руководит стрелецким войском, разрядный приказ ведет учет всех назначений на должности государственные. Ну и, конечно, основным приказом в новой системе стал приказ челобитный, такая своеобразная прокуратура того времени. Челобитная грамота – это жалоба. Жалобы и просьбы на Руси называли челобитиями, и челобитный приказ – это был приказ, куда любой, в общем-то, русский человек мог пожаловаться на деятельность любого государственного органа или любого государева-чиновника. Соответственно, полномочий этого приказа для ведения расследований было очень и очень много. Не случайно поместный приказ, челобитный приказ возглавляет главный идеолог и лидер избранной рады, друг Ивана Грозного Алексей Адашев. В области местного управления Грозный тоже делает шаг, который совершенно не вяжется с его образом деспота, тирана, самодура и самодержца. Именно вот этот деспот, тиран, самодур и самодержец первым на Руси вводит местное самоуправление. Видимо, Грозный прекрасно понимал, что местные проблемы должны решать люди прямо на местах. Поэтому он проводит земскую реформу, когда в отдаленных от Москвы, от столицы, уездах и властях русского государства ограничивается власть наместников и воевод, в первую очередь власть судебная, и для осуществления судебных полномочий тамошним помещикам дается право избирать собственных представителей. Вот эти вот избранные люди получали название «излюбленные головы» или «целовальники», потому что приносили клятву, целовали крест государю о том, что будут вести суд честно и беспристрастно. Кроме того, в рамках вот этой земской реформы Иван Грозный отменяет еще одну давнюю русскую традицию, это традиция кормлений. Что такое кормление? Кормление – это система, которая дает возможность обеспечить, условно говоря, заработную плату государственному чиновнику, не тратя на это денег из казны. Когда эта система создавалась, Москва еще зависела от Орды, и большое количество денег, собранных с русских земель, в качестве ордынского выхода отправлялось татарским правителям. Денег в казне просто категорически не хватало, и обеспечить денежное жалование тем, кто работает на великого московского князя, казна великого московского князя не могла. Выход из этого нашли простой. Человека назначают на должность, ну, предположим, в какой-нибудь Коломенский уезд, да, наместником, и дают распоряжение. С Коломенского уезда ты должен в государеву казну сдать такое-то количество денег, собранных в качестве податей, а все, что соберешь сверху, это тебе на кормление. Кормись за счет своей должности. То есть наши наместники имели право облагать дополнительными поборами местное население. Ну, естественно, как говорится, карта тут им и поперла, потому что поборы зачастую были совершенно неадекватны даже собираемым государевым податям. Такая система вызывала категорическое раздражение, способствовала, как сегодня сказали бы, коррупции, поэтому Грозный ее отменяет. Пользуясь тем, что ордынский выход уже давным-давно не платится, что казна государства за счет приращения новых территорий несколько подросла, Грозный устанавливает государево жалование для всех назначаемых на должности людей. Жалование это в зависимости от должности было разным, но кормления были отменены. И это, конечно, способствовало тому, что наши наместники, воеводы, прочие местные руководители в гораздо большей степени оказались зависимы от царя, чем ранее. Раньше он экономически зависел только от своей способности обобрать местное население, теперь он зависел от государева жалования, которое государь дал, государь, в принципе, и отобрать может. Ну и, наконец, последняя реформа, о которой нужно сказать, это налоговая реформа. Я уже достаточно много говорил о том, что русскому государству требовалось немало денег на разные цели, да, поэтому надо было как-то усовершенствовать систему налогообложения. Для этого вводится так называемое поземельное или пасошное налогообложение. Была принята единица измерения доброй и угожей пахотной земли, которая получила название Большая Саха. Большая Саха – это условный участок земли, который по своим размерам отличался в зависимости от того, кто этой землей владел. Но на одну большую саху устанавливался одинаковый размер налоговых выплат.

0: То есть с каждой сахи бралось одинаковое количество денег в качестве государева налога. Таких больших сух было три. Самая маленькая – черная саха, то есть земли, которые принадлежали некрепостным, лично свободным государевым крестьянам. Такая черная саха составляла 500 четвертей земли. Напомню, что четверть – это мера площади около полудесятины, то есть около полугектара в современных мерах исчисления. То есть одну и ту же сумму платили с каждых 500 четвертей земли. Для монастырей была установлена церковная саха, равная 600 четвертей земли. То есть с большего количества земли монастыри платили ту же сумму, что и крестьяне. Для дворян и дворянских земель, не надо думать, что наши помещики при Иване Грозном были от налогов освобождены, это достижение 18 только века. Так вот, для дворян устанавливалась служилая саха в 800 четвертей земли, и с нее тоже бралась та же сумма, которую монастыри платили с 600, а государевы крестьяне с 500 четвертей земли. Понятно, что такая налоговая система в первую очередь экономически должна была поддерживать наше служилое дворянство, нашу основу армии, наших помещиков, которые до конца 17 века, уже закончится эпоха Грозного, пройдет смута, начнется эпоха Романовых, а наши дворяне, помещики, будут главной военной силой государства еще долгое и долгое время. О внешней политике Ивана Грозного, о том, он как расширял наши границы, каких успехов в этом достигал, какие неудачи его на этом пути ждали, мы с вами поговорим на следующем занятии. Спасибо за внимание, всего доброго.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 4,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Представители свыше 20 зарубежных СМИ планируют посетить Константиновку. Редакции разных стран рассчитывают присутствовать при передаче тел боевиков ВСУ, погибших при взятии этого населенного пункта, сообщили в Минобороны. Накануне российское военное командование предложило украинской стороне прекратить завтра, 6 июля, обстрелы города с 12 до 18:00 по Москве на период проведения операции. Подчеркивалось, что мера носит гуманитарный характер и направлена на организацию безопасной передачи тел. В случае согласия украинской стороной Минобороны готова организовать работу журналистов в освобожденной Константиновке. 3 июля начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в Донецкой Народной Республике. Василий Небензя выразил недовольство ответом генсека ООН по Буче. Постоянный представитель России при организации назвал ответ генерального секретаря Антонио Гутерреша на обращение главы российского МИДа по ситуации в Буче издевательством и отпиской. По его данным, реакция на обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам, связанным с событиями в Буче, не содержит конкретных разъяснений и остается формальной. Небензя заявил, что подобная форма для переписки на уровне руководства внешнеполитического ведомства и международной организации неприемлема. Ранее российская сторона направляла в адрес генсека ООН запрос с рядом вопросов относительно обстоятельств событий в Буче и ожидала более детальных разъяснений. Установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы с целью хищения денег стала технически невозможной, сообщили в МВД. Переход на банковские карты со встроенным чипом фактически устранил угрозу скимминга и шиминга. Отмечается, что современные бесконтактные банкоматы без физического картоприемника исключают возможность установки накладок, мини-камер и фальшивых клавиатур. В МВД подчеркнули, что технологические изменения в банковской сфере значительно повысили уровень безопасности операций. Житель Чикаго дважды за 15 лет стал победителем одной и той же лотереи. Общий размер его выигрыша превысил 1 миллион долларов, сообщает «Нью-Йорк Пост». Последний розыгрыш состоялся 11 июня. Мужчина приобрел билет спонтанно на автозаправке в городе Осуиго и в итоге оказался обладателем крупного приза. Как рассказал сам победитель, 15 лет назад он уже выигрывал в этой же лотерее. Тогда его выигрыш составил около 45 тысяч долларов. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 22, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 20:00.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Мы сегодня поговорим на очень интересную тему, которую мы в свое время поднимали. Обсуждали книгу Клаудия Энгельфрома, которая была посвящена феномену самозванчества. И почему такие фигуры возникают в русской культуре, довольно стабильные, да, с чем это связано, с какими культурными и социальными явлениями. И вот сегодня мы продолжим этот разговор, потому что если мы смотрим на 20 век, да, в общем, на 21-й, фигуры авантюристов, каких-то, значит, махинаторов, плутов и так далее, невероятно как-то популярны. Я бы сказала, очень видны в нашей культуре. И вот такая совокупность таких людей, в общем, появился такой термин, который называется трикстер. Мы немножко поговорим еще о нем. Вот. И, собственно, я и назвала нашу программу «Трикстер в жизни и в культуре». И мы будем в нашем разговоре опираться на книгу Марка Липовецкого, которая называется «Советский трикстер. Культурное наследие цинизма». Гостья нашей программы сегодня – это сам автор книги Марк Липовецкий, доктор филологических наук, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке. И второй наш гость – Михаил Павловец, доктор филологических наук, профессор школы филологических наук Высшей школы экономики. Коллеги, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, прежде чем мы нашу программу посвятим Трикстеру, давайте все-таки попробуем вот дать определение. Но почему не назвать это просто авантюристом, например? Почему требуется вот такое специфическое название Трикстер?
7: Трикстер – это термин, который пришел из фольклора, из фольклорной теории. И первое, ну, такое крупное исследование Трикстера появляется в 1956 году и посвящено персонажу, который так и называется – Трикстер в фольклоре американских индейцев. Это персонаж в этих рассказах о Трикстере, даже непонятно, кто он, человек, животное, он постоянно меняет форму, он может иногда полетать, иногда стать рыбой, иногда стать мужчиной, иногда стать женщиной. И он постоянно совершает всякого рода плутовство, жульничество, он постоянно пытается кого-то обмануть, и в итоге сам оказывается обманут, и так далее, и так далее, и так далее. А вот, и, собственно, с этого начинается изучение Трикстера в мировой культуре, и выясняется, что таких персонажей, плутов, обманщиков, жуликов, болтунов, врунов. Очень много. И в сущности, каждая культурная традиция породила такого рода персонажа. И этот фольклорный, так сказать, такой мифологический пласт, он, как я полагаю, переродился, произвел целый, так сказать, куст функций персонажа, которые расцветают уже в более поздние времена. Да, это, конечно, функция плута. Плут становится героем европейской литературы, начиная с XVI века, да, он превращается в прототип нового человека.
6: В античности плутовской роман, да, поздний античный.
7: Ну, плутовской роман, да, он появляется, вот как раз Апулей, конечно, да, его считают плутовским романом, но, конечно, вот испанский плутовской роман Пикареско, это появляется позже. Но, кроме того, ведь у нас есть и действительно авантюристы, и самозванцы, и юродивые тоже особого рода трикстер религиозный, да, и шут, как бы трикстер, при власти, рядом с властью, наделенной властью во многом. И так далее. Это и дурак, разумеется, и карнавальный клоун. Все это, так сказать, порождение Трикстера. И вот на эти функции я как раз и смотрю в книге, ну, по мере возможности. И главное, это я смотрю на то, как эти функции преломились уже в советской культуре, разумеется.
6: Михаил, вы хотели бы что-нибудь добавить?
8: Да, вы знаете, мне было довольно любопытно читать эту книгу, но в какой-то момент меня просто накрыло, и я, знаете, вот как тот врач, который всю жизнь занимается одной и той же болезнью, вдруг я начал видеть трикстеров во всех. Да, я начал думать, а вот Гагарин, да, Гагарин в нашей культуре, можно ли его считать трикстером? Да? А потом я понял, в чем секрет этой книги. Дело в том, что у Марка трикстер понятие не только качественное, но и количественное. То есть он выводит такое большое количество признаков трикстера, что какой-то из этих признаков наверняка найдется почти у любого персонажа. Но почему я говорю количественное? Потому что нужен набор, нужен некоторый флеш-рояль для того, чтобы можно было отделить трикстера от нектрикстера. То есть есть какая-то граница, которую трикстер переходит, и вот эта граница, это граница трикстерства, которая выводит его в эту категорию. И поэтому как раз Марк дает нам инструмент, а уже определять того или иного персонажа, а может быть, и же реального человека в качестве трикстера, уже каждый может сам, и здесь отличное поле для дискуссий, для бесед, да, для диалога.
6: Ну, в общем, в целом, можно сказать, что трикстер – это человек, нарушающий социальные нормы, переходящий границы социальных конвенций в каком-то смысле, как бы существующий именно за счет этого, а такой адаптирующийся к реальности, именно не подчинению этим нормам, да, а хорошо их зная, нарушая их и выгораживая себе какие-то, я не знаю, что, пространство свободы действия, возможности самореализации, хотя бы временной, по крайней мере. Я правильно поняла вот некоторую мысль?
7: Да, да. Это все правильно, но есть одно очень важное добавление. Я как бы все время это повторяю и держусь за эту форму, что трикстер – это всегда эстетическая функция. То есть трикстер – это не просто тот, кто нарушает конвенции, тот, кто существует, так сказать, между правилами. И он всегда превращает вот это существование в своего рода эстетическое действие, да, в своего рода шоу, в своего рода перформанс. И поэтому в трикстере И, как правило, это комический перформанс. И в Трикстере очень важна смеховая составляющая. Поэтому, ну, там, допустим, не любой преступник является трикстером. Хотя преступник, конечно, нарушает правила и конвенции, и тоже выгораживает себе какое-то пространство свободы, да? Но Беня Крик является трикстером, потому что это перформанс, это театральность, это написано Бабелем, вот и все это имеет значение, да? Остап Бендер, конечно, ну, так, в соответствии с Уголовным кодексом, мелкий мошенник, да? Но мы его любим не только за это. И так далее. В этом все дело, что в трикстере, вот кроме вот этой, как я пишу в книге, извините за выражение, трансгрессивности и амбивалентности, я не буду больше говорить эти слова, я понимаю, а вот есть еще аспект вот именно этого перформанса, аспект шоу, аспект демонстрации.
8: А я бы добавил еще один признак, если можно.
7: Пожалуйста, Миша.
8: Марк, если позволишь, вот то, что нету, наверное, у тебя все-таки в книге, я заметил, что трикстера хочется любить. Среди трикстеров абсолютное меньшинство таких негодяев, которые ничего, кроме отвращения, не вызывают. Это удивительно. И среди них немало плохих людей, злодеев, людей отвратительных, но все равно в них есть какая-то изюминка, есть что-то, что вызывает симпатию, желание за него сопереживать и так далее. Мне кажется, что вот этот вот флеш-рояль набора обязательных признаков для трикстера, вот этот вот признак симпатичности, привлекательности, да, какой-то даже эмпатии к нему, я бы обязательно поместил.
7: Я думаю, это реакция на эстетическую составляющую. Мы так ее воспринимаем, но есть немало глубоко отвратительных трикстеров. Хотя, конечно, они, как эстетические объекты, очень привлекательны. Скажем, Петруша Верховенский у Достоевского. Он абсолютный трикстер, он комедиен, но при этом он, конечно, не вызывает большой любви. Или же бургомистр у Шварца в «Драконе». Тоже блестящий трикстер, но как бы не очень симпатичный. То есть, я полагаю, то, о чем ты говоришь, это в тебе реагирует твое сильно развитое эстетическое чувство.
8: Но потом обязательно нужны исключения, которые будут подтверждать правила, я думаю, так.
6: Ну да, тут, мне кажется, вот эта театрализация жизни, которую трикстер устраивает, да, и в каком-то смысле, смеясь, трикстер же играет с какими-то, ну, я не знаю, забюрократизированными или, в общем, довольно нелепыми нормами жизни, и это дает читателю, при том, что или там зрителю, неважно, при понимании все тоже ощущение некоторой радости. Но это как вот, да, с стихотворением Григория Остера, которое вдруг у нас заподозрили не в чем-то, да, эти вредные советы, но дети прекрасно понимают, что как раз они усваивают нормы вроде поэтому. Но здесь есть пространство игры, веселье, да, некоторого, значит, непослушания, и это дает позитивное ощущение. Поэтому я правильно понимаю, что все-таки Пугачев, он самозванец, но не трикстер.
7: Конечно, нет. Конечно, нет. Прежде всего, потому что он не комедийный персонаж. Он не строит себя как комедийный персонаж.
8: Даже у Пушкина в «Капитанской дочке». Мне кажется, тот мужичок как раз очень похож на трикстера, который попадается.
7: Вот мужичок в начале, да. А когда он становится тем Пугачевым, о котором пишет Кирилл Асповат, я думаю, уже нет.
8: Детрикстеризация произошла Пугачева в книжке Асповат.
7: Разумеется. А это очень часто происходит.
6: А Казанову мы можем назвать трикстером?
7: О, да, конечно. Казанова. Вообще все персонажи Александра Строева, вот эти, все эти авантюристы просвещения, они блестяще укладываются в модель трикстера. И я с удовольствием читаю, цитирую Строева, потому что у него прекрасное описание вот именно авантюристов, как особого типа трикстера, причем с таким мессианским поворотом. Не просто обманщик, жулик, который выдает себя за неизвестно кого, но у него всегда есть как бы такой литературный порыв и порыв создать некоторые проекты, проспекты, что что-то продвинуть. Он все время писатель. Он все время создает историю своей жизни, не только в конце. И это очень трикстерский жест. Вообще, трикстера еще в самых ранних фольклорных вот формах сравнивают с фигурой, ну, как мы бы сейчас сказали, писателя прежде всего. Трикстер – тот, кто владеет словом, тот, кто контролирует высказывания, кто умеет играть словами. По сути дела, трикстер – это первый персонаж, который относится к словесному материалу как к материалу, из которого можно создать любое пространство, любой мир, любые отношения. И авантюрист в этом смысле, конечно, блестящий трикстер, разумеется.
8: А я думаю, что еще здесь влияет то, что вообще в 20 веке у писателей интерес к творческим фигурам, в том числе по фигурам буквально пишущим. Да, если вот в 19 даже веке среди героев, особенно заметных, очень мало тех, кто пишет, или кто пытается писать, но ничего не получается, как у Онегина. Да, то посмотрите, какое количество героев в 20 веке, это именно так или иначе ведущие дневники, пишущие стихи, какие-то концепции разрабатывающие и так далее. И неудивительно, что среди них такое количество трикстеров.
7: Но с другой стороны, в 20 веке, это не только русский феномен, конечно, а мы видим огромное количество художников, поскольку развивается жизнетворчество, да, и само поведение становится объектом эстетической работы, то возникает целый, так сказать, спектр художников, которые в жизни играют трикстера, которые строят свой образ как трикстерский образ. Да? Нам, например, ближе всего образ Дмитрия Александровича Пригова, который именно так строил свою публичную роль, поскольку мы все общались с Приговым не только когда он был, так сказать, на сцене и на работе, как говорится, мы видели, что он мог быть очень разным человеком, но когда он был в публичной, так сказать, своей ипостаси, он, конечно, функционировал как трикстер, но таких, у него много образцов, это, я не знаю, там, и Сальвадор Дали, и Энди Уорхол, и Джозеф Бойс, и...
8: А я вообще, знаешь, Марк, подумал, что у нас есть целое направление, трикстерское направление в искусстве, в литературе, это футуризм. И, может быть, если шире посмотреть, вообще авангардисты – это и есть эстетические трикстеры, которые вот-вот совершают это бесконечный трансгрессию, да, оказываются в поле лиминальности, выходят за границы искусства, расширяя эти границы, переосмысляя то, что раньше никогда и в голову бы никому бы не пришло тащить в искусство или называть искусством, и вдруг они это называют искусством. Кстати, да, и Дюшан, который притащил писсуар к себе в мастерскую и назвал это фонтаном, разве это не трикстерский жест?
7: Конечно, абсолютно. Дюшан вообще был замечательным трикстером в своих действиях. Я согласен с тобой, что в авангарде, конечно, авангард эстетизирует поведение и в том числе в смеховом ключе, и поэтому очень много трикстерских эффектов, да. Но мне кажется, именно потому, что вот эта трансгрессивность становится нормой в авангарде, тут трикстерство требует каких-то чрезвычайных усилий, да, чрезвычайных выходов за общую вот эту игровую норму, да.
9: Я хотела, если подумать и посмотреть с авантюристов просвещения, да, то, что как-то ближе к нам, ведь в каком-то смысле, как раз изучая трикстеров, может быть, лучше можно понять как раз вот эти эстетические, этические и прочие нормы того века, да, в котором они существовали, потому что они ровно играют со стереотипами и некоторыми условностями культуры. И мне кажется, это очень любопытно. Они, собственно, проявляют специфики культурного и социального поля, зная, что нарушать. Мы же понимаем, что вы можете прекрасно нарушать правила, если очень хорошо их знаете. Это известно, да? Это закон эпатажа.
8: Да как понять, что ты пересекаешь границу, то что такое граница, если ты не пересекаешь?
7: Мне кажется, и вот как раз вот советские трикстеры, о которых я писал, они не только играют с конвенциями, трикстер все время предлагает как бы альтернативный порядок вещей. Он может выглядеть как хаос, и он и выглядит как хаос с точки зрения существующего порядка, безусловно. Но вот как бы такой выход за единообразное видение порядка мира, да, в каждом трикстере присутствует, да. И это, кстати, это идет действительно от мифа, потому что очень часто трикстер является либо братом, либо близнецом даже демиурга, да, или культурного героя, да, и вот в исследованиях трикстеров есть такая формула, что трикстер все время разрушает, но посредством разрушения он все-таки тоже участвует в создании мира, он тоже участвует в строительстве. И вот то, что я говорил про, ссылаясь на Строева, мессианские, так сказать, порывы авантюристов, это очень показательно, они действительно все время хотят какие-то альтернативы создавать. То же самое и у советских трикстеров, потому что конечно, чем, так сказать, был важен Остап Бендер? Потому что тем, что он в разгар строительства социализма демонстрировал преимущество или, по меньшей мере, достоинство вполне себе капиталистического индивидуализма, абсолютно не вписывающегося в советский образ хорошего человека. И поэтому же вся критика 30-х годов говорит, почему у нас такая симпатия к этому персонажу? Он же, как это, анархический индивидуалист, как писал Луначарский, да? Он же должен быть осужден. Что такое происходит? Но в этом смысле Остап, он, конечно, один из многих, мы просто его легче представляем. А если посмотреть на Хулио Куринита Оренбурга, это вообще философ-скептик, который задает вопрос о том, насколько состоятельна современная, как мы сейчас говорим, модерная цивилизация, и насколько революция отличается от того, что там, допустим, происходит в Германии. Там у него, если помните, Карл Шмидт, совпадение случайное, но очень неслучайно организует концлагеря сначала в Германии, а потом в Советской России. Вот. Ну и так далее. Или же Воланд. Это же тоже очень странный, так сказать, странная фигура, философствующий трикстер, конечно, который, в общем-то, на мой взгляд, в моем понимании, релятивизирует всю систему ценностей. Когда его представляют как того, кто несет там добро и возмездие, это очень однобокое прочтение. Он релятивист, он такой предпостмодернист, если угодно. Ну и так далее.
8: Марк, а можно вопрос тебе задать? А вот как ты думаешь, среди большевиков были трикстеры? Ну, причем большевиков первого уровня. А вот кто?
7: Ну, Радок, например.
8: Радок.
7: Я бы сказал, Радок, да. Вот, ну, кто еще?
8: Но он все-таки скорее не чиновник, он скорее художник, да, журналист, интеллектуал, да. А вот среди окружения Ленинского, например. Или они были слишком серьезны для этого?
7: Нет, они, да, всякие они были. А в Бухарине, как известно, было очень много трикстерских черт.
8: А в Луначарском?
7: В Луначарском, наверное, да, отчасти, во всяком случае. Я недостаточно хорошо представляю все его, так сказать, творческие ходы, но...
9: Не знаю, насколько персонально каждому может быть, как, но то, что они сделали, и есть невероятное трикстерство, страшное. Собственно, вся их деятельность, в каком-то смысле, я не знаю, можно ли описать это в трикстерстве, и их эволюция, я бы сказала, да, она тоже по многим канонам трикстерства приходит. Но, знаете, я хотела вот все-таки затронуть. Но взлеты трикстерства, они все-таки связаны вот действительно с такими переломными эпохами. Эпохами неопределенности, когда ломается, вот так сказать, старый мир, я не знаю, либо рушится, либо надламливается. И какой-то порядок существующий, образ жизни, границы сословий или классов, да, начиная на это. И тут появляется вот, ну вот недаром же у Александра Строева в этой книжке, которую вы упоминали, «Авантюристы просвещения», они просто народились в какой-то момент в невероятном количестве. И Россия для них была такая мекка своеобразная, они все ехали в Россию, интуитивно чувствуя, да, что там в силу такой турбулентности, строительства империи, большого количества неопределенности, вот там они могут создать себе карьеру, что часто и бывало, да. Можно сочинить любую биографию, можно как-то самореализоваться, если что, убежать и так далее. Вот то, что Марк в книге про советское, но, собственно, это феномен, ну, такого невероятного слова мира, да, советского. Там как-то быть трикстером-то, в общем, практически и ничего не стоит, потому что обрушение мира, совершенно другая социальная стратификация, которая начинает выстраиваться, просто заставляет людей быть трикстерами. Они заново переписывают свою биографию, они начинают скрывать очень многое. То есть тут никакой литературы не требуется. А в каком-то смысле, о чем ты тоже пишешь, да, что стратегия выживания заставляет огромное количество людей стать трикстерами. Они, значит, уже теперь не дворяне, а служащие. Они себе приписывают какие-то немыслимые биографии. Ну вот, да, кстати говоря, у Булгакова «В собачьем сердце», да, вот, значит, Шариков говорит, я с Колчаком воевал. Даже собака, превращенная в человека, начинает, то есть как бы трикстер вот такой, да, из животного в человека, но потом он начинает конструировать свою биографию. Собственно, по законам, значит, советского, да, он должен быть из правильной социальной среды. Значит, он вроде бы, значит, получил ранение в гражданской войне, воевал с Колчаком и так далее. Ну вот классический трикстер. При этом эстетического там не очень много, да, но тем не менее...
7: Очень много, ну что вы, конечно. Вот это глубоко эстетизированная фигура, а это просто негативный эстетизм, это вот как раз тот случай, когда трикстер не вызывает симпатии, но он, конечно, трикстер. Тут у меня немного другая логика, я бы слегка уточнил. То есть, действительно, так сказать, весь советский период заставляет людей постоянно менять себя, изобретать свою идентичность, изобретать свою биографию, скрывать ее. Мой любимый пример в этом смысле Митрич из «Золотого теленка», который говорит, мы в гимназиях не обучались, да, вот знаем мы этих айсбергов, айсбергов, Рабиновичей всяких. Вот, и этот Митрич, как добавляется, он действительно гимназии не обучался, он закончил пажеский корпус. Вот, а пажеский корпус, как мы знаем, был, в общем-то, университет придворный. Так что он был человек, во-первых, аристократического происхождения, во-вторых, хорошо образованный, но вот выдавал себя за, так сказать, простонародного, так сказать, дворника Митрича. Но, то есть, моя логика здесь немного другая. И вот Миша, когда читал книгу, он мне сказал, вот как вот ты коротко сформулируешь, в чем же особенность советского трикстера, и вот благодаря Мише я это сформулировал. То есть, мы всегда считаем, что вот советская культура создавала нового советского человека. И об этом написаны тонны книг. Я действительно потратила огромные усилия для создания нового советского человека. Но как бы как параллельный проект было создание Трикстера. Трикстер это была как бы такая тень вот этого нового советского человека. Да? И она развивалась без всяких, так сказать, усилий сверху. Она развивалась как ответ культуры на все эти процессы. И в итоге, как бы глядя уже на советскую культуру как на завершившуюся, так сказать, цивилизацию, мы видим, что новый советский человек оказался абсолютным фантомом. Он оказался абстракцией, да, он совершенно не реализовался. А вот Трикстер породил многочисленное потомство и во многих поколениях, и, в общем, мы до сих пор, так что называется, пожинаем плоды вот этого человеческого типа. И я стал думать об этом, и почему так происходит. И мое объяснение связано с категорией цинизма. Понимаете, я считаю, что мы недооцениваем роль цинизма в советской культуре и в советском обществе. Да? И я полагаю, что, как бы, с одной стороны, советская власть была глубоко циничной. Она объявляла одно и делала другое. Этот разрыв постоянно существовал. А с другой стороны, она вынуждала людей, выживающих, да, и желающих успеха в этом обществе, тоже постоянно вести цинический образ жизни. Я в данном случае опираюсь на исследования историков и показываю, как это все происходило. Я не говорю, что все советские люди поголовно были циниками и так далее. Нет, но это была очень важная составляющая, которую нельзя игнорировать. И вот Трикстер появляется как эстетическое оправдание цинизма, понимаете? Он, конечно, циник, но он циник вот с этим перформативным избытком, с перформативной добавкой. Человек мог быть просто вором или мог быть просто скромным, кстати, работником торговли, скажем так, который брал то, что нужно для того, чтобы выжила его семья. И он не был преданным Трикстером, он старался не привлекать себе внимания. Но когда он читал про Остапа Бендера и персонажей Булгакова, он чувствовал, что его жизнь оправдана.
9: Ну, я бы сказала так, да, может быть, Трикстер – это и есть советский человек. Реальный. То, что породили. Недаром он дал потомство. В данном случае или мы можем сказать, что да, старый имперский человек остался, приобретя черты трикстерства. Это и было результатом советского проекта.
8: Да, причем не тот, который через 200 лет появится, который прямо на глазах у нас сформировался.
9: Именно, да. То есть вот проект осуществился, но он неправильно описан.
8: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это вечная формула.
7: Получилось как всегда.
9: Как обычно. Мы сейчас ненадолго прервемся, мы выйдем на перерыв, а после него мы продолжим, мне кажется, увлекательный разговор о Трикстере в жизни и в культуре. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово возобновил работу. Московский авиаузел отправляет и принимает самолеты, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань приостанавливала работу из-за соображений безопасности. В 14:50 по Москве. Сегодня на подлете к столице силы ПВО сбили 13 беспилотников. Всего с начала дня над столичным регионом перехвачены 15 аппаратов, сообщал мэр Сергей Собянин. В Курской области при работе на тракторе в поле на мине подорвался мужчина. У него диагностированы осколочные ранения ноги, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, механизатор ранен в Льговском районе. Губернатор уточнил, что пострадавшему оказана медицинская помощь. От госпитализации он отказался. Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург. Рабочая поездка премьер-министра продлится с 5 по 6 июля. В понедельник глава российского правительства выступит на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром», сообщили ранее в пресс-службе Кабмина. Тема заседания «Промышленная индустрия 360». В нем примут участие премьер-министр Армении, премьер-министр Белоруссии, а также Казахстана и Киргизии. Михаил Мишустин встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, передает РИА Новости. Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 число. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10 классах. Новая программа направлена на то, чтобы школьники получали более прикладные знания, которые будут полезны в будущей профессии и повседневной жизни. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В рамках изменений планируется сделать курсы по математике, физике, химии и биологии более практикоориентированными. Также в перечень метапредметных результатов будут включены навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Обновленный стандарт должен определить новые подходы к обучению старшеклассников и адаптировать школьную программу к современным требованиям. Фейерверк ко дню независимости США пошел не по плану. Бруклинский мост в Нью-Йорке загорелся во время шоу, пишет Нью-Йорк-Пост. Пиротехнику запускали прямо с переправы. Внезапно на одной из секций повалил дым, а затем появились языки пламени. Позже огонь заметили еще на нескольких участках. «Сначала я подумала, что так и задумано, но потом испугалась, что все взорвется», рассказала туристка из Франции, которая смотрела шоу с набережной Бруклина. Все очаги возгорания ликвидировали примерно через минуту. Повреждена ли конструкция, пока неизвестно. И о погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 23, облачно, с прояснениями. Возможно, гроза. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. 94,8.
10: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
11: Я все знаю! Ты убил его!
10: Нет, Люк. Я...
12: Стоп! Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Нет!
13: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
14: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
16: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
17: В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели. Их причины и последствия.
21: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
20: Авторская программа Романа Бабаяна.
19: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
20: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
9: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему «Трикстер в жизни и в культуре». опираясь на книгу Марка Липовецкого под названием «Советский трикстер. Культурное наследие цинизма». И напомню, что наши гости сегодня – сам автор Марк Липовецкий, доктор филологических наук, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, и Михаил Павловец, доктор филологических наук, профессор школы филологических наук Высшей школы экономики. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Но вот знаете, продолжая тему советского проекта и роли трикстера в нем. Но в конце концов, ведь этот феномен хорошо описывается, если посмотреть и как бы на экономическую сторону жизни советского периода. Ну вот очень многие прекрасные историки, Елена Осокина, Олег Левнюк, очень многие, они показывают, что, в общем, все существование Советского Союза с экономической точки зрения – это существование теневого рынка, благодаря которому, в общем, люди и выживали. Неудивительно, что трикстер абсолютно здесь фигура, ну, я не знаю, главенствующая, да, потому что людям приходилось вот таким образом, да, есть официальная часть, а неофициальное выживание и прочее, это существование в этой серой зоне, как экономической, так и социальной, так и культурной во многом, да, так что, может быть, действительно трикстер – это главный герой, а не сопутствующий, строго говоря, строителям коммунизма.
7: Ну, я бы сказал так, он главный герой в количественном смысле, да, но он, безусловно, существует среди других героев и других, так сказать, моделей для подражания. Я далек от того, чтобы сказать, что вот все это, как бы, это и есть советская литература. Но да, конечно, я пытался написать альтернативную историю советской культуры в этой книге, и поэтому у меня там есть и про кино, и про литературу, и про андеграунд, и про визуальные эксперименты. Это действительно как бы параллельная альтернативная культура, которая вбирает в себя, как это ни странно, и официальную, и неофициальную культуру. То есть вот через фигуру трикстера мы видим, как эти два, так сказать, казалось бы, автономных региона вполне, так сказать, разговаривают друг с другом.
8: Но экономически неудивительно. Да, ведь многие трикстеры, они именно, их главной страстью являются деньги. Вот, да, и Чичикова можно вспомнить, который, конечно, озадачен. Но для него деньги – это не цель. Для него деньги – это средство для того, чтобы очень сильно изменить свою жизнь. И Остап Бендер, мы тоже понимаем, что он вовсе не для того гоняется за этими деньгами, да, чтобы сложить их потом в кубышку. Так что потом, да, мы видим, как это в советское время, где именно на капиталы, на деньги, на экономическую жизнь ведется основное наступление, да, понятно, что и такое количество трикстеров среди вот этого подпольщиков, среди цеховиков, среди людей, которые занимаются этим бизнесом. Хотел вот еще на что обратить внимание. Ведь у нас, как бы сказать, одна из ключевых особенностей настоящего бизнесмена – это умение быть фениксом, это умение возрождаться, падать и подниматься. Даже Трамп, тоже еще один такой замечательный трикстер, да, ключевая его черта – сколько раз он был банкротом, и всякий раз он выползал. Вот. И это страшно симпатичная черта. Мы любим людей, которые встают, падают, и опять встают, и не ломаются, и начинают сначала. Во многом, наверное, это то, что и нас самих заражает потом от этой жизненной энергии, дает некоторый ресурс. Но если другие так могут, почему и нам тогда не встать, не преодолеть эту депрессию и не попытаться еще раз? Поэтому для меня трикстер – это глубоко положительный герой, прежде всего потому, что это герой образцовый с точки зрения того, как можно начинать заново, даже тогда, когда как будто все потерял.
7: Да, трикстер действительно всегда терпит поражение и никогда на них не обращает внимания. Опять же, конечно, романы об Остапе Бендере в этом смысле крайне показательны.
9: Читатели не позволили убить Остапа Бендера. Да, пришлось писать продолжение. Но это очень любопытно.
7: Это была их как бы отговорка, скажем так.
8: Это Остап Бендер заставил читателей потребовать себя воскресить.
9: Не в этом дело, но действительно реакция читателей, которые не согласились вот с такой концовкой, это о многом говорит. Мало того, что о симпатии. Несогласие с таким финалом жизни Остапа Бендера. Да? Это показательный момент. Он должен выжить. Пусть там он оказался лузером и так далее, но он не должен умирать. И тут подсознание общества, мне кажется, прекрасно сработало.
7: Ну, показателен еще один поворот, так сказать, винта в истории Остапа Бендера. Как известно, Ильф и Петров участвовали вот в этой печально знаменитой поездке писателя на Беломоро-Балтийский канал, в результате которого вышел вот этот большой том, в котором участвовали очень многие, в том числе и Шкловский, и Зощенко, и другие. А Ильф и Петров туда ничего не написали. Вместо ожидаемого от них очерка они написали статью в «Комсомольской правде», где сказали, что мы не будем писать главу в истории Беломоро-Балтийского канала, мы напишем роман о том, как Бендер перековывается, ну, в концлагере на строительстве канала. И роман должен называться, будет называться «Подлец». Вот. Как показали, так сказать, исследователи Ильфа и Петрова, в архиве Ильфа или Петрова не обнаружено ничего, относящегося к этому так называемому замыслу. То есть это была, безусловно, отговорка, но главное, что как бы они даже не пытались это написать, что для них это было абсолютно невозможно. Хотя, между прочим, вот фильм знаменитый Червякова «Заключенные» и пьеса «Погодин аристократы» – это именно об этом, как Трикстер перековывается и становится стахановцем. Об этом и Зощенко пишет на Балтийском канале. То есть сам этот сюжет был возможен, но нет.
8: Но это же убийство практически Трикстера, да?
7: В том-то и дело, конечно. Конечно. То есть это смерть без возрождения. Интересно, что у Зощенко там, когда он, значит, записывает рассказ Ротенберга о том, как будто он теперь стал стахановцем, а дальше он пишет, я вот, мол, типа, верю ему, что он действительно переродился, хотя, конечно, я допускаю, что это просто у него очередной его, так сказать, трюк, и он просто нас всех обдурил в новый раз. Ну, наверное, нет. Но там так это написано, что это совершенно амбивалентный текст, и каждый видит в нем то, что хочет. Я вижу то, что он, конечно, обманывает всех. Про, как бы, вот экономический цинизм. Это была важнейшая часть экономики, и я прямо ссылаюсь там на корпорацию самозванцев Клевнюка, которая, конечно, показывает, как эта вторая экономика являлась важнейшей частью гулаговской даже экономики, вот в этой книге показано, да. Но ведь была еще такая как бы низовая форма вот этой теневой экономики, блат, о котором впервые написала, как о феномене таком социально-политическом, Алена Леденева, да, и все как-то были вовлечены в отношения блата, которые при этом считались совершенно нелегитимными, неправильными. И вот как бы фигура Трикстера-блатмейстера становится в 70-е годы, например, уже просто иконическая, да, это просто такое клише. Но интересно, что вот, скажем, когда мы читаем «Мастер и Маргариту», там есть вот это развлечение, да, вот есть вот такие экономические циники, да, там, председатель, ну, как, домоуправ, заведующий буфетом, Поплавский, который умеет, там, жулить со всякими прописками, делами. И к ним отношение презрительное. Они не трикстеры, в них нет поэзии. А трикстер является коровью, которая делает все то же самое, да, но с большим, так сказать, цирковым пафосом, я бы сказал.
9: Большим артистизмом.
7: Да, преувеличенным, комическим, да. Ну и бегемот.
8: А у меня, Марк, тебе вопрос уже как читателя, да, вот я когда читал, я обнаружил, что, я не знаю, есть ли это в книге, вот, но это, может быть, мой читательский сюжет. Мне показалось, что трикстеры тускнеют. Вот по движению к концу книги трикстеры, к которым ты обращаешься, они все более тусклые и все менее симпатичные. Вот это мне показалось, или действительно таков был замысел, или просто трикстер вырождается?
7: Это не замысел, это действительно так происходит. Ну, как бы главное потускнение и даже, я бы сказал, мрачная трансформация трикстера происходит в постсоветский период, разумеется. И вот заключительные главы у меня именно о постсоветских трикстерах, и это глава о персонажах Шнурова, его видеоклипов, и о персонажах Пелевина. То есть глава Пелевина называется «Безрадостные трикстеры Виктора Пелевина». Именно потому, что по советское время трикстерство как бы становится нормативным, трикстерство становится образом как бы успешного постсоветского субъекта.
8: Трикстерство как бизнес.
7: Да. Ну, то есть бизнес как трикстерство, я бы сказал так. И капитализм как трикстерство понимается, да? Именно поэтому трикстер становится, ну, как бы таким вот средним человеком, средним персонажем. В нем нет больше трансгрессии, потому что все основано на трансгрессии. Невозможно пересекать границы, когда они постоянно нарушаются, когда они постоянно нестабильны. Но даже, я с тобой соглашусь, даже уже, казалось бы, 70-е, 80-е годы тоже, в общем-то, с трикстерством все должно быть в порядке, но это время более-менее спокойное. Ирина здесь права, все-таки трикстеров питают времена исторических сдвигов. Вот. И поэтому трикстеры, так сказать, тускнеют. Самый ярким, видимо, трикстер этой поры – это Сандро Ищегема, о котором вот я пишу, как такой колониальный трикстер. Я также пишу о фильмах Гайдая, где немалую роль играют трикстеры, но там очень своеобразное расщепление. Но, например, в книгу у меня написаны были, но я как-то по соображениям объема, но не только, не включил главу, у меня написано про трикстеров в текстах Олешковского, Войновича и Шукшина. Это все трикстеры, но в них нет уже той масштабности или альтернативы, которую мы видим вот 20-30-е годы. Но, правда, она остается в андеграунде. В андеграунде все-таки вот эти мощные фигуры жизнетворческого трикстерства, они еще сохраняются, и они новые. Ну, вот я уже упоминал трикстера Пригова, конечно, это Абрам Терц, да, и в книге еще речь идет о Сергее Чудакове, как о таком вот довольно страшном эксперименте над собой. Но, конечно, их было гораздо больше. андеграунд в этом смысле становится во многом заповедником трикстеров.
9: Знаете, ну вот как раз в книге очень важный, ну такой, я бы сказала, теоретический фон – это разговор о цинизме. Но ведь вся ситуация, вот, да, начиная с революции, даже Первой мировой войны, революции, гражданской войны и все прочее – это… Об этом много писалось, да, особенно когда это попало на молодое поколение. Эти эпохи, где все этические нормы вообще разрушены, а что люди начинают воспринимать жизнь как игру. Вот как бы трикстерство как вообще способ жизни. И это, наверное, вот как раз если посмотреть в книге Марка, там очень понятно, мне кажется, и поколенческий срез. Это люди, которые взрослеют вот именно в этот период, и идея индивидуального выживания любой ценой становится нормой жизни, пусть она никогда не озвучивается официально. И это, мне кажется, одна из вообще трагических историй. И с этим связаны и самые страшные вещи, где можно попрать любую мораль, да, и творить чудовищные вещи.
7: Интересно, что вот эти трикстеры 20-х годов, во всяком случае, Хулио Хуринита Оренбурга и Иван Бабичев у Олеши, они как раз именно против вот этой нормализации насилия и выступают. В этом и состоит их трикстерская позиция. Они не хотят признаваться, не хотят соглашаться с тем, что там, как говорит Иван Бабичев, сын твой худший враг, да, что как бы война проникла в семью, хотя, собственно, их собственные семьи это подтверждают, да. И то же самое говорит и Хулио Хуринита, да, вот идет человек, очень милый, симпатичный, в галстуке, в заднем кармане брюк у него браунинг, он только что подписал приказ, с которым там 1000 человек будет уничтожено. Это вот как бы то, что потом Ханна Аренд будет называть банализацией зла. А это они все это видят уже в 20-е годы, не случайно. Оренбург в том же Хулио Хуринита в числе провокаций выпускает листовку, приглашающую публику на, так сказать, сеансы уничтожения иудейского племени путем сжигания, утопления. То есть это такое очень конкретное, как нам кажется, предсказание Холокоста, а на самом деле это реакция на массовые погромы, происходившие в 20-е годы. То есть они это все видят, они вот трикстеры, понимаете, они, да, являются порождением этого цинизма, но как литературные феномены, там, культурные феномены, они именно с этим и борются. Они являются оправданием цинизма, порождением цинизма, но и альтернативой цинизма. И в этом их культурное значение, мне кажется.
8: Марк, скажи, пожалуйста, а почему все-таки среди трикстеров так мало женщин? Даже в твоей книжке.
9: Хотела как раз задать этот вопрос. А что? А что, женщины не могут быть трикстерами?
7: Могут, очень даже могут быть. Конечно, могут. Ну, и поэтому у меня в книге есть глава про женского трикстера. Но
8: одна.
7: К сожалению, одна, потому что их действительно очень немного. Их очень немного, а в силу... Ну, то есть объяснение здесь простое, к сожалению. Женский трикстер в патриархальной культуре всегда демонизируется. Именно потому, что женщина как бы нарушает прежде всего нормы патриархальной культуры. И патриархальная культура таким образом репрессирует. Да? И поэтому женский трикстер превращается либо в коварную соблазнительницу Лилит, либо в страшную старуху Баба-Яга.
9: Ведьма.
7: Ну, ведьма, ну, то же самое. Ну, да. Или же есть еще комический вариант, там, сварливая жена. Но это всегда тоже, в общем-то, трикстер, который, как бы, женщина, проявляющая агентность, да. Пандора, которая...
8: Теща.
7: Ну, теща. Ну, все это одно и то же, да. Вот, и поэтому очень сложные вот эти вот процессы, когда женщина возвращает себе трикстерскую агентность. Они происходят, и происходят постепенно. И, конечно, в 20 веке их становится все больше и больше, и во второй половине 20 века еще больше трикстеров. Ну, я выбрал, допустим, фигуру Раневской, как культурный, так сказать, культурный миф во многом, да, поскольку ее роль это роль трикстеров, и она сама как бы в жизни играла трикстера. Это очень, очень показательно. Но вот если смотреть на советскую культуру в целом, таких персонажей очень мало, крайне мало, и они всегда окрашены негативно. Трикстеров можно найти именно в негативных персонажах. Это как бы угол зрения. Вот, что говорит о том, что советская культура, несмотря на все декларации, остается патриархальной. А вот в постсоветское время появляется довольно много эффектных трикстеров и эффективных трикстеров. Ну, там, не знаю, это «Моя прекрасная няня», «Криминальный талант», ну и так далее. Это довольно большая галерея персонажей. Даже «Лиса Ахули» у Пелевина, которую я писал.
9: Ну, на самом деле, вот здесь, да, мне очень понравилось вот описание, собственно, привлекательностью персонажа, созданного Раневской, а именно этой злой мачехи в «Золушке». И, собственно, на ней-то весь фильм и держится. Если сейчас посмотреть его и вынуть ее оттуда, вообще фильм вообще не существует. Да? Удивительно, что действительно и до сих пор я показывала своим внукам этот фильм, да, они чрезвычайно оживляются виде, это, казалось бы, отрицательный персонаж. Вот здесь это работает как невероятная театрализация, да? Ну, во-первых,
7: конечно,
9: талантливо сыгранная роль, пусть даже отрицательная, она всегда привлекает, несомненно. Вот. Но вот, может быть, чуть больше про этот персонаж.
7: Действительно, вот мачеха – это как бы классический такой демонизированный трикстер, в котором трикстерское уже исчезает, и все превращено в чистое злодейство. Это уже есть, разумеется, у Шварца, но вот Петр Багров, который написал целую книгу о Золушке, он показывает, что Раневская очень мучительно создавала рисунок этой роли, да, и именно чтобы это было одновременно и смешно, и страшно, да, и вот это вот превращение мачехи в такого современного персонажа, когда она, помните, говорит королю: у меня такие связи, и король ее боится поэтому. Она же все время придумывала тексты своих ролей, да, она говорила: я только Чехова не трогала. Неправда, трогала еще как, но я всегда была чертовски мила, это она придумала. Чехова этого нет. И тут она придумывает реплики, а Шварц на площадке очень нервно относился к тому, что его текст, так сказать, искажался. Но он многое оправдывал. Скажем, вот эта замечательная фраза: «А еще корону надел» – это изобретение Раневской, да. «И умрешь под забором» – вот это тоже все она. То есть вот она создает...
8: Почему-то такая советская же получается, да, персонаж?
7: Конечно, конечно, да. Она создает советскую мачеху, такую советскую, вот именно такого циника-прохиндея, такого массового уровня, да, но сама эта, так сказать, театральность, презентация, игра, веселье. И в том-то и дело, что вот в чем, так сказать, секрет ее таланта, что она всегда клялась в том, что она вот верная последовательность Станиславского, что она полностью растворяется в персонаже, что вот как бы

0: Причем именно острый язычок, между прочим, самая такая женская черта.
1: Но у нее всегда ведь как бы эта острота такая, ну, карнавальная. Она очень всегда легко идет на снижение. Я не буду сейчас в радиопередаче цитировать, отсылаю.
2: Желающие могут найти это все, да.
1: Цитатом в моей книге, да.
0: Мы всех знаем и так.
1: Все процитировано.
2: Интересно, что ее невероятная популярность именно в постсоветское время, в широком, да, публике, возникла практически одновременно с Черномырдином. Вот он стал кладезем всяких, так сказать, мо, если мы назовем, да, ему тоже приписывают невероятно всего, хотя он и сам много что яркого сказал. И параллельно появляется женский вариант в виде Раневской. И вот эти два острословы и остроумца в эпоху мемов, да, оказываются вот невероятно популярны. И это очень любопытно. Но Черномырдин склонен к трикстерству. Да, его театрализация жизни была невероятная. Но любопытно, что вот культура как-то ставит их рядом, хотя они совершенно, мы понимаем, да, из разного времени, социальных групп, отношения к жизни и так далее.
1: Не знаю, я не изучал, что называется, литературное наследие Черномырдина в этом смысле.
0: Оно же в книжках издается, между прочим.
1: Я знаю.
2: Мы иногда теперь цитируем, даже не зная, что это его, да, это вот вошло в народ.
1: Да, но мне кажется, у него, как бы, его остроумие во многом ненамеренное, скажем так. То есть он как бы хочет сказать одно, но поскольку его основным языком является, в общем, обсценная лексика, он как бы импровизируя создает вот эти вот...
2: Это нельзя проверить, это легенда. Это почему-то объяснение. Это может два раза человек случайно что-то не так сказать из-за того, что он зажевывает. Но такое количество афоризмов...
0: Хотел как лучше, а сказал как всегда.
1: Я никогда не думал о том, что Черномырдин сопоставим с Раневской. Но я подумаю об этом.
2: Я имею в виду, что как бы востребованность, да, ну, вот такое, так сказать, максим, я бы сказала, неожиданное, да, то есть интерес культуры к жанру максима, да, их сблизил в том смысле, что цитируют то одного, то другую.
1: Афористика, да, афористика нового времени.
0: Но в музее Черномырдина самый интересный зал – это зал как раз с его изречениями.
1: То есть он изрекал действительно много.
0: Да, это целый зал, украшенный вот его изречениями. Наверное, вот Станислав Ежелец мог бы иметь такой же музей.
2: Ну, приблизительно. Так что это пробел в образовании Маркна.
1: Да, будем работать.
2: Да, надо устранять. Знаете, и последняя у нас программа, к сожалению, скоро подойдет к концу, а вот чуть-чуть о фильмах Гайдая, да, которая все-таки последний взрыв вот такого энтузиастического, мне так сказать, интереса к трикстерству.
1: С моей точки зрения, фильмы Гайдая действительно очень богаты разными трикстерами, но прежде всего тем, что он создает как бы разные грани того типа трикстера, который обычно ускользает из поля внимания. Трикстер при власти, трикстер как бы прирученный властью. Ну, классический тип трикстера при власти – это шут, придворный шут. Вот, и мы привыкли считать, что шут – это тот, кто говорит правду королю. Как пишут исследователи шутовства исторического, это, в общем, не всегда. Так и, скажем, практически никогда. Шутовство, как исторический феномен, является прежде всего формой социального, так сказать, лифта. Вот как мы сейчас сказали, это был способ для людей без всякого провинанса сделать очень хорошую карьеру при дворе и приобрести, в общем, довольно большую власть и часто быть даже голосом власти, ну, там, скажем, Шико при всех этих Генрихах многочисленных, ну, и так далее. У Гайдая, значит, вот этот вот шут при власти, это троица Вицин-Никулин-Моргунов, они же всегда... используются властью как трикстеры для трикстера на договоре, строго говоря. Вот. И я как раз смотрел и пытался как-то разобрать эту троицу и пришел к выводу, что, ну, во-первых, они представляют три разных социальных класса, да, Моргунов играет бывшего начальника, да, Вицин играет бывшего интеллигента, а Никулин бывшего, ну, не бывшего, в юности хулигана. Там по одежде это все видно. А где они могли встретиться? Они встретиться могли только в ГУЛАГе. Именно там они могли, так сказать, срастись и познакомиться. Там есть масса деталей, которые на это указывают. То есть это вот как бы люди из ГУЛАГа, которые, так сказать, захвачены властью и работают на власть. В этом, так сказать, такой скрытый трагизм этой фигуры. С другой стороны, вот этот трикстер при власти превращается в один день Ивана Васильевича, спасибо Булгакову, который этой темой занимался очень серьезно, да, и вот превращение мелкого управдома в Ивана Грозного в полупреступника, и роль при них действительно трикстера, вот Жоржа Милославского, который играет Куравлёв, да, она совершенно блистательна и показывает в сущности, что власть, она основана на трикстерстве. Вот это вот важнейшее открытие, которое делает Гайдай. В то же время там есть Шурик, который вот именно такой вот советский идеалист, да, который в случае необходимости становится трикстером. Который как бы превращается в трикстера, когда его загоняют в угол, потому что иначе ему оттуда не выбраться.

0: И как только он выполняет свою миссию, он сразу опять, что называется, идет по дороге со своим осликом без всяких претензий. Вот это вот как бы двойственность роли трикстера. Трикстерство как орудие власти и трикстерство как средство самозащиты бедного студента Шурика.
1: Мне просто, когда я читал книгу, я первым задумалась и подумала, что вообще Жорж Милославский должен быть каким-то незаконнорожденным сыном Остапа Бендера. И по, да, как, ну, понятно, и по возрасту, и по функции. Вот, пожалуйста, продолжение дела Остапа Бендера после военных советских условий. Коллеги, мне невероятно жалко прерывать нашу беседу, столько еще нужно обсудить, но я надеюсь, что наши радиослушатели заинтересуются и просто все дочитают то, что мы не в состоянии обсудить. Вот. А я благодарю вас за замечательную беседу и надеюсь до будущих встреч.
0: Спасибо за интересный разговор. Спасибо, Ирина. Спасибо, Миша.
2: Спасибо, до свидания.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
4: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Киев отказался принять тела погибших в Константиновке военных ВСУ. Украинская сторона не сделала абсолютно ничего, чтобы военнослужащие были достойно захоронены родственниками, подчеркнули в Министерстве обороны. Там отметили, что власти Украины еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации. Сегодня до полудня Министерство обороны ожидало решения Киева о готовности забрать тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих. Накануне ведомство предложило украинской стороне прекратить обстрелы города с 12 до 18.00 6 июля на период проведения гуманитарной операции. В случае, если Киев проигнорирует дедлайн, проведение мероприятия будет сорвано, предупреждали в ведомстве. 3 июля начальник генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Финляндия планирует нарастить арсенал противопехотных мин. Решение связано с выходом страны из Оттавской конвенции о запрете таких снарядов, который был официально оформлен 10 января. Хельсинки намерены восстановить запасы таких вооружений, при этом ранее руководство страны заявляло, что мины не планируется применять в мирное время, они будут храниться на складах, сообщает политика со ссылкой на финских военных. Президент страны Александр Стуб ранее отмечал, что решение о выходе из конвенции связано с оценкой текущей безопасности в регионе. В Словакии провалился референдум о лишении премьера Роберта Фица пожизненных выплат после окончания срока его полномочий. Как пишут местные СМИ, на голосование пришли лишь 15% избирателей, при необходимой явке 50%. Речь о законе, гарантирующем пожизненную ежемесячную пенсию в размере депутатской зарплаты больше 4000 евро экс-премьерам и председателям парламента, отработавшим не меньше двух сроков. Под эти критерии в стране сейчас подходит только Фицо. Сам политик назвал себя последним словацким премьером, имеющим нормальный диалог с Владимиром Путиным. Он также поддерживает связь с Зеленским и подчеркивает необходимость восстановления и поддержания диалога с президентом России. Движение поездов в Красноярском крае, нарушенное из-за схода вагонов грузового поезда, полностью восстановлено, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Инцидент произошел накануне на перегоне путевой пост Кашурникова, где с рельсов сошли 12 порожних вагонов. Были повреждены элементы контактной сети, угроза экологии пострадавших не зафиксирована. В ликвидации последствий участвовали больше 100 железнодорожников, 3 восстановительных поезда и спецтехника. Официальный курс юаня 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. Сейчас в столице плюс 23, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступны... просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
7: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
7: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Юбилейные даты русской литературы.
9: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Радио «Говорит Москва». У микрофона Диана Берлин, и сегодня мы, к нашему общему удовольствию, я надеюсь, и вашему тоже, вновь приступаем к проекту «Юбилейные даты русской литературы». И вновь рядом со мной человек, без которого бы этот проект был бы беден, поверьте мне, ведущий научный сотрудник Музея истории русской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», ну и человек, который хранит самое главное, самое важное для нас с вами в музее Переделкино, Павел Крючков. Я правильно сказала? Ну, почти.
12: Очень
11: ну,
12: правильно. Почти. Спасибо, дорогая.
11: Но зато от души.
12: Да, так. Да. Здравствуйте, дорогие
11: Итак,
12: друзья.
11: Итак, у нас сегодня первая программа, и это важно, что она первая.
12: Да.
11: И кто же ее начнет?
12: Ну, тот, кто и стоит в списке. В этом году 315 лет.
11: Ну, вы же не случайно его поставили первым в список?
12: Не случайно. Во-первых, самый древний по времени.
11: Да.
12: И самый молодой по образу, по тому, каким мы его представляем. Высоченный, с огромным лбом, в общем, молодой мужик. Он, вообще говоря... Ну, так вот смотришь на его труды, да, смотришь на его собрание сочинений, огромное, и думаешь, ну, этот человек должен был прожить очень длинную жизнь, да, а прожил он 53 или 54 года. И столько успеть, да, у него все началось в 19 лет, когда он, значит, двинулся там в этот путь. Не зря его называют русским Леонардо, потому что, конечно, Ломоносов, он, как бы сказать, много-много станочник. От химии до реформы русского стиха. От физики и металлургии до морского дела, морского хода. Непостижимо.
11: А уж, он писал.
12: Да, а уж то, что он был, помимо прочего, еще и историк, основатель Московского университета. Очень живой и глубокий ученый, который вступил на тропу, но абсолютно в те поры неизведанную. Ведь мы знаем, и об этом всегда говорят, когда вспоминают о Ломоносове, что русские... Язык, вообще говоря, в науке, в педагогике, он практически отсутствовал. На поверхности лежала немецкая речь и латынь. И вот он первый сделал доклад на русском языке в Академии наук. И он как бы дал русскому языку, который бытовал в таком, знаете, ну, в разговорном, что ли, изводе, он дал ему совершенно другую жизнь, он его сбрызнул живой водой, и эта живая вода была в нем, в Ломоносове. В 1856 году Николай Алексеевич Некрасов написал стихотворение «Школьник», которое я хочу прочитать. Я вообще хочу начать не с Ломоносова, если позволите. Но внутри этого стихотворения прячется Ломоносов. После того, как я его прочитаю, Диана Ивановна, я вам задам вопрос, если вы позволите. Хотя вы должны спрашивать меня. Но вы разрешили перед передачей,
11: конечно,
12: что я могу...
11: Конечно, вам нужно
12: этот...
11: все.
12: Спасибо, моя дорогая.
11: Это уже заранее определено.
12: Стихотворение длинное, но очень красивое, некрасовское стихотворение. И оно важно, потому что это... Ну, куда ни ткни, всегда такой пароль к Ломоносову. Оно начинается с прямой речи. «Ну, пошел же, ради бога, небо, ельник и песок, невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок». Дружок — это школьник. «Ноги босы, грязно тело и едва прикрыта грудь. Не стыдися, что за дело? Это многих славных путь. Вижу я в котомке книжку. Так учиться ты идешь? Знаю, батька на сынишку издержал последний грош. Знаю, старая дьячиха отдала четверточок, что проезжая купчиха подарила на чаек. Или, может, ты дворовый из отпущенных? Ну что ж, случай тоже уж не новый». Не робей, не пропадешь, скоро сам узнаешь в школе, как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик. Не без добрых душ на свете кто-нибудь свезет в Москву, будешь в университете, сон свершится наяву, там уж поприще широко, знай, работай, да не трусь, вот за что тебя глубоко я люблю». Родная Русь, не бездарна та природа, не погиб еще тот край, что выводит из народа столько славных, то и знай, столько добрых, благородных, сильных, любящей душой, посреди тупых, холодных и напыщенных с собой.
11: Блеск.
12: И вот что интересно.
11: Браво, Некрасов. Браво, Некрасов. Спасибо вам за то, что вы вспомнили эти стихи.
12: Ну, я, конечно, готовился. Да, Михаил Васильевич. Дело в том, что, понимаете, тут все очень интересно. Это все правда и нуждается в разъяснении. Конечно, Ломоносов из народа. Но не будем забывать несколько обстоятельств. Он из поморов, он северный мужик. Поморы не изведали крепостного права. Это были свободные люди. Это первое. Второе. Вот говорят из крестьянской семьи. Да, но папа-то был судовладелец. Папа-то, вообще говоря, был богатый человек. Он ходил на кораблях, он брал с собой Михайлу. И, в общем, вот тот образ такого пастушка, который иногда почему-то возникает в наших головах, он, вообще говоря, к Ломоносову никакого отношения не имеет. Да, он, конечно, грамоте знал, едва-едва, но знал. И вот эта история, легенда, что он там нашел в сарае, значит, книжки, она правдивая. Но он читать учился по псалтире. И потом, как-то, знаете, видимо, у молодых людей голова еще совсем не так устроена, как вот, скажем, у меня, грешника уже 60-летнего, понимаете, я ничего запомнить не могу. Он все впитывал просто действительно как губка, понимаете? И если бы мы назвали наш цикл не «Юбилейные даты русской литературы», да, а, скажем, «Юбилейные даты русской истории», нам пришлось бы говорить о Ломоносове, в общем, главным образом, как об историке.
11: Но
12: а он...
11: все равно пришлось бы говорить о Ломоносове.
12: Ну, конечно. Ну, как об историке. Все-таки он столько лет проработал, проучился и прожил при Елизавете Петровне. Да? Дожил до Екатерины. Дружил с Шуваловым. Значит, по просьбе Шувалова писал свои знаменитые письма и так далее, и так далее. Если бы программа называлась «Юбилейные даты русской науки», нам бы пришлось говорить о Ломоносове. И уже теперь и о химии, о физике, о горном деле, которым он занимался очень, очень серьезно, кстати, и так далее. Но у нас программа называется «Юбилейные даты русской литературы». И поэтому, конечно, мы должны говорить о Ломоносове как о таком, знаете, будильнике, о человеке, который разбудил что-то в нашей словесности. Ну, вообще говоря, во многом он будильник был для Пушкина, не будем забывать. Все-таки Ломоносов первым написал стихи «Четырехстопным ямбом», эту самую знаменитую оду на восшествие Елизаветы Петровны.
11: Опять Ломоносов.
12: Опять Ломоносов. Пушкин очень, вообще говоря, о Ломоносове думал. Историк, ритор, механик, химик, минеролог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник. Это вот знаменитые слова Пушкина и его же знаменитые слова, что когда говорят о том, как Ломоносов основал университет, Пушкин всегда приговаривал, что он сам наш университет, понимаете? он укрепил самостоятельность русской культуры. После Ломоносова она перестала быть никакой. То есть не своей.
11: Это хорошая фраза, вы сказали.
12: А это фраза, которая мне очень нравится, потому что эта фраза, я, вы знаете, каждый раз, когда к вам еду, я всегда беру в руки старинную такую антологию. Вещи старинные нужно брать в руки. Три века русской поэзии, которую составлял когда-то Николай Банников вместе с Корнеем Ивановичем, а потом уже в 21 веке к ней добавили тех поэтов, о которых ни Банников, ни Чуковский ничего не могли знать, ну, например, Николай Рубцов, там, Борис Щебабин и так далее. Но предисловие к старым поэтам сохранены. И вот там, в предисловии, видимо, его писал Чуковский, и там есть вот эта фраза о том, что с Ломоносова начинается самостоятельность русской культуры. Я не мог удержаться, думая о том, что мы будем говорить о Ломоносове, и думал, а в какой мере Ломоносов, ну, я не знаю, как сказать, старомоден, что ли, вот вы, Теонович, скажите, вот вы были когда-то школьницей, скажем, да? Считается, что Ломоносов, имя его первый раз возникает, когда мы школьники.
11: Нет.
12: У вас когда появилось?
11: Сразу говорю.
12: Когда у вас?
11: Школа этого не касалась. ВУЗ.
12: ВУЗ, да?
11: Да.
12: Вот и у меня тоже. Причем ВУЗ носил его имя. Московский университет,
11: понимаете? Хочешь, не хочешь.
12: Да-да-да.
11: Нет, ну, это было... Все зависит от педагогов. Вам повезло?
12: Да.
11: Вот,
12: у нас была замечательная учительница литературы, Инна Ефимовна, она жива, слава богу. Я сейчас вспоминаю, что какая-то новая жизнь Ломоносова, вот сегодня, посмертная его новая жизнь, она все-таки началась в этом веке. В этом веке, потому что 15 лет тому назад было 300-летие, это большая дата.
11: Угу.
12: И не могу не сказать, что одно из самых замечательных подарков к 300-летию со дня рождения Ломоносова, и он длится по сегодняшний день, этот подарок, его может любой человек найти в сети интернетовской, да? Это прекрасный, изумительный четырехсерийный фильм о Ломоносове, который делал поэт-переводчик и сценарист Виктор Куле, как автор. Эта картина для меня во многом оживила Ломоносова.
11: Я думаю, для многих.
12: Да, да, да. И в этой картине принимает участие чудесный исследователь, ученый, филолог и замечательный поэт, петербуржец Валерий Шубинский, автор последней книги о Ломоносове по времени в серии «Жизнь замечательных людей». Читаешь его как роман, хотя Шубинский очень плотную написал книгу. Я думаю, что если бы ему дать еще немножко воли и денег, он написал бы 3 тома о Ломоносове.
11: Да.
12: И я позвонил Виктору Куле и сказал: «Виктор Альфредович, скажи, пожалуйста, вот если радио, миллионная аудитория, а я хочу Ломоносова как поэта, у нас с денонощной юбилейной даты русской литературы, с чего начать, какой стишок или отрывок Ломоносова прочитать?» Он не дал мне даже договорить, он сразу закричал: «Ну, конечно, «Кузнечик»!» И я хотел прочитать «Кузнечик» сам, но артист Валерий Александрович Баринов так нежно его прочитал для проекта, такой замечательный, уже очень старинный считается проект, когда актеры читают стихи «Круг лета Господня». И вот он там выбрал именно «Кузнечика». Давайте послушаем, как Валерий Александрович Баринов читает «Кузнечика». Маленькое стихотворение. Это стихи о свободе.
13: Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф. Когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, был много раз прежде за тем же. «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, препровождая жизнь меж мягкою травою и наслаждаешься медвяною росою. Хотел многих ты в глазах презренна, тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел во плоти, или лучше ты бесплотен. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен. Что видишь, все твое, везде в своем дому. Не просишь ни о чем, не должен никому».
11: Ну, это просто подарок.
12: Подарок, да.
11: Спасибо.
12: И действительно, вы знаете, конечно, мне было интересно. Я заглянул на эту временную линейку с 2000 года, с миллениум по наши дни. Как отмечались? Все-таки было 300, потом было 305, 310.
11: Ну, отмечалось.
12: Отмечалось
11: все время.
12: Да, всегда, да, всегда. И отмечали все. И, условно говоря, почвенники, и, условно говоря,
11: все
12: либералы.
11: Да, да.
12: Я, например, в 2006 году был большой чудесный вечер, на котором вот уже давно покойный писатель, так много сделавший для, как бы сказать, реформации в нашей главе понимания значения Ушакова, который прославлен теперь как святой, я имею в виду писателя Валерия Ганичева, я помню, как он вышел и долго говорил о Ломоносове как о именно ученом-реформаторе, российском ученом-реформаторе. И как-то ближе к концу своей речи, увидев, что она затянулась, он спохватился и, ну, что ж я все о науке-то, о науке. Но после этого на сцену вышел тоже, уже его нет на свете, мой сосед по переделке, но я немножко его знал и как-то очень сердечно относился к нему. Он незадолго до кончины подарил мне свою книжку последнюю. Я говорю о поэте Владимире Андреевиче Кострове, который, кстати, когда-то работал в «Новом мире», был членом коллегии, по-моему, даже замглавного редактора. И, по-моему, это единственный человек, который написал о Пушкине стихотворение, внутри которого он горюет о том, что Пушкин по дороге в Михайловское не заехал в Переделкино. Очень смешное и трогательное стихотворение. А как было бы хорошо, вот, если бы он на берегу Сетуни оказался, Пушкин. Когда-то делали в Переделкине вечер, Пушкин в Переделкине, и тогда еще не знали этих стихов. Потом прошло время, я их узнал. И вот Костров на этом вечере вышел после Ганичева. У меня есть запись, я принес кусочек такой, 2,5 минуты, если можно, мы послушаем.
1: Конечно.
12: Он вышел и довольно прямо вот, как-то, знаете, твердо сказал, что мы должны говорить о Ломоносове. Обязательно мы. Ну, может быть, он, когда говорил «мы», он думал, что я вот литератор, и я говорю о литераторе, да? Мы должны говорить как о человеке сугубо гуманитарном. И вот он, по-моему, говорит замечательно, там не отнять, не убавить. Давайте послушаем голос Владимира Андреевича Кострова и, пользуясь случаем, как бы сделаем приношение такой небольшой его памяти этого человека очень разного, очень-очень любившего Россию, любившего вот по-блоковски. Это я понял довольно поздно.
14: Михаил Васильевич Ломоносов, он еще и колоссальное явление гуманитарное. Если мы подумаем, это крупнейший гуманитарий в своей основе. Удивительно то, что, значит, человек, который мог бы заниматься строительством университетов и проведением химических реакций, так относился ко слову. Вначале было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. И это слово, которое произносил Ломоносов, оно являло собой нечто совершенно новое для своего времени. Оно предвещало пушкинскую реформу русского языка. Меня потрясла удивительная вещь. В 1761 году вместо подарка графу Ивану Ивановичу Шувалову, он преподнес ему рукопись. Как всегда, Иван Иванович Шувалов ждал приношения Ломоносовского, он очень любил стихи Ломоносова, но вдруг к его удивлению и, может, некоторой оторопи, он прочитал. И рукопись эта называлась «Размышления о сбережении и сохранении русского народа». Вот эти размышления, это может быть то, что сейчас какими-то маленькими росточками начинает пробиваться. Это размышления прятали в архивах, потому что для каждого из последующих руководителей страны оно было чрезвычайно интересно и в то же время совершенно неприемлемо. Я думаю, что пора достать это размышление о сбережении русского народа из архивов, что вернуться к Ломоносову в этом смысле, вот мы говорим вперед к Ломоносову, вернуться к нему нельзя без классического гуманитарного образования, нельзя двигать никакую науку. Дело в том, что любая теория, любой даже, я говорю, геометрический чертеж, любая архитектура, художество, так далее, и так далее, и так далее. Суть метафоры. Метафоры. Люди, создающие великую науку, в сущности свои поэты, или наоборот, поэты, создающие великие произведения, которые определяют суть происходящего, это ученые, в том смысле, что они рассказывают о чем-то главном, соответствующем действительности, от того глубоко и глубоко волнующе.
12: Вот это, мне кажется, очень правильный поворот. Вы понимаете, когда он говорил об этом, Костров, в 2006 году, текст этот о сбережении русского народа был известен исследователям, но в обиходе его нет и сейчас. А это поразительно интересный текст. Это текст о том, что мы должны вообще немножко посмотреть на самих себя и понять, что мы сами на себя накладываем бесконечно какие-то оковы и кандалы, духовно имеется в виду. Потому что человек способен к развитию, способен и должен развиваться, глядя вокруг себя по сторонам.
11: Независимо от того, где он родился.
12: Совершенно верно.
11: И как он живет.
12: Совершенно верно.
11: Ну...
12: Ломоносов об этом прекрасно сказал в стихах, потому что мы помним, когда пошли вот эти его оды, ну и прежде всего, конечно, оды на взятие Хотина,
11: да,
12: которую он объяснил, мне всегда говорил поэт Валентин Берестов, что Чуковский в книжке «От двух до пяти» объяснил, как устроены его сказочные поэмы. Потом Валентин Берестов делал запятую, и говорил, он этим наследовал Ломоносову, который написал «Оду на взятие Хотина» и объяснил, как она устроена. Но я хочу, конечно, прочитать две строфы из другой оды, знаменитой оды на день восшествия на Всероссийский престол Ее Величества Государственной Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года. Не будем забывать, что за долгие годы царствования Елизаветы Петровны не был казнен ни один человек. При ней эта штука не разрешалась, потому что действительно вот историки, особенно в новом времени, любят вспоминать, что у нее было там 17 тысяч платьев, а о том, что это было спокойное, мирное русское время, после которого начались разные там штуки, об этом как-то вспоминать не готовы, а это неправильно. Сейчас вы услышите, то есть мы с вами, Диана Васильевна, услышим самые знаменитые ломоносовские слова. «Увы, которых ожидает отечество от недр своих, и видеть таковых желает, каких зовет от стран чужих, у ваши дни благословенные, дерзайте ныне ободренны рачением вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Нефтонов российская земля рождать». Науки юноши питают, отраду старым подают, в счастливой жизни украшают, в несчастный случай берегут, в домашних трудностях утеха и в дальних странствах не помеха, науки пользуют везде, среди народов и в пустыне, в городском шуму и наедине, в покое сладки и в труде. И вот я...
11: Обращение.
12: Обращение, конечно, конечно. И я когда думал, какой же мне кусочек выбрать и самому прочитать, вот я прочитал этот знаменитый, и не жалею. Вот, я подумал, а может быть, мне надо прочитать, вообще-то говоря, кусок из Хотинской оды, а потом сказал, нет, не буду я этого делать. Я лучше прочитаю стихотворение, написанное в 20 веке, в котором пропет гимн Хотинской оде. Потому что дело в том, что, я сейчас назову имя поэта, он справедливо говорит, что из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хотине пал. Действительно, нам не этим важна сейчас эта ода. Она важна тем, что с Хотинской оды, с оды на взятие Хотина, изменился строй и стиль русской поэтической речи и вообще русской речи. То есть, когда мы говорим о том, что Пушкин создатель литературного языка, мы... не можем не думать какой-то частью головы о том, что да, это так, но в фундаменте этого дела лежит работа, поэтическая работа Михаила Васильевича,
11: да,
12: Ломоносова.
11: А без фундамента?
12: Никак. И вот в 1938 печальном году, находящийся в эмиграции Владислав Александрович Ходасевич, прекрасный русский поэт, пушкинист, пишет эти свои знаменитые стихи. Я, кстати, не буду пояснять некоторые термины поэтические, которые здесь появляются, или мифологические, просто чтобы не тратить время, будем слушать их как музыку. Просто как музыку.
11: Да.
12: Не ямбом ли четырехстопным, заветным ямбом допотопным? О чем, как не о нем самом, о благодатном ямбе том? С высот надзвездной музыки к нам ангелами занесен он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в Хотине пал, но первый звук хотинской оды нам первым криком жизни стал, как ребенок рождается.
11: Потрясающе.
12: Ну и так дальше.
11: Всё.
12: Вот я думаю, что мы, видимо, к концу потихонечку приближаемся.
11: Да. Вот я думаю, это прекрасный финал.
12: Да?
11: Хотя
12: давайте
11: говорить о Ломоносове можно без финала.
12: Без финала.
11: Абсолютно.
12: С открытым
11: без...
12: финалом.
11: Да, с открытым, да. Но я очень надеюсь, что люди разного возраста именно и эту программу и послушали. Да.
12: И хочу еще на прощание сказать, что из тех книг, которые могут быть книгами для семейного чтения, все-таки монография Валерия Шубинского – это книга для нас с вами. А вот если в семье сесть на диван с детьми разных возрастов, и обязательно, чтобы были подростки, даже старшие, угу. Сейчас я очень ратую за то, чтобы вслух читали вместе с детьми не только с малышами, но и с теми, которые постарше, то я советую взять любую из трех книг замечательного писателя и взрослого, и детского Юрия Нечипаренко о Ломоносове. Они написаны все за последние десятилетия. Эти книжки есть, и они с чудесными картинками, и очень тонкие, глубокие христианские книжки. Их можно читать дома, и нужно читать дома.
11: Это была первая программа из цикла «Юбилейные даты русской литературы». И Павел Крючков, и я прощаемся с вами буквально на несколько минут. И вы услышите наши размышления, в основном Павла Крючкова, о поэте очень интересным и вам наверняка известным.
12: И тоже северным.
8: Юбилейные даты русской литературы.
9: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
10: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
8: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 17:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Все округа в Херсонской области частично обесточены. По словам губернатора Владимира Сальдо, энергетики и аварийные бригады делают все возможное, чтобы вернуть электричество в дома. Специалисты вынуждены работать в условиях повышенной опасности из-за рисков атак беспилотников и напряженной обстановки в прифронтовой зоне. Движение поездов в Красноярском крае восстановлено после схода вагонов. Инцидент произошел накануне на перегоне «Путевой пост» Кашурникова, где с рельсов сошли 12 пустых грузовых вагонов. В результате повреждены элементы контактной сети. Угроза экологии не зафиксирована, сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги. Пострадавших нет. В ликвидации последствий участвовали больше 100 железнодорожников, 3 восстановительных поезда и спецтехника. Причины произошедшего устанавливаются. В Воронежской области в ДТП с автобусом пострадали 12 человек. Столкновение рейсового автобуса с грузовиком произошло в Бобровском районе. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 11 пассажиров получили травмы и были доставлены в медучреждение. Об этом сообщили в региональном МВД. Информация о состоянии пострадавших уточняется. В МВД назвали установку считывающих устройств на банкоматы технически невозможной. Переход на банковские карты со встроенным чипом практически устранил угрозу скиминга и шиминга. Отмечается, что современные бесконтактные банкоматы без картоприемника исключают возможность установки накладок, мини-камер и фальшивых клавиатур, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что технологические изменения в банковской сфере значительно повысили уровень безопасности операций и снизили риски подобных видов мошенничества. Воздушное сообщение на Сицилии приостановлено из-за вулкана Этна. Аэропорт Катании не принимает рейсы, сообщает итальянское телевидение. Ограничения могут быть пересмотрены вечером. Вылеты из Катании пока не отменяются. Воздушная гавань остается главным транспортным узлом Восточной Сицилии и расположена прямо у подножья вулкана. Из-за направления ветра вулканический пепел оседает на взлетно-посадочных полосах, делая руление и взлет небезопасными. Вулкан активизировался в конце июня. По информации итальянских ученых, сегодня утром исполин выбросил в воздух столб пепла высотой в 1,5 километра. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 22, ощущается как плюс 20. Облачно, с прояснениями. В течение часа ожидается дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
8: Говорит Москва. Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
15: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
16: В это воскресенье тема программы «Можно ли стать богатым с нуля и почему разоряются блогеры?» В эфире консультант, психолог и коуч топ-менеджеров Алексей Ежиков. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
17: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
15: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
17: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
15: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
17: Включите ваши приемники на полную мощность.
15: Каждое воскресенье после 8 вечера.
17: Всего вам доброго и слушайте рок.
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели радио «Говорит Москва». Юбилейные даты русской литературы в эфире. Ведущий научный сотрудник Музея истории русской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир» Павел Крючков. В студии. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: А это означает, что нас ожидает опять что-то очень интересное. Сегодня мы будем говорить о...
5: Николае Рубцове.
4: Николае Рубцове.
5: Да.
4: Ну, какой-то сюрприз вы приготовили.
5: Сюрприз я приготовил, причем нам, архивистам, музейщикам, этот звуковой автограф хорошо известен. Более того, он издавался. Ну, во всяком случае, он выходил на компакт-диске в музейном собрании звукозаписей Николая Михайловича.
4: Сам читает стихи?
5: Он поет. Причем поет самую знаменитую...
4: Рубцов?
5: Рубцов поет. Ну, конечно, он пел. Есть его фотографии с гитарой.
4: Нет, но чтобы была запись.
5: Запись
4: даже.
5: Есть. Вообще записи Рубцова мы обязаны литературоведу. Человек, который открыл Рубцова читателю и ввел его, как бы сказать, в читательский оборот, мы обязаны. И я должен назвать его имя. Это Вадим Валерьянович Кожинов, который не только как-то Рубцова вывел, он был старше его на год, вывел в круг крупных русских поэтов своими статьями и тем, что он включил Рубцова в изумительную совершенно антологию современной, тогда это называлось, лирики. Именно Кожинов записал Рубцова на магнитофон. Вот Николай Рубцов. Для начала мы послушаем, как он поет свою знаменитую песню о горнице.

0: себе.
1: Это, конечно,
2: вы не слышали
1: шок.
2: Никогда?
1: Никогда.
2: Но он поет, он поет так.
1: На свой мотив.
2: Нет, он поет, как пели северные калики-перехожие.
1: Угу.
2: Те, которые ходили по вагонам, собирались. Он поет в этой северной интонации, в этой северной просодии. Вот,
1: неторопливый.
2: Архангельской, неторопливый, заунывный.
1: Вот это его слово, очень хлопотливый,
2: хлопотливый день.
1: День. Это только вот...
2: Тольда, но я должен сказать вам, вот так всегда бывает. Когда я самый первый раз услышал эту запись, это было лет 15, может быть, 20 тому назад, как-то она на меня не произвела никакого впечатления. Прошли годы. Я повзрослел немножко, все. И вот однажды был какой-то вечер, меня попросили записать маленький монолог о Рубцове. А я очень люблю в его чтении, надеюсь, мы сегодня услышим стихотворение его «Тихая моя родина», посвященное прозаику Василию Ивановичу Белову. И вот это стихотворение я нашел. Там же, в той же папке, в компьютере лежала эта горница, которая у меня, конечно, в голове отпечатана голосами женщин, которые пели это бесконечно по радио.
1: Но они хорошо пели.
2: Очень хорошо.
1: Но
2: очень
1: они
2: хорошо.
1: Правда хорошо.
2: Хорошо пели, и Лоза хорошо, Плот поет. Все хорошо.
1: Причем-то...
2: Да нет, все хорошо.
1: Дело в том, что это композитор Александр Морозов.
2: Морозов.
1: Обратился к стихам.
2: Да.
1: Вот.
2: Да.
1: И таким образом...
2: Морозов вообще великий человек.
1: Вы думаете, все знали Рубцова?
2: Конечно, нет.
1: Вот.
2: Безусловно, именно так. Но вот что-то со мной случилось, и я подумал, дай-ка я, как сейчас говорят, аутентичное послушаю. И вдруг я понял, что какой бы ни был великий Морозов, какие бы ни были чудесные певцы, которые это пели, это все-таки, будем говорить, интерпретация. А здесь мы слышим исходника. То есть он исполняет эту горницу так, как она и должна звучать, и, видимо, звучала в его сердце, именно вот в этом северном продольном звуке. И, конечно...
1: Не соглашусь с вами.
2: Очень хорошо. Наконец-то, за все годы нашей дружбы...
1: Но, честное слово,
2: мы разошлись.
1: Но потому
2: я
1: что
2: рад.
1: В чем плюс Морозова? Он сам человек почти оттуда.
2: Да.
1: Он нашел эту музыкальную интонацию. И он не давал эту песню петь, лишь бы кому.
2: Я знаю.
1: Это пели те, кто, ну, Марина Капура.
2: Но видите, вы же сами мне сказали, когда услышали, что это шок.
1: Шок, конечно, а он...
2: Но шок хорошее,
1: знаете,
2: слово,
1: извините.
2: Это означает, что вы немножко перевернули себя сейчас.
1: Нет,
2: как бы.
1: Нет, ничего, и просто вот так пела моя няня.
2: Вот как сейчас пел Коля?
1: Вот как сейчас пел Рубцов, понимаете?
2: Так это замечательно.
1: Это совершенно...
2: То есть,
1: но
2: нет,
1: это не значит, что эти стихи не имеют права на жизнь в хорошей музыке. Все.
2: Да
1: мы
2: нет
1: договорились.
2: У нас никакого спора,
1: все.
2: Мы договорились. Мы
1: но
2: договорились.
1: В конце концов, мы можем?
2: Можем,
1: один
2: можем,
1: раз.
2: Можем. Я хочу прочитать то стихотворение Рубцова, которое, не знаю, что это Рубцов,
1: так.
2: Я услышал в детстве. Вот есть у меня в руках книжка, я ее с собой взял, которую мне подарил писатель Дмитрий Шиваров, которого я не раз упоминаю. Она выпущена в Архангельске в северо-западном книжном издательстве в 1985 году, уже, можно сказать, в прошлом веке. Книга замечательна тем, что у нее есть комментарии. И там в комментариях сообщают о том, где впервые было напечатано то или иное стихотворение. Рубцов, может быть, действительно, и вот Шиваров об этом пишет, но единственный из крупных русских поэтов, кто пришел к читателю не со страниц толстых литературных журналов, а со страниц районных газет.
1: Угу.
2: Понимаете? И вот это стихотворение, обаяние его, ну ничего в нем нет такого, ну ничего, а обаяние его, каждый раз читаю, у меня просто руки покрываются мурашками. Я запомнил, как диво тот лесной хуторок, задремавший счастливо меж звериных дорог. Там в избе деревянной, без претензий и льгот, так, без газа, без ванной, добрый Филя живет. Филя любит скотину, ест любую еду, Филя ходит в долину, Филя дует в дуду. Мир такой справедливый, даже нечего крыть. Филя, что молчаливый? А о чем говорить?
1: Потрясающе! Господи!
2: Хорошо, правда, а?
1: Да.
2: Как хорошо, и как-то прямо как будто вот он рядом здесь сидит, Николай Михайлович, он очень
1: нет,
2: короткую...
1: Нет, как будто бы он на дне нашем пере.
2: Да, и он...
1: Извините.
2: Да-да, но, понимаете, вот я недавно пересмотрел старинный французский фильм из-за актеров Лино Вентуры и Алена Делона «Искатели приключений».
1: Mm-hmm.
2: Помните, 67-го как раз года, то есть того года фильм, когда у Николая Михайловича вышла его первая книга «Звезда полей». И в этой книге, в этом фильме, простите, есть эпизод, когда нашедший клад... Молодые люди, Делон и Вентура, находят село, где жили родители, и она маленькая жила, их вот подруга, которая погибла при нелепых обстоятельствах, и она тоже должна была иметь право на часть клада. И вот они приезжают в эту деревню, идут и видят старичка и старушку. Точнее, даже старичка. Он сидит, а у его ног маленькие барашки, стадо такое. И камера показывает лицо этого старика. И вот я, недавно пересматривая этот фильм, подумал о Рубцове и об этих стихах про Филю. Они подходят к этому старику, начинают спрашивать, Делон или Вентура, помнят ли они семью такую-то. Они говорят, помним. Старик говорит, помним. И просит жену, старушку, вынести фотоальбом. А девочку помните? Помню, она такая была неожиданная. А у них, у этих героев, сумка с ее долей, огромные деньги. И они пытаются предложить им, потому что никого не осталось. Они говорят, можем мы что-то... Ему даже старик не дает договорить, он так смотрит вдаль, сквозь время. Он говорит, нам ничего не нужно. И вот он это так произносит, чтобы и тех, кто сказал, не обидеть, и остаться твердым в своем высказывании. И вот эта фраза, Филя, что молчаливый, а о чем говорить? Вот мне напоминает отрывок из французского фильма. Удивительно, бывают иногда такие, знаете, читательские и зрительские рифмы. Конечно, говоря о Рубцове, мы не можем забывать и не должны забывать о том, что он был детдомовец, о его тяжелейшем детстве и в то же время счастливом, потому что это село Никольское, его любимое, из которого выросла его поэзия. Я хочу просто взять и прочитать крохотный кусочек из письма оттуда, из Никольского. Эти его письма, действительно, вот Дмитрий Шаваров прав, они читаются как просто как стихи. «В последнее время, — пишет Коля, — мне особенно понравилось топить по вечерам маленькую печку. Кажется, век бы от нее не ушел, когда слышишь, что по всей европейской части Союза ожидаются сильные снежные бури. Хорошо некоторое время побыть мне здесь, в этой скромной обстановке, и среди хороших, и плохих, но скромных, ни в чем не виноватых, и не замешанных пока ни в чем людей». В 60-е годы село очень поменялось, конечно, и отчужденность, бесконечное пьянство, как мы с вами понимаем. Людям было абсолютно наплевать на свои корни, и когда мы говорим, что город разрушил деревню, это не совсем так. Деревня и сама себя, как следует, разрушила. И, как правильно вот пишет мой товарищ, что деревенские жители даже перестали замечать красоту своих родных мест. А вот Рубцов, он ее хранил, эту нетронутую красоту, в себе, просто в душе. Конечно, он ужасно горестно переживал изменения деревенские. И уже когда он был городским человеком, когда он уже и в Москву переехал, и стал в
1: Литинституте... Это не означает, что он стал он городским.
2: Он совершенно не стал. И он писал, нет, и здесь у меня уединение покоя. И почти поисчезли и здесь классические русские люди, смотреть на которых и слушать которых одна радость и успокоение. Особенно меня раздражает самое грустное на свете сочетание старинного невежества с современной безбожностью. И вот вы знаете, я должен сказать, что вот он не был человеком там приходским, да, религиозным, храмовым, но он родился верующим. Причем он мог этого о себе и не знать. Он родился христианином. Несмотря на всю его эту жизнь странную, о которой столько мифологии, значит, понастроено. Хотя надо отдать должное, вообще говоря, люди, которые близко его знали. Я знал некоторых таких людей, скажем, Инна Леснянская, поэтесса, с ним очень дружила. И она мне о нем рассказывала. А Дмитрий Геннадьевич Шаваров пишет, что заведующая отделом поэзии в редакции журнала «Знамя» Галина Петровна Корнилова, легендарная, кстати, женщина, она вот оставила такое свидетельство. Вот Корнилова говорит, «Я с большим недоверием отношусь ко всем этим разговорам о запойном пьянстве Рубцова, о каких-то диких его выходках. Я его таким не знала. Уверен, он таким и не был. Первый раз в нашу редакцию его привел поэт Толя Передриев. Я увидела тихого, скромного, застенчивого человека. У него было поразительное лицо, спокойное, очень несуетное. Иногда оно казалось мне почти иконописным. Фотографии этого не передают. Внутренний свет в нем был. И удивительная деликатность. Когда он приходил ко мне в редакцию, то дверь всегда открывал осторожно. Спрашивал Галя, можно мне в редакцию? Можно к тебе? Я знала, что Коля жил совершенно жутко, бедно. Он часто заходил, чтобы занять рубль. Занимали, кстати, многие из учившихся тогда в институте. Но отдавал один Рубцов. Остальные забывали, хотя никто не был в такой нищете, как Коля. Его жизнь в общежитии была почти плачевной. Некоторые записи его чтения Николая Михайловича как раз сделаны в стенах этого общежития. И вот я хочу еще один сюрприз, если позволите, очень любимое, драгоценное мной стихотворение, но прежде, я, помните, сказал, что Рубцов начинал приходить к читателю не со страниц журналов, не со страниц «Знамени», «Нового мира», нет, с районных газет. И вот как замечательно написал об этом уже упомянутый мною Дмитрий Шаваров, что до сих пор стихи Рубцова многие не восстановлены в своих правильных авторских редакциях. И кочуют из антологии в антологию, и люди читают и не знают, что вот это словечко, а у нас была такая мода прямо вот у этих самых, даже не цензоров, бог с ними, с цензорами, у редакторов
1: газет. Исправить.
2: Исправить, да. Вот, например, самое нелюбимое слово было «грустный». Чего грустить? Мы же победные стройки, да. А у Коли бесконечно «грустный, грустный, грустный». И ему переправляли, другое прилагательное ставили. И сейчас. Но иногда можно восстановить прежнюю жизнь стихотворения, его настоящую жизнь, через звукозапись. Потому что, когда Николай Михайлович читал на магнитофон, он читал то прилагательное, которое он написал.
1: У вас есть звукозапись?
2: Да, конечно. Вот смотрите. В стихотворении «Старая моя родина» есть такая строфа. Это когда он пишет о родине из города и вспоминает свою школу. И он пишет «начисто выметен двор», потому что действительно был дворник, он там, может, получал 2 копейки, но он мел каждый день. И он говорит: «старый забор перед школою, тот же зеленый простор», это одна из первых редакций, «словно ворона веселая, сяду опять на забор». И вот до сих пор во всех изданиях рубцовских бессмысленный новый забор. Починились комсомольские редакторы.
1: Да.
2: И по той же неряшливости и некомпетентности нынешних вот издателей тиражируется Ляпов классически стройных осенних этюдов. Там в финале вместо рубцовской «звезды любви» до сих пор светит казенная звезда труда. Понимаете? И у нас до сих пор, на сегодняшний день, не сделан академический Рубцов. Великий русский поэт не выпущен академически. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто занимается его наследием. Людей этих не так много, кстати говоря. Вот мы стали все сетевыми людьми, да? Мы все работаем в интернете. Очень много именных сайтов существует разных писателей. Один из самых лучших, самых, как бы сказать, бережных, целомудренных, глубоких, преданных, это сайт, посвященный Николаю Рубцову. Есть такой сайт персональный, посвященный Рубцову. Там работают героические люди. И работали, и работают. Поэтому всем, кто любит творчество Рубцова, я от души рекомендую найти этот сайт. Там не только собраны тексты все Николая Михайловича и воспоминания о нем. Там выложены и сохранившиеся звукозаписи. И даже, к счастью, вот не так давно стало понятно, что Николай Михайлович попал на кинохронику. Есть без звука, но он есть, читающий стихи. Это очень-очень приятно.
1: Павел, и у меня только один вопрос.
2: Да. Я
1: начала волноваться. Я
2: разговорчив, вы меня...
1: Нет, я начала волноваться.
2: Да.
1: Вы не предполагали, что все-таки хотя бы фрагмент одной из популярнейших песен и стихи Николая Рубцова у нас прозвучит? Нас не поймут, и нам не простят наши слушатели. Это «Букет».
2: Давайте.
1: Просто...
2: Я очень люблю «Букет».
1: Правда,
2: да.
1: это
2: я на нем вырос. Я вообще. Нет, я и Сашу Барыкина безумно люблю и уважаю, и очень следил за его жизнью, его последние трудные годы. Но под этот «Букет» я вообще танцевал.
1: Конечно, я думаю.
2: Давайте послушаем, это замечательно.
1: А вы знаете, они в чем-то пересекаются.
2: Они пересекаются. Дело в том, что, я скажу в чем. И Саша Барыкин, и Коля Рубцов – это настоящие стихийные русские люди.
1: Да.
2: Очень чистым сердцем.
1: Творческие.
2: Творческие.
1: Прямо
2: творческие. Давайте послушаем.
1: Да.

0: русской литературы, Николай
1: Николаевич. И в наше сердце.
0: И в наше сердце. Он родился в 36-м году, в 71-м вот он трагически ушел. Надо послушать, как он читает стихи. Тем более, что это как раз стихи, в которых и есть этот сюжет с починенным цензорами.
1: С забором.
0: Да-да, редакторами, да. Забором.
1: Конечно.
0: Это стихотворение «Тихо, моя родина», которое иногда я даже не очень понимаю, как его вообще напечатали. Но, видимо, вы знаете, во-первых, свет веет где хочет. Во-вторых, вот я вам никогда этого не говорил, вам, диагностично говорю, это впервые вот публично. Мне иногда кажется, что в некоторых произведениях культуры, которая создавалась в советское время, накал любви и печали такой силы, что он как волна, он обязательно придет к читателю.
1: Да.
0: Только этим,
1: да,
0: я могу объяснить то, что на некоторые страницы приходили и шукшинские пассажи, и так далее, и так далее. Значит, мы слушаем, как Николай Рубцов читает стихотворение, знаменитое свое, большое, посвященное писателю Василию Ивановичу Белову, «Тихая моя родина».
2: «Тихая моя родина, ливы, луна, соловьи, мать моя здесь похоронена, в детские годы мои. Где же могила? Не видели? Поле до края небес, тихо ответили жители, каждому памятник, крест. Тихо ответили жители, тихо проехал обоз, купол церковной обители, яркой травой зарос, лица старушек землистые, вроде могильной земли, тоже какой-то мглистою, серой травой заросли. Там, где я плавал за рыбами, сено гребут сеновал, между речными изгибами вырыли люди канал. Тина теперь и болотина, там, где купаться любил, тихая моя родина, я ничего не забыл. Старый забор перед школою, тщательно выметен сор, словно ворона веселая, сяду опять на забор. Школа моя деревянная, поле, холмы, облака, медом, зерном и сметаною пахнет в тени ивняка. С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную власть.
1: Да, а как он читает?
0: Читает невероятно. Причем видно, что конец дня, усталый. Но вот как-то, понимаете, вот это сказать, чувствую,
1: вот
0: самую
1: сказал.
0: Смертную связь, вот. Это, конечно.
1: Да.
0: Ему не было бы стыдно прочитать эти стихи нашим классикам XIX века. Они бы все поняли.
1: Да, это точно. Вы знаете, я сегодня очень рада, Павел.
0: И я рад.
1: Огромное вам спасибо. Смотрите,
0: спасибо.
1: За эти 24 минуты мы начали... сольного пения Рубцова. Ну, как он поет! Это, конечно, подарок. Прозвучал знаменитый букет, потрясающий,
0: да?
1: Саши Барыкина, «Вечная память». И вот это, то, что вы приготовили, это, конечно, Рубцов сам читает.
0: Спасибо, он как будто был с нами.
1: Именно это.
0: Да-да, он как будто был с нами в этой студии.
1: Конечно. А вам не кажется, вот если, например, попросят какие-то ассоциации, родина, Рубцов.
0: Конечно,
1: Рубцов,
0: конечно,
1: родина.
0: Конечно, конечно. Вы знаете, я просто скажу вам, что вот в майском номере журнала «Новый мир», в пятом номере, я сейчас вспомнил внезапно, молодой, 30 с небольшим летний поэт, он полуслепой, Гриша Князев, постоянный наш теперь автор. Там у него в подборке, он ездил в Вологду, и он пришел на могилу Николая Михайловича, и под воздействием вот тех чувств, которые его переполняли, пришел и написал стихи о себе. Но написав их о себе, о своей судьбинушке, он думал, видимо, какое-то счастье своего сердца, умного сердца, он думал о Рубцове. И поэтому в «Новом мире», в майском номере, в юбилейный рубцовский год, я об этом не думал, я поставил это стихотворение памяти Николая Рубцова.
1: Правильно, конечно. Спасибо вам огромное, Павел.
0: Спасибо.
1: Ну, нас ждут еще 14 программ цикла юбилейной даты, да, русской литературы, которые в это время будут выходить в эфир на радио «Говорит Москва». Спасибо вам большое и до встречи. Всего доброго.
3: Юбилейные даты русской литературы.

0: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 18:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Киев отказался принять тела погибших в Константиновке военных ВСУ. Украинская сторона не сделала абсолютно ничего, чтобы военнослужащие были достойно захоронены родственниками, подчеркнули в ведомстве. Там отметили, что власти Украины еще раз продемонстрировали свое отношение к погибшим военнослужащим, как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации. Сегодня до полудня Министерство обороны ожидало решения Киева о готовности забрать тела погибших в Константиновке украинских военнослужащих. Накануне ведомство предложило украинской стороне прекратить обстрелы города с 12 до 18:00 по Москве 6 июля на период проведения гуманитарной операции. В случае, если Киев проигнорирует дедлайн, проведение мероприятия будет сорвано, предупреждали в ведомстве. 3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики. Ограничения сняты в аэропортах Калуги и Череповца. Авиагавани принимают и выпускают самолеты, сообщили в Росавиации. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов. В ведомстве уточнили, что расписание рейсов может быть скорректировано. Финляндия планирует нарастить арсенал противопехотных мин. Решение связано с выходом страны из Оттавской конвенции о запрете таких снарядов, который был официально оформлен 10 января. Хельсинки намерены восстановить запасы таких вооружений, при этом ранее руководство страны заявляло, что мины не планируется применять в мирное время. Они будут храниться на складах, сообщает политика со ссылкой на финских военных. Президент страны Александр Стуб ранее отмечал, что решение о выходе из конвенции связано с оценкой текущей безопасности в регионе. Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование и производство противопехотных мин. Документ был подписан более чем 160 странами. Михаил Мишустин прилетел в Екатеринбург. Рабочая поездка премьер-министра продлится с 5 по 6 июля. В понедельник глава российского правительства выступит на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром», сообщили ранее в пресс-службе Кабмина. Тема заседания «Промышленная индустрия 360». Сегодня Михаил Мишустин также встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Передает РИА Новости. Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные. 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице. Плюс 22, облачно, с прояснениями, возможен дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают.
7: Жизнь трудна.
5: Страны вынуждены считаться с новой реальностью.
7: Вас услышит,
5: что и когда придет на смену старому миру. Михаил Хазин
7: попробует
5: свои стены. не интересует. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Готов начать жить лучше. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
5: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
4: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня у меня в гостях Алексей Ёжиков, психолог, коуч, руководитель высшего звена. Человек, как оказалось, у которого вышла новая книга, пока мы не виделись. Но она не будет темой нашего сегодняшнего разговора, поэтому мы не будем ее анонсировать. Алексей, приветствую.
7: Приветствую. Добрый день, Илья, слушатели, вечер, кто когда нас слушает.
4: Да, а поговорить мы решили вот на такую тему, а... С точки зрения психологов и коучей, можно ли вообще разбогатеть с нуля, соответственно, очень этого хотеть? И встречный вопрос, почему тогда вот сейчас на наших глазах периодически разоряются блогеры, которые как раз обещали успешный успех, вроде бы на какое-то время в нем преуспели, и что-то пошло не так. Вот такой у меня, собственно, к вам вопрос. И тут же, как вот, что вы испытываете, когда вы в новостях видите, как очередного, не знаю, вот слово информ-цыган мы, наверное, не очень как бы любим, да, как правильно называть этих людей?
7: Не знаю, наверное, давайте блогеры популярные пока так.
4: Популярные блогеры, да, вот там сажают за какую-нибудь неуплату налогов, а у него было больше подписчиков и известности, чем у вас.
7: С чего бы начать? С разбогатеть или с блогеров? С
4: чего они как-то связаны между собой. Блогеры-то разбогатели, когда я вижу, да. Как какая-то 23-летняя девочка, значит, ее сажают за неуплату там 110 миллионов налогов, но я начинаю думать, что что-то про этот мир не понимаю.
7: Я не могу говорить за всю индустрию психологов и коучей. Я считаю, что любой адекватный человек должен... соглашаться с фактами реальности, с наблюдаемыми. Мы имеем наблюдаемые факты реальности. Эти люди действительно имели эти деньги на счетах, действительно не платили налоги и действительно осуждены. Это говорит о том, что человек, у которого не было... Ну, мы про всех не знаем, да, но про многих можно сказать о том, что не было никакого стартового капитала, и при этом появились относительно большие деньги. Да, это факт. Но дальше, когда мы рассматриваем этот вопрос, мне кажется, на него важно смотреть системно, потому что почему речь идет про волну именно блогеров? Почему это не волна криптоинвесторов, не волна кого-то еще? И здесь, наверное, возникает такая идея у меня, по крайней мере, что, наверное, это симптом какой-то системной проблемы или особенностей. С чем они связаны? Во-первых, что те, кто попался в конечном счете, они, ну или большинство из них, находились у истоков блогерства вообще, то есть вообще развитие социальных сетей в тех масштабах, в которых на них можно стало зарабатывать такие деньги. Это означает, что они сначала оказались в группе тех, кто делал какие-то правильные действия для того, чтобы у них появилась аудитория, в том числе и использовали, ну, не самые интересные способы привлечения, да, там, гивы, там, конкурсы какие-то, ну, то есть ничего особенного. Но они смогли это сделать, это первое. Второе, что мы видим тех, кто получил результат, да, ошибка выжившего, так называемого. Мы не видим сотни или тысячи тех, кто не достиг этих масштабов.
4: Ну да, это парадокс никаких. Бизнес-молодости, да? Вот был проект «Бизнес-молодость», да, который рассказывал, как быть успешным предпринимателем. И, да, с одной стороны, мы не видим армию людей, которые разбогатели бы на их советах, с другой стороны, сама «Бизнес-молодость» разбогатела на своем проекте и, в общем-то, подтверждает его результативность в каком-то смысле.
7: Да, это как бы важное наблюдение. И еще наблюдение номер три. Получается, что как только стало понятно, что там можно получать деньги, можно даже посмотреть, в какие годы появились когорты людей, которые на входе вкладывали достаточно весомые суммы денег в то, чтобы первично раскрутиться. И дальше на этом ехало все остальное их.
4: Я не понимаю, почему, имея бизнес с очень высоким KPI, потому что, ну, в моем представлении, люди, которые занимаются инфобизнесом, у них есть какие-то издержки, но это не как в промышленности, да, где маржа там в 7% может считаться очень успешной. То есть там затраты даже на продвижение, даже на команду, даже на редакцию, даже на там всякие там технологии, ну, несопоставимо с той прибылью, которую они получали. И при этом не заплатить, ну, небольшой налог, да, который меньше, чем в большинстве там каких-то стран мира, но это очень странное самоубийственное действие. Ну, вот как бы, и как вот, и причем, когда оно проявляется с определенной настойчивостью, вот у меня тоже возникает как бы системный вопрос, как оно так работало?
7: Здесь мы видим тоже, мне кажется, очень объяснимую историю человека, который, собственно, не является предпринимателем изначально. То есть те блогеры, которые стали широко известными, как по плодам их узнаете их, мы же видим результаты их предпринимательской деятельности, они явно системно недооценивали риски там, дробления бизнеса. Да? Ну, то есть когда человек, не имеющий отношения к финансовой сфере, думает, что так работает, и количество денег на счете у человека все время увеличивается, то там тоже возникает некое когнитивное искажение, связанное с представлением о собственной успешности, непогрешимости, того, что я поймал или поймала, значит, удачу за хвост. И рядом оказываются люди, которые будут давать определенные рекомендации. Тоже я из вторых рук, да, это слышал, но что у ряда блогеров, которые в итоге потерпели
4: фиаско.
7: Угу. Да, были консультанты, которые рекомендовали дробление бизнеса. То есть это не то, что они придумали.
4: Алексей, сами. Извините, я вот как человек, имеющий тоже отношение к предпринимательству, то, чем они занимались, это не дробление бизнеса. Дробление бизнеса – это когда там, я не знаю, есть ООО «Макдональдс», и есть там еще «Макдональдс Плюс», на которую там записывают, не знаю, землю, на которой стоят рестораны. Когда они просто выводили деньги через группу ИП.
7: Это уже и обнал, да. Ну,
4: это грубый обнал.
7: Свечку не держал, да, но, допустим, пользовались рядом механизмов.
4: Да.
7: Явно люди недооценивали вообще принципиально то, как устроена система финансового контроля в стране и налогового. И явно это происходило не от большого ума. То есть это, с моей точки зрения, не цинизм, а именно недоинформированность.
4: Я читал о том, что на самом деле, скажем так, алгоритмы поведения и управления финансами у людей там закладываются, ну, из их там биографии, да, там, культуры и так далее. И самое главное, сами собой они не меняются. То есть, условно говоря, если человек получает среднюю зарплату, выплачивает кредит за какую-нибудь там «Ладу Калину», вот, и, ну, там, не имеет накоплений, и основные деньги тратит, там, в фастфуде, то если он очень сильно разбогатеет, через, там, полтора года, год, когда все стабилизируется, он будет выплачивать кредит за Ламборгини, он будет, как бы, тратить много денег в ресторанах, и у него также так и не будет какого-нибудь устойчивого счета. То есть, как бы, качество его потребления вырастет, а культура потребления никак не изменится. Угу. И можно предположить, что здесь похоже происходит. То есть вот эти люди, которые на самом деле в хорошем смысле поднялись с низов, они сохранили, ну, вот какое-то такое... То есть вот, условно говоря, там, как их мама пыталась сэкономить каждую копейку, выживая в 90-е, начав зарабатывать миллионы, они точно так же стали экономить каждую копейку, не понимая, что это может чем-то аукнуться.
7: Угу. Ну, гипотеза для меня тоже звучит довольно такой уверенной. В науке сейчас до сих пор ведутся, ну, не то чтобы споры, да, а есть разные данные, которые мы видим по поводу финансовой ответственности и вообще потребления и поведения денежного в случае, когда, например, человек выигрывает в лотерею. Были в 70-х годах исследования, которые говорили о том, что качество жизни человека, который выиграл лотерею, не увеличивается. Но вот последний был какой-то крупный, я не уверен, что он самый последний, но был очень крупный метаанализ у шведов в году где-то 22-м. Они лонгитюдно на протяжении многих лет, то есть исследовали чуть ли несколько тысяч победителей в лотерее. И в целом нет, им все-таки становилось жить получше. Но у них не менялось... не менялся уровень психологического благополучия.
4: У меня для вас плохая новость, я тоже интересовался этим вопросом. Есть более свежее исследование
7: всё-таки,
4: MIT.
7: Всё-таки всё, да, плохо, да?
4: И, в общем-то, ну, я читал статью на эту тему. Вот, по всей видимости, у шведов там как раз важную роль... То есть они проводили свое исследование в скандинавских странах,
7: да, да,
4: где,
7: да,
4: есть, ну, определенная культура как бы накопительства и культура, угу, внутренней дисциплины. Потому что MIT как бы тоже провели большое исследование. И, в общем, нет, вот, говорю, это... без шансов. Только при условии, если, опять-таки, действительно, у человека были эти знания на старте,
7: да,
4: и вот потом, вот что называется, совпало, он и работу потерял, и ногу сломал, там, и родные погибли в автокатастрофе, его действительно выбросило с обочины жизни, но тогда с помощью этого выигрыша в лотерее он не штурмует для себя новую вершину, а возвращается на те рельсы, с которых слетел, mm-hmm, когда-то.
7: Ну вот это подтверждает тезис, что мы еще не вполне точно имеем ответы на все вопросы, поэтому, угу, ну, я тоже как бы присоединяюсь к вашей гипотезе, что вот на эту тему, кстати, есть данные, сейчас точно на исследование не сошлюсь, что именно детские установки денежные, семейные, больше всего влияют на то, как человек себя ведет в будущем, и обучение финансовой грамотности имеет очень маленькое влияние во взрослом возрасте. То есть, когда там мы или в старшей школе, или в университете, или где-то мы проходим курсы, как правильно управлять деньгами, раскладывая по 4 конвертам и так далее, это очень слабо влияет на наши вот эти самые привычки. И поэтому довольно логично, кроме той гипотезы, которую вы озвучили, да, что человек, может быть, вот там видел, как мама там каждую копейку копила, может быть, обратное поведение. Мама копила каждую копейку, а я не верю, что эти деньги внутренне, глубоко, даже, может быть, неосознанно, не верю, что эти деньги навсегда, например, easy come, easy go, да, легко пришли, легко ушли. Поэтому лучше я сейчас закрою свои потребности, получу от этого локально гедонистическое удовольствие, да, и дальше буду жить с тем, что есть. И кредитами также люди пользуются.
4: Ну, тогда, может быть, все зря. То есть я имею в виду, там, вот даже когда мы на наших эфирах рассказываем, попробуйте задуматься о собственном благополучии, попробуйте заняться там своим здоровьем, не ограничивайте амбиции просто разовым улучшением самочувствия, а можно качественно поменяться и, соответственно, изменить жизнь. Мы создаем у людей ложную иллюзию, потому что даже если они скаканут на какую-то эту лужайку, все равно вот этот зверь хтонический, который в них сидит, вот этот, как там любят говорить, рептильный мозг, он их утащит на дно какой-то там привычной повседневности.
7: Ну, здесь мы находимся, наверное, где-то на уровне веры. То есть исследования-то исследованиями, они все-таки показывают корреляции больше, ну, те, которые у нас сейчас есть, не причинно-следственную связь, но у меня есть вера в то, что люди меняются, если они сами этого хотят. И поэтому на такое качественное финансовое поведение влияет внешняя среда и изменение поведения самого человека. Но это изменение финансовых привычек, а не какое-то однократное действие. И если человек хочет изменить финансовые привычки, то у него шансы на это, с моей точки зрения, достаточно очевидно повышаются. Но для этого нужна работа. А когда мы в передаче говорим о том, что, друзья, задумайтесь об этом, а то ли, так ли вы делаете, то мы с вами участвуем в создании той самой среды, которая может помочь человеку задуматься об изменениях. И мне кажется, это очень важное дело вы делаете.
4: А я, с одной стороны, хочу сейчас заступиться за наших блогеров, с другой стороны, поставить вопрос, что, может быть, все даже хуже, чем мы там думали или говорили изначально. Потому что тоже новость, которая прилетела в ближайшем там прошлом, была о том, что автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа», человек, который как раз мотивировал миллионы на повышение своей финансовой грамотности, стремлению к финансовой свободе и так далее, Роберт Киосаки, обанкротился, то есть он до этого признавался, что у него есть долги где-то около миллиарда. Тут он написал, что за эти долги к нему пришло взыскание, и он был вынужден признать свое банкротство. Ваш комментарий. Вы вообще, кстати, в своей работе как-то деятельности на Киосаки ссылаетесь, ориентируетесь?
7: Нет, нет, не ссылался.
4: Ну, почему?
7: Не знаю, почему я должен.
4: Ну, учитывая его там известность, влияние и т.д.
7: Да, ну, дело в том, что я стараюсь ссылаться все-таки на научную литературу, ну, и научно обоснованную. Киосаки я отношу скорее к группе популярных, как бы это назвать-то?
4: Инфобизнес.
7: Ну, да, наверное, можно, можно так отнести. И, конечно, какие-то вещи они говорят, которые имеют корреляцию с научным знанием, но, в общем-то, далеко не все. Ну, в общем, это не мой стиль, не мой вайб, я бы так сказал.
4: Так, ну, а как вот, значит ли это, что он изначально был, как бы, что называется, с душком, и не надо было его слушать? Если вы вот уже Евангелие цитировали, то тогда можно вспомнить дальше, там «врач исцели себя сам», да, а вот тут как-то что-то не получается.
7: Дело в том, что инфобизнес в широком смысле, если мы более узко берем сегодняшнюю тему нашего диалога, да, историю про то, что ты можешь разбогатеть своими силами, своими усилиями, из грязи в князи подняться, это нарратив, который продает на самом деле не деньги, он продает иллюзию контроля. И в мире, в котором мы живем, ну вот в обществе риска, когда мы все время пытаемся скрываться не только от угроз, а от тех угроз, которые могут наступить, если мы предпримем какое-то неверное решение или действие, вот в этом мире, где мы все время в тревоге носимся, сохранять иллюзию контроля для нас очень важно. И история, что если ты будешь вот там работать, а это та же вот бизнес-молодость, вспомнили, да, если брать Лайк и Шабудинова Аяза, который в местах не столь отдаленных сейчас находится, там как раз вся логика...
4: Давайте уточним. Аяз, о котором вы упомянули, был тоже достаточно известный предприниматель в России, у которого изначально была сеть кофеен, вроде бы, насколько я понимаю, реально развивавшихся, ну вот по моему ощущению, он изначально был как вот создатель Додо Пиццы, но который потом перешел в сегмент вот именно инфобизнеса, стал продавать сначала какие-то бизнес-советы, а потом успешный успех, и закончилось все тем, что против него было возбуждено судебное преследование, и закончилось все приговором и сроком. Я только не помню, а он разве был как-то связан с бизнес-молодостью? Он изначально из их рядов вышел?
7: Нет, он вышел, точнее как, там это была компания, и бизнес-молодость пересекалась с Андреем Парабеллумом, который стоял в свое время вообще у истоков инфобиза, и Аяс, скорее всего, с бизнес-молодостью пересекался, он там не был одним из функционеров. Но дело не в этом, дело в том, что его структура, лайк-центра, это не кофейнями занималась, а вот именно инфобизнесовой частью. Об этом очень много материалов в интернете, я не буду подробно останавливаться, но они очень сильно фокусировались на идее, что если у тебя что-то не получается, ты сам виноват в бизнесе. И вот эта идея, что мы тебя, например, учим чему-то или рассказываем тебе что-то, или ты заплатил нам миллион за что-нибудь, мы тебе говорим, делай так, ты не делаешь, это твоя проблема, и более того, это твоя вина. И это оборотная сторона продажи иллюзии контроля. То есть, получается...
4: В целом, по-моему, логично звучит, ну вот так, на словах, как бы.
7: Не совсем, ну, так,
4: если,
7: потому что...
4: Там, врач, вот я читал в свое время, помню, чуть ли не у Чехова, по-моему, жалобы на то, что земские...

0: Врач выписывает крестьянину лекарства, крестьянин как бы покупает их в аптеке, приносит домой и кладет за икону. И угу. ждет, что ему помогут. Ну, угу. тут примерно то же самое.
1: Нет? Нет, там хуже. Если тебе дают тупой нож, говорят, режь, там, я не знаю, морковь, а нож не угу. режет. И тебе говорят, ты виноват в том, что морковь не режется, даже если ты пытаешься. Здесь целый куст возникает когнитивных искажений вокруг веры в справедливый мир. То есть, что если я контролирую мир, то он достаточно справедлив, и со мной ничего плохого не произойдет. А если с кем-то происходит что-то плохое, то это потому, что этот человек вел себя недостаточно правильно. И вот на этом, на всем, на этом кусте, собственно, и строится индустрия продажи успешного успеха. И мы это видели на протяжении вот, там, полутора десятков лет в России в том числе. И возвращаясь тогда и завершая эту арку про Киясаки, просто это еще на 20 лет раньше, но в Соединенных Штатах. Понятно, что к нам веяния оттуда пришли, ну, из западной культуры в широком смысле, которая к нам пришла с ветром перемен там, после распада Советского Союза. Опять же, я в этом не вижу ничего плохого, как само по себе, да, но история в том, что действительно это целое движение, которое по факту опирается, с моей точки зрения, на использование не закрытой вот этой тяги потребности в контроле. И, по сути, несмотря на то, что у этого движения были люди, которые прошли через него и действительно заработали какие-то деньги, и их поднимают на флаги и показывают, смотрите, вот наши иконы, ну или там что-то, не знаю, не обязательно иконы, там, да, наши примеры там. Угу. Но при этом абсолютно за бортом в тени остаются сотни тысяч людей, которые потерпели фиаско, крах, все деньги свои отдали, ну и так далее. И именно за их счет вот эти люди, которых поднимают наверх и показывают, они и свои деньги и получили. Поэтому, ну вот для меня это...
0: Но я все равно здесь пытаюсь нащупать какую-то точку входа. Ну, с одной mm-hmm. стороны, мы говорим о том, что вот такая навязчивая тяга к гиперконтролю собственной жизни, которая вот в представлении человека может выражаться, с одной стороны, вот в наличии денег, а с другой стороны, в наличии каких-то процессов, которые полностью тебе подчиняются, вроде бы какая-то нездоровая тенденция. С другой стороны, мы на наших эфирах даже, по-моему, упоминали про активность Франкла, о том, что как бы... оздоровление жизни начинается с действия, а не с представления, да, о ее улучшении. Вот как здесь отделить одно от другого?
1: Мне кажется, мы снова возвращаемся, кстати, я регулярно об этом говорю, и мы с вами вместе это обсуждали, к контакту с реальностью. В том, что происходит вокруг этой индустрии, связанной с, опять же, успешным успехом в кавычках, мне кажется, есть очень много... заблуждений установок у людей, которые связаны с этим быстрым успехом, который базируется на некой волшебной таблетке. Потому что мы же обладаем, в кавычках, секретами успеха, которые нам давали родители. Ну, трудись, значит, повышай квалификацию, и в итоге будешь вознагражден. И, наверное, и традиции нам тоже все об этом тысячелетние говорят. А здесь возникает некое иное предложение, и оно... И это обещание продается, но оно продается обманом. Потому что говорят о том, что есть некая волшебная таблетка быстрого результата. Если ты нам заплатишь, мы тебе эту таблетку дадим, ты ее за иконы положишь, как в этой истории, да, и у тебя все получится. Но это неправда. И может ли человек поверить в такое обещание и быть обманутым? Да, может. Да, и это мошенничество, или это добросовестное заблуждение, но которое очень быстро разбивается об реальности и так далее. И в связи с этим, мне кажется, что то, на что важно смотреть, это все время ну, как-то расширять свое представление о реальности и контакт с реальностью.
0: Я тут был недавно в Питере и встречался с Винди Драйденом, значит, психологом английским, и мне понравилось, как он сказал про улучшение, которое человек как бы хочет привести в свою жизнь, как бы он сказал, маркер следующий.

0: Если вслед за целеполаганием вы представляете, на какие усилия и жертвы вы готовы пойти ради его достижения, это правильный посыл. Если, выражаясь по-русски, вы начинаете фантазировать, мечтать о том, как будете делить шкуру этого неубитого медведя, то значит в этом что-то не так. Ну что ж, продолжим после новостей.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Запорожская область частично обесточена после атак на энергосистему. В регионе зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщил губернатор Евгений Балецкий. По его словам, поврежден ряд объектов энергосистемы. Специалисты проводят оценку последствий и работают над восстановлением стабильного электроснабжения. Позже власти уточнили, что перебои с подачей электричества не повлияли на работу критически важной инфраструктуры. В Нижегородской области больше 10 человек застряли на канатной дороге через Волгу. Подъемник остановился между Нижним Новгородом и Бором из-за урагана. По данным экстренных служб, на одной из опор остановились 4 кабинки, в одной из них находятся 8 человек. Их эвакуацией занимаются сотрудники МЧС. Причиной остановки стала стихия, которая бушует в регионе со вчерашнего дня. Сильный ветер повалил деревья и повредил здание. Накануне сообщалось, что в результате урагана в Арзамасском районе погибла 5-летняя девочка. Конструкция строящегося дома была повреждена сильным ветром и обрушилась на рядом стоящее здание. Аэрофлот запустил прямые рейсы между Нижним Новгородом и Минском. Новое направление будет способствовать укреплению деловых, промышленных и туристических связей между Россией и Белоруссией, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. В Москве и Московской области введен желтый уровень погодной опасности из-за грозы. В столичном регионе прогнозируются дожди и местами грозы. При прохождении грозовых фронтов возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре. В Москве предупреждение действовало до 18:00, в Подмосковье до 9 часов вечера. Согласно прогнозам синоптиков, в течение дня воздух в Москве должен прогреться до плюс 22, в Подмосковье столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов тепла. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 20, облачно с прояснениями, местами начался небольшой дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: 2. Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному, а навстречу ему грузовик. Что делать?
4: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
3: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
5: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
6: Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
10: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес».
11: Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Право знать. Говорит Москва.
13: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
0: Большая перемена. Илья Переседов у микрофона. Мы продолжаем. Напоминаю, у меня в гостях Алексей Ёжиков, психолог, коуч, руководитель высшего звена и автор книг «Управление шансами» и «Экзоинтеллект». Вот я назвал вторую книгу, которая вышла недавно у Алексея, про которую мы договорились спустя какое-то время поговорить, а обсуждаем мы тему про то, можно ли разбогатеть с нуля, можно ли к этому хотеть, как к этому стремиться и как, грубо говоря, не убиться на этом пути. И вроде бы мы два таких аксакала договорились до того, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда, но здесь, опять-таки, реальность вносит свои коррективы. О чем я говорю? Я говорю про успех Илона Маска, который недавно стал самым богатым человеком в истории цивилизации. При том, что даже я в научных кабинетах там, российских там, квантовых физиков слышал про то, что Маск, по сути дела, инфобизнесмен, бизнес у него формально убыточный, если смотреть на его как бы SpaceX и так далее, да, далеко не все его проекты были успешными, там можно вспомнить и этот туннель под Лос-Анджелесом, ну и там много чего еще. Да, но, тем не менее, вот он стал вот этим царем вот в этом Вавилоне. И вот любой человек, который смотрит вот как бы новостную линейку и говорит, ну, товарищ Ёжиков-Переседов, вот с одной стороны ваше бульканье, а с другой стороны, вот, пожалуйста, история Илона Маска, и куда мне смотреть, и чему мне верить.
14: Ну, опять же, тут вопрос, насколько соответствует разговорам о блогерах и разбогатеть с нуля, потому что Илон Маск все-таки ребенок из богатой семьи, и, как многие говорили, да, я забыл, кому эта фраза принадлежит. После нее очень часто цитируют, что я могу отчитаться за любой миллион, кроме первого. Здесь же тоже надо понимать, что мы видим уникальную персону, то есть Маск как таковой, да, это уникальное явление в истории человечества, которое при этом не является ролевой моделью для тысяч или миллионов Масков, невозможно повторить его успех.
0: В этом плане, извините, не знаю, помогает это или нет нашему разговору, я вспомнил Джордан Питерсон, тоже известный как бы там, психолог, да, и автор бестселлеров, рассказывал, что у него, а он практикующий психотерапевт, как минимум какое-то время был, и он рассказал, что у него был клиент, который, ну, вот как бы приходил и жаловался на то, что он чувствует себя неудачником, и вот очень его задевает то, что он не может быть таким же успешным, как вот его сосед по комнате в университете. А его соседом по комнате был Илон Маск. И этот как раз Питерсон приводит этот пример на тему того, что, может быть, в вашей жизни не все так уж и плохо, может быть, у вас просто очень сильно завышенные ожидания, потому что далеко не каждый может быть настолько продуктивным, как Илон Маск.
14: Да, это второй момент как раз, о котором я хотел сказать. Маск – человек нейроотличный. И Маск – человек, который работает столько, сколько не снилось, ну, очень многим.
0: Вы сказали, нейроотличный?
14: Да.
0: Это что такое?
14: У него расстройство аутистического спектра подтвержденное. Ну, то есть он не скрывает эту историю. То есть он по-другому организован немножко, чем нейротипичные люди. И он очень много работает. Поэтому это точно не история про успешный успех, это история огромного труда и наличия стартовых условий, стартового капитала. это история большого количества действительно ошибок, поражений, невзлетевших проектов, каких-то ошибочных вот этих прожектерств, странное слово, ну, так или иначе. Но что важное про Маска все-таки сказать, что бы ни говорили квантовые физики наши в кабинетах, обычную физику не обманешь. Если мы видим запуск огромного ракетоносителя, который взлетает и потом садится в океан и не взрывается, это факт реальности наблюдаемый. То, о чем мы с вами как раз говорили перед блоком новостей. Если мы видим, что летят старлинки, и ими можно пользоваться, и они передают интернет со скоростью домашнего, это факт, от которого мы никуда не можем деться. То, что ездят Теслы по улицам, и более того, они создали класс автомобилей, и все перешли на электрички, ну, там, большинство производителей, это тоже факт. Конечно, можно очень много говорить, это, опять же, нужно переходить на обсуждение других систем по поводу того, что, да, он продает обещания инвесторам, почему инвесторы эти обещания покупают, как вообще устроено... там, капиталистические инвестиции, всякие BlackRock'и с Вангардами, там, ну, то есть, это другие вопросы. Но, как бы, для меня, я не могу Маска инфобизнесменов положить, ну, даже Маска и Киосаки, вот так, да, назовем, я не могу Маска и Киосаки положить в одну корзину, для меня это принципиально разные существа.
0: Да, я, в свою очередь, от представителей бизнеса слышал, что главный, как бы, секрет успеха Маска не только в том, что у него корабли сразу как бы приплатформиваются на платформы, а в том, что ему удалось сделать доставки на орбиту, то есть на, там, по-моему, доллар, который тратила НАСА, Маск готов был сделать то же самое, ну, сейчас боюсь ошибиться, за 50 или 40 центов. Вот. То есть значительно удешевил, как бы, цикл, именно выйдя за пределы привычной государственной бюрократии. То же самое там со Старлинками. Как бы Старлинки, они доступны. Опять-таки, там большой вопрос, насколько они самоокупаемы, и, может быть, это идет в минус для захвата рынка, но, тем не менее, как бы, ты можешь получить там, где он в доступе, качественный интернет. То есть здесь он совмещает в себе вот такой, как бы... Потому что талантливых инженеров, которые могут вот что-то там посадить там в тайге, достаточно много. Но вот упаковать это так, чтобы это вступило в какую-то конкуренцию с существующими экономическими процессами, ну, вот таких уже видно единицы.
14: Да, ну, то есть, как минимум, что можно сказать, что его действия, они явно гораздо более приближены к реальности, чем создание коллажа желаний. Вот как-то он коллаж создает из предметов подручного физического мира, и он как-то вот работает.
0: Так, а можно тогда сказать, что, соответственно, расписывать такую-то бесконечную карту желаний, матрицу там фантазий, это вот не очень здоровая история в нашей интерпретации сегодняшней, а вот постараться быть похожим на Илона Маска, это какая-то более здоровая история?
14: Мне кажется, здоровье находится в золотой середине всегда. Наверное, быть Илоном Маском не хотел бы почти никто, на самом деле. Ну, с точки зрения того, что он, несмотря на то, что он триллионер, он не живет гедонистическую жизнь триллионера. Ну, предположительно. Я, опять же, свечку не держал, но я так предполагаю.
0: Ну, вообще, там, в целом, ты его жизнь-то потрепал, даже если на биографию посмотреть.
14: Да. И поэтому этот полюс, наверное, просто далеко не всем подходит. Точно так же, как и другой полюс – витание в облаках, формирование коллажа желаний и при этом жизни впроголодь на бутылке кефира и половинке батона, наверное, тоже не всем подходит. То есть, видимо, где-то посередине истина находится. И здесь каждый для себя сам выбирает баланс, потому что про себя я, например, могу сказать, опять же, это последствия, не знаю, моего детства или там возраста, когда проходила моя юность, не знаю, я трудоголик, я очень много работаю, и я получаю это удовольствие искренне, и я чувствую полноту своей самореализации, но я плачу за это там какими-то вещами сейчас уже в более взрослом возрасте, да, мне там за 40, и сейчас я уже начинаю там где-то здоровьем какими-то вещами, да, где-то еще чем-то, ну, расплачиваться за обширный трудоголизм в прошлом. Если бы я раньше мог там делать другой выбор, сделал бы я его, я не знаю, я не уверен. Но это я к чему это говорю? К тому, что здесь индивидуальный выбор каждого. Кому-то, может быть, больше наоборот нужно вот этой, назовем, свободной жизни за пределами труда, ну, с друзьями встречаться, с семьей время проводить, там, играть в игры настольные, неважно, это я в хорошем смысле нисколько не умаляю этих занятий. И вот тогда человек, исходя из того, как ему хочется жить, он может использовать инструмент, например, коллаж желаний, в коучинге он может использоваться, в этом ничего плохого нет. Проблема возникает, когда ты предполагаешь причинно-следственную связь, что если я сейчас вот это вот наколлажирую и во Вселенную пошлю запрос, то у меня это появится. Эта бытовая магия, она, к великому моему сожалению, не работает. Было бы очень удобно, если бы она работала, кайф был бы, но не работает. Вот, поэтому здесь просто человек находится в заблуждении. И если человека кто-то убеждает в том, что это работает, то тот человек вводит его в заблуждение с какой-то корыстной целью. Поэтому давайте не верить в бытовую магию, а заниматься поиском своего места в этом мире.
0: Я когда-то в начале 2000-х ходил на уроки французского языка в Санкт-Петербурге к Владимиру Юрьевичу Порешу. Это был такой местный там, местная знаменитость, там, диссидент, mm-hmm. там, ну, в общем, как бы яркий человек. И мне очень запомнилось, как бы, из его вводных занятий, он говорил, что для того, чтобы произнести вот характерный французский звук «уй», надо вот губы сложить в форме, извиняюсь, куриной попки. И вот многие люди психологически оказываются к этому не готовы. То есть он говорил, что вот для многих людей препятствием для изучения французского языка становится их вот такая как бы привычная физиогномика. То есть они не воспринимают себя человеком, который вот как-то вот эти вот губы вот может вот таким образом уконтрапубить. И, видимо, я отношусь к этим людям, потому что французский я упоришь и так и не доучил, но принял для себя этот его жизненный урок. Ну, то есть я это к тому, что вот это вот может быть та пресловутая зона комфорта, о которой как бы мы часто слышим. Mm-hmm. То есть если... То есть бывает такое, да, действительно бывает, что знаете, жизнь выносит к большим деньгам. Да? Ну, вот там вот сидел как бы человек там... у себя на табуреточке, вдруг там через его, ну, если брать американскую историю, землю начинают прокладывать железную дорогу, он становится там начальником станции, ему там все платят за проезжающие вагоны, например. Он ничего для этого не сделал, но при этом стал жить в разы лучше. Но, как мы понимаем, как вот мы с первой программы, перед час программы выяснили, он может получить большие деньги, но его жизнь как бы принципиально не изменится. Да, там, mm-hmm. с одной стороны. С другой стороны, можно поставить себе цель какое-то развитие, но тогда развитие будет предшествовать большим деньгам. Но тут уже надо вот быть готовым к какому-то такому дискомфорту.
14: Mm-hmm. Ну, опять же, да, это такие как бы предельные случаи. Мне кажется, что здесь, как всегда, вот эта вот U-образная кривая, что большее количество случаев, когда человек действительно меняет уровень своей обеспеченности, связаны одновременно и с усилиями, и со счастливой случайностью, там, серендипностью, с каким-то открытием, с какими-то возможностями, которые подвернулись, с тем, что человек оказался в нужное время в нужном месте. И это нисколько не отменяет и не умаляет вклада самого человека в успех. То есть если бы человек эти действия не предпринимал, итогового успеха бы не было. Но если бы Вселенная, Бог, там, кто как на это смотрит, случайность не повернулась бы к нему определенным боком, то этого тоже не было бы. Это такой результат самого
0: танца. Мне тут недавно рассказали абсолютно русскую историю успешного успеха про мальчика, который родился в хорошей, там, полуноменклатурной семье в Советском Союзе, и его, ну, как бы родители сделали все, чтобы у него была хорошая биография, значит, отправили учиться в МЕД, где он там выучился на там, гинеколога-репродуктолога, вот сугубо по настоятелю мамы, что называется. И дальше потом что-то жизнь у него не сложилась, накатила на него русская тоска, и, в общем, первую часть жизни вот он там как бы пил по-черному, что называется, там где-то работал, что-то еще, уж не знаю, там как бы кто его кормил. И уже ближе там как бы к 40 годам, вот внезапно он открыл себе вот веру. То есть он стал истово православно верующим, бросил пить, вспомнил про свой как бы изначальный диплом, стал заниматься по специальности, и, что интересно, к нему стали обращаться вот именно люди из православных семей. Mm-hmm. То есть вот он, как оказалось, что он может с ними говорить на их языке, оказалось, что вот... И он стал мега востребованным специалистом, то есть там очень быстро поправил свое финансовое благосостояние, ну, при том, что в уверенности, что он делает полезное, нужное дело. Правда, потом, как бы, как это часто именно в России случается, выйдя на пенсию, пошел в своем хорошем доме, значит, полез на лестнице рабочему там подать какой-то молоток, упал с этой лестницы, сломал шею и умер. Ну, вот такая вот яркая, как бы, жизнь. Да, но вот когда я это слушаю, вот это я верю, вот, понимаете, вот в такой сценарий я вот верю. То есть, ну, там, читай книжки про биографии Маска и делай, как бы, ставку на серендипность, ну, что-то все-таки для нас оно как-то вот не подходит.
14: Ну, это же вопрос выбора языка описания действительности. И здесь и у людей верующих, и религиозных.
0: Я понимаю.
14: Я к тому, что есть свой язык для описания той же самой действительности, которую человек нерелигиозный, там, светский гуманист или атеист, или агностик, будет описывать какими-то другими словами. Но мы описываем одни и те же феномены реальности. Ну, то есть, например, тоже есть психологические исследования, тоже сейчас на фамилию не сошлюсь, по поводу того, что насколько мы склонны переоценивать свой собственный вклад в успех.
0: Угу.
14: То есть прям очень сильно когнитивные искажения, связанные вот с этой атрибуцией успеха своим собственным усилием, это всем нам свойственно и очень сильно. Причем, что самое интересное, это проявляется даже, когда человек знает про это когнитивное искажение. То есть даже если мы знаем, что это так, мы все равно переоценим свой вклад.
0: Это вы сейчас просто цитируете меня как бы из 2003 года на общажной кухне, потому что я там тоже, значит, у нас были алкоголические посиделки, и вот у меня была целая теория, значит, горошины в банке. То есть я говорил, что если мы возьмем как бы контейнер с горохом, потрясем его и снимем крышку, и вот если предположить, что верхняя горошина могла бы дать нам интервью, то она бы там очень долго нам рассказывала, что я оказалась наверху, это был итог моего выбора, который вот это сделал тогда-то, и, значит, надо верить в себя, и вот это вот все. Потому что она совершенно не в состоянии, просто находясь внутри какой-то как бы ситуации, ты не в состоянии видеть те внешние силы, которые ее управляют.
14: Да, это правда. Здесь можно, опять же, понятно, мне очень нравится метафора, она яркая, да, но вместе с тем тут заканчивается граница применимости метафоры, да, связанные с тем, что у горошинки нет ручек и ножек, чтобы карабкаться в каком-то направлении и в там, потребности в карабкании. Здесь мы сразу начинаем проваливаться в эксперименты про свободу воли и так далее. Не будем останавливаться на этом. Да, мое убеждение, что даже если свободы воли нет, то лучше жить, как будто бы она есть, потому что так просто гораздо качественнее можем проживать свою жизнь и целостнее, наполненнее, счастливее ее жить. Но вот то, о чем я сказал, и вы тоже абсолютно поддерживаете метафору про горошину, да, она, наверное, про то, что нам стоит немножечко сбавить претензии как бы, к миру и к самим себе. Ну, то есть не я отвечаю за то, что я добьюсь успешного успеха, и не мир отвечает за то, что я добьюсь успешного успеха. Мне нужно делать свои дела, мир будет делать свои дела, и что-то из этого в итоге получится. А что получится, мы узнаем, когда до туда дойдем, не раньше.
0: Я, когда у меня появилась возможность, ну, реально там встречаться и общаться с какими-то сильными мира сего, я не могу сказать, что это там прям вот люди, которые там со мной каждый день сидят за одним столом, там и так далее, но у меня как бы есть такой опыт, для меня это обернулось несколькими открытиями. Открытие первое, я прошу прощения, сейчас это будут банальные вещи, но лично я о них не задумывался, что высокий статус и большие возможности порождают очень большую ответственность. То есть там, ну, вот условно говоря, ты можешь быть министром с хорошей зарплатой, вокруг тебя вьются подчиненные и так далее, но когда там взрывается какая-нибудь ГЭС, ты садишься, едешь и во всем этом как бы участвуешь. То есть когда я там, простой смертный, прочитал новости, там, посочувствовал, подсокал языком и пошел там на кухню есть вишневый как бы компот, вот у этих людей вся их вот повседневность, вся их эмоциональная вовлеченность и в том числе какое-то их будущее вот зависит от этих событий, которые зачастую на себе несут отпечаток мегаслучайностей. То есть для меня случайность, ушиб я или нет палец в тумбочку, когда вставал с кровати, а для них там рванет или нет следующий энергоблок, ну, условно говоря. Первое. Второе. В сутках 24 часа у всех. И в этом плане как бы... Человек, который сидит там с игровой приставкой и играет подряд 6 часов, он может как бы на круг получить столько же дофамина или даже немножко больше, чем супер-олигарх в каком-нибудь мега-элитном клубе, но куда он заскочил на 45 минут между одной встречей и второй встречей, ну и так далее и тому подобное. И третье, действительно, как бы самодеструкция, она одинаково бьет по всем.

0: ты будешь по расписанию, там, ну, как бы, и на, то есть вот если посмотреть, вот эта чопорная Англия, она не случайно была такой в тот момент, когда у них был доступ к максимальному количеству ресурсов и возможностей, потому что эти люди отлично понимали, что иначе мы очень быстро растворимся вот в этом таком мнимом успехе.
1: Угу. Ну, действительно, с большими деньгами и с, не только с деньгами, деньги же это... как температура, это измерение чего-то иного. Да? В частности, я работаю с топ-менеджментом крупных федеральных компаний. Это мои основные клиенты. И это люди, которые получают высокие зарплаты, у них там свои состояния какие-то есть. Но это не просто потому, что они получили пятерку за какой-то экзамен, и им дали за это вот большой куш. Они находятся в центре управления сложными системами. То есть они имеют наибольший вес в определенных системах. Они могут как повлиять на эти системы, но так они несут ответственность. Вот ровно то, о чем вы сейчас говорили. Но человек все равно остается человеком. И там, я не знаю, насколько у наших слушателей много знакомых, да, среди там, людей, которые управляют большими системами. Но это обычные люди. Они не с другой планеты, они обладают такой же физикой, такой же психикой, как и мы с вами.
0: Ну, вот тут, кстати, я с вами не соглашусь. Вот насчет того, что они такие же люди, ну, естественно, они из плоти и крови, но я тут помню, однажды мне в соцсетях попался пост, и он мне понравился, там, где простой тест про как понять вот разницу между там, тобой, там, долларовым миллионером там, и долларовым миллиардером. Вот если ты там долларовый миллионер, то представь, что все цены в магазинах стали... У них пропал нолик.
1: Да, да.
0: То есть
1: да.
0: Там то, что для других стоит 1000 рублей, для тебя стоит 100 рублей, ну, там, и так далее. То есть если автомобиль стоит 3 миллиона, и для тебя это неподъемная сумма, для тебя он становится 300 тысяч рублей. Ну, то есть как бы, по цене мотоцикла, скажем. Ну, и так далее.
1: Угу.
0: А когда ты становишься миллиардером, у тебя пропадает еще один нолик, или как бы еще два. Ну, тогда вот, ты просто ты вышел, ты можешь купить себе 5 там машин, там, каждый день, например. То есть зачем они тебе нужны, уже следующий вопрос. Но реальность все-таки меняется немножко.
1: Реальность меняется. Люди остаются такими же людьми, с теми же там, детскими травмами, с теми же убеждениями относительно своей исключительности или, наоборот, своей никчемности, которую нужно закрыть своей исключительностью, или, там, я не знаю, одиночеством, ощущением одиночества в толпе среди людей, да, вот эта тема одиночества на вершине. И так далее. То есть это не сверхлюди и не другой вид людей. Да, конечно, наличие ресурса меняет отношение к тому, где ты живешь. Но у кого нет ресурса, нет вот этого объема ответственности, о котором вы говорили, и нет ответственности не только в моменте здесь сейчас, еще и последствия, да, которые могут многие годы или десятки лет преследовать человека, который находился на какой-то должности. Сейчас мы видим, например, куча там дел по отношению к людям, возглавлявшим крупнейшие там, министерства или корпорации.
0: Ну, вот мне кажется, что у нас тема, которую мы сегодня затронули, получилась немножко однобокой, потому что мы рассматривали человека как будто бы в вакууме находящегося. А на самом деле, если смотреть на человека как на часть некой системы и среды, в этом плане мне как бы по-хорошему, например, нравится у протестантов, почему я обязан работать, чтобы содержать свою церковь, ну вот на самом деле. То есть вот братья, вот если у нас большая, светлая, как бы заметная церковь, значит, мы молодцы. И вот здесь, да, человек... Там наедине с собой, у меня был опыт, я был в гостях у модного писателя в его новой гигантской квартире, в которой была маленькая каморочка, и было видно, что живет и работает он в ней, а вот все остальное так гостей принимать. Но, с другой стороны, все-таки ощущение, что ты можешь дать своим детям хорошее образование, медпомощь и так далее, оно, мне кажется, важно для индивидуальной, как бы, индивидуального Конечно. Личного здоровья. Но тут, наверное, об этом можно поговорить как-нибудь в следующий раз, да, где проходит граница между личностью человека и его вот этой средой. Спасибо огромное. С нами в гостях сегодня был Алексей Ёжиков, коуч, руководитель высшего звена, психолог. Илья Переседов, программа «Большая перемена». Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Сара Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в Германию из-за дела северных потоков. Политик подчеркнула необходимость выяснить, было ли уничтожение критической инфраструктуры согласовано высшим руководством Украины. Свое заявление она опубликовала в соцсети X. Основательница немецкой партии «За разум и справедливость» заявила, что от украинского лидера ждут разъяснений в рамках расследования подрыва газопроводов. По ее словам, Зеленский должен предстать перед следственной комиссией регионального парламента, где ранее реализовывался энергетический проект. Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу о диверсии на газопроводах гражданину Украины. Следствие рассматривает версию о возможной координации действий с участием государственных органов. Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «2» произошли в сентябре 2022 в Балтийском море. Масштабное расследование началось сразу в нескольких странах Европы. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси попал под обстрел во время пересечения линии фронта на Украине. Руководитель агентства сообщила об инциденте, комментируя обстановку вокруг Запорожской атомной электростанции. Он не уточнил, когда это произошло, и не назвал виновных. По его словам, под огнем периодически оказываются и другие инспекторы организации, что нарушает уставы МАГАТЭ и ООН. Ранее российские дипломаты заявляли, что такие атаки официального Киева на станцию в Энергодаре перешли все допустимые границы. В Турции на берегу Черного моря нашли беспилотник. Его происхождение пока не установлено. Как передает агентство ИХА, дрон обнаружили недалеко от порта Фильос, который остается одним из важнейших на севере страны по поставкам нефти и газа. Предположительно, речь идет о военном беспилотном летательном аппарате. Ученые из Сингапура и Японии создали водолазный костюм для тараканов-спасателей. Экипировка позволяет мадагаскарским тараканам находиться под водой на протяжении 3 часов. Ученые уверены, что насекомых можно задействовать в спасательных операциях. Например, они способны помогать в зонах природных катастроф, обнаруживать людей под обломками. Управлять насекомыми планируют с помощью электродов, размещенных в их сенсорных органах. Во время испытаний тараканы успешно перемещались по затопленным пространствам и тоннелям. Официальный курс юаня на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 20, облачно с прояснениями, местами дождь. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 19:06. Это радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И сегодня программа «Про фитнес» в прямом эфире. Можно смотреть, можно задавать вопросы. И, конечно, будем говорить о фитнесе, но не только о нем. А сегодня мы говорим еще об ортопедии, потому что в гостях у меня Вера Серова, травматолог-ортопед. Вера, здравствуйте.
6: Добрый вечер.
5: Будем отвечать на вопросы, если такие будут. Ну и, конечно, что-то общее расскажем. Например, про стопы в фитнесе, как они важны или нет. Но охватим какие-то темы такие смежные. Все это в течение ближайшего часа. На нас можно смотреть, я скажу нашим слушателям. Не только нам писать, но за нами можно наблюдать. Эфир прямой. Трансляция есть в ВКонтакте. Видео радиостанция «Говорит Москва» аккаунта. Есть на Ютьюбе и есть в Телеграм-канале. Прямо сейчас можете подключаться. Ну, а писать нам можно СМС. СМС-портал его номер +7 925 48 948. Есть специальный бот в Телеграм, который принимает ваши сообщения. Они мгновенно попадают на мой экран, и мы будем зачитывать, если они будут приличные. Название бота «Говорит и Москобот» в одно слово. Можете уже это делать, если есть какие-то вопросы. Ну что, Вера, давайте разрушать мифы.
6: Давайте попробуем.
5: Про стопу поговорим, потому что есть разные направления в фитнесе, очень много их, и в некоторых из них уделяется большое внимание стопе. Грубо говоря, как стопа влияет на позвоночник, на поясницу, чуть ли не на шею. То есть как будто бы у нас в организме все в теле так взаимосвязано, что стопа, ну, просто, я не знаю, сошлись все вопросы, все в стопе.
6: Ну, на самом деле, это, конечно, немножко притянуто за уши. У нас, безусловно, в организме все взаимосвязано, но вот эта идея о том, что форма стопы или положение стопы как-то радикально влияет на состояние позвоночника, суставов, шеи, там, осанку и так далее, она, ну, несколько преувеличена, эта идея.
5: Но есть зерно какой-то рациональности?
6: Ну, конечно, безусловно, какое-то рациональное зерно есть, но в общем и целом, если говорить с позиции доказательной ортопедии, то мало какие проблемы стоп могут препятствовать эффективным тренировкам.
5: А когда говорят, что сначала нужно поработать со стопой, это вот используют такое слово «поработать», может быть, вы знаете, что это значит, поработать, чтобы, например, эффективнее накачать те же ягодичные мышцы.
6: Ну, слушайте, да, это очень, мне нравится эта тема, я тоже читала, значит, вот пока мы со стопой не поработаем, ягодичная группа не включится.
5: Да-да.
6: Для меня, как для врача, да, вообще странно, как может быть выключена какая-то мышечная группа. То есть, если, например, ягодичная группа была выключена, мы бы не ходили просто, да, лежали бы. Что под этим подразумевается на самом деле, зависит от, наверное, школы какой-то, от каждого конкретного специалиста. Это надо у него спрашивать, что он имеет в виду. Вот поработать над стопой и включить ягодичную группу, как он видит, что они включаются, там лампочки, что ли, зажигаются какие-то.
5: Заключается.
6: Да, то есть у меня вот ответ на этот вопрос, к сожалению, нет. Да, потому что это, как еще раз говорю, доказательная ортопедия, и медицина отношения не имеет. Если вы, в общем, в состоянии ходить, приседать с какими-то весами, то ягодичная группа у вас, в общем, работает.
5: Ну, хорошо.
6: Вне зависимости от того, какой формы ваша стопа.
5: Кстати, я бы еще спросила про укороченные мышцы, удлиненные, которые в связи с тем, что человек много сидит, офисный сотрудник, он потом будет еле ходить, ему нужно тоже работать и разрабатывать вот эти регионы.
6: Да. Вот это, пожалуй, наверное, единственное состояние, которое может каким-то образом ограничить человека в тренировках, но и требует этих тренировок, это когда есть укорочение мышц голени, ахиллесовых сухожилий, икроножных мышц или мышц задней поверхности бедра.
5: Но это приобретённое?
6: По-разному бывает. Но если мы говорим про малоподвижный образ жизни, то чаще всего, конечно, приобретенную, укорочение мышц задней поверхности бедра, мышц голени, но это легко решаемая проблема. Иногда бывает, когда есть врожденное укорочение ахилла, и здесь уже более сложный подход требуется, но тем не менее, вот да, мобильность голеностопного сустава, достаточная, как бы, да, растяжимость икроножной мышцы ахиллосовхождения, в общем, залог более успешных тренировок. Такой момент нельзя не упоминать. Он имеет место быть, поэтому вообще никому никогда не вредно тянуть ахилл.
5: А сколько я должна просидеть в офисе лет? Десятилетий, чтобы понять, что у меня укоротилась мышца и насколько это возможно. Я просто представить опытным путем, то есть вот как понять, что у меня она стала короче.
6: Ну, сами вы, наверное, можете понять это, попробовав присесть, например, на корточки, не отрывая пятки от пола. Если вам это не удастся, не удалось, то, скорее всего, проблема есть. То же самое, например, вы можете просто наклониться вниз и попробовать дотянуться кончиком пальцев до кончиков стоп, посмотреть, получается ли у вас это, не мешает ли мышце задней поверхности бедра.
5: А да, если мешает, то всех на фитнес, правда?
6: Ну да, на силовые тренировки, да. Я всем говорю, всех в зал.
5: А вообще врач рекомендует, сейчас есть какие-то протоколы, где врач отправляет заниматься силовым тренингом?
6: Да, безусловно. Например, большая часть проблем с сухожилиями, не с костями, а именно с сухожилиями, так называемые тендинопатии, они лечатся правильно подобранными силовыми упражнениями. Другое дело, что очень часто пациент хочет от врача-ортопеда-травматолога какую-нибудь бумажку с упражнениями, да, такими универсальными.
5: Мне кажется, давали или раньше, и сейчас.
6: На самом деле,
5: не
6: это не очень правильно, потому что в каждом конкретном случае есть конкретный пациент, у которого есть своя задача. Да? Там, у кого-то есть задача избавиться от боли просто и больше ничего. У кого-то есть задача избавиться от боли и пробежать полумарафон. У кого-то еще какая-то задача, поэтому ее надо решать всегда индивидуально. Сначала, может быть, с врачом-реабилитологом, потом, может быть, и с фитнес-тренером. По-разному бывает. Невозможно дать универсальное упражнение, потому что цель у каждого своя.
5: А вы говорите про силовой тренинг, но при этом, если мышца укорочена, ну, мы не можем там сделать упражнение, которое вы привели в пример, там дотянуться, но как будто бы можно же тянуться.
6: Ну, кстати говоря, и что интересно, вообще с точки зрения тоже доказательности, да, растяжка не имеет никакого вообще профита. То есть, если вам нравится заниматься растяжкой, занимайтесь, не нравится, можете не заниматься, то есть нет никакой необходимости именно вот тянуть сухожилия мышц, потому что те же силовые тренировки, будь то с свободными весами, будь то в зале с помощью тренажера, они приводят к тому, что мышцы действительно растягиваются, становятся более податливыми и, в общем, через какое-то время эти ограничения уходят, если человек регулярно занимается.
5: Я хочу, чтобы вас услышали люди, большинство тех, кто посещает фитнес-клуб, потому что часто слышу жалобу на то, что после силовой нет в расписании, допустим, групповых программ стретчинга или, например, силовую не завершают заминкой. Хотя это действительно не обязательно.
6: С точки зрения доказательности, да, насколько я знаю, да? Вообще подхода, это совершенно не обязательно.
5: Это больше эмоционально.
6: Это больше эмоционально, да.
5: Затормозить.
6: Я, кстати, по поводу растяжки не знаю, но все обычно очень ратуют за кардио, да, нагрузки, то есть там 30 минут убиться на дорожке до силовой, потом силовая, потом еще 30 минут. Это в основном как бы для похудения. Насколько это, по-моему, совершенно бесполезная задача, насколько я знаю. А растяжка, ну вот вообще, вот еще раз повторюсь, хотите занимайтесь, хотите не занимайтесь. Вообще сама по себе хорошая растяжка, там способность, например, сесть на шпагат без какой-либо тренировки, это... Ну, не самый полезный, собственно говоря, навык, и мы, врачи-то, расцениваем как гипермобильный сустав. То есть в норме мы не садимся на шпагат, допустим. И поставить себе такую цель, ну, а зачем, собственно?
5: Вы знаете, сколько хотят, мечтают людей, сесть на шпагат? Это же просто эстетика, это сделать фото, я не знаю, похвастаться, ну, свой результат какой-то от занятий получить. Ника спрашивает, а как зажатые мышцы, как рекомендовано их расслаблять? И есть ли такой термин зажатость?
6: Ну, вот... ну, бывает, когда в мышце спазмируется, да, какая-то миалгия возникает, или так называемый миофасциальный болевой синдром, когда в мышцах образуются так называемые триггерные точки. Вполне такое состояние может быть. Может быть от избыточной физической активности, может быть от недостатка физической активности, может быть от стресса, недосыпа. Много причин, кстати. До конца мы не знаем, почему это происходит. чаще всего, когда вот что-то такое схватило острое в спине или в шее, или в плечах, это вот именно оно, это проблемы с мышцами. Вспомогательными методами, чаще всего мануальными. То есть это тот случай,
5: массаж,
6: когда что? Массаж работает. Массаж, там, мануальная терапия может помочь, перкуссионные массажеры нынче тоже популярны. Я, кстати, вижу в фитнес-клубах очень многие тренеры их используют.
5: Есть даже групповые тренировки. Да, каждому по массажеру. Это я видела тоже в какой-то сети. Но вот 420-й пишет, растяжка нужна, чтобы спину себе почесать.
6: Это хорошая причина, соглашусь, пожалуйста.
5: Так же, как ребенок, который принесет бокал воды, стакан воды, бокал, я уже, видите, какими терминами говорю, стакан воды в старости, ну, вот ребёнок может
6: бокал
5: почесать,
6: гораздо важнее,
5: чем стакан. Я согласна абсолютно. Так, ну вернемся к стопе, потому что про стопу еще хотела. Стопа. Какие проблемы часто? Это, конечно, заваливание стопы, это то, что служило или служит, я не знаю, причиной, когда не берут в армию. Это плоскостопие, поперечное, продольное. Насколько это существенная проблема? Мне, знаете, я просто такой... Расскажу короткую историю. Когда-то я пришла к травматологу, возможно, ортопеду в обычной поликлинике государственной, у меня росла косточка на большом пальце. Он посмотрел, сказал, все от Бога, ступай, доченька. Все, я поняла, что, ну, косточка и косточка, ничего страшного, я пойду.
6: Смотрите, давайте вот этот завал разберем, это такая тоже внутри, любимая, да? Тема. Завал, ну, это такой бытовой термин, мы это называем вальгусное отклонение заднего отдела стопы, или там можно еще назвать гиперпронацией среднего отдела. Само по себе это не всегда является проблемой, да? Человек может жить с этим прекрасно всю жизнь, у него ничего не болит, ну, эстетически кому-то что-то не нравится. Но, безусловно, если мы рассматриваем это в контексте фитнеса, или какой-то нагрузки, не знаю, ударной, беговой, допустим. Здесь могут быть нюансы. Но, опять же, все будет зависеть от конкретного человека. То есть как, у какого-то человека... И от техники, на самом деле, да? Потому что у кого-то мы со стороны прям видим, что стопы заваливаются, колени уходят внутрь, вот, да, например, да, в приседе.
5: Это же, да, больно, неправильно.
6: Это как бы вызывает там перенапряжение одних отделов коленного сустава, допустим, да? И на более... больше нагрузку на другой. Но чаще всего это можно исправить за счет техники. Зависит еще, опять же, от того, какую задачу человек ставит. Ему надо, там, не знаю, однократно штангу поднять 200 килограмм и взять рекорд, либо он хочет регулярно заниматься. То есть, опять, тут тот же самый индивидуальный подход. Если мы возьмем бег, да, безусловно, сильный завал стопы или гиперпронация могут способствовать более частому возникновению болей в коленных суставах, поэтому мы рекомендуем, допустим, использовать кроссовки с антипронатором, либо индивидуальные стельки. Но, еще раз повторюсь, это все всегда индивидуально.
5: А мышцы стопы не тренируются, потому что если учить себя держать, вот это даже свод...
6: На самом деле это не так, это можно тренировать, но на самом деле это очень сложно.
5: Ну, просто думать об этом, просто когда можно, приседаешь, ты да, этот свод.
6: Да,
5: я по себе знаю, когда сложно. Я очень сильно устала, вечером возвращаюсь домой, там у меня просто свод стопы начинает падать. Когда я в нормальном состоянии, я могу его придержать. То есть я на автомате это делаю.
6: Ну, это здорово, что вы это знаете, какие быть? Мышцы в этом задействованы, потому что на самом деле мышцы, которые удерживают свод стопы, там задние большеперстовые, в частности, они не так легко тренируются, как нам хотелось бы, да. Наиболее эффективными считаются упражнения на баланс. Можно даже попробовать, вот если вы встаете на одну ногу и пытаетесь удержать баланс, вы сразу понимаете, как эта мышца работает.
5: Поэтому... вторую поднимаем, то вообще?
6: Да.
5: И скручиваемся.
6: Ну, это уже выше пилотаж. Я очень хорошо, как я тоже решила заниматься балансировочными упражнениями в спортзале, чем это закончится, с каким позором. Но, в общем, это не всем доступно прямо сразу. Но, тем не менее, очень полезная и классная активность. Вот балансировочные подушки, вот эти полусферы, которые есть в каждом спортзале. Я думаю, что это, в принципе, хорошая тема всем включать это в... не за 5 минут, да, будет полезно. Если мы говорим именно про завал, да. Само по себе плоскостопие, переходим к нему, это вообще не противопоказание для занятий каким-либо спортом, в принципе, если оно не болит, и если нет еще сопутствующих проблем, о которых я уже говорила, это укорочение ахиллесового сухожилия, либо бывает редко там врожденное сращение костей стопы. Но это как раз уже задача больше врача, да. И чаще все-таки такие пациенты будут жаловаться, что у них болят стопы, в основном при ударных нагрузках, при беге, например, там, в игре в футбол, каких-то еще таких вот активностях. А в целом, пожалуйста, плоскостопие вообще никак не препятствует.
5: Но сама стопа деформируется же вследствие плоскостопия или, может быть, вследствие других факторов? Та же выпирающая косточка.
6: Ну, тут сложно говорить, что именно плоскостопие приводит к деформации стопы. Скорее, это общая слабость связочного аппарата, да? Которая привела к плоскостопию и может приводить к каким-то вторичным деформациям. Но именно для того, чтобы этих вторичных деформаций не возникало, и существует упражнение и фитнес, который никто никогда не делает. То есть я на каждом приеме пациентам говорю, да, ну вот так, ну можно делать упражнения. Но кто же делает упражнения? Мало кто.
5: А вы опрашиваете вот так ваши пациенты?
6: Ну, конечно, да. Я даже, ну, я еще раз повторю, что часто бывает ситуация,
5: хотя бы один из десяти делает?
6: В лучшем случае. Когда я прям распечатываю редко, но есть состояние ортопедический там стоп болезни, когда я распечатываю упражнение, говорю, надо.
5: А как часто? Каждый день?
6: Делать?
5: Это надо себя заставить, да.
6: Ну да, там каждый день, но это 5 минут в день. Но я понимаю, что такое 5 минут в день, это очень сложно найти. Я это даже вообще никак не осуждаю, потому что мне тоже сложно это делать.
5: А нужно ли для укрепления стопы поднимать за счет напряжения пальцев мячик с пола? Вопрос от 420-го.
6: Вы научитесь поднимать мячик с пола. Основное правило тренировки какое? Что мы тренируем, то и тренируется.
5: Да, будет ли это способствовать укреплению стопы?
6: Ну, укреплению стопы нет, потому что там мало мышц вот в самых пальцах, которые действительно влияют на что-либо. Ну, это почему-то это весело и неплохо, но сказать, что это прямо супер полезное упражнение, не могу.
5: А как правильно выбрать обувь? Если мы говорим о занятиях физической нагрузкой, обувь бывает разная. Если говорим о фитнесе, что есть для силовых занятий, должна быть шире подошва, ну, чтобы можно было твердо стоять в тех же выпадах. А если бег, должна быть амортизация какая-то определенная.
6: Да. Ну, в принципе, на самом деле, если мы говорим про среднестатистического человека, который не ставит перед собой каких-то сверхзадач, беговые, хорошие беговые кроссовки и просто кроссовки для фитнеса. Да? Но если более продвинутые пользователи, так скажем, могут там штангетки надевать, да, когда тренируются.
5: Я часто вижу, в обычных кедах занимаются.
6: Да.
5: Ну, резиновая такая подошва.
6: Ну, это, опять же, может быть, идея о том, что чем площадь подошва, тем глубже можно сделать, да, тот же присед или выпад, то есть это тема как раз укорочения махил, да, потому что когда под пяткой побольше, там какая-то толстая подошва, соответственно, приподнимается пятка, и ахилл не так хорошо тянется. Может быть, отсюда это пошло, не знаю. В принципе, если ничего не болит и не беспокоит, ну, занимайтесь в кедах. Но кеды все-таки, на мой скромный взгляд, не предназначены для занятий спортом. Поэтому, если вы хотите начать бегать, надо пойти в, не знаю, я не знаю, работать сейчас в RunLab, подобрать себе хорошие беговые кроссовки и просто обычные кроссовки для фитнес-зала.
5: Еще некоторые занимаются босиком, мотивируя это более эффективными упражнениями, но выполнение.
6: Возможно, да, но надо понимать, что поскольку большую часть времени мы проводили и проводим в обуви, стопа все-таки как бы не так хорошо у нас адаптирована к ходьбе босиком, занятиям босиком и так далее. Поэтому какие-то перегрузочные состояния могут возникать. Все должно быть готово к тому, что в какой-то момент стопа скажет, ой, тут вот мне больно, нехорошо. Да, чаще всего реагирует, например, плантарная фасция. Основная связка, которая находится вдоль свода стопы, амортизирует нагрузку. Тут, кстати, вот этот же вопрос про босоногую обувь, тоже нынче модная, да? Да, пожалуйста, хорошо, естественно, замечательно, но постепенно, да, потихоньку, потому что может среагировать, и риск получить травму несколько выше, скажем так. То есть это, в общем, для, опять же, для подготовленных, продвинутых таких спортсменов.
5: Угу. Ну вот Андрей Николаевич пишет, что заниматься надо босиком. Видимо, Андрей Николаевич это практикует. И вопрос еще от Ники. А вот когда МФР, видимо, делают, катать стопой мячик с шипами.
6: Это очень хорошо. Вот, да,
5: что это дает?
6: Ну, это как раз действительно дает расслабление мышц, воздействует на триггерные точки. и в комплексе очень хорошо работает. Кстати, про занятия босиком. Я тут вот скорее травматолога включу, да? Да. Но неудачное падение блина, и вы мой клиент.
5: Но, кстати, во многих залах запрещено заниматься босиком, даже запрещено дойти буквально 2 метра в сланцах, допустим, до какой-то душевой, потому что есть вероятность, соскочит, упадет, тренажеры наступят.
6: Совершенно верно,
5: наступят,
6: я с этим согласна.
5: И всегда нужно находиться в спортивной обуви.
6: Я
5: и это должны быть не чешки. Это должна быть какая-то такая обувь. Танцы, активность, бег вот именно в чешках и в такой босоногой обуви.
6: Ну, вот риск травм выше, да, босоногой обуви. Потому что то, что я читала последние исследования на эту тему, но они касались в основном, конечно, бега, что это для очень продвинутых спортсменов, которые хорошо тренированы, которые хорошо владеют своим телом, которые владеют техникой, опять же, бега, да. Правильный. Не подходит для бега, например, по асфальту. Вот мне, кстати, всегда этот вопрос тоже интересует. А вот вы где? У нас вот сейчас, не знаю, вроде как зима.
5: Да, да, но все равно бегают некоторые на улице и бегают на дорожке. Это разная поверхность.
6: Куда вот в босоногую обувь вот сейчас вот выйти, да? Ну, так чисто вот с точки зрения того, что обувь служит для защиты стопы от неблагоприятных воздействий внешней среды. Поэтому, и да, было исследование о том, что там больше 6 километров, условно, да, пробежки в босоногой обуви тоже сопровождается более высоким риском травм. Опять же, чем больше масса тела, тем больше риск. То есть вы, когда надеваете подобную обувь и собираетесь в ней начать бегать, должны быть готовы к тому, что может что-то пойти не так. Это, в принципе, вообще бега касается, любой нагрузки, да, просто здесь риски повыше будут.
5: То есть обувь выполняет защитную функцию и такое удерживающее. Ведь
6: да,
5: она фиксирует
6: еще. Фиксация голеностопа тоже же важна, да, для многих видов спорта. И
5: потому что небольшая почка, если вы вдруг по лесу бегаете босиком, чуть-чуть подвернется
6: стопа. Ну да, это просто очевидные вещи. Да, не даже не столько касается ортопедии, да, сколько травматологии.
5: Вот Андрей Николаевич объясняет, что он дома занимается, поэтому в обуви ноги потеют и преют, поэтому он занимается
6: босиком. Дома я тоже занимаюсь босиком, да. Если я не использую какие-то дополнительные там гантели и прочее, а в зале, ну, я бы не рискнула.
5: Вера, вот у нас есть проблема, ну, в обществе гиподинамии, когда некоторые люди не занимаются ничем, это офисные сотрудники, возможно, которые приходят домой, вот сидят весь день. Просто у меня, у некоторых знакомых массово были случаи, когда просто подвернулась нога, и там обрыв, и чуть ли не перелом. И то есть люди, которые даже... Ну как, это слабость, это нетренированность,
6: да, безусловно.
5: Когда травма получается настолько серьезная, когда в лангетке человек не может ходить, просто на ровном месте, идя подвернуть ногу.
6: Ну, не, конечно, все равно не всегда совсем на ровном, наверное, где-то что-то там произошло.
5: Ну хорошо, со ступенек спуститься.
6: Ну да, со ступенек, да. Но, безусловно, конечно, детренированность – это повышенный риск травматизма. И если, например, вот взять тоже историю с зимними травмами, то в любом руководстве по профилактике травматизма зимой будут написаны силовые тренировки, укрепление мышц, связок и так далее, и так далее.
5: Как это прекрасно. Давно ли это написано в руководствах?
6: Да, давно. Любой герет, там, не знаю, руководство по профилактике падений у пожилых людей, посмотрите, там на первом месте будет.
5: Это в России?
6: Да.
5: И по всему.
6: И в России,
5: почему? Отлично. Давайте мы продолжим разговор через 5 минут. Впереди у нас информационный выпуск, немного рекламы. Говорим о фитнесе и ортопедии. Травматолог-ортопед Вера Серова сегодня в гостях в программе «Про фитнес».
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 19.30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Михаил Мишустин предложил премьер-министру Беларуси обсудить энергетику и углеводороды. Встреча состоялась в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки «Иннопром». Глава российского правительства на встрече с Александром Турчиным отметил важность развития совместных проектов и подчеркнул высокий уровень белорусской промышленной продукции. По словам премьер-министра России, стороны также планируют обсудить сотрудничество в финансовой и социально-культурной сферах. А более детальные переговоры намечены на завтра. На них отдельное внимание будет уделено развитию энергетического взаимодействия и реализации совместных промышленных проектов между Россией и Белоруссией. В Новгородской области объявлена опасность беспилотников. О возможных перебоях в работе мобильного интернета жители региона предупредили в РСЧС. Новгородцам также рекомендовано при необходимости обращаться по номеру экстренных служб 112, следует из сообщения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Службы экстренного реагирования продолжают мониторинг ситуации в регионе. Застрявшие на канатной дороге в Нижнем Новгороде пассажиры эвакуированы. Больше 16 человек, четверо из которых дети, застряли на канатной дороге через Волгу. Подъемник остановился между Нижним Новгородом и Бором из-за урагана. По данным экстренных служб, на одной из опор оказались заблокированы 4 кабинки. В одной из них находились 8 человек. Эвакуацией занимались сотрудники МЧС. Причиной остановки стала стихия, которая бушует в регионе со вчерашнего дня. Сильный ветер повалил деревья и повредил здание. Также накануне сообщалось, что в результате урагана в Арзамасском районе погибла 5-летняя девочка. Конструкция строящегося дома была повреждена сильным ветром и обрушилась на рядом стоящее здание. В России с 1 января изменят правила для доноров. Минздрав обновит порядок сдачи крови. Нововведения также предусматривают изменения порядка оформления документов и расширение предварительного тестирования, сообщили в ведомстве. Одним из ключевых новшеств станет возможность проведения экспресс-тестирования биоматериалов перед первой донацией на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций, заболеваний, передающихся через переливание крови. Планируется перевести оформление анкеты донора и информированного добровольного согласия и согласия на обработку персональных данных в электронный формат с использованием электронной подписи. Кроме того, существенно увеличатся сроки хранения документов. Бумажные анкеты будут храниться до 30 лет, а электронные – до 50 с момента первой сдачи крови. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 19, ощущается как плюс 17, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, «Говорит Москва».
3: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 20:00.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: «Говорит Москва». 94,8.
8: Повтор лучшего.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес.
5: 19:36. Это прямой эфир. За нами можно наблюдать и в социальной сети ВКонтакте, и на Ютьюбе в аккаунте радиостанции «Говорит Москва», и в Телеграм-канале. СМС писать можно +7 925 48 948, и Телеграм-бот для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» в одно слово. Травматолог-ортопед Вера Серова сегодня в гостях. Вера, еще один вопрос поступил. Наша слушательница переживает, что если мы очень много ходим, часто используем ноги, то они могут износиться.
6: Ноги?
5: Ну, стопа. Каждый день в моем активе 10-12 тысяч шагов чистого, хронометража без учета транспорта, потому что некоторые шагомеры учитывают шаги при езде в транспорте. А это нормальная нагрузка для стоп ежедневная или увеличить?
6: Это нормальная нагрузка, если нет никаких жалоб.
5: Если нет боли?
6: Конечно. На самом деле наш организм вообще заточен под движение, и опорно-двигательный аппарат заточен под движение. И чем больше мы двигаемся, тем лучше питаются наши суставы. Да? Потому что в суставах нет своих, в хрящах суставных нет сосудов, и питаются они из синовиальной жидкости, которая омывается хрящ, а ее тем больше синтезируют, чем больше мы ходим и двигаемся. Да, именно поэтому вообще программа реабилитации любой, там, после травмы, после какой-то болезни, всегда включает движение. И если вы ходите 10 тысяч шагов в день, у вас ничего не болит, вы себя прекрасно чувствуете, слава богу, замечательно, ходите.
5: Ходите больше, пробуйте. У меня есть коврик миостимулятор, бьет током по стопе. Не знаю, помогает ли это мышцам стопы, но очень приятно после работы 5 минут под током посидеть.
6: Ну, почему нет, если это приятно? Я вообще считаю, что нужно себе в этой жизни делать как можно больше всего приятного. И я даже иногда тоже пациенткам, в основном пациенткам, назначаю прям вот там ванночки для ног солевые. Это не для того, не потому, что солевые ванночки обладают каким-то целебным воздействием на стопы, а потому что она придет домой и скажет там мужу, детям, ребята, сами. А у меня 20 минут ванночек, мне доктор прописал. Ну, это как бы больше там в рамках шутки, но тем не менее. Прошу прощения. Почему нет? Ну, понятно, что когда там электростимуляция, ну, бьет этот разряд в какое-то одно там мышечное волокно. Но вы как специалист в фитнесе даже больше меня, наверное, знаете на эту тему, да? Помните, были вот эти рекламы бабочек такие, пресс накачать?
5: Да, прилепило,
6: ну,
5: и он,
6: да,
5: качается.
6: Прилепили, но там что, он кожу он пробивает, наверное.
5: Да, но просто функция не появляется. То есть пресс-то,
6: конечно,
5: как можно и на ляжку, на квадрицепс.
6: Да куда угодно. Да.
5: Оно будет. А когда при движении, мы же для чего тренируемся? Чтобы в движении чувствовать себя уверенно.
6: Конечно.
5: А не отдельная мышца будет где-то непонятно в каких условиях сокращаться. Что она? Хорошо. Про осанку не могу не спросить, потому что стопа же, мы снизу вверх идем, стопа влияет тоже как бы на осанку. И много людей, специалистов, работающих в фитнесе, тренирующих, пытаются исправить людей, всех людей. И прежде чем какую-то программу писать или к силовому тренингу подпускать, изучают, смотрят и говорят, вот, кривой косой, нужно, давайте сначала осанку исправим, здесь тут подлатаем, и только потом, допустим, к силовым тренировкам.
6: Ну, это тоже, на мой взгляд, все преувеличено слишком. Если мы будем брать с точки зрения, опять же, ортопедии, когда есть заболевание на уровне костей, на уровне позвоночника, позвоночник искривлен в той или иной плоскости. Да, то есть
5: если профиль, вот человек стоит, нужно обязательно, чтобы ухо над серединой плеча,
6: нет, не обязательно.
5: Вот эта прямая линия.
6: Это тоже такая условная тема. Почему? Что такое вообще хорошая осанка, правильная осанка? Это такое положение тела, неважно, стоя, сидя, там, как угодно, при котором на каждый сустав приходится минимальная нагрузка. Ну, да, наиболее комфортно человек в этой позе. Поэтому идеальной осанки не существует. То, что приводится, да, в качестве там образца, да, это идеал, но он не всегда достижим. и не всегда нужно его достигать. Наша задача, собственно говоря, чтобы у человека чуть болело, ему было хорошо, да, то есть, опять же, вопрос с решением конкретной проблемы. Если человеку, например, не нравится его осанка, да, он говорит, ну, я сутулюсь, да, почему бы ему не помочь теми же силовыми упражнениями, да, исправить свой позиционный кивок.
5: Как мне нравится, что мы всегда возвращаемся к силовым упражнениям.
6: Да, ну, потому что это база, да, я прямо очень... Если у человека там запрос, не знаю, выносливость, да, в положении статическом учит тоже. Я говорю, мы каждый раз возвращаемся к тому, что какая конкретная задача перед нами стоит. Даже если мы рассмотрим ортопедическую патологию, такую как сколиоз или кифоз, или там гиперлордоз, но это редко бывает, к счастью, все-таки. Хотя тоже очень любимая тема. Вот гиперлордоз... Поясница, большой прогиб. Ну,
5: большой живот.
6: Большой живот. Ну, давайте будем качать пресс, и ягодицы, и гиперлордоз уйдет, если он не истинный, да? К чему я вела мысль? Да. К тому, что даже ортопедическая патология тоже, не поверите, лечится силовыми упражнениями. Иногда специальными, иногда сейчас уже даже приходит к тому, что и сколиоз не обязательно лечить суперспециальными упражнениями, достаточно симметричных, что удивительно, упражнений. Да? Если мы говорим про... Вот сейчас я сказала слово симметричный, сразу вспомнила эту идею про то, что все мы должны быть симметричны, надо право-слева, значит, приводить какую-то симметрию. Совершенно это не обязательно, ни на что это не влияет. Очень часто просто ко мне тоже приходят такие пациенты от фитнес-тренера. Угу. Вот у вас там одно плечо чуть выше,
5: да,
6: чем другое.
5: Тренер забраковал человека,
6: да,
5: он приходит.
6: Да, забраковал.
5: Доктор.
6: Почему-то, собственно, это противопоказание к силовым, я не знаю. То же самое... Мне тоже нравится эта тема, ну, условно, нравится, когда приходит уже с МРТ всего позвоночника, просто назначенного тоже фитнес-тренеру.
5: Да. А там вдруг грыжа, да?
6: А там грыжа, протрузия, все. Все. Нет, не все наоборот, ровно наоборот.
5: Ну, давайте же скажем, что грыжа и протрузия – это как тоже морщины, это
6: да.
5: старение.
6: Если более
5: оно
6: того,
5: не причиняет каких-то болей, если не знает человек об их
6: да.
5: существовании.
6: Это, они вообще не являются причиной болей в спине. Бывают ситуации, когда их надо действительно лечить, но это чаще всего будет сопровождаться не болями, а неврологической симптоматикой. А сейчас вообще скажу такую вещь, что грыжи и протрузии, если уж хотите лечить, тоже идите в спортзал. И вот эти вот осевые нагрузки, та же становая тяга. Почему? Потому что когда мы, например, приседаем с весом, да, межпозвонковые диски сжимаются, а потом через какое-то время после тренировки они начинают обратно возвращать свою форму, расширяться, и туда поступать больше межклеточной жидкости, питательных веществ. Поэтому уже доказано, что та же становая тяга очень хорошо работает при протрузиях и грыжах. Опять, видите, мы возвращаемся ровно к тому же.
5: Возвращаемся, да. Но не все врачи рекомендуют и даже советуют, ну, допускают
6: индивидуальный подход, да,
5: к силовой нагрузке.
6: Знаете, там, например, все говорят, вы идите к Бубновскому. Бубновск уже жесткие силовые тренировки. Нет, это не всем как бы показано и полезно, но чаще всего очень много проблем. Опорно-двигательный аппарат можно так решить. Ну, давайте там, ну, с базы начнем, с техники, да. Ну, техника.
5: Угу. Если протез, нужна ли синовиальная жидкость, обмывается или нет?
6: Ну, конечно, обмывается. Там же сохраняют синовиальную оболочку сустава, когда ставят протез.
5: То есть движение должно быть присутствовать?
6: Конечно.
5: То есть не нужно беречь в таком смысле, что меньше сгибать?
6: Нет, ну, как бы, во-первых, протез, в общем, современные протезы служат долго, прекрасно, хорошо и позволяют, я не знаю, там, вести совершенно нормальный образ жизни. Я всегда Ягудина вспоминаю, который на протезе Олимпиаду выиграл.
5: Угу. А если продолжать говорить об осанке, потом прочитаю, угу. вижу сообщение чуть позже. Если одно плечо выше, если действительно что-то несимметрично, ну, нет необходимости, если ничего не беспокоит, если просто сказал тренер, допустим.
6: Приводить вот. Это в симметрию? Нет, никакой необходимости угу. нет.
5: А если есть подозрение, что осанка испортилась, ну, вообще, может она испортиться или нет?
6: Ну, она может, конечно, испортиться, если мы действительно сидим 24 часа в сутки, там, не знаю, с компьютером, конечно, она испортится. Просто в силу того, что мышцы не работают. А еще, как я еще раз говорила, мы заточены все-таки под движение.
5: Самокат может испортить?
6: Ну, нет. Ну, это вообще, это прям... Я так люблю вот эту тему про самокаты, про беговел.
5: Ни детям, ни взрослым.
6: Да, ну, конечно, нет. Это сколько надо кататься на самокате, чтобы искривиться?
5: Ну, если на самокате вот сейчас... Ну, хотя у всех электрические самокаты, если покатать... Ну,
6: это так, такая же тема, как, я не знаю, правша или вша. У каждого там, или, я не знаю, в спорте есть ведущая нога.
5: Вот, но это же нормально, что одна рука, допустим, сильнее, чем...
6: Конечно, и именно за счет этого чаще всего есть асимметрия плечевого пояса. И на ведущей руке, на ведущей стороне чуть-чуть будет выше плечо. И даже... с этого любой учебник по ортопедии начинает.
5: И это нормально.
6: И это нормально.
5: Не, успокойтесь, пожалуйста, если вас это беспокоит.
6: Если беспокоит, сходите к врачу, пусть он исключит сколиоз, да? Потому что по поводу сколиоза тоже много разных мифов. Кажется, что любое нарушение осанки – это сколиоз. Вообще не так. Но это тема, по-моему, отдельной беседы. Но, в общем, если беспокоитесь, сходите к ортопеду, а приводить себя в какой-то вот симметрию полную совершенно не обязательно. Это не дает никакого профита. Доказано уже, что нет никакой необходимости в этом.
5: Вопрос от Бреста. Добрый вечер. В последнее время, нечасто, но бывает, встану со стула и в области бедренной кости что-то щелкает, и потом несколько дней хожу хромаю. Хожу в спортзал регулярно. Может, это от тяжелого веса в упражнениях для ног?
6: Может быть, а может, но, скорее всего, это так называемые внешние причины щелкающего бедра. Перещелкивают сухожилия. Либо подвздошно-поясничные мышцы, либо мышцы, напрягающие широкую фасцию бедра. Это надо смотреть, индивидуально разбираться.
5: А вообще вот эти щелчки, если они безболезненные?
6: Они не опасны. Они не опасны, они неприятны чаще всего окружающим.
5: А если в коленях? Ну, если не специально щелкать пальцами, допустим, руки.
6: Коленные суставы чаще всего щелкают. Чаще всего щелкают надколенник, когда перекатываются через мышелки бедренной кости, там при сгибании и разгибании. Иногда сухожилия надколенника. Но, в общем, в целом это безопасно. Это не страшно, если не вызывает болезненных ощущений.
5: Тут Андрей Николаевич пишет, что давайте скажем, что самокаты портят осанку невыносимо, чтобы освободить наши тротуары. Андрей Николаевич, а мы не сможем освободить, потому что они же не механические, эти самокаты, они же электрические, а там стоят на двух ногах. Ну, правда, впереди какая-то одна, но все равно это меньше, если бы мы там даже немножко приврали и сказали бы, что самокаты портят осанку. Все равно бы не смогли. Не
6: я как травматолог соглашусь вот с этой вот идеей про электросамокат. Количество травм возросло в разы просто, в разы. То есть летом у нас проблемы с электросамокаты, мотоциклисты, зимой
5: гололёд, вот доставщики и...
6: Ну, это я даже не хочу обсуждать. И как человек, который водит машину, это просто для меня больная тема.
5: Ватрушки не рекомендуете, да?
6: Нет, я прямо их вообще категорически не...
5: Лучше санки. Из ватрушек вылетают же.
6: Да.
5: Это как пристегиваться в автомобиле, а в санках уже усидишь.
6: Вообще, кстати говоря, вот я замечаю, что большая часть разговоров, которые начинаются за ортопедию, заканчиваются
5: травмами,
6: травматологией, потому что это большая проблема, чем ортопедическая проблема, потому что ортопедическая патология, она либо врожденная, либо приобретенная, но в силу достаточно серьезных причин. Не самокатов, безусловно, там, и не какой-то неправильной нагрузки в спортзале. То есть мы скорее получим травму, чем проблемы с ортопедией.
5: Остеохондроз. Слышала, что такой диагноз ставят в России, в некоторых странах его вообще нет.
6: Но я то очень надеюсь, что после того, как вышли, наконец, последние клинические рекомендации по лечению болей в спине, прекрасные, надо сказать, этот диагноз перестанет выставляться, потому что это не диагноз, это просто описание. Это как тот же вальгус. Это не диагноз, это просто описание отклонения как чего-либо к наружу. То же самое остеохондроз. Это просто изменения в суставах, там, которые возникают у каждого человека, как морщины на лице. И это не является причиной проблем чаще всего.
5: Но чтобы не вызывало это беспокойство у пациентов, и врачи должны к этому относиться, ну, и агитировать пациентов, что ничего страшного.
6: Безусловно,
5: потому что человек может жить, ну, с этим описанием, не диагнозом, и потом узнать в какой-то момент, звучит, может быть, не совсем приятно, страшно. И
6: нужно... Я поэтому активно призываю никого самостоятельно не делать себе МРТ или рентген, потому что с большей долей вероятности, нет, даже в 99,9% случаев вы получите классическое описание. Остеохондроз, дегенеративные изменения позвоночника, протрузии, грыжи, не знаю, артроз фасеточных суставов, и все, кажется, что жизнь вот закончилась на этом, все, конец. На самом деле это ничего не значит, это просто описание. Ну и чтобы не пугаться, спокойнее жить, лучше все-таки к врачу сначала, а не на рекомендации фитнес-тренера, а делать тоже МРТ.
5: Да, и я напомню о компетенциях. Все-таки, если вы не знаете, как вам тренироваться, какие ограничения, то сначала вы идете к врачу, берете эти ограничения, спрашиваете и несете в виде бумаги, текста, напечатанного на этой бумаге, к своему тренеру. И тренер уже подстраивает вашу силовую тренировку, как мы выяснили, самую необходимую в вашей жизни любому человеку, как раз под рекомендации, которые получены от врача. Верно?
6: Совершенно верно, да.
5: Ну, у нас совсем мало остается до завершения часа. Не могу не спросить, конечно, про детей и про ортопедическую обувь.
6: Ой.
5: Я сама, когда у меня был ребенок, маленький сын, люди, ну как, нет, не, люди, это грубо звучит, значит, мои подружки, это звучит очень мягко, расходились во мнении. Кто-то малышей гулять заставлял босиком, кто-то покупал чуть ли не до середины голени удерживающие ботинки. Обязательно первые босоножечки, сандалики должны были прям с фиксированным голеностопом, кожаные обязательно. Вот что сейчас, какие современные?
6: Современные? Ну, как современные? Последние клинические рекомендации в 2017 году вышли.
5: Ну, современные.
6: Ну, да, хорошо. 25. Просто они почему-то тоже еще не для всех,
5: не до всех
6: доступны, оказались. Ну, в общем, там четко написано, что обувь никаким образом не влияет на форму стопы. И никаким образом не профилактирует плоскостопие и, в общем, не способствует формированию стопы. И дети должны ходить большую часть времени, по возможности, да, дома босиком, а на улице в удобной, мягкой, комфортной обуви, которая, опять же, выполняет основную задачу, защищает стопу ребенка от неблагоприятных воздействий внешней среды. Зимой должно быть тепло, в дождь должно быть сухо и так далее.
5: А для кого делают сандалики ортопедические? Их же море рекомендуют, советуют.
6: Да.
5: Ортопедический магазин, заходишь в салон, там детская обувь.
6: Ну, сейчас, кстати, надо сказать, немножко тоже изменилось. Да? Все-таки вот поискать надо уже такую до середины голени. К счастью, все-таки тоже пошел какой-то.
5: Ну, есть пониже, но все равно есть с подушечками внутри.
6: Ну, делают, да. Редко, когда такая обувь действительно требуется. Чаще всего это дети с неврологическими проблемами, не с ортопедическими, а именно с неврологическими, там, детский церебральный паралич и прочие проблемы. Вот в таких случаях, да, мы можем назначить. А здоровым обычным детям такая обувь не нужна категорически просто.
5: Я хочу, чтобы тоже все это подчеркнули, услышали и подумали. Если у вас растет ребенок, то все-таки чаще босиком в там, где не нужна защита для обуви.
6: Да, да. Ну, сейчас уже стало лучше, я уже реже снимаю на приемах такую обувь с детей. Все-таки как-то получится.
5: Изначально стопа плоская у ребенка.
6: Да, у ребенка должна быть вообще плоская стопа. То есть, если мы, например, у ребенка. Нет, бывает редко бывает, когда есть свод с рождения, но чаще всего, если мы видим у ребенка такой явный свод, ну, тут мы вот как раз больше будем бить тревогу ортопеда детский. То есть, наверное, какая-то варусная деформация есть у ребенка, может, его полечить надо, действительно. А так в норме там до в среднем 5 лет у малышей совершенно плоские ноги. Называется это детское мобильное плоскостопие, связанное с естественным формированием стопы, да, если совсем правильно это называть. Раньше называли плосковальгусом, но этот термин такой страшный, пугающий, отвратительный, поэтому его заменили вот на это вот доброкачественное. Первое слово идет доброкачественное мобильное плоскостопие, и все равно этот плосковальгус.
5: Это звучит как диагноз просто.
6: Описание. Да, он звучит как диагноз, на самом деле это просто описание. В общем, не надо переживать, если у малыша нету свода. Там, да? Это совершенно не значит, что он не появится. Но и повлиять на этот процесс мы тоже не можем.
5: То есть это заложено как генетически?
6: Да, чаще всего это генетика, конечно.
5: Ортопедические сандалики делают для тревожных мамочек, пишет нам 14.
6: Ну, не только для тревожных мамочек. Это какой-то бизнес, кто-то когда-то давным-давно что-то там придумал, и вот пошло-поехало.
5: Но можно испортить?
6: Ну, испортить можно. Вот вы попробуйте сами походить в такой вот жесткой обуви, да, она не гнется. То есть там совершенно специфическая походка получается все-таки. И какая-то часть мышцы не очень правильно работает. Я не знаю, я

0: Пожалуйста, есть по случаю, там свадьба, я не знаю, выпускной, ну какие-то, да, вот
1: но
0: такие.
1: Постоянно,
0: но на постоянной
1: нет.
0: основе ходить на каблуках вредно. Нагрузка на передний отдел стопы, первое. Второе, ну, можно, конечно, поискать обувь на каблуках с широким передним отделом, но чаще всего это пальцы скрючены там вообще. Это тоже не полезно.
1: А еще танцы на каблуках бывают?
0: Ну, танцы... Ну, тут я вообще как бы очень лояльна. Я считаю, что если у человека есть какая-то активность, которая ему доставляет удовольствие, мы не можем его лишать ее. Поэтому пусть.
1: Значит, тренд, когда сейчас уже современная девушка, женщина, чаще ходит в кедах, кроссовках, балетках, это правильный тренд.
0: Замечательно. Последний... Сейчас в кроссовках даже замуж можно выйти.
1: Конечно. Я помню, 10-15 лет назад я сама ходила в метро. Я даже вспоминаю, как я... снизу с серой ветки добиралась на фиолетовую наверх, и все это на каблуках, переходы в метро.
0: Для меня это за гранью. Я помню, что я один раз надел какие-то шикарные туфли, наш метрополитен, там вот эти решетки такие сливные, и у меня каблук там застрял, на этом закончился.
1: Да, тоже такие.
0: Поэтому я вообще восхищаюсь женщиной, которая в состоянии вот это вот. Преодолеть.
1: По поводу баланса уточняет Андрей. Вы говорили, что стопы укрепляют упражнение на баланс. Вот если я буду стоять на одной ноге на балансировочной сфере, мышцы стопы будут тренироваться?
0: Да. Да. Это будет очень здорово и полезно.
1: Так что можно купить себе сферу, типа боссу большую, есть маленькие.
0: Ну, я бы начала с балансировочной подушки. Это более простой.
1: Можно же просто вставать на носок.
0: Можно, или... да, можно начать с того, чтобы просто стоять на одной ноге. Потом попробовать стоять на одной ноге и подняться на носочек, да, увеличивать время. Потом балансировочную подушку и уже потом полусфера, потому что полусфера... А после полусферы тоже балансборд, на котором тренируются профспортсмены, вот эти серфингисты, сноубордисты и прочее.
1: У нас остается буквально 2 минуты. Самые главные советы от травматолога-ортопеда, Вера, можете ли вы дать вот тем, кто нас слушает?
0: Я могу сказать только одно. Движение – это жизнь. Все.
1: А да? Силовые тренировки.
0: И все, да, но про себя мы уже столько раз сказали сегодня.
1: Еще можно говорить.
0: Что еще можно сказать? Ну, я боюсь это говорить, потому что сейчас модный бодипозитив и прочее, но тем не менее, в общем, как бы всегда спрашивают, что сделать, чтобы сохранить свои суставы, свое здоровье. Двигаться и контролировать массу тела. Ну, ничего другого невозможно придумать. Нет никаких волшебных добавок, никаких хрящей свиных, никаких коллагенов и прочего. Просто надо, ребят, двигаться.
1: Нет волшебных таблеток, которые сделают нас моложе,
0: если мы сами,
1: много,
0: да,
1: едим, находимся в профиците, если у нас большая масса тела, которая способствует давлению и в различные суставы, то, конечно, лучше бы это исключить. Силовые тренировки.
0: Ну, давайте все-таки скажем, что кардио тоже Всемирная организация здравоохранения рекомендует.
1: Да.
0: Да?
1: Да, умеренные нагрузки.
0: Угу. Вот. Но 2-3 силовые тренировки в неделю, в общем... Must.
1: Давайте начнем с одной. Если у вас есть хотя бы одна, это прекрасно.
0: Я вообще считаю, что лучше чего угодно, чем ничего.
1: Да, конечно. И даже пожилым людям, правда?
0: Пожилым вообще обязательно, потому что это залог сохранения костной массы и мышечной массы. Силовые тренировки.
1: Начали в каком-то возрасте, в любом, и все. И теперь нужно до конца жизни.
0: С детства надо начинать, надо формировать привычку с детства. С 4-5 лет все, отдаем спортивную секцию какую-нибудь. Который рядом с домом.
1: Этим и займемся. Спасибо огромное. Вера Серова, травматолог, ортопед, была гостем программы «Про фитнес». Запись сохранится в социальных сетях в аккаунте радиостанции «Говорит Москва». Можно будет пересматривать и конспектировать. А появятся вопросы, может быть, и повторим эфир, потому что получилось крайне интересно. Спасибо огромное. Всем фитнеса и силовых тренировок.
2: Внимание, внимание. «Говорит Москва». 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Крыму объявлена свободная продажа топлива на 112 автозаправочных станциях. Его можно приобрести с сегодняшнего дня, отметил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. В Севастополе свободная продажа бензина и дизеля осуществляется на 9 АЗС. В городе также отпускают топливо по QR-кодам. 22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу бензина ввели в Севастополе с 29 числа на всем полуострове. В Польше сообщили о вероятных тайных поставках ракет «Патриот» Украине. Правительство сделало это через

0: парламент, пояснил вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак. Ракеты «Патриот» крайне необходимы для нашей системы ПВО. Если это правда, то это скандал, сказал он в эфире одного из YouTube-каналов. Босак призвал депутатов Сейма принять закон, который запретит отправку любого польского оружия за границу без согласия парламента. По словам главы канцелярии польского президента, передачу ракет могло одобрить правительство, минуя согласие польского лидера Кароля Навроцкого. Минпросвещение в июле утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах. Новая программа направлена на то, чтобы школьники получали более прикладные знания, которые будут полезны в будущей профессии и повседневной жизни. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В рамках изменений планируется сделать курсы по математике, физике, химии и биологии более практикоориентированными. Также в перечень метапредметных результатов будут включены навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Обновленный стандарт должен определить новые подходы к обучению старшеклассников и адаптировать школьную программу к современным требованиям. В Великобритании на свалке обнаруженные секретные документы, бумаги с личными данными военных нашел прохожий недалеко от одной из крупнейших военных баз. В документах содержалась информация о хранении оружия, сменах караула, нарушениях правил безопасности и процедурах реагирования на чрезвычайные ситуации. Инцидентом занимается Королевская военная полиция, пишут местные СМИ. В армии заявили, что в утраченных материалах не содержалось секретной информации, связанной с оперативной обороной. Обстоятельства того, как документы оказались на свалке, выясняются. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 11 рублей 38 копеек, доллара 77 рублей 23 копейки, евро 88 рублей 3 копейки. И о погоде сейчас в российской столице плюс 20, ощущается на 2 градуса меньше. Облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
4: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой».
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки и всех слушателей, кто настроил свои приемники на нашу волну. Друзья, московское время 20 часов 7 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу средства связи. У нас есть СМС, пожалуйста, друзья, можете написать 925-48-948. Телеграм для ваших сообщений. Будем очень рады, если у вас получится нам написать, говорит МСК-бот, пожалуйста, по этому адресу. Также, друзья, вы можете нам написать Messenger Max. Ну и традиционно прямую трансляцию из студии можно смотреть на следующих, на следующие возможности у вас есть. Это официальная страница «Радио Говорит Москва» ВКонтакте. Потом в Рутубе у нас идет вещание, тоже это все видеовещание. Ну и в Телеграм-канале «Говорит МСК». Ну и ВКонтакте вы, кстати, можете нам тоже написать. И я вижу уже много сообщений от наших постоянных слушателей. Давайте, друзья, что нас ожидает ближайшие два часа. Конечно, уже у нас будут премьеры. Подарим, друзья, традиционно диски нашим слушателям. Вот я их показываю в нашей трансляции, что сегодня у нас будет для всех, кто слушает по радио, это будет сюрприз. Ну, вторая часть после 9 вечера не менее интересная, и мы обратимся к такой очень чувствительной теме. Это рок-музыканты, которые являются людьми с ограниченными возможностями, но, тем не менее, они добились успехов и стали известными, доказав всему миру, что инвалидность – это не приговор. Давайте начнем с первой премьеры от португальской группы Moonspell. Вот 3 июля, в минувшую пятницу, команда выпустила новый альбом, называется пластинка «Far From God». 13-й релиз этой в дискографии команды, который начинает свою историю в 92-м году, да, но именно тогда вот появилось это название Moonspell, но рок-история началась у группы раньше, еще в 89-м, они тогда назывались Morbid God, а вообще-то тогда было два коллектива с одинаковыми составами, вот первый еще второй, то есть он назывался Архангел, но только остался вот он в истории. Несколько стилей они совмещают, такой сплав, и готический металл, у них есть и doom, и мелодичный death metal, и вот фронтмен группы, вот он с самого начала группы, ее основании это вокалист, автор всех текстов Фернандо Рибейро. Ну, я послушал несколько раз вот эту новую пластинку. Да, она такая более спокойная по сравнению с предыдущими релизами Moonspell, такая мелодичная, атмосферная, и там очень много чистого вокала. Я думаю, что это понравится очень многим слушателям. Давайте, друзья, мы начнем и услышим одноименную песню нового релиза Moonspell. Называется эта песня «Far From God», но в трансляции, конечно, будет видео.

Друзья, наш эфир открыла группа Moonspell. Это композиция Far From God. Одноименный альбом команда представила в эту пятницу. Но, друзья, много наших слушателей подключилось к трансляции, которую мы ведем ВКонтакте. Ну, кому интересно, что происходит на суде, пожалуйста, подключайтесь. Это видеотрансляция. Дмитрий Николаенко, Владислав Комаров, наши постоянные слушатели Вадим Аникеев, Наталья Лемешева из Брянска, да, Жанна Воронцова, Анастасия Феоктистова. Это я причисляю всех, кто подключается к видеотрансляции. Сергей Книжников, Владислав Максимов, Жанна Воронцова, Марина Новикова, ну, Танюша Савина, конечно же, Диман Фигак, спасибо. Ну, друзья, очень приятно, да, тоже всем хорошего рок-вечера, да, и мы сейчас обратимся еще к одной группе, которая знакома всем вам, ну, я думаю, со школьных или студенческих лет точно. Ветераны рока Deep Purple выпустили тоже 3 июля новую пластинку, «Сплав» называется альбом, 24-й это релиз в их дискографии, и они уже представляли вот 2 года назад Equals One диск, и я вот подумал, ну, наверное, еще долго нам придется ждать что-то, но нет, однако ветераны рок-движения активизировались, записывали, как они сообщили сами, в такую, все эти песни в старой такой хард-роковой традиции, играли они вместе в студии, и вот улавливали эту сырую энергию, жил выступление. Боб Эзрин с ними работал, это их постоянный продюсер, он работает с коллективом с 2013 года. Вот. Он, кстати, сказал в интервью, что вот новый альбом — это не ностальгия, а звук, который отсылает к классическому наследию команды. И вот в основе этого альбома лежит такая концептуальная идея этого вокалиста группы Иэн Гиллана, что это такие размышления о конце человечества, но не как а вот о разрушении всеобщем, а как о такой метаморфозе или, может быть, даже трансформации. Да, ну, они вот говорили, анонсируя это, что там будут такие вот песни типа Highway Star, которые мы прекрасно знаем, или Smoke on the Water, но я послушал эту пластинку несколько раз, вот честно, друзья, я этого не услышал. И могу добавить, что это уже второй альбом с новым гитаристом, Саймоном Макбрайдом, он в 22-м году присоединился, сменил он Стива Морса, который вот захотел больше времени проводить со своей семьей, да, ну и вот такой у него риф-ориентированный стиль. Конечно, это тоже чувствуется в композициях, да. Там всего 13 песен. Звучат они действительно по-современному, но не до конца, наверное, все-таки возвращают слушателя в золотое время группы. Ну, и главная движущая сила вот этого альбома, то, что вот я, например, разобрал, это такие дуэли между клавишником Доном Эри и гитаристом Саймоном Макбрайдом. Собственно говоря, вот в этом есть традиция, когда был Джон Лорд, и вот он, они вот устраивали такие, ну, как бы музыкальные переклички с Ричи Блэкмордом, да. Ну, давайте сейчас послушаем одну из композиций. Она выпускалась, кстати, синглом, может быть, она вам и знакома, называется «Песня Диабло». На нее был представлен видеоклип, его мы также покажем в наших трансляциях.

Друзья, наш обзор рок-премьер продолжила группа Deep Purple. Это композиция «Дьявол» и новый альбом, друзья. Напомню, что выпустили ветераны хардрока в минувшую пятницу. Ну вот Александр Рой к нам присоединился, наш постоянный тоже слушатель. Леонид Макаровский из Соединенных Штатов по интернету нас тоже слушает, передает всем нашим слушателям привет. Хорошо, друзья, у нас дальше премьера. Будем двигаться от монгольской группы The Who, которая представила сингл. «Greyhound» называется эта песня. Они представляют свой третий студийный альбом, релиз 24 июля, а пластинка называется просто «Хан». Ну, это, конечно, доходит не просто группа, это такое уникальное явление на мировой уже музыкальной сцене. Четыре музыканта из Улан-Батора, они вот называют свой стиль «Хану Рок». Удачно вот они соединяют эти тяжелые гитарные рифы, такую мощную ритм-секцию со звучанием традиционных монгольских инструментов, да, вот такие, как «Маринхур». Мы сейчас какие-то, может быть, показываем, да, в нашей трансляции, вот они стоят вот с этими инструментами, топ-шур, якутский варган они еще используют, да, и, ну, вот, конечно, визитной карточкой у них горловое пение, которое придает вот этой музыке поистине такое, ну, я бы сказал, гипнотическое звучание. С 2016 года они существуют, да, ну, и представили вот эту песню, сейчас мы ее тоже послушаем. Ну, кстати, и видеоклип они представили, и вот у них часто в видеоклипах такой образ всадника, ну, как бы на коне, но они используют как бы современный такой образ, это такой байкер, мотоциклист, и вот этот клип не исключение. Давайте посмотрим.

Друзья, наш эфир продолжила группа The Who и композиция Greyhound. Новую полноформатную работу коллектив представляет 24 июля. Релиз называется «Хан». Вот такое одно слово. Да, у нас еще одна композиция, друзья. Перед выпуском новостей мы обратимся к итальянской группе Frozen Crown. Они анонсируют также новый диск. Пластинка будет называться «The Legend of the... The Six Kings», 2 октября она только появится, но представили уже сингл «The One», и вместе с этим треком вышел и официальный клип, конечно, мы посмотрим его в нашей трансляции. Вообще, эта песня представляет немного другую сторону команды, такая мрачная фэнтезийная вселенная в эстетике Джона Толкина, и звучание коллектива такое более повествовательное стало, более, наверное, тяжелым даже, потому что сам коллектив Power Metal исполняет, да, с элементами симфа, а лирика, кстати, напрямую в этой песне отсылает как раз к «Властелину колец» Толкина, и, ну, вот в центре концепции там вот тема «Единого кольца», его влияние на мир. Напомню, что Frozen Crown, они из Милана, с 2017 года существует команда. Ну и вот, конечно же, они прославились такими мощными рифами, стремительными мелодиями, ну и женским вокалом. Сегодня в составе целых три девушки. Это две гитаристки, да, а также место вот за микрофонной стойкой занимает вот вокалистка, зовут ее Джада Этра. Она, кстати, училась на дантиста, но вот решила выбрать, конечно, рок-музыку. Большое за это спасибо и респект. За гитару отвечает Федерико Манделли, и вот ударник еще один молодой человек, Ниса Томасини его зовут. Ну, несмотря вот на такую короткую у них историю, они уже, у них были перемены в составе в 2020 году, мы, кстати, говорили об этом в наших программах. Тогда вот команду покинула талантливая гитаристка очень, Талия Белоцека, но она долго не скучала без дела, ее позвали к себе Primal Fear, да, и она прекрасно там смотрится. В 24-м году они представляли альбом, называется War Hearts, это пластинка, и вот у них будет уже новая 6-я полноформатная работа. Сейчас, друзья, мы услышим новую песню, и сразу после которой будет выпуск новостей, ну а потом мы продолжим, вас ждут еще несколько премьер, розыгрыш дисков, ну а сейчас Frozen Crown.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Василий Небензя выразил недовольство ответом генсека ООН по Буче. Постпред при организации назвал ответ генерального секретаря Антонио Гутерреша на обращение главы российского МИДа по ситуации в Буче издевательством и отпиской. По его данным, реакция на обращение министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова по вопросам, связанным с событиями в Буче, не содержит конкретных разъяснений и остается формальной. Небензя заявил, что подобная форма для переписки на уровне руководства внешнеполитического ведомства и международной организации неприемлема. Финляндия планирует нарастить арсенал противопехотных мин. Решение связано с выходом страны из Оттавской конвенции о запрете таких снарядов, который был официально оформлен 10 января. Хельсинки намерено восстановить запасы таких вооружений, при этом ранее руководство страны заявляло, что мины не планируется применять в мирное время, они будут храниться на складах, сообщает политика со ссылкой на финских военных. Президент страны Александр Стуб ранее отмечал, что решение о выходе из конвенции связано с оценкой текущей безопасности в регионе. Оттавская конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование и производство противопехотных мин. Документ был подписан более чем 160 странами. В Туве волонтеры ищут двух пропавших девочек. В операции задействованы свыше 700 спасателей и добровольцев, сообщили в республиканском МЧС. По данным ведомства, обследовано около 97 километров береговой линии реки Енисей, а также десятки островов и завалов. Для поисков сформировано 190 спасательных групп. Используются беспилотники. Ранее были обнаружены личные вещи пропавших, включая мобильные телефоны и предметы одежды. Следственные органы возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются. 1 июля две школьницы 12 и 13 лет ушли из дома на прогулку и не вернулись. На следующий день их телефоны обнаружили на берегу недалеко от их мест жительства. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Новак Джокович установил рекорд Уимблдона по числу побед. Рекордной стала 106-я победа, которую сербский теннисист одержал в матче четвертого круга против россиянина Романа Сафиуллина. Таким образом, он стал единоличным лидером по числу выигранных матчей на турнире в Лондоне. Ранее Джокович делил первое место по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером, завершившим карьеру в 2019 году. Новаку Джоковичу 39 лет, он остается рекордсменом по числу выигранных турниров «Большого шлема». О погоде. Сейчас в российской столице плюс 19, облачно с прояснениями. В ближайшие два часа осадков не прогнозируется. Евгений Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
5: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
4: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
9: Друзья, приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва», у микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин, это программа «Рок-Радар». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну что ж, друзья, еще раз контакты. 495-7373-948, это телефон, смс 925-48-948, ну, «Говорит Москва-бот». Телеграм, конечно, будем тоже рады, если вы напишите. Это нам еще мессенджер Макс написал, кстати, наш слушатель 28-й, приветствует тоже нас. Да, ну и, друзья, видеотрансляцию мы ведем ВКонтакте, в Телеграм-канале и в Рутубе мы тоже есть. Пожалуйста, подключайтесь. Ну и ВКонтакте можно еще написать. Ну сейчас, друзья, мы традиционно, в прошлом эфире мы выпустили нашу рубрику, мы подарим диск. И сегодня у нас несколько CD. Давайте посмотрим. Первый альбом, это вот пластинка, я показываю сейчас трансляцию, Ross The Boss группа, а пластинка называется Born on Fire. Я напомню, что вот эта команда была создана бывшим гитаристом Manowar, Россом Фридманом. Его не стало в марте этого года. Мы, кстати, говорили об этом печальном событии. Но вот музыка осталась, да, альбом вышел в 2020 году. Да, я вот показываю сейчас, оформлен очень хорошо. Новый CD абсолютно, да. То есть, ну, хороший heavy metal, да. Я вот слушаю его. Мне нравится, как все его гитарные партии, да. Да, далее, друзья, знакомый уже нашим слушателям альбом группы Bull Beyond the Mask, да. И недавно вышедший в России, друзья, внимание, вот, пожалуйста, новейшая работа группы Bull. Альбом называется Drops of Black. Шикарное издание в картоне. Вот, пожалуйста, оформление... Все тексты здесь есть, фотографии музыкантов, все с логотипом, кстати, радио «Говорит Москва». И мы подарим сейчас вот эти три пластинки слушателю, кто прямо сейчас нам позвонит по телефону 495-7373-948. Да, и давайте вот возьмем сейчас вот этот вот телефон. Алло, здравствуйте, добрый вечер, пожалуйста, говорите.
10: Здравствуйте.
9: Да, очень приятно вас слышать. Как вас зовут, скажите?
10: Да, Дмитрий.
9: Ну, хорошо, Дмитрий, да. У нас тут режиссер уже загадывает желание, Александр, потому что два Дмитрия, да. Скажите, Дмитрий, иногда можно услышать такое мнение, что вот CD как бы уже такой отживший формат. Вам это правда надо? Вы слушаете CD?
10: Нет, у меня около 3000 коллекций CD.
9: О, ничего себе, ну надо же, да. Ну вот вам как раз два последних альбома «Bull». Да, и «Ross the Boss» тоже, в принципе, уже такая, ну, еще не раритет, но скоро станет уже, да, потому что новых-то пластинок больше не будет.
10: Спасибо большое.
9: Да, спасибо, Дмитрий, оставайтесь с нами. Да, друзья, спасибо. Мы все диски разыграли на сегодня. Сейчас мы обратимся как раз к песне последнего альбома «Bull». Эта композиция называется «Just Like You». В трансляциях смотрите видео.

Друзья, композиция Just Like You от группы Бо только что продолжил наш обзор рок-премьер, да, мы подарили их альбомы нашему слушателю Дмитрию, Beyond the Mask, Drops of Black и альбом группы Розабос Born of Fire. Не расстраивайтесь, кто не дозвонился, в следующем эфире новые диски будут. Давайте сейчас у нас еще одна премьера впереди от известной группы Five Finger Death Punch. Они представляют новый альбом Legacy. Цифровой релиз выйдет, вот здесь очень важно это отметить, 31 июля, а вот на физическом носителе они немного позже выпускают, это будет, альбом появится 18 сентября, с чем это связано, я, честно, не знаю, почему так надо развивать, но, наверное, с какими-то бизнес-интересами. Мы сейчас обратимся к одной из песен вот этой пластинки, это сингл, называется на латыни название, The Press Liber, и сама команда, я напомню, с 2005 года существует, одна из немногих тяжелых групп, которая отлично слушают, кстати, по радио. Они долгое время маневрировали между тяжелым металлом и коммерческим радиороком. Ну вот, их звучание такое удивительное, такое умение сочетать именно такую жесткость, брутальность именно с мелодичностью и экстремальный вокал с чистым исполнением. И новая песня именно такая. Мы, кстати, уже представляли одну из композиций. Это трек Eye of the Storm, но тогда вот не было известно о новом полноформатном альбоме, как он будет называться и какие даты, да. Ну вот, я считаю, что, конечно, этот альбом такой важный веха для группы, потому что выходит спустя уже два десятилетия после основания и станет вот таким их десятым уже полноформатным релизом, и они превратились в такую одну из самых коммерчески успешных вообще групп в современном металле. Да, и вот их гитарист, основатель Золтан Баттери, он сказал, что вот этот альбом, он будет отражать всю историю группы, да, и, к сожалению, вот такая еще новость, их вокалист Айвен Муди, он сказал, что вот, вот еще один альбом он запишет, а потом он будет уже как-то прощаться, может быть, с музыкой, ну, мы не знаем точно, конечно, да, но один альбом мы точно услышим, так что это... Нормально. Название, друзья, это латынь, вот «De oppresso liber» переводится как «освободить», «освобождать угнетенных». Это вообще официальный девиз армейского спецназа в Соединенных Штатах Америки, «зеленые береты», да. Но это такое не восхваление военных, там есть и критика современности, да. Сейчас мы это как раз давайте и услышим.

Друзья, наш обзор к премьер продолжила команда Five Finger Death Punch. Это композиция The Prussian Liber. Новую работу Legacy мы ожидаем, ну, 31 июля, да, но это такой цифровой релиз, а физически появится только 18 сентября. У нас еще одна премьера от группы, которую мы, кстати, тоже упоминали в наших эфирах. Это немецкая команда Tanzwood. Они продолжают анонсировать новый альбом. Релиз запланирован у них на 4 сентября и будет называться Herz Allstein. С 98 года они существуют. Это бывшие участники коллектива Corvus Corax, кто знает. Исполняют они, ну, так называемый средневековый металл, но это фолк-метал с элементами индастриала, да, а песни исполняют на родном немецком, даже на латыни, но сами песни, друзья, это такие очень увлекательные небольшие истории. Мы, кстати, говорили уже об одной такой композиции, это заглавный трек «Herz Allstein», «Каменное сердце», основан на сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце», история о человеке, который применял вот свое сердце на камень, ну, естественно, за вознаграждение, да, стал он сказочно богатым, но потерял способность чувствовать радость, любовь и сострадание. И вот еще одна, которую мы сейчас услышим, эта песня называется «Розенкриг», в переводе с немецкого означает «война роз», но вот не подумайте, что это такие средневековые какие-то баталии, битвы, да, это история о любви, которая похожа на войну, о страсти, которая испытывается и конфликтами, и даже вмешательством потусторонних сил. В центре сюжета сам дьявол, который представляет вокалист группы Тойфель, он и постоянно провоцирует как раз вот эти ссоры. Но это какая не история разрушения, да, пройдя через огонь, герои находят друг друга, новые силы, хотя их дом уже объят пламенем. В трансляции будет видео, ну а по радио аудиовариант.

Друзья, новая композиция, это от группы Танцвуд, называется «Розенкриг», продолжил наш эфир. Ну, а пластинку мы ожидаем 4 сентября, будет называться этот альбом «Herz Ausstein». Ну что же, у нас еще одна новинка, премьера перед выпуском новостей. Ну, это такая старая песня, но исполненная по-новому группой «Д'Артаньян». Команда знакома тоже, друзья, вам. Она известна своим таким уникальным фолк-рок звучанием. Вот они выпустили кавер версию на легендарный хит, который исполняла Бонни Тайлер. Песня называется «Howling Out for a Hero». И это уже, кстати, четвертый сингл с их альбома. Он будет, выйдет 24 июля. Называется эта пластинка «Helden und Hymnen». Ну, вот в этом релизе вообще группа переосмысливает очень многие песни, все-таки гимны, величайшие гимны из разных направлений прошлых лет, но исполняют они их по-своему, конечно, в рок-звучании. Давайте сейчас вспомним, как звучит оригинал в исполнении Бонни Тайлер.

Ну вот такой оригинал, который в исполнении Бонни Тайлер. В 84 году прозвучала впервые эта песня в саундтрек. Это был к фильму «Свободный», автор музыки, кстати, очень известный композитор.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 12 часов сбили 116 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Атаки отражены с 8 до 20:00 по Москве над 10 регионами России. СМИ сообщили об участии США в планировании атак на нефтяную инфраструктуру нашей страны. Речь в том числе о предоставлении данных, позволяющих выбирать маршруты обхода систем противовоздушной обороны. Это могло повысить эффективность атак по российским нефтеперерабатывающим заводам, пишет Financial Times. Издание, ссылаясь на аналитические данные, сообщает о резком росте числа ударов по НПЗ. С начала этого года зафиксировано около 194 атак, что значительно превышает показатели прошлого года. В мае, по данным источников, было отмечено 16 успешных ударов. Это один из самых высоких показателей за весь период. Кабмин поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области. С инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава региона Денис Паслер. По его словам, проект должен быть реализован с опорой на Уральский государственный медицинский университет. Губернатор отметил, что этот вуз с

0: хорошими традициями окончил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Обязательно будем поддерживать, нужно просто посмотреть детали. Без сомнения, это важное направление», подчеркнул Мишустин на встрече с губернатором области. Он назвал проект важным направлением развития здравоохранения и подготовки кадров, добавив, что обсуждал его с профильными министрами. В Красноярском крае обнаружена погибшая 5-летняя девочка, которая пропала в Ачинске вместе с матерью, сообщили в региональном СКР. Тело ребенка без признаков жизни было найдено в ходе поисковых мероприятий на железнодорожной насыпи. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначена судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти. Поиски матери продолжаются. Мать и дочь ушли из своей квартиры в Ачинске 27 июня и пропали. В пустыне Египта обнаружены руины византийского города IV века. В районе оазиса Дахла археологи нашли древний город с улицами, домами и монетами. Среди находок площади и остатки сторожевых башен, укрепленные здания с массивными стенами, а также жилые дома со сводчатыми потолками, сообщает Guardian. Обнаружены пекарни, кухни и жернова, что позволяет судить о развитой городской инфраструктуре. Кроме того, ученые обнаружили бронзовые монеты с изображениями византийских императоров, латинскими надписями и христианской символикой. Были извлечены около 200 керамических табличек, использовавшихся для письменных записей, включая данные о торговых операциях и повседневной жизни. В Министерстве туризма и древности Египта отметили, что находка позволяет лучше понять быт и экономику региона в византийский период. О погоде: сейчас в российской столице плюс 19, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Некому вас услышать первых. А в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Истории понятного языком программе Сергей Тихотенко, Елена Соловьева. Либо в этот понедельник после 13 часов. Каждую программа для тех, после кто готов начать жить лучше. Народный из психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты, Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Вторую часть нашей передачи посвятим очень чувствительной теме, как я уже говорил, рок-музыкантам, которые являются людьми с ограниченными возможностями, но тем не менее они добились успеха, стали известными и доказали всему миру, что инвалидность не приговор, и они не сдались. Да, друзья, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам о таких известных вам музыкантов. Я уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Пожалуйста, друзья, средства связи со студией «Радио Говорит Москва», телефон 7373948, вначале набирайте префикс 495, смс 925-48-948, также телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК». Вот. Ну, кстати, вот телеграм с опозданием приходит сообщение, вот серый код, я только что это увидел, да, желает хорошего эфира. Владимир смотрит ВКонтакте, но пишет в Телеграм. Так что вот, друзья, сейчас я вижу ваше сообщение, к сожалению, вот до этого не видел. Да, Лео передает всем привет тоже, и Deep Purple отмечает. Ну, хорошо. Тем не менее, друзья, мы еще ведем видеотрансляцию на официальной странице «Говорит Москва» ВКонтакте, да. Также в Телеграм-канале «Говорит МСК» у нас идет видеотрансляция. И на Рутубе мы тоже ведем видеотрансляцию. ВКонтакте можно писать. Да, все ваши сообщения вот как раз ВКонтакте мы все видим. Итак, ну вот рок-музыку часто называют и музыкой протеста, и драйва, и свободы, но ведь есть и другое, получается, измерение. Такая музыка, как показывает вот этот опыт, невероятной стойкости. И вот давайте, друзья, сегодня поговорим об этих людях, которые вот не просто вышли на рок-сцену, несмотря вот на тяжелейшие такие травмы, болезни, они переписали даже где-то правила игры, изобрели новые стили игры на инструментах, да, и иногда даже вот их физическую вот эту особенность поклонники, да, оценивают как неповторимую особенность вот этого артиста, да. И давайте сейчас начнем. Первый герой вот нашего повествования — это человек, который, кстати, перевернул представление о том, как можно играть на гитаре, будучи незрячим. Это Джефф Хилли. Судьба начала вот испытывать его практически с самого рождения. В 1966 году он родился, да, родители от него отказались. Его усыновили, и вот когда ему был почти один год, у него редкая форма онкологии, сетчатки, из-за которой вот он лишился зрения, и когда вот ему было 3 года, ну, тем не менее, ему подарили вот что-то особенное, он хотел играть на гитаре, тем не менее, он чувствовал руками, что вот это все должно у него получиться, это действительно так и произошло. Он ударял вот кончиками всех 5 пальцев левой руки по грифу, как по клавишам, он положил просто вот на колени ее, да, а правой вот уже медиатором в классической блюзовой технике он начинал и продолжал все это играть. Фактически он изобрел вот такой вот как бы еще один вариант тэппинга, можно сказать, да. И группа у него была Джефф Хилли Бэнд, и в 89-м году, кстати, он снимался в роли самого себя. Это фильм, друзья, вы можете помнить его в русском переводе, «Дом у дороги» называется. Там в главной роли снимался Патрик Суэйзи, который, к сожалению, тоже уже не с нами, он покинул наш мир. Но в 2007 году вот старая болезнь дала о себе знать, но музыка, конечно, помогала ему, да, но в 2008 году музыканта не стало. Мы сейчас обратимся вот к одному хиту Джеффа Хилли, эта песня называется «Cruel Little Number», в трансляциях будет сюжетное видео, обязательно посмотрите его.

Друзья, эту часть нашего эфира открыл музыкант Джефф Хилли, композиция «Cruel Little Number». Ну, наши слушатели подключились к теме нашего разговора. Ну вот, и Дмитрий Николаенко, Пол Стэнли вспоминает, да, что он одним ухом не слышит, да, он глухой. Далее у нас кто нам, ну, Владимир, Владислав Максимов нам написал про Оззи Осборна. Ну, обратимся обязательно и послушаем сегодня Оззи Осборна, да. Да, также Дмитрий Николаенко вспоминает и Тони Айоми. Наш слушатель Леонид Макаровский тоже вспоминал только что его Стив Вандер. Ну, вот ударник Деф Леппер, да, конечно, да, это Рик Аллен. Давайте сейчас о нем как раз поговорим. Да, популярность Def Leppard, конечно, в начале 80-х была сопоставима с такими командами, как No Rolling Stones, AC/DC, Journey, может быть, даже Kiss. И вот альбом у них в 83-м году выходил, Pyromania, он стал очень популярным как раз, но впереди была трагедия. Прямо 31 декабря, 84-го, канун Нового года, 84-го года, Рик Аллен ехал на своем корвете вместе с подругой Мирием, они попали в аварию. Водитель другого автомобиля, ну, просто спровоцировал вот это, вот, знаете, вот, когда не давал ему проехать, и вот там состязание такое произошло, зачем вот Аллен как бы так себя повел, совершенно непонятно, как будто ему сцены не хватало, да. Большая скорость, не заметил вовремя поворот, и машина выбросила, она перевернулась, его при ударе тоже выбросило, он был не пристегнут, и у него, ну, просто ужас, ему оторвало руку. Да, и несмотря вот на все усилия врачей, несколько операций, он лишился этой руки, да. Но друзья по группе, кстати, надо сказать, что настоящие товарищи, они его не бросили, утверждая, ну, как бы настояли, чтобы он остался в команде. Ну, знаете всю эту историю, друзья, что вот ударная установка специально была для него разработана, там очень долгое время было потрачено на обучение, на, ну, это заново практически все, да. Первое выступление было в 86-м, это на фестивале Monsters of Rock в Донингтоне, это было в августе, в середине, там несколько десятков тысяч человек просто приветствовали ударника. Это был очень такой эмоциональный момент. Да, возобновили они работу над новым альбомом. «Hysteria» называется эта пластинка. Она вышла в 87-м году. 3 года практически прошло, да, больше. И стала очень успешной. Да, и там сразу несколько синглов стали международными хитами, ведущие строчки чартов, да, но не только вот из-за того, что вот человек без руки, инвалид, да, за ударной установкой, песни отличные, 12 миллионов экземпляров было реализовано, да, это продюсер в этом большую роль сыграл, Мат Лэнг, да, и он хотел сделать вот этот альбом такой, версия Michael Jackson Thriller, но в стиле хард-рок. И это получилось. А название альбома придумал сам Рик Аллен, имея в виду как раз несчастный случай, «Hysteria» с ним произошедший, да. Ну, а изначально пластинка должна была называться «Animal Instinct». Ну, а потом вот переименовали его в «Hysteria». Мы прямо сейчас обратимся к одноименной песне вот этого альбома, да, в трансляциях, друзья, будет видео, в котором даже в начале вот показаны отсылки вот к этой трагической истории.

Друзья, наш эфир, посвященный рок-музыкантам с ограниченной возможностью, продолжила группа Def Leppard, композиция очень известная, «Hysteria». Наши слушатели присоединяются к нашему разговору, да, и вот нам написал Леонид Макаровский, он вспоминает Джеффа Бессера из Possessed группы. Ну, мы поговорим обязательно о нем. Вообще, друзья, вы молодцы, потому что знаете всех. И обо всех мы сегодня как раз и хотим, вот о ком вы пишете, Джанго Рейнхардт, вот Марина Новикова написала, даже мы тоже упомянем, будем упоминать его, да. Но вот если Рик Аллен потерял руку в автокатастрофе, то Эндрю Ткачик, вы, кстати, сегодня не вспоминали еще о нем, друзья, это из группы The Ghost Inside. Он едва не потерял жизнь, а в итоге он лишился ноги. С 2004 года группа эта существует, изначально они назывались Dying Dream, но потом они вот сменили, и после дебютного альбома на имя The Ghost Inside. Коллектив исполняет, как я уже сказал, металкор, мелодик хардкор, да, и вот четыре альбома у них было, потом они стали очень успешны, но потом трагедия вот как раз вот произошла, которая едва ли не поставила на группе крест. В 2015 году вот их автобус, они ехали на гастроли, столкнулся с грузовиком, это было в Техасе, водители вот двух машин, они погибли, а пассажиры получили серьезные травмы, поставлены в больницу, и барабанщик, вот Эндрю Ткачик, и вокалист, Джонатан Виджел, гитарист их, Зак Джонсон, ну, серьезные травмы были, переломы конечностей, пострадал всех сильнее это барабанщик как раз, у него и позвоночник, и ребра, и бедра, разрывы всех связок. 10 дней он в коме был, да, и самое серьезное, то, что необратимое повреждение, он потерял вот правую ногу, пришлось ее ампутировать выше колена. Но он сразу сказал, что музыку не бросит, вернется в ударную установку. И у него вот отец, он инженер, и они начали конструировать как раз такую специальную эту установку, да, и протез вот они придумали себе, да. Это, конечно, очень долгое время занимало. Ну, в итоге они вернулись к репетициям, он вернулся к репетициям, и в 2018 году, а спустя год они на сцену вернулись, у них вот концерт в Лос-Анджелесе был, все билеты, кстати, были проданы буквально за 4 минуты, ну, конечно, для поклонников тоже очень такой серьезный эмоциональный момент был, и выпустили они в 2020 году альбом, который так и назвали «The Ghost Inside», и мы, друзья, прямо сейчас обратимся к композиции, она называется «Aftermath», ну, «Последствия», да, понятно, да, и в трансляциях, друзья, будет видео, которое вот как раз вот отражает вот всю эту трагическую историю с группой, там вот и вокалист, прямо все это в пустыне снималось, так что посмотрите архивные кадры там, используйте о восстановлении Эндрю Ткачика. Сразу, друзья, после песни небольшой перерыв, потом мы продолжим, не пропустите самое интересное.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
2: Друзья, мы продолжаем. Вы слушаете программу «Рок-Радар». Я ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. До конца часа, друзья, напомню для тех, кто только что присоединился к нашей радиовстрече, мы представляем рок-музыкантов, которые являются людьми с ограниченными возможностями, но, тем не менее, добились успехов, стали известными, и мы их очень любим. Можете присоединиться, друзья, к нашей радиовстрече, написать нам о таких музыкантах. Я уверен, что ваше сообщение может дополнить наш рассказ. Пожалуйста, телефон у нас есть 495-737-3948, смс 925-48-948. Ну, в Телеграм, пожалуйста, можете написать «Говорит и Москобот». Кроме того, мессенджер Макс, ну и прямая трансляция, мы которую ведем. Пожалуйста, ВКонтакте, в Телеграм-канале, да, «Говорит и МСК», и в Рутубе. Ну вот, мы говорили, последние две автоаварии, это музыканты Рик Аллен и Эндрю Ткачик. Ну, другие музыканты тоже попадали в аварии. Это могло, кстати, поставить крест на их карьере. Ну вот, Инги Мальмстен, гитарист-виртуоз, в 87 году он попал в такую автокатастрофу, автомобиль врезался на огромной скорости в дерево, да, и когда он в кому впал, и потом врачи сообщили ему ужасную новость, что у него поврежден нерв правой руки, который управляет как раз пальцами, ну, это практически приговор для него был, да, к тому же мама там умерла, у него финансовые трудности были, да, но он не сдался, после упорной реабилитации восстановил он моторику руки, вернулся в студию, да, ну, в 2018 году, в марте, но участники нашей группы, это «Пикник», они попали в аварию в Владимирской области, они ехали тогда в Рязань, да, микроавтобус, в котором они вот они ехали, в них врезалась другая машина. Мы, кстати, сейчас у нас есть фотографии, да, вот как это, да, вот последствия вот этого, вот микроавтобус, как раз вот группа «Пикник» ехали, там пострадали все участники, там четверо участников было, и Эдмунд Шклярский больше всех пострадал. Да, у него был перелом позвоночника, так что, ну вот, все восстановились, мы очень рады за них, друзья, нашей передачи. Вот гитарист группы Black Sabbath, он тоже попадал в аварию, тогда ему повезло в ДТП, да, он отделался с сотрясением мозга, да, но позже произошло то, что могло, кстати, лишить нас вот этого гитариста, и сегодня уже наши слушатели вспоминали о нем, да, об этом случае. Когда он только начинал музыкальную карьеру, он работал еще на сталелитейном заводе, да, хотел он уволиться, но вот его мама, там последний день у него оставался, мама говорит, ну, доработай уж последний день, а напарницы не было, поставили его за пресс, может быть, он там не знал что-то, как управляется, и вот он по невнимательности опустил себе вот этот пресс прямо на руку и лишился кончиков среднего безымянного пальцев, да. И он левша, но врачи сказали, что играть на гитаре он не сможет. Для него это, конечно, была трагедия, да, он считал, что все кончено. Но вот как раз тоже вспоминали сегодня Джанго Рейнхарда, да, там ему товарищ показал, рассказал об этом музыканте, показал запись, да, это французский джазовый гитарист-виртуоз, он двумя пальцами вообще играл травмированными, да, это, кстати, вдохновило вот Тони, да, и вот после долгих экспериментов, там он и с пластиком, и другим материалом, он сделал такие наперстки себе из кожи. И чтобы вот контролировать нажатие вот на струны, и выработал собственную технику, преодолевал боль, конечно, да, но строй он сделал пониже, и вот из этого звучания как раз и стал зарождаться новый жанр, heavy metal. Я предлагаю, друзья, прямо сейчас обратиться к одной из песен Тони Айоми. Он настоящий мастер рифов, мы услышим композицию, она называется «Даян». Но это вот мы увидим и услышим концертное выступление, это вот супергруппа, когда образовалась Heaven and Hell, там на вокале Ронни Джеймс Дио. Этот концерт, кстати, прошел в Нью-Йорке в 2007 году в Radio City Music Hall. Вот шикарный просто совершенно концертный зал, да, я был в нем один раз. И вот в начальных кадрах, кто смотрит нашу трансляцию ВКонтакте, в Телеграм и на Рутубе, можно увидеть руки Тони Айоми и вот эти его знаменитые наперстки.

Друзья, наш эфир продолжил композиция Diane. Вот так эту песню периода Black Sabbath представила супергруппа Heaven and Hell на концерте в Нью-Йорке в 2007 году. Роман нам пишет, а правда, что вот Тони Айоми, из-за Тони Айоми Гизеру Батлеру пришлось на бас-гитаре делать тюнинг, чтобы подать в тон, ну, с гитарой Айоми? Да, это правда, в 71 году у них выходил альбом Master of Reality. Там уже слышно, что как раз Батлер на 3 полутона понизил свой строй. Так что совершенно верно. Очень хорошо, что вы, друзья, это все это знаете. Следующая история, друзья, у нас о лидере группы KISS. Тоже сегодня Дмитрий Николаенко вспоминал. Это музыкант Пол Стэнли. Родился он с врожденной деформацией ушной раковины. Она привела к недоразвитию вот его уха, односторонней глухоте. И вот он вспоминал, что его детство было, ну, кошмаром, адом, одноклассники и над ним издевались, травили его, считали его вообще каким-то уродом, а учителя подозревали просто умственную отсталость у Стэнли, потому что он не слышал, что происходит справа от него, и это его так дезориентировало в пространстве, и вот он даже в интервью говорил, что это просто кошмар, вот, когда вот есть такой недостаток, который выделяет тебя среди других, ты становишься мишенью для безжалостных насмешек. Вообще, конечно, злые люди иногда вокруг нас находятся. Но вот воля музыканта и стремление его заниматься рок-музыкой, да, она, конечно, помогло во многом. И, ну, вот как мы знаем, все музыканты группы KISS были в масках, да. К сожалению, команда уже официально прекратила существование, да. На сцене она была 50 лет, с 73 по 2023. Ну, вот у Стэнли, как, друзья, вспомните, это его образ, это «Звездное дитя». Черная вот звезда, он, один глаз у него, да, вот это черная звезда. Это, кстати, вот он, кстати, говорил, что вот грим отчасти был призван привлекать внимание, отвлекать внимание от его отсутствующего вот, вот уха и создавать такой загадочный начальный инопланетный образ. И прям вот цитата: «Идея стать знаменитым была способом, он говорил, показать это в лицо людям и сказать: видите, вам следовало быть ко мне добрее, да-да». Ну, молодец, так и надо. В 82-м году, ему было 30 лет, он сделал такую рискованную, решился на рискованную операцию. Хирург удалил кусочки, ну, костей из его ребер, сформировал из них новое ухо, вот хрящ, да. Прошла успешная операция, но глухота, тем не менее, осталась. И вот на сцене он всегда использовал такой специальный наушник, который транслировал прямо ему мониторный микс в единственное рабочее ухо, соответственно, левое, да, и тем не менее, несмотря на то, что он наполовину глухой человек, да, он создал очень много гимнов рок-музыки, с которыми у нас ассоциируется KISS, да, и вот голос, его харизма, и сценические шоу, естественно, он тоже разрабатывал все это, сделали команду одной из самых успешных групп в истории рока. А еще он пишет картины. И также в этом весьма успешно. Мы сейчас показываем даже вот у нас фотографии в нашей трансляции, да, как вот он стоит около своих картин. Да, 74 года сейчас Полу Стэнли, да, пожелаем ему здоровья, новых успехов. И обратимся к последнему альбому группы KISS. Он вышел в 2012 году, называется он «Monster», и песня «Right Here, Right Now». Она не в основном трек-листе, а как бонус-трек она выходила. Ну, а в трансляциях посмотрите лирик-видео.

Друзья, группа Kiss и композиция Right Here, Right Now продолжила нашу радиовстречу, которую мы сегодня посвятили музыкантам с ограниченными возможностями. Ну, вот вспоминают здесь и, конечно, вечная память Ронни Джеймса Дио. Нам Вадим Аникеев пишет, да, к сожалению, от онкологии умер, мы говорили о нем, памяти этого музыканта мы делали программу. Про Мика Марса вспоминают, да. Да, конечно, у него вот болезнь Бехтерева тоже, мы, кстати, когда делали про Мотли Крю, мы подробно об этом рассказывали. Вот далее обратимся к музыканту, который, друзья, вы не упомянули, а вот Леонид Макаровский, наш слушатель, он упомянул. Он выступает в инвалидной коляске, это вокалист группы Possessed Джефф Бессера. И группа известна вот благодаря альбому, у них был очень хороший в 85-м году, Seven Churches, да, считается одним из первых, кстати, альбомов death metal, да, а вокалист сам Бессера считается одним из первых исполнителей в металле, который вот использовал как раз гроулинг. В 89-м году он стал жертвой ограбления, было всего лишь ему 20 лет тогда, преступник выстрелил ему в спину из дробовика, там какое-то что-то хотели ограбить кого-то, ну, неважно уже, это такие детали, да, пуля прошла через грудную клетку, задела потом ему позвоночник, и в результате он оказался парализованным ниже пояса, да, врачи сказали, что он никогда не сможет ходить, но не говоря о том, чтобы уже и выступать. Ну, и действительно, команда стала распадаться и распалась, так многие годы продолжалось. А вот в 2007-м пришло известие, что Джефф Бессера будет выступать как раз, и тоже как группа Possessed. Был выпущен еще один альбом, это в 2019-м. Revelations of Oblivion, да, и вот на концертах техники как раз выкатывают там инвалидную коляску вот с ним, да, прямо на середину сцены. Мы как раз сейчас увидим небольшой фрагмент, вот как это выглядит.

Друзья, но список рок-музыкантов с такими ограничениями большой. Конечно, одного эфира не хватит. Я очень ценю то, что вы нам пишете. И про Пол Дианова Дмитрий Николаенко пишет, он тоже в инвалидной коляске выступал. Да, мы сегодня вот не назвали еще Джейсона Бейкера. Кстати, кто-то, друзья, вы сегодня упоминали. Спасибо вам за это. Это гитарист-виртуоз. Он полностью парализован. У него диагноз такой... боковой амиотрофический склероз. И вот та же болезнь, она парализовала Стивена Хокинга, когда человек теряет вот способность двигаться, затем и говорить, и, ну, разум остается нетронутым. Врачи, кстати, сказали Джейсону, что ему осталось жить буквально там 3 года. Да, но сейчас 2026, и Бейкер жив до сих пор. Родился он в 69-м году, ему 50, получается, тогда, ну, 57-56 лет, да, сколько ему. Живет он на аппарате искусственного дыхания, питается через специальные вот там приспособления. Не может он ни пошевелить ни рукой, ни ногой, ни головой, ну, вообще ничего, да. Говорить он перестал еще в 96-м году. Но продолжает сочинять музыку. И вот единственная его связь с миром — это такая программа специальная для отслеживания движений глаз. Он смотрит на экран монитора. Камера отслеживает, куда сфокусирован вот его взгляд. И с помощью вот этого, ну, потрясающего, наверное, устройства, конечно, технического, он набирает ноты, да, в виртуальном грифе гитары, строит аккорды, пишет партии, да. Очень долго это все происходит. Одна минута музыки может занимать несколько дней, да. Вот мы сейчас как раз все показываем там, да, вам, друзья? Ага, спасибо. Да, но он не останавливается. И вот на одном из альбомов, который вот создавался именно таким методом, все гитарные партии исполнил его старый друг и гитарист Марти Фридман. Да, мы знаем его по группе Megadeth, потрясающий гитарист и хороший рок-товарищ, как выяснилось, да. Но музыка и мелодия, вся структура, конечно, это все принадлежит разуму, можем так говорить, разуму Джейсона. Вот такая несгибаемая сила воли творить. Мы сейчас в заключение обратимся, друзья, к еще одному исполнителю, которого не стало в прошлом году. Сегодня уже многие наши слушатели упоминали. Ну, естественно, кого вы как думаете, все молодцы, это Оззи Осборн. У нас самые лучшие слушатели, друзья. Строился его образ на бешеной энергии, на летающих кусках и мяса, откусанные всякие головы, летучим мышам, голубям. Но в 2019-м он объявил, что болен неизлечимой болезнью. Диагноз прогрессировал, и к началу 2020-го вот музыкант уже с трудом передвигался. Там было несколько неудачных операций на позвоночнике. Он был прикован уже к инвалидному креслу, да. Там опухоль у него была. Ну и когда было понятно, что вот уже самостоятельно он ничего не может, он не остановился. Была оборудована специальная студия, где он мог продолжать вот, записывать песни. 5 июля 2025 году, это в прошлом году, состоялся прощальный концерт в родном Бирмингеме для него. Это «Back to the Beginning» называется это шоу, да, тоже сейчас показываем, вот как он сидел прямо на сцене в специальном таком троне, да, готическом. Ну, это, кстати, Тони Айоми говорил, что страховые компании запретили, он хотел встать, хотел, специально для всех нас, но запретили вставать, потому что побоялись, что он упадет, получит травму, а им придется тогда, ну, понятно все, да. Ну, вот так вот, там многие приехали, ну, как бы Black Sabbath, и Metallica был, или Slayer, и Guns N' Roses, да, в знак уважения великой команде, исполнили их композицию, да. Ну, вот через 17 дней, вот после этого концерта, 22 июля, он умер у себя в доме в Англии, ему было 76 лет. Последняя опубликованная песня называется «Guts of Rock'n'Roll», да, это было в начале как раз 25-го года, но она не совсем новая, это там гитаристы Билли Моррисон и Стивенс, она была еще в 2015 году, ну вот они новую жизнь сделали с этой песней, да, там и с оркестром, и детский хор, шикарная вещь. Это такая вот баллада, и голос Оззи Осборна звучит так же, как и много лет назад, потрясающе он ее спел. Я бы хотел сказать в завершении, друзья, нашей радиовстречи, что физические ограничения — это не конец, это лишь начало нового пути. Конечно, это более сложно все, но вот когда дух не сломлен, а рок-музыка зовет, человек способен найти выход из любой, даже безнадежной ситуации. И наш сегодняшний эфир, он доказывает, что настоящая тяжесть и сила — это не в гитарных рифах, а в человеческой воле. Спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было очень приятно провести эти 2 часа вместе с вами, друзья. Мы встретимся вновь на волне «Радио говорит Москва» в следующее воскресенье после 20:00. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
5: 8:06.
3: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

собой споем. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, песни ты не скажешь, до свидания.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез, и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Не только за свою страну.

0: спросите тех, кто воевал, кто нас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны, хотят ли русские войны.
1: Родные песни.

сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
2: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
4: Марин, ну куда ты опять собралась?
5: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
6: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
4: Рассказываем по пятницам после 12.
6: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Право знать», говорит Москва.
7: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

девушкам добраться. Нет у вас деликатного подхода. Деликатного подхода.

Рядом кони в воздухе мелькнули, только гривами махнули. Казаки стали с девушками рядом. Стали с девушками рядом, покраснев ярче макового цвета. Говорят им красавицы на это: вашу удаль видим сами, и насчет знакомства с вами никаких возражений больше нету. Возражений больше нету.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

0: случилось, что-то случилось.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: на радиостанции «Говорит Москва».
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да.

откажите мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
2: Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен. Не грусти.

Не труби, что ты, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Москва.
5: 94,8 FM.
6: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: бим-бом, мелодия бим-бом, бим-бом, бим-бом, мелодия бим-бом.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

друг. В лесах за Владимиром сосны столетние, чмурое солнце под утро встает.

нисколько не шучу. Ему любой маршрут по нраву, любое дело по плечу. Захочет он, взлетит в ракете, изменит русло старых рек. И широко шагая по планете,

журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму, нет на свете.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: непринужденно, легко и вальяжно.
1: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
0: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы...
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.

0: чтобы невеста, сомлев от пошива,
1: вдруг поняла, что она поспешила.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Поющее сердце столицы.

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: Broken for Fabregas, now it's Iniesta! This is it! That's the goal!
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
4: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

твою храню. Тебя, моя родная, ни с кем я не сравню. Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная. Как это все случилось?

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.
0: Говорит Москва. 94.8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: Скучаем по любимому, по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы и теплоходы.

но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда.

о том, что маловато дней в неделе, порой нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут.

0: Просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Нам есть что вспомнить.

0: Танцуем вдвоем, так скажите хоть слово, сам не знаю о чем.
1: Сам не знаю о чем.

0: Говорит Москва. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
1: Каждое воскресенье после 17 часов.
0: Гость в студии.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Все тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла. Говори.

Позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил. Что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет.

Стоят на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

Снова на башню часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495. Говорит Москва.

Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу. Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет.

собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры.

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.